0: результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимо поручение на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны.
1: Владимир Путин отметил, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной

0: позиция агентства по ситуации на АЗС вызывает недоумение, и с ней нужно бороться. Он отметил, что контрольный пакет в управляющем совете МАГАТЭ принадлежит Западу. Это мешает агентству открыто говорить об ударах украинских боевиков по станции. За сутки противник совершил более 60 попыток атаковать АЗС и Энергодар, добавил глава Росатома. В Астраханской области зарегистрировано уже 26 случаев сальмонеллеза, вызванных продукцией из кулинарного магазина «Михайловский». Предполагается, что причиной отравления стали рыбные котлеты, приготовленные с нарушениями санитарных норм. Магазин временно закрыт. Сотрудники Роспотребнадзора анализируют образцы продукции, сырья и воды. Ранее стало известно, что одна из пострадавших скончалась. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во Франции рекордная жара унесла жизни более 1300 человек, сообщила Национальная служба общественного здравоохранения. После нескольких рекордно жарких дней страну накрыли сильные грозы и штормы. Так, по причине непогоды около 63 тысяч домов остались без электричества. Жара также распространилась и на другие европейские страны. В Берлине полиция использовала водометы, чтобы охладить воздух, распыляя воду на людей на улицах города. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: 9. Даша осталась одна в доме. Большие комнаты казались ей теперь неуютными, и вещи в них лишними. Даже кубические картины в гостиной с отъездом хозяев перестали пугать и поблекли. Мертвыми складками висели портьеры, и хотя великий Могол каждое утро молча, как привидение, бродило по комнатам, отряхивая пыль метелкой из петушиных перьев, все же словно иная, невидимая пыль все гуще покрывала дом. В комнате сестры можно было как по книге прочесть все, чем жила Екатерина Дмитриевна. Вот в углу маленький мольбертик с начатой картинкой. Девушка в белом венке и с глазами в пол лица. За этот мольбертик Екатерина Дмитриевна уцепилась было, чтобы как-нибудь вынырнуть из бешеной суеты, но, конечно, не удержалась. Вот старинный рабочий столик, в беспорядке набитый начатыми рукоделиями, пестрыми лоскутками, все неокончено и заброшено, тоже попытка. Такой же беспорядок в книжном шкафу, видно, что начали прибирать и бросили, и повсюду брошены, засунуты наполовину разрезанные книги, йоги, популярные лекции по антропософии, стишки, романы. Сколько попыток и бесплодных усилий начать добрую жизнь. На туалетном столе Даша нашла серебряный блокнотик, где было записано: рубашек 24, лифчиков 8, лифчиков кружевных 6, для керенских билеты на дядю Ваню, и затем крупным детским почерком: Даша, купить яблочный торт. Даша вспомнила: яблочный торт так никогда и не был куплен. Ей до слез стало жалко сестру. Ласковая, добрая, слишком деликатная для этой жизни, она цеплялась за вещи и вещицы, старалась укрепиться, оберечь себя от дробления и разрушения, но нечем и некому было помочь. Даша вставала рано, садилась за книги, издавала экзамены, почти все отлично. К телефону, без устали звонившему в кабинете, она посылала великого Могола, который отвечал неизменно: «Господа уехали, барышни подойти не могут». Целые вечера Даша играла на рояле.

Музыка не возбуждала ее, как прежде. Не хотелось чего-то неопределенного и не замирало мечтательное сердце. Теперь, сидя строго и мирно перед тетрадью нот, озаренная с боков двумя свечками, Даша словно очищала себя торжественными звуками, наполнявшими до последних закоулков весь этот пустынный дом. Иногда среди музыки являлись маленькие враги, непрошенные воспоминания. Даша опускала руки и хмурилась. Тогда в доме становилось так тихо, что было слышно, как потрескивала свеча. Затем Даша шумно вздыхала, и вновь ее руки с силой касались холодных клавиш, а маленькие враги, точно пыль и листья, гонимые ветром, летели из большой комнаты куда-нибудь в темный коридор, за шкафы и картонные коробки. Было навек покончено с той Дашей, которая звонила у подъезда Бессонова и говорила беззащитной Кате злые слова. Оплаумевшая девчонка чуть было не натворила бед. Удивительное дело, будто один свет в окошке — любовное настроение. И любви-то никакой не было. Часов в 11 Даша закрывала рояль, задувала свечи и шла спать. Все это делалось без колебаний, деловито. За это время она решила как можно скорее начать самостоятельную жизнь, самой зарабатывать и взять Катю к себе. В конце мая, едва сдав экзамены, Даша поехала к отцу через Рыбинск по Волге. Вечером прямо с железной дороги она села на белый, ярко освещенный среди ночи и темной воды пароход, разобрала в чистенькой каюте вещи, заплела косу, подумала, что самостоятельная жизнь начинается неплохо, и, положив под голову локоть и улыбаясь от счастья, заснула под мерное дрожание машины. Разбудили ее тяжелые шаги и беготня по палубе. Сквозь жалюзи лился солнечный свет, играя на красном дереве рукомойника жидкими переливами. Ветерок, отдувавший чесучевую штору, пахнул медовыми цветами. Она приоткрыла жалюзи. Пароход стоял у пустынного берега, где под свежеобвалившейся в корнях и комьях невысокой кручей стояли вазы с сосновыми ящиками. У воды, расставив худые с толстыми коленками ноги, пил коричневый жеребенок. На круче красным крестом торчала маячная веха.

0: какой же я сильный и верный человек!» Даша почувствовала, что все мысли ее добрые, ясные и любовные, и такие же добрые, верные и сильные мысли были у Ивана Ильича. И особая радость была в том, чтобы говорить, выражать прямо эти светлые волны чувств, подходящие к сердцу. «Мне представляется, Иван Ильич, что если вы любите, то мужественно, уверенно, а если чего-нибудь захотите, то не отступитесь». Не отвечая, Иван Ильич медленно полез в карман, вытащил оттуда кусок хлеба и стал бросать птицам. Целая стая белых мартынов с тревожным криком кинулась ловить крошки. Даша и Иван Ильич поднялись с кресел и подошли к борту. «Вот этому киньте», — сказала Даша. «Смотрите, какой голодный». Телегин далеко в воздух швырнул остаток хлеба. Жирный головастый мартын скользнул на недвигающихся, распластанных, как ножи, крыльях, налетел и промахнулся. И сейчас же штук 10 их понеслось вслед за падающим хлебом до самой воды, теплой пеной, бьющейся из-под борта. Даша сказала: «Мне хочется быть, знаете, какой женщиной. На будущий год кончу курсы, начну зарабатывать много денег, возьму жить к себе Катю. Увидите, Иван Ильич». Во время этих слов Телегин морщился, удерживался и, наконец, раскрыл рот с крепким чистым рядом крупных зубов и захохотал так весело, что взмокли ресницы. Даша вспыхнула, но и у нее запрыгал подбородок, и не хотела, а рассмеялась так же, как Телегин, сама не зная чему. «Дарья Дмитриевна», — проговорил он наконец, — «вы замечательная. Я вас боялся до смерти, но вы прямо замечательная». «Ну, вот что. Идемте завтракать», — сказала Даша сердито. «С удовольствием». Иван Ильич велел вынести столик на палубу и, глядя на карточку, озабоченно стал скрести чисто выбритый подбородок. «Что вы думаете, Дарья Дмитриевна, относительно бутылки легкого белого вина?»
1: «Немного выпью с удовольствием».
0: «Белого или красного?» Даша также деловито ответила: «Или то, или другое». «Ну, в таком случае выпьем шипучего».
2: Мимо плыл холмистый берег с атласно-зелеными полосами пшеницы, зелено-голубыми ржи и розоватыми зацветающей гречихи. За поворотом над глинистым обрывом на навозе под шапками соломы стояли приземистые избы, отсвечивая окошечками. Подальше десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылая, как игрушечная, мельница с проломанным боком. Стайка мальчишек бежала вдоль кручи за пароходом, кидала камнями, не долетавшими даже до воды. Пароход повернул, и на пустынном берегу низкий кустарник и коршуны над ним. Теплый ветерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Золотистое вино в граненых больших рюмках казалось божьим даром. Даша сказала, что завидует Ивану Ильичу. У него есть свое дело, уверенность в жизни. А вот ей еще 1,5 года корпеть над книгами, и притом такое несчастье, что она женщина.
0: Телегин, смеясь, ответил: «А меня ведь с завода-то выгнали».
1: «Что вы говорите?»
0: «В 24 часа, чтобы духу не было. Иначе зачем бы я на пароходе оказался? Вы разве не слышали, какие у нас дела творились?»
1: «Нет, нет».
0: «Я-то вот дешево отделался». «Да». Он помолчал, положив локти на скатерть. «Вот подите ж, до чего у нас все делается глупо и бездарно, на редкость. И черт знает, какая слава о нас идет, о русских. Обидно и совестно. Подумайте, талантливый народ, богатейшая страна, какая видимость? Видимость — наглая писарская рожа. Вместо жизни — бумага и чернила. Вы не можете себе представить, сколько у нас изводится бумаги и чернил. Как начали отписываться при Петре I, так до сих пор еще не можем остановиться. И ведь, оказывается, кровавая вещь — чернила, представьте себе».
2: Иван Ильич отодвинул стакан с вином и закурил. Ему, видимо, было неприятно рассказывать все дальнейшее.
0: «Ну, да что там вспоминать? Думать надо, что и у нас когда-нибудь

0: будет все хорошо, не хуже, чем у людей».
1: Весь этот день Даша и Иван Ильич провели на палубе. Постороннему наблюдателю показалось бы, что они говорят чепуху, но это происходило от того, что они разговаривали шифром. Слова самые обычные, таинственные, непонятно получали двойной смысл, и когда Даша, указывая глазами на пухленькую барышню с отдувающимся за спиной лиловым шарфом и на сосредоточенно шагающего рядом с ней второго помощника капитана, говорила: «Смотрите, Иван Ильич, у них, кажется, дело идет на лад», нужно было понимать, если бы у нас с вами что-нибудь случилось, было бы совсем не так. Никто из них не мог бы вспомнить по чистой совести, что он говорил. Но Ивану Ильичу казалось, что Даша гораздо умнее, тоньше и наблюдательнее его. Даше казалось, что Иван Ильич добрее ее, лучше, умнее в 1000 раз. Даша собиралась несколько раз с духом, чтобы рассказать ему о Бессонове, но раздумывала. Солнце грело колени, ветер касался щеки, плеч, шеи, словно круглыми и ласковыми пальцами. Даша думала: «Нет, расскажу ему завтра. Пойдет дождик? Тогда расскажу». Даша, любившая наблюдать и наблюдательная, как все женщины, знала к концу дня приблизительно всю подноготную про всех едущих на пароходе. Ивану Ильичу казалось это почти чудом. Про декана Петербургского университета, угрюмого человека в дымчатых очках и крылатке, Даша решила почему-то, что это крупный пароходный шулер. И хотя Иван Ильич знал, что это декан, теперь ему тоже запало подозрение, не шулер ли это. Вообще, его представление о действительности пошатнулось за этот день. Он чувствовал не то головокружение, не то сон в яви, и почти не в силах выдерживать время от времени подступающую волну любви ко всему, что видит и слышит, присматривался. Хорошо бы сейчас, например, броситься в воду вон за той стриженной девочкой, если она упадет за борт. Вот бы упала. В первом часу ночи Даша до того сразу и сладко захотела спать, что едва дошла до каюты, не прощаясь, в дверях сказала, зевая: «Покойной ночи. Смотрите, присматривайте за шулером-то». Иван Ильич сейчас же пошел в рубку первого класса, где декан, страдающий бессонницей, читал сочинение Дюма отца. Поглядел на него некоторое время. Подумал, что это прекрасный человек, несмотря на то, что шулер. Затем вернулся в ярко освещенный коридор, где пахло машиной, лакированным деревом, духами Даши. На цыпочках прошел мимо ее двери и у себя в каюте, повалившись на спину на койку и закрыв глаза, почувствовал, что весь потрясен, весь полон звуками, запахами, жаром солнца и острой, как боль в сердце, радостью. В 7:00 утра его разбудил рев парохода. Подходили к Кинешме. Иван Ильич быстро оделся и выглянул в коридор. Все двери были закрыты, все еще спали. Спала и Даша. «Мне слезть необходимо, иначе получается черт знает что», — подумал Иван Ильич и вышел на палубу, глядя на эту самую некстати подоспевшую Кинешму на крутом и высоком берегу с деревянными лестницами, с деревянными, точно кое-как, нагороженными домишками и яркими по-утреннему желтовато-зелеными липами городского парка, с неподвижно висящим облаком пыли над вазами, тянущимися по городскому спуску. Матрос, твердо ступая по палубе пятками босых ног, появился с рыжим чемоданом Телегина. «Нет, нет, нет, нет, я передумал, назад несите», — взволнованно проговорил ему Иван Ильич. «Я, видите ли, до Нижнего решил ехать. Да, в Кинешму мне и не особо было нужно. Вот сюда ставьте под койку. Да, благодарю вас, голубчик». В каюте Иван Ильич просидел 3 часа, придумывая, как объяснить Даше свой, по его пониманию, пошлый и навязчивый поступок. И было ясно, что объяснить невозможно. Не соврать, не сказать правду. В 11 часу, раскаиваясь, ненавидя и презирая себя, он появился на палубе. Руки за спиной, походочка какая-то ныряющая, лицо фальшивое, словом, тип пошляка. Но, обойдя кругом палубы и Дашу не найдя, Иван Ильич взволновался, стал заглядывать повсюду. Даши не было нигде. У него пересохло во рту. Очевидно, что-то случилось. И вдруг он прямо наткнулся на нее. Даша сидела на вчерашнем месте, в плетеном кресле, грустная и тихая. На коленях у нее лежали книжка и груша. Она медленно повернула голову к Ивану Ильичу. Глаза ее радостно расширились, точно от испуга. Залились радостью. На щеки взошел румянец. Груша покатилась с колен. «Вы здесь? Не слезли?» — проговорила она тихо. Иван Ильич проглотил волнение, сел рядом и сказал глухим голосом: «Не знаю, как вы взглянете на мой поступок, но я намеренно не вылез в кинешме».
2: «Как я посмотрю на ваш поступок? Но этого я не скажу». Даша засмеялась, и неожиданно. Так что Ивана Ильича снова на весь день сильнее вчерашнего пошла кружиться голова, положила ему в ладонь свою руку просто и нежно.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: 10. На самом деле на механическом заводе произошло следующее. В дождливый вечер, затянувший ветреными облаками фосфорическое небо, в узком переулке, вонючим и грязным той особенной угольно-железной грязью, какой бывают сплошь залиты прилегающие к большим заводам улицы, в толпе рабочих, идущих после свистка по домам, появился неизвестный человек в резиновом плаще с поднятым капюшоном. Некоторое время он шел вслед за всеми, затем остановился и направо и налево стал раздавать листки, говоря в полголоса от Центрального комитета «Прочтите, товарищи!». Рабочие на ходу брали листки и прятали в карманы и под шапки. Когда человек в резиновом плаще раздал почти все листочки, около него, сильно протиснувшись плечом сквозь толпу, появился сторож и, проговорив поспешно «Погоди-ка!», схватил сзади за плащ. Но человек, мокрый и скользкий, вывернулся и побежал. Раздался резкий свисток. В ответ издалека заверещал другой. В редеющей толпе прошел глухой говор. Но дело было сделано, и человек в плаще исчез. Дня через два на механическом заводе неожиданно для администрации с утра не стал на работу слесарный цех и предъявил требования, не особенно серьезные, но решительные. По длинным заводским корпусам, мутно освещенным сквозь грязные окна и закопченные стеклянные крыши, полетели, как искорки, неопределенные фразы, замечания и злые словечки. Рабочие, стоя у станков, странно поглядывали на проходящее начальство и в сдержанном возбуждении ждали дальнейших указаний. Старшему мастеру Павлову, доносчику и нашептывателю, вертевшемуся около гидравлического пресса, нечаянно раздавили всю ступню раскаленной болванкой. Он дико закричал, и тогда по заводу прошел слух, что кого-то убили. В 9 часов на заводской двор, как буря, влетел огромный лимузин главного инженера. Иван Ильич Телегин, придя в обычный час в Литейную, огромную постройку в виде цирка с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями мостовых кранов, с плавильными горнами у стены земляным полом, остановился в дверях, передернул плечами от утреннего холодка и за руку весело поздоровался с подошедшим мастером Пунько. В Литейной был получен спешный заказ на моторные станины, и Иван Ильич заговорил с Пунько о предстоящей работе, деловито и вдумчиво советуясь с ним о тех вещах, которые были для них обоих несомненны. Эта маленькая хитрость вела к тому, что Пунько, поступивший в Литейную 15 лет тому назад простым чернорабочим, а теперь старший мастер, очень высоко ставивший свои знания и опыт, остался вполне доволен беседой, самолюбие его было удовлетворено, а Телегин был уверен, что если Пунько доволен, то работа пойдет споро. Обойдя Литейную, Иван Ильич поговорил с литейщиками и формовщиками, с каждым тем полушутливо-товарищеским тоном, который наиболее точно определял их взаимоотношения. «Мы оба стоим на одной работе, значит, товарищи, но я инженер, вы рабочий, и по существу мы враги, но так как мы друг друга уважаем, то нам ничего не остается, как подшучивать друг над другом». К одному из горнов, стуча опускающейся цепью, подкатил кран. Филипп Шубин и Иван Орешников, мускулистые, рослые рабочие, один черный, с проседью в круглых очках, другой с кудрявой бородой, со светлыми повязанными ремешком волосами, голубоглазый, атлетически сильный, принялись один ломом отдирать каменную доску с лицевой стороны горна, другой — наводить на белый от жара высокий тигель клещи. Цепь затрещала, тигель подался, и, шипя, светясь и роняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской. «Стоп!» — сказал Орешников. «Снижай!» Опять загромыхала лебедка, тигель опустился, ослепительная струя бронзы, раскидывая лопающиеся зеленые звезды, Озаряя оранжевым заревом, шатровый потолок мастерской полилась под землю. Запахло гарью, приторно сладкой медью. В это время двустворчатые двери, ведущие в соседний корпус, распахнулись, и в литейную быстро и решительно вошел молодой рабочий с бледным и злым лицом. «Кончай работу! Снимайся!» — крикнул он отрывистым жестким голосом и покосился на Телегина. «Слышали или нет?»
3: «Слышали, слышали, не кричи!» — ответил Орешников спокойно и поднял голову к лебедке. «Дмитрий, не спи, вытравливай!»
4: «Ну, слышали, понимаете сами, второй раз просить не станем!» — сказал рабочий, сунул руки в карманы и, бойко повернувшись, вышел.
2: Иван Ильич, присев над свежей отливкой, осторожно расковыривал землю куском проволоки. Пунько, сидя на высоком стуле у дверей перед конторкой, быстро начал гладить серую козлиную бородку и сказал, бегая глазами, «Хош, не хош, значит, одел бросай. А ребятишек чем кормить, если тебе по шапке дадут с завода? Об этом молодцы эти думают или нет?»
3: «Этих делов бы ты лучше не касался, Василий Степанович», — ответил Орешников густым голосом.
4: «Так вот как же так-то не касаться?»
3: «Так это наша каша. Ты-то уж забежишь к начальству, в глаза прыгнешь». «По этому случаю молчи».
2: «Из-за чего? Забастовка?» — спросил, наконец, Телегин. «Какие требования?» Орешников, на которого он взглянул, отвел глаза. Пунько ответил.
4: «Слесаря забастовали. На прошлой неделе у них 60 станков перевели на отдельную работу для пробы. Но вот получается, что не дорабатывают, сверхурочные часы приходится выстаивать». «Да у них целый список в шестом корпусе на двери прибит. Требования разные, небольшие».
2: Он сердито обмакнул перо в пузырек и принялся сводить ведомость. Телегин заложил руки за спину, прошелся вдоль горнов, потом сказал, глядя в круглое отверстие, за которым в белом нестерпимом огне танцевала, ходила змеями кипящая бронза. «Орешников, как бы эта штука-то у нас не перестоялась, а?» Орешников, не отвечая, снял кожаный фартук, повесил его на гвоздь, надел барашковую шапку и длинный добротный пиджак и проговорил густым, наполнившим всю мастерскую басом.
3: «Снимайтесь, товарищи, приходите в шестой корпус к средним дверям».
2: И пошел к выходу. Рабочие молча побросали инструменты, кто спустился с лебедки, кто вылез из ямы в полу, и толпою двинулись за Орешниковым. И вдруг в дверях что-то произошло. Раздался срывающийся на виск исступленный голос.
4: «Пишешь? Пишешь, сукин сын? На, записывай меня! Доноси начальству!» — это кричал на Пунько формовщик Алексей Носов.
2: Изможденное, давно небритое лицо его с провалившимися мутными глазами прыгало и перекашивалось. На тонкой шее надулась жила, крича он бил черным кулаком в край конторки.
4: «Кровопийцы! Мучители! Найдем и на вас ножик!»
2: Тогда Орешников схватил Носова за туловище, легко отодрал от конторки и повел к дверям. Тот сразу стих. Мастерская опустела. К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойно на Обуховском и Невском машиностроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали, к чему поведут переговоры администрации со стачечным комитетом. Заседали в конторе. Администрация струсила и шла на уступки. Задержка теперь была только за дверцей в дощатом заборе, которую рабочие требовали открыть, иначе им приходится обходом месить четверть версты по грязи. Дверца никому, в сущности, была не нужна, но дело пошло на самолюбие. Администрация вдруг уперлась, и начались длинные прения. И в это время по телефону из Министерства внутренних дел получили приказ отказать стачечному комитету во всех требованиях и впредь до особого распоряжения ни в какие разговоры с ним не вступать. Приказ этот настолько портил все дело, что старший инженер немедленно умчался в город для объяснений. Рабочие недоумевали, настроение было скорее мирное. Несколько инженеров, выйдя к толпе, объяснялись, разводили руками. Кое-где раздавался даже смех. Наконец, на крыльце конторы появился огромный, тучный, седой инженер Бульбин и прокричал на весь двор, что переговоры отложены на завтра. Иван Ильич, пробыв в мастерской до вечера и видя, что горны все равно погаснут, почесал в затылке и поехал домой. В столовой сидели футуристы и, оказывается, живо интересовались тем, что делается на заводе, но Иван Ильич ничего рассказывать не стал, задумчиво сжевал подложенные ему Елизаветой Киевной бутерброды и ушел к себе, заперся на ключ и лег спать.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: На следующий день, подъезжая к заводу, он еще издали увидал, что дело неладно. По всему переулку стояли кучки рабочих и совещались. Около ворот собралась огромная толпа в несколько сот человек и гудела, как потревоженный улей. Иван Ильич был в мягкой шляпе и штатском пальто. На него не обращали внимания, и он, прислушиваясь к отдельным кучкам спорящих, узнал, что ночью был арестован весь стачечный комитет, что и сейчас продолжаются аресты среди рабочих, что выбран новый комитет, что требования, предъявленные ими, теперь уже политические, что весь заводской двор полон казаками, и, говорят, был дан приказ разогнать толпу, но казаки будто бы отказались, и что, наконец, Обуховский, Невский судостроительный, Французский и несколько мелких заводов присоединились к забастовке. Иван Ильич решил пробраться в контору, узнать новости, но с величайшим трудом протискался только до ворот. Там, около знакомого сторожа Бабкина, угрюмого человека в огромном тулупе, стояли два рослых казака в надвинутых на ухо бескозырках и с бородами на две стороны. Весело и дерзко поглядывали они на невыспавшиеся, нездоровые лица рабочих, были оба румяны, сытые и, должно быть, ловки драться и зубоскалить. «Да, эти мужики стесняться не станут», — подумал Иван Ильич и хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак загородил дорогу и, в упор глядя дерзкими глазами, сказал: «Куда? Осади». «Мне нужно пройти в контору, я инженер».
4: «Осади, говорят!»
2: Тогда из толпы послышались голоса: «Нехристи, опричники! Мало вами нашей крови пролито, черти сытые, помещики!» В это время в первые ряды протискался низенький прыщавый юноша с большим и кривым носом, в огромном не по росту пальто и неловко надетой высокой шапке на курчавых волосах. Помахивая слабой рукой, он заговорил, картавя: «Товарищи казаки! Разве мы не все узкие? На кого вы поднимаете оружие? На своих же братьев! Разве мы ваши враги, чтобы нас расстреливать? Чего мы хотим? Мы хотим счастья всем русским! Мы хотим, чтобы каждый человек был свободен! Мы хотим уничтожить произвол!»
3: Казак, поджав губы, презрительно оглядел с головы до ног молодого человека, повернулся и зашагал в воротах. Другой ответил внушительно, книжным голосом: «Никаких бунтов допустить мы не можем, потому что мы присягу принимали».
2: Тогда первый, очевидно придумав ответ, крикнул курчавому юноше:
4: «Братья, братья, штаны-то подтяни, потеряешь!»
2: И оба казака засмеялись. Иван Ильич отодвинулся от ворот. Движением толпы его понесло в сторону, к забору, где валялся заржавленный чугунный лом. Он попытался было взобраться туда и увидел Орешникова, который, сдвинув на затылок барашковую шапку, спокойно жевал хлеб. Телегнон кивнул бровями и сказал басом: «Вот дела-то хороши, Иван Ильич».
5: «Здравствуйте, Орешников. Чем же это все кончится?»
3: «А мы покричим малое время, да и шапку снимем. Только и всех бунтов. Пригнали казаков. А чем мы с ними воевать будем? Вот разве этой луковицей кинуть? Убить двоих».
2: В это время по толпе прошел ропот и стих. В тишине у ворот раздался отрывистый командный голос:
4: «Господа, прошу вас расходиться по домам. Ваши просьбы будут рассмотрены. Прошу вас спокойно разойтись».
2: Толпа заволновалась, двинулась назад, в сторону. Иные отошли, иные продвинулись. Говор усилился. Орешников сказал: «Третий раз честью просит».
5: «Кто это говорит?»
2: «Исаул».
4: «Товарищи! Товарищи, не расходитесь!» — послышался взволнованный голос. И сзади Ивана Ильича на гору чугунного лома вскочил бледный, возбужденный человек в большой шляпе с растрепанной черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской булавкой на горле. «Товарищи, ни в коем случае не расходиться!» — зычно заговорил он, протянув руки со сжатыми кулаками. «Нам достоверно известно, что казаки стрелять отказались! Администрация ведет переговоры через третьих лиц со стачечным комитетом. Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас всеобщую забастовку. В правительстве паника!»
2: «Браво!» — завопил чей-то исступленный голос. Толпа загудела, оратор нырнул в нее и скрылся. Было видно, как по переулку подбегали люди. Иван Ильич поискал глазами Орешникова, но тот стоял уже далеко, у ворот. Несколько раз до слуха долетала: «Революция! Революция!» Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит, испуганно радостным возбуждением. Взобравшись на чугунный лом, он оглядывал огромную теперь толпу и вдруг в двух шагах от себя увидел Акундина. Он был в очках, в кепке с большим козырьком и в черной накидке. К нему протиснулся господин с дрожащими губами в котелке. Телегин слышал, как он сказал Акундину: «Идите, Иван Авакумович, вас ждут».
6: «Я не пойду», — коротко, зло ответил Акундин.
4: «Собрался весь комитет. Без вас, Иван Авакумович, не хотят принимать решения».
6: «Я остаюсь при своем особом мнении, это известно».
4: «Вы с ума сошли. Вы видите, что делается? Я вам говорю, с минуты на минуту начнется расстрел».
2: У господина в котелке запрыгали губы.
6: «Во-первых, не кричите», — проговорил Акундин. «Ступайте и выносите компромиссное решение. Я в провокации не участвую».
4: «Черт знает, что такое сумасшествие какое-то», — проговорил господин в котелке и протискался в толпу.
2: К Акундину боком пододвинулся вчерашний рабочий, снявший людей в мастерской Телегина. Акундин что-то сказал ему, тот кивнул и скрылся. Затем то же самое, короткая фраза и кивок головы, произошло с другим рабочим. Но в это время в толпе предостерегающе закричали, и вдруг раздались три коротких сухих выстрела. Сразу настала тишина, и придушенный голос точно по-нарошному затянул: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а залитой ногами грязи, лежал ничком с подогнутыми к животу коленями казак. И сейчас же пошел крик по всему народу: «Не надо! Не надо!» Это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный выстрел, и полетело несколько камней, ударившись о железо. В эту минуту Терегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, с открытым ртом, одного, впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бичи, длинные винтовочные выстрелы. Один, два и залп. И, мягко осев на колени, повалился навзничь Орешников. Через неделю было окончено расследование происшествия на заводе. Иван Ильич попал в список лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он неожиданно для всех наговорил резкости администрации и подписал отставку.
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
7: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Саша Черный. Солдатская сказка «Ослиный тормоз». Читает Вячеслав Герасимов.
1: Притаилась, стал быть, наша головная колонна в Альпах, непроходимому щель. Кавказ не Кавказ, а город с полтора Ивана Великого. Облака, которые потяжелее, поверху цыпаются ни взад, ни вперед. Водопадина сбоку шумит. Чё ж ей, дури, больше делать? Суворов, фельдмаршал, само собой, в передовой части. Пока вторая бригада в далекий обход небесным путем пошла, чтобы французу взад трахнуть, надо было переждать. А что ущелье непроходимое? Суворову через правый рукав наплевать. Потому прочие начальники-генералы, а он генералиссимус, никаких препятствий не признавал. Где, говорит, древесный муравей проползет, где орел прочертит, там и мои чудо-богатыри ползком-швырком зайдут, скатятся, дыхания хватит, а не хватит, у себя ж займем. Сидят от солдатики под скалами, притихли, как жуки в сени, не чухнут. За прикрытием кое-где костерки развели, заслон велик, не видно, не слышно. Хлебные корочки на штыках поджаривают, чечевицу янто проклятую в котелках варят. Потому австрийские союзнички наш обоз с гречневой крупой переняли, своим бабам гусей кормить послали. Сволота они были, не приведи бог. А нам свои чечевицы подсунули. Час пыхтит, час кипит. Отшельник, к примеру, не брезгущий, тот есть не станет. Дерьмовый провиант. Ходит Суворов князь по рядам. Кому кусок леденца из специального кармана ткнет. Соси за мое здоровье. Кого по ледунке хлопнет, пошутит. Знаешь меня, кто я таков? Как же нам своего отца не знать? Вас, ваше сиятельство, по всей России последний черемис, и тот знает. А может, я вражеский шпион? Под Суворову подзаделался, ась? Что ж ты, споронья в квашне, 100 рублей в маршне, как зой на болоте, нос вытянул. Стой, не шатайся, говори, не заикайся, ври, не забирайся. Разве шпион так по-русски чесать может? Да по глазам кто ж ваше сиятельство сразу не признает? Какие такие у меня глаза? Один плачет, другой дремлет, третий из вас всех не спит. Такие глаза, будь здоров, во веки веков, отвечает чудо-богатырь, что прикажет мне сейчас батюшка, чтоб я себя самого на шомпол насадил и на костре изжарил, и глазом не моргнул. Ухмыльнулся Суворов сухой кулачок, трех свой поперек передвинул. Уж ты, сват, лучше не зажаривайся, а вот живьем пригодишься. Обошел линию, посты проверил, задумался. Адъютант, любимый мучи, час табакерку на ладошке поднес для прояснения мыслей. Чихнул Суворов, эхо ему за горой. Будьте здоровы-с! Рассмеялся старик. Покорнейше благодарим. И спрашивает адъютант, а босс в порядке? Так точно, за вашим шатром расположившись. А тут лунный месяц из-за гребешков альпийских выплыл. Снежинки перепархивают, будто белые мотыльки в синьке кипят. Одним словом, красота. Ветер на буйных крылах за гору перемахнул. Над хребтом грохочет, в ущелье не достигает. Солдат, значит, не подморозит. Перекрестил Суворов адъютантову голову. «Ступай спать, Христос с тобой!» И пошел к себе в киргизский шатер, что всегда за им в обозе возили. Отвернул вестовой сундуков кошму, тихим голосом рапортует. «Зайчиху я тутошнюю в селок поймал. Жирная не уклупнешь. С каких харчей в горах раздобрела, Господь ее знает». «Ну что ж, — говорит князь Суворов, — и женись на своей зайчихе. Меня в псажоны отцей позовешь. Никак невозможно, ваше сиятельство. Потому я ее зажарил, а ржаной корочкой нашпиговал. Окажите их божескую милость, погрозите хоть лапку, силы вам, батюшка, беречь надо, а вы, можно сказать, одним сквозным воздухом изволите питаться. Принахмурился Суворов, сальную свечку поднял, морду вестовому осветил. Смотри, Васька, загадки гадки, отгадки из души прут. Я раз в год сержусь, да крепко. Ты что ж, поведение моего не знаешь? Турок ты, что ли? Лайтесь, не лайтесь, ваше сиятельство.
2: Хоть жареным зайцем меня по скуле отхлещить, только
1: извольте скушать. Эх ты, Васька, семь в тебе душ, да ни в одной пути нет. Даром, что при мне стоишь.
2: Когда ж я своих солдат по скуле хлестал? Хоть в нитку избожись, не поверю. Порцию я свою солдатскую съел. Чечевички, брат, сладкая пища. Австрийцы их хвалят. С нее они такие храбрые. А жаркое сам съешь, я тебе повелеваю.
1: Взял сундуков зайца за задние лапки. Сало с него так и каплет, прямо сердце зашлось. Вышел на мороз. И первый раз за всю службу приказание самого Суворова не исполнил. Кликнул обозную собачку и шваркнул ей зайца. «Жри, чтоб тебя адским огнем попалило!»
2: Собачка, сама собою грамотная, хряп-хряп, только разговору.
1: Посмотрел Сундуков, слезы так бисерным горохом и катятся, штана примерзает. Махнул рукой и сел на мерзлый камень звезды считать, какие русские, какие французские. Тут-то, братцы мои, началось. Сидит Суворов, горные планты рассматривает.
2: Храбрость храбростью, а без ума бобра не убьешь. И вдруг музыка.
1: Ослы енти обозные как заголосят, заревут, зарыдают, будто пьяные черти на волынках наяривают. Да все гуще и пуще. Обозные собачки подхватили во весь голос с переборами, все выше и выше забирают, словно кишки из них через глотку тянут.
2: Стукнул Суворов походным подстаканником по походному столику. Летит Сундуков, свечу вытягивается. Что там за светопредставление? Ведьма, что ли, бешеного быка рожает? Никак нет, ослы поют. Погонщик через переводчика сказывает, будто они завсегда в полнолунную ночь в восторг приходят. Кто кого перекричит? Занятие себе такое придумали, ваше сиятельство.
1: Ишь ты, скажи на милость, а у меня, сват, свое занятие. Соснуть на часок надо. Тоже я не двужильный. Дай-ка пакли из тюфячка уши заткнуть. Покрутил Сундуков головой.
2: «Ах ты, царица небесная! Уже ли русскому генералиссимусу из такой последней твари не спать? Ишь, как притомился!»
1: Паклю подал, вздохнул и на мелких цыпочках прочь вышел.
2: «Да разве ж против ослиной команды пакля действует?»
1: Месяц стал выше, сияние на полную небесную дистанцию. Ослы, стервы, только в силу вошли, будто босы геликоны кузнечными мехами раздувают да с верхним подхватцем.
2: Ну, тетку твою поперек!
1: Сел Суворов на койку, щуплые ножки свесил, сплюнул. Под пушечный гром спал, под небесной спал, а тут хоть воском уши залей, не всхрапнешь. Что делать? Приказать им в мешки морды завязать.
2: За что ж тварь мучить, погонщик обижать? Поколеют, не солдат же в дышло впрягать. И животное полезное, и жил тянется, в гору ли из горы, ей наплевать. Соломы дадут, схряпает, не дадут, солдатскую пуговку пососет. Экая оказия. Спасибо Создателю, ветер над горой ревет, а слов заглушает, а то беда, враг близко.
1: Вынырнул тихим манером Сундуков из-за кошмы. Стоит, искоса на начальника любимого смотрит, шагнул ближе, в свечу вытянулся. Не извольте, ваше сиятельство, беспокоиться, чичас они замолчат.
2: А ты что ж, с обоих концов соломой заткнешь?
1: Никак нет. Голос у них такой, никакая солома не удержит.
2: Как же так они, сват, замолчат?
1: Они ж только во вкус вошли, ишь как наддают, хоть в присядку пляши. Не извольте беспокоиться, чичас полную тишину вашему сиятельству предоставлю. Ушел вестовой. И что ж, братцы, как по отделениям, в одном конце закуприло, в другом чуть последний осел сверчком рипнул и стоп. Вынул Суворов паклю, прислушался, ни гу-гу. Ухмыльнулся он, походную думку подушку поправил, плащом ножки прикрыл, и как малое дитё, ручку под голову, засвистал, захрапел, словно шмель в бутылке. Какой не герой, а и сам Илья Муромец, надо полагать, сонный отдых имел. Утречком чуть серый день наступил, по горам, скалам до ущелья дотянулся, скочил князь Суворов, сухарик пососал, вестового кликнул. Ледяной воды в рот набрал, в ладони прыснул, ночную муть с личка смыл и спрашивает. «Что ж, Василий Панкратич, ослиный капельмейстер, как ж ты их, сват, ночью угомонил? Ась, шаман ты сибирской, что ли?» «Никак нет. А как при полном сиянии позиции мне их разглядеть потрафило? Приметил я, что, ежели он, стерва, осел, рыдает, в восторг входит, сейчас он хвост кверху штыком. Ни почем иначе не может. Такой у него, ваш сиятельство, стал быть, механизм».
2: «Ну, тут штука нехитрая. По камешку я им к хвостам вроде тормоза подвязал, они и прибалкли».
1: Рассмеялся Суворов звонко. Так личико морщинками излучилось. «Ах ты, ослиный министр, чертушка, милый ты человек! Расскажу вот австрийцам утиным головам, пусть от зависти полопаются. Разве шим козадоем за русской смекалкой угнаться? Ась, утешил ты меня по самое горлышко. Чем же мне тебя, сват, наградить? Проси, чего хочешь, понатужься. Ежели только власти моей хватит, честное слово, не откажу. Но...» Вестовой Сундуков осклабился, а сам руку за спину завел. «Так точно, ваше сиятельство, награждение мое вашей полной власти, действительно.
2: Вчера с ночью второй заяц в селок попался. Заяц ничего, форменный. Не спал я, для вас и жарил. Старался, а вы смилуетесь. Будьте отцом родным. Наградите вашего верного слугу. Извольте откушать». И зайца из-за спины вытаскивает.
1: Насупился был Суворов, посмотрел на вестового и оттаял. «Хитрый ты, Васька, до невозможности. У лисы ухо срежешь, да ей же искорнишь. Счастье твое слово дал, солдатское слово не олово. Давай, сват, походную вилку, ножик, только чур. Половина мне, половина тебе. А то 3 дня разговаривать с тобой не буду. Согласен?
2: Так точно, согласен».
1: Насупился был и Сундуков, да что ж поделаешь. А ослам приказал князь Суворов погарнцу чечевицы выдать за то, что им ночью ради чужого русского старика лунный восторг перешибли.
0: Мы читали солдатскую сказку Саши Черного «Ослиный тормоз». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что все меры безопасности в отношении сотрудников избиркомов и избирателей на предстоящих выборах в Госдуму будут приняты. Выступая на съезде «Единой России», президент выразил надежду, что все политические партии в стране будут работать вместе на благо граждан.
2: Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы и, конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к народной программе «Единой России».
1: Президент также назвал актуальной инициативу признания особого статуса учителя. По словам главы государства, его закрепление не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской, сообщили в Министерстве обороны. В Красном Лимане штурмовые группы 25-й армии продолжают движение на запад. За сутки российские войска освободили почти 60 зданий. Уничтожено до 30 украинских боевиков, 4 машины, 5 роботизированных.

0: корпуса стражи исламской революции в Иране. В ответ Тегеран нанес удары по 8 ключевым военным объектам США в регионе. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. США утверждают, что Иран первым атаковал танкеры в Ормузском проливе. Тегеран называет действия Вашингтона явным нарушением меморандума. Переговоры по регулированию, запланированные на 29 июня, оказались под угрозой, говорится в сообщении. Турция и Азербайджан предложили включить пахлаву в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщают турецкие медиа. Решение будет принято осенью на заседании Межправительственного комитета организации в Китае. Турецкие чиновники утверждают, что пахлава возникла в Османской империи. Греция, напротив, настаивает на том, что этот десерт существовал еще до османского завоевания в Византии и на Эгейских островах. Спор о происхождении пахлавы продолжается. Обе стороны стремятся закрепить за собой это кулинарное наследие. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
4: Глава вторая. В народ. Побег из дома. Холера на Волге. В бурлацкой лямке. Оравушка. Улан и Костыга. Пудель. Понизовая вольница, крючники, разбойная станица, артель атамана Репки, красный жилет и софьянная кобылка, средства от холеры, арест Репки, на выручку атамана, холера и пьяный козел, приезд отца, встреча на пароходе, кисмет. Это был июнь 1871 года. Холера уже началась. Когда я пришел пешком из Вологды в Ярославль, там участились холерные случаи, которые главным образом проявлялись среди прибрежного рабочего народа, среди зимогоров-грузчиков. Холера помогла мне выполнить заветное желание попасть именно в бурлаки, да еще в лямочники, в те самые, о которых Некрасов сказал: «То бурлаки идут бичевой». Я ходил по Тверицам, любовался красотой Нагорного Ярославля по ту сторону Волги, дымившими у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, караваном баржей, тянувшихся на буксире. А где же бурлаки? Я спрашивал об этом на пристанях, надо мной смеялись. Только один старик, лежавший на штабелях теса, выгруженного на берег, сказал мне, что народом редко водят сюда теперь. Тащат только маленькие унжаки и коломенки, а старинных расшив что-то давно уже не видать, как в старину было. Вот только одна вчера такая вечером пришла. Настоящая расшива. И сейчас так версты на две выше Тверец стоит. Тут у нас бурлацкая перемена спокон веку была. Оравушка на базар сходит, сутки, а то и двое, отдохнет. Вон, гляди. И указал он мне на четверых загорелых оборванцев в лаптях, выходивших из кабака. Они вышли со штофом в руках и направлялись к нам. Их, должно быть, привлекли эти груды сложенного теса. «Дедушка, можно у вас тут выпить и закусить?» «Да пейте, кто мешает». «Вот спасибо. И тебе поднесем». Молодой малый, белесоватый и длинный в синих узких портках и новых лаптях, снял с шеи огромную вязку кренделей. Другой коренастый мужик вытащил жестяную кружку, третий выворотил из-за пазухи вареную печенку с хорошей каравай, а четвертый с черной бородой и огромными бровями стал наливать вино, и первый стакан поднесли деду, который на зов подошел к ним. «А этот малый, с тобой, что ли?» — мигнул черный на меня. «Так, работенку подыскивает». Ведь вы

0: той расшивы?»
1: «Атоль!» — он поманил меня к себе. «Седай!»
0: Черный осмотрел меня с головы до ног и поднес вина. Я в ответ вынул из кармана около рубля меди и серебра, отсчитал полтинник и предложил поставить штоф от меня. «Вот, гляди, ребята, это все мое состояние. Пропьем, а потом уж вы меня в артель возьмите, надо и лямку попробовать. Прямо говорить буду, деваться некуда, работы никакой не знаю, служил в цирке, да пришлось уйти, и паспорт там остался».
1: «А на кой ляд он нам?»
0: «Ну что ж, ладно, айда с нами, по заре выходим». Мы пили, закусывали, разговаривали, принесли еще штоф и допили.
1: «Айда те на базар, сейчас тебя обредить надо. Коньки брось, на липовую машину станем».
0: Я ликовал. Зашли в кабак, захватили еще штоф, два каравая ситного, продали на базаре за 2 рубля мои сапоги, купили анучи, 3 пары липовых лаптей и весьма любовно указали мне, как надо обуваться, заставив меня 3 раза разуться и обуться. И ах, как легки после тяжелой дороги от Вологды до Ярославля показались мне лапти, о чем я и сообщил бурлакам.
1: «Нога-то как в трактире! Я вот сроду не носил сапогов», — утешил меня длинный малый.
0: Приняла меня оравушка без расспросов, будто пришел свой человек. По бурлацкому статуту не подобает расспрашивать, кто ты да откуда. «Садись да обедай, да в лямку впрягайся». «А откуда ты, никому дела нет». Накормили меня ужином, кашицей с соленой судачиной, а потом я улегся вместе с другими на песке около прикола, на котором был намотан конец бичевы, а другой конец высоко над водой поднимался к вершине мачты.
1: Я уснул, а кругом еще разговаривали бурлаки, да шумела и ругалась одна пьяная кучка, распивавшая вино. Я заснул, как убитый, сунув лицо в песок. Уж очень комары и мошкара одолевали, особенно когда дым от костра несся в другую сторону.
0: Я проснулся от толчка в бок и голоса над головой.
1: «Вставай, ребятушки, вставай!»
0: Песок отсырел, дрожь проняла все тело. Только что рассвело, травка не колыхнется, роса на листочке поблескивает. Ветерок пошевеливает белый туман над рекой. Вдали расшива кажется совсем черной.
1: «Подходи к отвальной!»
0: Около приказчика с железным ведром выстраивалась шеренга вставших с холодного песка бурлаков с заспанными лицами. Кто расправлял наболелые кости, кто стучал от утреннего холода зубами. Согреться стаканом сивухи у всех было единой целью и надеждой. Выпивали, отходили, солили ломти хлеба и завтракали. Кое-кто запивал из Волги прямо в нападку водой с песочком и тут же умывался, утираясь кто рукавом, кто полой кафтана. Потом одежду, а кто запасливее, так и рогожку, на которой спал, валили в лодку, и приказчик увозил бурлацкое имущество к посудине. Ветерок заребел реку, согнал туман. Засверкали первые лучи восходящего солнца, а вместе с ним и ветерок затих. Волга как зеркало. Бурлаки столпились возле прикола, вокруг бичевы, приноравливались к лямке.
1: «Хомутайсь!» — рявкнул Косной с посудины.
0: Стали запрягаться, а Косной ревел:
1: «Залогу!»
0: Якорные подъехали на лодке к буйку, выбрали канаты, затянули дубинушку, и, наконец, якорь показал из воды свои черные рога.
1: «Ходу, ребятушки, ходу!» — надрывался Косной. «Ой, дубинушка, ухнем! Ой, лесовая, подернем, подернем, да ух, ух, ух!»
0: Расшива неслышно зашевелилась.
1: «Ой, пошла, пошла, пошла!»
0: А расшива еще только шевелилась и не двигалась.
1: а Равушка топталась на месте, скрипнула мачта. Ой, пошла, пошла, пошла! То мы хлюпали по болоту, то путались в кустах. Ну и шахма, вся тальником заросла. То в болото, то в воду лезь. Ругался Шишка Иван Костыга, старинный бурлак из низовых.
2: «На то ты и гусак, чтобы путь-дорогу держать», — сказал подшишечный улан, тоже бывалый. «Да не, что это наш бичевник! Пароходы съели бурлака, только наш понтюха все еще по старой вере. Народом кормился и отец мой, и я. Душу свою нечистому не отдам. Что такое пароходы? Кто их возит? Души утопленников колеса вертят, а нечистые их огнем палят».
1: Этот разговор я слышал еще накануне, после ужина. Путина, в которую я попал, была случайная. Только один на всей Волге старый хозяин Пантелей из-за утки Майны водил сюда народом, по старинке. Короткие путины, конечно, еще были. Народом поднимали или унжаки с посудой, или пауски с камнем, и наша единственная уцелевшая на Волге крымзинская расшива была анахронизмом. Она была старше Ивана Костыги, который от утки Майны до Рыбны больше 20 путин сделал у понтюхи, и потому с презрением смотрел и на пароходы, и на всех нас, которых бурлаками не считал. Мне посчастливилось. Он меня сразу поставил третьим, за подшишечным уланом, сказав: «Здоров, малый, этот сдоржить». И улан подтвердил: «Сдоржить». И приходилось сдерживать. Инды икры болели, грудь ломила, и глаза наливались кровью.
2: «Сувать робя, доржись! Ого-го!» загремело с расшивы, попавшей в водоворот.
1: И на повороте Волги, когда мы переваливали песчаную косу, сразу натянулась бичева и нас рвануло назад.
2: «Надай, робя! Ух!» — грянул Костыга, когда мы на момент остановились и кое-кто упал. «Надай, не засаривай!» — ревел косной с прясла.
1: Сдержали. Двинулись, качаясь и задыхаясь. В глазах потемнело, а встречное течение, суводь, еще крутило посудину.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
2: «Федька! Пуделя!» — хрипел Костыга. И сзади меня чудный высокий тенор затянул звонко и приказательно. «Белый пудель шаговит! Шаговит! Шаговит!» — отозвалась на разные голоса ватага, и я тоже с ней. И, установившись в такт шага, утопая в песке, мы уже пели черного пуделя. «Черный пудель шаговит, шаговит, черный пудель шаговит, шаговит!» И пели, пока не побороли встречное течение. А тут еще десяток мальчишек с песчаного обрывистого яра дразнили нас. «Аравушка, аравушка, обсери берега!» Но старые бурлаки не обижались и никакого внимания на них. Что верно, то верно, время холерное. «Правдой не задразнишь», — кивнул на них улан. Обессиленно двигались. Бичева захлюпала по воде. Расшива сошла со стержня. «Не засаривай!» И бичева натягивалась. «Еще ветру нет, а то искупало бы», — обернулся ко мне улан. «Почему улан?» — допытывался я после у него. Оказывается, давно это было. Остановили они шайкой тройку под Казанью на большой дороге, и по дележу ему достался кожаный ящик. Пришел он в кабак на пристани, открыл,
1: А в ящике всего-навсего только и оказалась уланская каска. Ну и смеху было. Так с тех пор и прозвали Уланом. Смеется, рассказывает. Когда был попутный ветер, ставили парус и шли легко и скоро, торопком, чтобы не засаривать в воду бичеву. Давно миновали Толгу, монастырь на острове. Солнце закатывалось, потемнела река, пояснел песок, а тальники зеленые в черную полосу слились. «Засобачивай!» И гремела якорная цепь в ответ. Булькнули якоря на расшиве, мы распряглись, отхлестнули чебурки лямошные и отдыхали. А недалеко от берега два костра пылали и два котла кипятились. Кашевар часа за два раньше на завозни прибыл и ужин варил. Водолив приплыл с хлебом с расшивы. «Мой руки, да за хлеб, за соль!» Сели на песке кучками по восьмеро на чашку. Сперва хлебали с хлебом юшку, то есть жидкий навар из пшена с паденьем, льняным черным маслом, а потом густую пшенную ройку с ним же. А чтобы сухое пшено в рот лезло, зачерпнули около берега в чашке воды. Ложка каши, ложка воды. А то ройка крута и суха, в глотке стоит. Доели. Туман забелел кругом. Все жались под дым, а то комар заел. А нучи и лапти сушили. Я в первый раз в жизни надел лапти и нашел, что удобнее обуви и не придумаешь. Легко и мягко. Кое-кто из стариков уехал ночевать на расшиву. Федя затянул было вниз по матушке, да не вышло. Никто не подтянул. И замер голос, прокатившись по реке и повторившись в лесном овраге. А над нами, на горе, выли барские собаки в подберезном. Рядом со мной старый бурлак, седой и почему-то безухий, тихо рассказывал сказку об атамане Рукше, который с бурлаками и казаками персидскую землю завоевал. Кто это завоевал? Кто этот Рукша? Уж не Стенька ли Разин? Рукша тоже персидскую царевну увез. Скоро все заснули. Моя первая ночь на Волге. Устал, а не спалось. Измучился, а душа ликовала, и ни клочка раскаяния, что я бросил дом, гимназию, семью, сонную жизнь и ушел в бурлаки. Я даже благодарил Чернышевского, который и сунул меня на Волгу своим романом «Что делать?». «Заря зарю догоняет», — вспомнил я деда, когда восток белеть начал, и заснул на песке, как убитый. И как не хотелось вставать, когда утром водолив еще до солнышка орал: «Эй-эй, вставай, робя! Рыбна не близко еще!» Холодный песок и туман сделали свое дело. Зубы стучали, глаза слипались, кости и мускулы ныли. А около водолива два малых с четвертной водки и стаканом. «Подходь, робя, с отвалом!» Выпили по стакану, пожевали хлеба, промыли глаза. Рукавом кто, а кто подолом рубахи вытерлись. Лодка подвезла бичеву. К водоливу подошел Костыга. «Ты никак не с расшивы пришел. Опять, что ли?» «Двоих. Одного, который в Ярославле побывшился. До сегодня ночью приказчиков племянник, мальчонка. Внище в казенке у нас. Вон, за косой, в тальниках, в песке закупали. Я оттуда прямо сюда». «Да, ишь ты, какая моровая язва пришла. Рыбаки сказывали, что в Рыбне не судом народ валит, холера, говорят. И да прежь бывала она, всяко видали. По всей Волге могилы-то бурлацкие. Взять Шермакшанский перекат. Там, бывал, десятками в одну яму валили». Уж после я узнал, что меня взяли в ватагу в Ярославле вместо умершего от холеры, тело которого спрятали на расшиве под кичкой. Хоронить в городе боялись, как бы задержки от полиции не было. Старые бурлаки, люди с бурным прошлым и с юности без всяких паспортов, молчали. Им полиция опаснее холеры. У половины бурлаков паспортов не было. Зато хозяин уж особенно ласков стал. 3 раза в день водку подносил. С отвалом, с привалом и для здоровья. Закусили хлебца с водицей. Кто нападкой попил, кто горсткой. Все равно с песочком. «Отдавай! Дернем, подернем, да ух, ух, ух!» Неслось по Волге, и якорь стукнул по борту расшивы. «Не засаривай! О-о-о! Ходу, брательники, ходу! Ой, дубинушка, ухнем! Ой, зеленая, подернем, подернем, да ух!» Зашевелилась посудина. Потоптались минутку, покачались и зашагали по песку молча. Солнце не показывалось, а только еще рассыпало золотой венец лучей. Трудно шли, грустно шли, не раскачались еще. «Укачала, уваляла, нашей силушки не стало», — затягивает Федя, а за ним и мы. «О-ох, о-ох, ухнем да ухнем, у-ух, укачала, уваляла, нашей силушки не стало». Солнышко вылезло и ослепило. На душе повеселело. Посудина шла спокойно, боковой ветерок не мешал. На расшиве поставили парус. Сперва полоскал, потом надулся, и как гигантская утка боком, но плавно покачивалась посудина, и бичевая иногда хлопала по воде. «Ходу, ходу, не засаривай!» И опять. То натягивалась бичева, то лямки свободно отделялись от груди. Молодой вятский парень сзади меня, уже не раз бегавший в кусты, бледный и позеленевший, со стоном упал. Отцепили ему на ходу лямку, молча обошли лежачего. «Лодку! Подбери недужного!» — крикнул гусак расшиве. И сразу окликнул нас. «Гляди! Сувать! Пуделя!»
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
1: Особый народ были старые бурлаки. Шли они на Волгу вольной жизнью пожить. Сегодняшним днем жили. Будет день, будет хлеб. Я сдружился с Костыгой, более 30 путин, сделавшим в лямке по Волге. О прошлом лично своем он говорил урывками. Вообще разговоров о себе в бурлачестве было мало. Во время хода не заговоришь, а ночь спишь, как убитый. Но вот нам пришлось близ Яковлевского оврага за ветром простоять 2 суток. Добыли вина, попили порядочно, и 2 ночи Костыга мне о былом рассказывал.
2: «Эх, кабы да старое вернуть! Когда этих пароходищ было мало. Разве такой тогда бурлак был? Что теперь бурлак? Из-за хлеба бьется. А прежде бурлак вольной жизни искал. Конечно, пока в лямке под хозяином идешь, послухмен будь. Так разве для этого тогда в бурлаки шли, как теперь, чтоб получить путинные да по домам разбрестись? Да и дома-то своего у нашего брата не было. Хошь до меня доведись. Сжег я барина и на Волгу. Имя свое забыл. Костыга да Костыга. А Костыгу вся бурлацкая Волга знает. У самого Репки Есаулом был. Вот это атаман! А то же...
1: когда в лямке и он, и я хозяину подчинялись, пока в Нижнем или в Рыбне расчет не получишь. А как получили расчет, мы уже не лямошники, а станишники. Раздобудем в Рыбне завозню, соберем станицу верную, так человек 10, и махить на низ. А там по островам еще бурлаки деловые, знакомые найдутся. Глядь, около Камы у нас станица в полсотни, а то и больше. Косовыми разживемся, с птицей парусом. Репка, конечно, атаманом. Его все боялись, а хозяева уважали. Если репка в лямке, значит, посудина дойдет до мест. Бывалче, идем в лямке, а на нас разбойная станица налетает. Так лодки 2, а то 3. Издаля атаман ревет на носу. «Ложись, дьяволы!» Ну, конечно, бурлаку своя жизнь дороже хозяйского добра. Лодка атаманская дальше к посудине летит. «Залогу!» Испуганный хозяин или приказчик видит, что ничего не поделаешь, бросит якорь, а бурлаки лягут носом вниз. Им что? Ежели не послушаешь, самих перебьют, да разденут до нога. И лежат. А станица очищает хозяйское добро, да деньги пытает у приказчика. Но с репкой не то. Как увидит атаман репку впереди, он завсегда первым гусаком ходил, так и отчаливает. Раз атаман дятел уж на что злой сунулся на нашу ватагу, дело было под Балымерами, высадился да набросился на нас. Так крепко всю станицу разнес. Мы все за ним как один пошли, а дятла самого и еще троих насмерть уложили в драке. Тогда 2 лодки у них отобрали, а добра всякого, еды и одежи было уйма, да вина 2 бочонка. Но это мы подуванили. С той поры ватагу, где был репка, не трогали. Ну, вот, значит, мы соберем станицу, так человек в 50, и все берем. Как увидит оравушка репку атамана, так сразу тут же носом в песок. Зато мы бурлаков никогда не трогали, а только уж на посуде дочисто все забирали. Ой, и добра, и денег к концу лета наберем. Увлекается Костыга, а себе мало, все репка да репка. Кончилась воля бурлацкая. Все мужички деревенские, у которых жена да хозяйствишка. Мало нас вольных осталось. Вот Улан да Федя, да еще Косной Никашка. Эти с нами хаживали. И как-то Костыга сказал мне: «Знаешь что, хочется старинку вспомнить, разок еще гульнуть. Ты, я гляжу, тоже гулящий. Хош и молота, из тебя прок выйдет. Дойдем до Рыбны, соберем станицу, да махнем на низ. А там уж у меня кое-что на примете найдется. С деньгами будем». А потом задумался и сказал: «Эх, репка, репка. Вот ежели его бы, ну, прямо по шапке золото нарыло. Пропал репка. 8 лет назад его взяли, заковали и за бугры отправили. Кто он, не дознались». И начал он мне рассказывать о репке. 30 лет атаманствовал он, а лямки никогда не покидал. С весны в лямке, а после путины станицу поведет. У него и сейчас есть поклажи зарытые. Ему золото плевать. Лето на Волге, а зимой у него притон есть. То на Иргизе, то на Черемшане. У раскольников на Черемшане свою избу выстроил, там жена была у него. Раз я у него зимовал. Почет ему от всех. зимой постепенному живет, чашкой ложкой отпихивается, а как снег тает начал, туча тучей ходит, а потом и уйдет на Волгу.
0: И знали раскольники, зачем идет?
1: Они-ни, никто не знал. Звали его там Василий Ивановичем. А что он репко и не думали. Уж после воли, как-то летом, полиция и войска на скит нагрянули, а раскольники в особой избе сожгли сами себя. И жена репки тоже сгорела. А он опять с нами, на Волге, как ни в чем не бывало. Вот он какой, репка. И все к нему с уважением. Приказчики судовые шапку перед ним ломали. Всяк себе зовет, а там власти береговые будто и не видят его. Знали, кто тронет репку, тому живым не быть. Коли не он сам, так за него пришибут.
0: И часто по ночам отходили мы вдвоем от ватаги, и все говорит, говорит, видя, с каким вниманием я слушал его. Да и поговорить-то ему хотелось. Много на сердце было всего, всю жизнь молчал, а тут во мне учуял верного человека и каждый раз кончал разговор.
1: Помалкивай. Быть-то слова не слыхал. Сболтнешь раньше, пойдет блекотанье, ничего не выйдет, а то и беду наживешь. Станицу собирать надо сразу, чтобы не устыли. Наметим, стал быть, кого надо, припасем лодку, да сразу и ухнем. Надо сразу. Первое дело — не давать задумываться. А в лодку сели, атамана выбрали, поклялись стоять всяк за свою станицу и слушаться атамана. Дело пойдет. Ни один станишник еще своему слову не изменял.
0: Увлекался старый бурлак.
1: «Молчок! Да рыбный не словечко! Там теперь много нашего брата крючничают. Такую станицу подберем! Эх, репки нет!»
0: Этот разговор был на последней перемене перед самым Рыбинском.
1: «Ну так идешь с нами?»
0: «Ладно, иду», — ответил я, и мы ударили по рукам. «Иду!»
1: «Ладно», —
0: и прижал Костыга палец к губам, рот запечатал. А мне вспомнился Левашов и Стенька Разин.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
1: Рассчитались с хозяином, угостил он водкой, поклонился нам старик в ноги. «Не оставьте на передки, братики, на наш хлеб-соль, на нашу кашу». И мы ему поклонились в ноги. Уж такой обычай старинный бурлацкий был. Понадевали сумки-лямошники, все больше мужички костромские были, узкая порка, и пошли на пароходную пристань к домам пробираться. А я, Костыга, Федя и Косной прямо в трактир, где крючники собирались. Народу еще было мало. Мы заняли стол перед открытым окном, выходящим на Волгу, где в 10 рядов стояли суда с хлебом и сотни грузчиков с кулями и мешками, быстро, как муравьи, сбегали по сходням, сверкая крюком, бежали обратно за новым грузом. Спросили, что в севухе, рубца, воблы, да яичницу в 2 десятка яиц заказали. «С привалом! С привалом!» Не успели налить по второму стакану, как 3 широкоплечих богатыря в красных жилетках, обшитых галуном и рваных картузах, ввалились в трактир. Как сумасшедший вскочил Костыга, чуть стол не опрокинул, улан за ним, обнимаются, целуются, и с ними, и с Федей. «Петля! Балабурда! Вы откуда, дьяволы?» Составили стол, сели. Я молчал. Пришедшие на меня покосились и тоже молчали, да выручил Костыга. «Это свой, мой дружок, Алеша Бешеный». Нужно сказать, что я и в дальнейшем везде назывался именем и отчеством моего отца, Алексей Иванов, нарочно выбрав это имя, чтобы как-нибудь не спутаться. А Бешеный меня прозвали за то, что я к концу путины совершенно пришел в силу и на отдыхе то на какую-нибудь сосну влезу, то вскарабкаюсь на обрыв, то за Волгу сплаваю, на руках пройду или тешу ватагу, откалывая сальто-мортале, да еще переборол всех по урокам Китаева. Пришедшие мне пожали своими железными лапами руку. «Удалой станишник выйдет», — похвалил меня Костыга.
2: «Жидковат. Ручонка-то бабья», — сказал Балабурда.
1: Мне это показалось обидно. На столе лежала сдача. Полового за горячими кренделями и замахоркой посылали. Я взял 5-алтынный и на глазах у всех согнул его пополам, уроки Китаева, и отдал Балабурде. «Разогни-ка». Дико посмотрели на меня. А Балабурда своими огромными ручищами вертел 5-алтынный. «Ну те к лешему, дьявол!» и бросил. Петля попробовал, не вышло. Тогда 3-й, молодой малый, не помню его имени, попробовал, потом закусил зубами и разогнул.
2: «Зубами! А ты руками разогни!» — захохотал улан.
1: Я взял монету, еще раз согнул ее, пирожком сложил и отдал Балабурде, не проронив ни слова. Это произвело огромный эффект и сделало меня равноправным. Пили, ели, спросили еще 2 штофа, но все были совершенно трезвы. Я тогда пил еще мало, и это мне в вину не ставили.
2: «Хошь пьешь, не хошь как хошь, нам же лучше, вина больше останется».
1: Пили и ели молча. Потом, когда уже кончали 3-й штоф и доедали 3-ю яичницу, Костыга и говорит, наклонясь полушепотом:
2: «Вот что, Робя, мы станицу затираем. Идете с нами?»
1: «Какая сейчас станица, ежели пароходы груз забрали? А ежели сунуться куда вглубь, народу много надо. Где его на большую станицу соберешь?» — сказал Петля.
2: «Опять холера! Теперь никакие богатства ни к чему, а с деньгами издыхать страшно».
1: «А ты носи медный пятак на гайтане, а то просто в лапте, никакая холера к тебе не пристанет». — посоветовал Костыга. «Первое средство старинное. Холера только меди и боится. Черемшанские старики сказывали». Как-то на минуту все смолкли. А Петлянов вдруг: «Брось станицу! Поступай к нам в артель крючничать!» «А ну вас! Пойду я крючничать!» — рассердился Костыга.
2: «Ишь ты какой! Почище тебя крючничают! У нас сам Репка за старшего!»
3: «Как Репка!»
2: И Костыга звякнул кулачищем по столу так, что посуда запрыгала.
3: «Да так, сам атаман Репка», — подтвердили слова Петли его товарищи.
1: И выяснилось, что Петля встретил Репку весной в Самаре, куда он только что прибыл из Сибири, убежав из тюрьмы, и пробирался на Черемшаны, где в лесу у него была зарыта поклажа, золото и серебро. Разудалый Петля уговорил его веселье для ради поехать в Рыбну покрючничать. Все на народе, а на зиму и вскит можно. И вот Репка и Петля захватили с собой слонявшегося по пристани балабурду, добывшего где-то даже паспорт, подходящий по приметам, и все втроем прибыли в Рыбинск. В Рыбинске были хозяйские артели грузчиков, то есть работали от хозяина за жалование. К хозяевам обращались судовщики с заказом выгружать хлеб, который приходил то насыпью в судах, а то в кулях и мешках. В артелях грузчиков главной силой считались батыри. Их обязанность была выносить с судна уже готовые кули и мешки на берег. Сюда брались самые ловкие и самые сильные. Куль муки – 9 пудов, куль соли – 12 пудов и полукуль – 6 пудов. Конечно, хозяева брали львиную долю и наживали с каждого рабочего иногда половину его заработка. Работать от хозяина Репке было не к лицу. Он привык сам верховодить и атаманствовать над удалыми станицами и всю добычу рискованных набегов поровну тырбанить между товарищами. Собрал он здесь при помощи Петли и балабурды человек 40 знакомых бурлаков и грузчиков, отобрав самых лучших головку, основал неслыханную дотоле артель, которая работает скорее, берет дешевле, а товарищи получают вдвое больше, чем у хозяина. Репка, получая с хозяина деньги, целиком их приносит в артель и делит поровну и по заслугам. Батыри, конечно, получают больше, а засыпка и выставка, у которых работа легкая, меньше. Засыпка хлеб в кули насыпает, а выставка уставляет кули, чтобы батырю брать удобно. И сам он получает столько же, сколько батырь, потому что работает наравне с ними, несмотря на свои почти 70 лет, и еще шутки шутит. То 2 куля принесет, то на куль посадит здоровенного приказчика и на диво всем легко сбежит с ним по зыбкой сходни. Артель Репки щеголяла и наружным видом. На всех батырях были жилетки красного сукна, обшитые то золотым, то серебряным, смотря по степени силы, галуном, а на спине софьянные кобылки, на которые ставили куль. Через плечо у каждого железный крюк. Артель Репки держалась обособленно, имела свой общий котел и питалась лучше всех других рабочих. Попасть в эту артель было почти невозможно. Только когда разыгралась холера, пришлось добавлять народу. Вот в эту-то артель нам и предложили вступить. Костыга и Улан сперва отказались, хотя имя Репки заставило задуматься, удал добрых молодцев. Но и это, пожалуй, не удержало бы Костыгу, уже нашего атамана, и быть бы мне в разбойной станице, да только несчастье с Репкой спасло меня от этого. Далее нам Петля рассказал, что на Репку, конечно, взъелись все конкуренты хозяева, которых рабочие начали попрекать новой артелью, и лучшие батыри перешли в нее. Нашлись предатели, которые хозяевам рассказали о том, кто такой Репка, и за 2 дня до нашего прихода в Рыбинск Репку подкараулили одного в городе, арестовали его, напав целой толпой городовых, заключили в тюремный замок в одиночку, заковав в кандалы. И постановили старые его товарищи и станишники во что бы то ни стало вызволить своего атамана. Через подкуп писаря в тюрьме узнали они, что Репку отправят в Ярославль только зимой, чтобы судить в окружном суде, и постановили его выручить. А для этого продолжали вести артель, чтобы заработать денег, напасть на конвой и спасти своего атамана. Только тут Костыга отложил свою затею. Мы поступили в артель. Паспортов ни у кого не было, да и полиция тогда не смела сунуться на пристани. Во-первых, потому, чтобы не распугать грузчиков, без которых все хлебное дело пропадет. А во-вторых, боялись холеры. Кроме Репки, и то в городе взяли его, так никого из нас и не тронули.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
1: Дня через три я уже лихо справлялся с 9-пудовыми кулями муки. И хотя первое время болела спина, а особенно икры ног, через неделю получил повышение. Мне предложили обшить жилет золотым галуном. Я весь влился в артель и, проработав с месяц, стал чернее араба, набил железные мускулы и не знал устали. Питались великолепно. По завету Репки не пили сырой воды и пива, ничего, кроме водки-перцовки и чаю. Ели из котла горячую пищу, а в трактире только яичницу. И в нашей артели умерло всего трое. Два засыпки и батырь, не из важных. Заработки батыря первой степени были от 10 до 12 рублей в день, и я при каждой получке по 5 рублей отдавал петли, собиравшему деньги на побег атамана. Да я никакого значения деньгам не придавал, а тосковал только о том, что наша станица с Костыгой не состоялась, а бессмысленное таскание кулей ради заработка, все на одном и том же месте, мне стало прискучать. Да еще это холера. То и дело видишь во время работы, как поднимают на берегу людей и замертво тащат их в больницу. А по ночам подъезжают к берегу телеги с трупами, которые перегружают при свете луны в большие лодки и отвозят через Волгу зарывать в песках на той стороне или на острове. Только и развлечение было, что в орлянку играли. Припомню один веселый эпизод из этой удалой нашей жизни среди кольца смерти. От 12 до 2 было время обеда. На берегу кипели котлы, и каждая артель питалась особо. По случаю холеры перед обедом пили перцовку. Сядем, принесут четвертную бутыль и чайный стакан. Как только сели артели за обед, на берегу появлялся огромный рыжий козел, принадлежавший пожарной команде. Козел был горький пьяница. Обыкновенно подходит к обедающим в то время, когда водку пьют. Стоит, трясет бородой и блеет. Все его знали, и первый стакан обыкновенно вливали ему в глотку. Выпьет у одних, идет к другой артели за угощением. И так весь берег обойдет, а потом исчезает в дребезги пьяный. И нельзя было не угостить козла. Обязательно первый стакан ему. А не поднести, налетит и разобьет бутыль рогами. Куда бы повернула моя судьба, не знаю, если бы не вышло следующего. Проработав около месяца в артели Репки, я, жалея отца моего и мачеху, написал им письмо, в котором рассказал в нескольких строках, что прошел бурлаком Волгу, что работаю в Рыбинске крючником, здоров, в деньгах не нуждаюсь, всем доволен и к зиме приеду домой. Как-то после обеда артель пошла отдыхать, я надел козловые с красными отворотами и медными подковками сапоги, новую шапку и жилетку праздничную и пошел в город, в баню, где я аккуратно мылся в номере холодной водой каждое воскресенье, потому что около пристани и Волги противно, да и опасно было по случаю холеры купаться. Поскорее вымылся, переоделся во все чистое и в своей красной жилетке с золотым галуном иду по главной улице. Вдруг шагах в 20 от меня из подъезда гостиницы сходит на тротуар знакомая фигура. Высокий человек с усами, лаковые сапоги, красная рубаха, шинель в накидку и белая форменная фуражка. Я, не помня себя от радости, подбегаю к нему. папа, здравствуй!» Он поднял вверх руки и на всю улицу хохочет. «Ах, черт тебя дери! Вот так мундир! Ну и молодчик!» Мы обнялись, поцеловались и пошли к нему в номер. «Я только что приехал и тебя искать пошел». Отец меня осматривал, ощупывал, ставил рядом с собой перед зеркалом и любовался. «Ну и молодчик!» Заказали завтрак, подали водки и вина. «Я уже обедал, сейчас на работу. Пойдем вместе». «Ну, это ты брось. Поедем домой. Покажись дома, а там поезжай куда хочешь. Держать тебя не буду, ведь ты и без всякого вида живешь». «На что мне вид? Твоей фамилии я не срамлю. Я здесь Алексей Иванов». «Умно. Ну, закусим, да и поедем». Я в чистом номере, чистый. В перспективе поездка на пароходе, чего я еще не испытывал, о чем мечтал. «Ладно, поедем. Только сбегаю, прощусь с товарищами. Славные ребята. Да возьму скарб из Мурьи». «Плюнь на скарб. Товарищи не хватятся, подумают, что сбежал или от холеры умер. Там у меня сотенный билет в кафтане зашит». «Ну и оставь его товарищам на пропой души. Добром помянут. А пока пойдем в магазин купить платье». «Пошли». Отец заставил меня снять кобылку. Я запрятал ее под диван и вышел в одной рубахе. В магазине готового платья купил поддевку, но отцу я заплатить не позволил, у меня было около 100 рублей денег. Закусив, мы поехали на пароход Велизарий, который уже дал первый свисток. За полчаса перед тем ушел самолет. Вдруг отец вспомнил, входя на пароход: «А ведь красную жилетку твою забыли! Куда ты ее засунул, я не видал». «Да под диван». «Экая жалость! Навек бы сохранил дорогую память». Мы сидели за чаем на палубе. Разудало засвистал третий. Видим, с берега бежит офицер в белом кителе с маленькой сумочкой и шинелью, переброшенной через руку. Он ловко перебежал с пристани на пароход по одной сходне, так как другую уже успели отнять. Поздоровавшись с капитаном за руку, он легко взлетел по лестнице на палубу и прямо к отцу. Поздоровались. Оказались старые знакомые. «Садитесь, капитан, чай пить». «С удовольствием. Никак отдышаться не могу. Опоздал. И вот пришлось ехать на этом проклятом Велизарии. А я торопился на самолет. Никогда с этим купцом не поехал бы. Жизнь дороже».
4: «А что?
1: Не знаете?» В это время был подан третий стакан для чаю. Отец нас познакомил. «Капитан Егоров». Продолжался разговор о Велизарии. Оказывается, пароход принадлежит купцу Тихомирову, который, когда напьется, сгоняет капитана с рубки и сам командует пароходом, и во что бы то ни стало старается догнать и перегнать уходящий из Рыбинска самолет на полчаса раньше по расписанию. И бывали случаи, что догонял и перегонял, приводя в ужас несчастных пассажиров. «Шуруй! Сало в топку! Шуруй!» неистово орет с капитанского мостика. Пароход содрогается от непомерного хода, а он все орет: «Шуруй! Сало в топку!» На его счастье, оказалось, что Тихомиров накануне остался в Ярославле, и пассажиры успокоились. Мы мило беседовали. Отец рассказал капитану, что мы были в гостях в имении, и, указав на меня, сказал: «Все лето рыбачил да охотился, сынок-то. Видите, каким арабом стал». И тут же добавил, что я вышел из гимназии и не знаю еще, куда определиться. «Да поступайте же к нам в полк, в юнкера. Из вас прекрасный юнкер будет. И к отцу близко, в Ярославле стоим». После недолгих разговоров тут же было решено, что мы остановимся в Ярославле, и завтра же Егоров устроит мое поступление. «Вот хорошо, что вы опоздали на самолет, а то я никогда и не думал быть военным», — сказал я. «Кисмет», — улыбнулся Егоров. Он служил прежде на Кавказе и любил щегольнуть словечком. «Дас» — «кисмет», по-турецки значит «судьба». «Кисмет», — подумал я, и часто потом вспоминал это слово. «Кисмет».
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Я слышал своими ушами, как один дачник во время прогулки в лесу заботливо спросил у жены: «Тебя не лимитирует плащ?» Обратившись ко мне, он тут же сообщил не без гордости: «Мы с женой никогда не конфликтуем». Причем я почувствовал, что он гордится не только отличной женой, но и тем, что ему доступны такие слова, как «конфликтовать», «лимитировать». Мы познакомились. Оказалось, что он ветеринар, зоотехник, и что у него есть не то огород, не то сад, в котором он очень любит возиться, но служба отвлекает его. «Фактор времени. Ничего не поделаешь». Снова щегольнул он культурностью своего языка. «С таким щегольством я встречаюсь буквально на каждом шагу. В поезде молодая женщина, разговорившись со мною, расхваливала свой дом в подмосковном колхозе. Чуть выйдешь за калитку, сейчас же зеленый массив. В нашем зеленом массиве так много грибов и ягод». И видно было, что она очень гордится собою за то, что у нее такая культурная речь. Та же гордость послышалась мне в голосе одного незнакомца, который подошел к моему другу, ловившему рыбу в соседнем пруду, и явно щеголяя высокой культурностью речи, спросил: «Какие мероприятия предпринимаете вы для активизации клёва?» Как бы ни были различны эти люди, их объединяет одно – все они считают правилом хорошего тона возможно чаще вводить в свою речь, даже во время разговора друг с другом, слова и обороты канцелярских бумаг, циркуляров, реляций, протоколов, докладов, донесений. Дело дошло до того, что многие из них при всем желании не могут выражаться иначе. Так глубоко погрязли они в своем департаментском стиле.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Президент отметил, что весь народ поддерживает героев на передовой, а долг «Единой России» – сделать все для победы.
2: Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам. Поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий. Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди, они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, государственном и муниципальном управлении.
1: Позже Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. По словам президента, правительством организован оперативный штаб мониторинга ситуации с топливом в России. Он работает в круглосуточном режиме.
2: Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года.
1: Президент также поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для агропромышленного комплекса. В России могут ввести обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате. Об этом сообщила глава Думского комитета по культуре Ольга Казакова. Она отметила, что нужно определить, как это повлияет на развитие и поддержку отечественного кино, а также на работу кинотеатров. Конкретные меры поддержки будут обсуждаться с правительством и представителями киноиндустрии. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин

0: близости. Два мощных толчка магнитудой выше 7 произошли 24 июня. Особенно сильно пострадал город Ла-Гуайра, где разрушено более 100 зданий. Спасательные работы продолжаются. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Красный калошник-галошник». Читает Александр Бурдуков.
2: На рассвете морозного февральского дня население славного города Колоколамска было разбужено нестройным ружейным залпом. Жители в валенках, надетых прямо на исподнее, высыпали на улицы. Последовавший сейчас же после залпа набат усилил тревогу. Надтреснутые теноровые звуки колоколов крестовыдвиженческой церкви были мощно поддержаны басовыми нотами, которые неслись с колокольни храма во явление Христа. Как всегда бывает во время неожиданной тревоги, граждане отлично знали, в каком направлении нужно бежать. И в скором времени Спасо-кооперативная площадь была запружена толпой. У могилы неизвестного частника в полном недоумении стоял весь штат колоколамской милиции, состоящий из 4 пеших милиционеров и их начальника, товарища Отмежуева. Ружья милиционеров еще дымились. Отмежуев держал в руке наган, направляя дуло его к молочным небесам. «В кого стреляют?» — закричал Никита Псов, врезаваясь в толпу. Он несколько запоздал, и по его внешнему виду, сквозь распахнувшийся сторожевой тулуп гражданина Псов, была видна волосатая грудь, увенчанная голубой татуировкой в виде голой дамочки с пенящейся кружкой пива. Можно было заключить, что если он сейчас же, немедленно, не узнает, в кого стреляют, с ним может приключиться разрыв сердца. Но Отмежуев не ответил. Задрав голову вверх, он пронзительно смотрел на низкие снежные облака. Постепенно и толпа заприметила плывущий над площадью воздушный шар, похожий на детский мяч в сетке. «По вражескому самолету!» — отчаянным голосом скомандовал Отмежуев. «Пальба шеренгой!» Шеренга, зажмурив глаза, выпалила. «Недолет!» — с сожалением крикнул Никита Псов. «Ну, все равно не уйдут черти, шляпами закидаем!» И тут же поделился с толпой своими соображениями. «Знаем мы этих летунов! Это из страны клятви штурмовать наш Колоколамск летят! Ясное дело!» Слух о нашествии врага исторг у собравшихся на площади протяжный вопль. Прежде чем Никита Псов, побежавший домой за топором, успел вернуться назад, воздушный шар быстро пошел на снижение. Через 5 минут толпа уже различала большую камышовую корзинку и надпись, шедшую наискось шара: «Красный калошник, галошник». Насчет явно русской надписи сомнений ни у кого не возникло. Мосье Подлинник, успевший занять наиудобнейшее место на могиле неизвестного частника, сразу же заявил, что надпись поддельная, и сделана она коварными клятвийцами для того, чтобы ввести колоколамцев в заблуждение и тем легче их завоевать. Отмежуев скомандовал, и новый залп поколебал морозный воздух. Тут зрители заметили испуганные лица воздухоплавателей, которые свешивались за борт корзины. «Сдавайся!» — завопил подоспевший гражданин Псов, потрясая топором. Воздухоплаватели размахивали руками и что-то кричали, но их слова таяли, не долетая до земли. Пылкий Отмежуев открыл беспорядочную стрельбу, после чего в толпу полетели мешки с балластом. Шар на минутку взмыл, но продырявленный колоколамскими пулями снова пошел ко дну. Теперь расстроенные лица аэронавтов были видны настолько ясно, что толпа стала торжествовать победу. «Сдаемся!» — закричал пожилой воздухоплаватель в роговых очках. «Сдаемся, дураки вы этки!» Аэростат снизился до высоты двухэтажного дома. «Вот еще идиоты!» — кричали сверху. «Навязались на нашу голову!» «Ладно уж», — отвечали снизу, — «сходи, клятвие, на землю, здесь посчитаемся!» При этих словах Никита Псов приветственно взмахнул топором. Этот жест заставил лица воздухоплавателей перекоситься. «Что вы делаете?» — кричали калошники-галошники. Никита Псов не

0: ответил. Он высоко подпрыгнул в надежде достать топором корзину.
1: «Чтоб вы сдохли!» — истерически закричали сверху и сбросили вниз измерительные приборы и примус.
0: Но так как шар все же не поднимался, летуны стали суетливо раздеваться и сбрасывать на землю шубы, пиджаки, валеные сапоги, элегантные подтяжки и перцовую колбасу.
1: «Консервов нету!» — деловито крикнул мосье Подлинник. «Сукины вы сыны!» — ответили воздухоплаватели, уносясь в небеса. Отмежуев объявил стрельбу пачками, после чего красный калошник-галошник камнем свалился на площадь. Один аэронавт вывалился при падении и немедленно был взят в плен.
0: Шар, гонимый ветром, потащил остальных по старорежимному бульвару к центру города. Толпа бросилась в погоню. Впереди всех гнался за неприятелем брандмайор Огонь Полыхаев со своими приспешниками из пожарной команды. На Членской площади беглый шар был настигнут, и летуны были пленены.
1: «Что же вы, черти?» — плача вопрошал главный аэронавт в роговых очках и фрезовых кальсонах. «На своих кидайтесь с топорами! Шар прострелили, дураки!»
0: Недоразумение быстро разъяснилось. Полет был организован газетой «Красная акция», для каковой цели был зафрахтован воздушный корабль «Красный калошник-галошник».
2: «Написано на вас, что вы спортсмены», — угрюмо говорил Отмежуев. «Откуда мне знать? По уставу после трехкратного предупреждения обязан стрелять. А вы говорите, что не слышали. Надо было слышать».
1: «Да ну вас, болванов», — сказал человек в очках. «Давайте лучше шар чинить».
0: Но шара уже не было. Он пропал бесследно. Зато на другой день, после отъезда неудачливых калошников-галошников из города, во всех магазинах Колоколамска продавались непромокаемые пальто из отличного прорезиненного шелка.
3: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Красный калошник-галошник».

0: Радиозвезда.
1: О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо».
2: Александр Иванович Куприн. Рассказ «Авианетка». Читает Алексей Войтюк.
3: Жил-был в Париже в наше время немолодой русский фотограф Петр Иванович. Жил так себе, не особенно плохо, потому что был холост, нетребователен и не имел никаких дорогих пристрастий. Но так как без увлечений могут жить только камни, то, конечно, и у Петра Ивановича имелась своя страстишка, правда, очень невинная — авиация. С самого раннего детства мечтал он хоть немножко полетать на свободном воздушном шаре или на аэроплане, но все как-то не приходилось. Пробовал он еще, живучи в России, поступить для отбывания воинской повинности в Гатчинскую авиационную школу, но приемная комиссия забраковала его по причинам узости грудной клетки и неодинаковости слуха в обоих ушах. Однако эти неудачи не только не охладили его воздухоплавательного рвения, но даже скорее еще больше возбудили его. Он охотно покупал разные руководства и брошюры по авиатике. Пропуская многие научные выкладки и алгебраические формулы, недоступные для его среднего образования, он, однако, теоретически овладел в совершенстве как несложной системой управления авионом, так и кропотливым уходом за мотором. «Ах, друзья мои!» Давно уже известно-переизвестно, что судьба лишь в самых редчайших случаях приготовляет для человека ту профессию, к которой он наиболее склонен и способен. Посредственный генерал артистически играет на бейном басе. Прирожденный талантливый цветовод становится плохим профессором римского права. Писатель всю жизнь мечтает о тренировке породистых скаковых лошадей и так без конца. А причина этой непоследовательности в мироздании нам, увы, неизвестна. В Париже, в утлом беженском положении, Петру Ивановичу улыбнулась, наконец, нежданная удача. Зашел как-то в его ателье молодой французский летчик со своей хорошенькой невестой. Узнавши о профессии клиента, Петр Иванович с радостью напряг все свои фотографические силы, средства и возможности, чтобы снимки вышли на славу. Кроме обыкновенных альбомных карточек, он уже от себя сделал 3 кабинетных портрета. Он не только назначил потрясающе дешевую цену за свою работу, но даже любезно предложил обрученным в виде поздравления выпить с ним по рюмочке портвейна с бисквитом на закуску. Прекрасная пара была совершенно очарована им. Спустя неделю пришел другой летчик, через 3 дня еще 2, потом еще и еще, пока Петр Иванович, почти незаметно для самого себя, не сделался домашним фотографом для всех летчиков коммерческой авиации на аэродроме Бурже. Всех их он снимал с большой любовной тщательностью. Все пилоты были им увековечены, все. И Файоль, и Фай, и Феврейль, и многие другие. Петра Ивановича немного удивило, что большинство из фамилий начинается с буквы «Ф», и что все они летают на аппаратах Фармана. Имел он честь снимать и знаменитого военного летчика Фонка. Вход на коммерческий аэродром довольно свободный, не то что на замкнутый военный. Петр Иванович нередко приезжал из Парижа в Бурже полюбоваться, как отлетают в Англию, в Румынию, в Прагу огромные двухвинтовые авионы «Голиафы». И жутко, и весело ему бывало смотреть, как серое чудовище медленно разворачивалось перед подъемом, ревя, трепеща, содрогаясь, извергая из себя запах бензина и касторового масла, как от его могучего дыхания в стремительном урагане летели над землей песок, камни, пыль, какие-то обрывки, осколки, деревяшки, тряпки и всякий мусор, и как величественен бывал момент, когда Голиаф отдирался от земли. На аэродроме заметили это жадное любопытство фотографа, и как-то в пригожее летнее утро очередной пилот сказал ему: «Перед отправкой мы всегда делаем пробный полет, чтобы окончательно убедиться и убедить ожидающих пассажиров в ровной и четкой работе машины. Так не хотите ли немного прокатиться со мной?» Петр Иванович с восторгом согласился. Его усадили в кабину, и в течение четверти часа он парил над Парижем. Такие поездки повторялись потом еще раза 3-4. По правде сказать, хоть Петр Иванович и держал себя молодцом, но в глубине души эти воздушные пробы ему совсем не понравились, в чем он, однако, никогда бы не сознался из самолюбия. Трудно было дышать и тяжело пахло. Авион то и дело клевал носом вниз, и тогда все тело падало вниз, а сердце почему-то запаздывало, как бы отделяясь на мгновение. И это было очень противно. В окно тяжело было смотреть, и все казалось непонятным, скучно перепутанным: небо и земля, деревья и дома. Но, тем не менее, Петр Иванович внутренно уже считал себя опытным воздухоплавателем. Не доставало ему только возможности и случая самому сесть к рулю и по своей воле управлять аэропланом. Но мыслимо ли это? Стояла сухая и теплая зима. Наступали рождественские праздники. У Петра Ивановича давно уже завелся симпатичный обычай. Всегда перед Новым годом покупал он и подносил самому себе какой-нибудь приятный и полезный подарок. Так и в этом году. Поехал он на блошиный рынок, часа 3 потолкался на нем и присмотрел, наконец, довольно оригинальный старинный коврик, как раз для винтового табурета. Коврик был выткан в зеленый и черный цвета, а узор его походил на чередование римской и арабской цифры 2. «Ничего, живет», — подумал фотограф и приказал завернуть покупку. Короткий зимний день скоро прошел. Поработав, как всегда, в лаборатории, Петр Иванович старательно вымыл желтые от реактивов руки, сварил на газе пару яиц, а из кипятка, рома, лимона и сахара приготовил себе любимый грог. Он сидел в освещенном ателье у стола на вертящемся табурете, покрытом обновою, старинным ковриком. Скромно поужинав, Петр Иванович не спеша потягивал благовонный напиток, тихонько покручивался влево и вправо на круглом табурете, глядел в черные ночные окна и отдавался случайным мыслям. Как и всегда, произвольное сцепление мыслей привело его к столь любимой авиации. Вот на таком же круглом табурете сидит пилот в своем носовом отделении. Ноги его упираются в педаль, а в руке у него руль глубины. «Ах, полетал бы и я, вот так взял бы в руку руль!» Петр Иванович взял пальцами бахрому свисавшего между его ногами коврика. «Потянул бы осторожно на себя, вот так!» Фотограф потянул за бахрому и вдруг... Коврик слабо колыхнулся, тихо поднялся в воздух и полетел, нежно неся на себе Петра Ивановича. Стеклянная крыша ателье мягко уступчиво растаяла, и ковровый самолет вылетел в пространство. Вверху черное небо со звездами. Под ногами бесчисленные огни огромного города — Мощный ветер яростно дует в лицо. «Лечу! Лечу!» — в восторге воскликнул Петр Иванович. На другой день в 2 часа пришла по обычаю Фамдоминашка. Взяв у консьержки ключ, она отворила ателье и, к удивлению, заметила, что окна отворены настежь, электричество горит вовсю, а самого фотографа нет дома. Он не возвратился даже через неделю, даже через месяц. Заявления о розыске полиции не привели ни к чему. Фотограф исчез навеки. Куда он улетел? На своем волшебном коврике, на волшебной авианетке.
2: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Авианетка».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Александр Беляев. Рассказ «Рекордный полет». Читает Дмитрий Шиляев.
2: Поздний гость. На широком письменном столе, заваленном книгами и рукописями, мягко зазвонил телефонный звонок. Профессор Эдвин Бус поморщился, он не любил, когда ему мешали во время работы, и протянул руку к телефону. «Алло!» — услышал он чей-то крикливый голос. «Профессор Бус? Здравствуйте, профессор! Говорит с вами Файнс! Вы не знаете Файнса? Ха! Редактор ежедневной вечерней почты! Вы разрешите зайти к вам? Простите, что так поздно, раньше не мог, выпускал номер газеты. Я сижу в кафе против вашего дома. Через 5 минут я буду у вас!» Удивительный народ эти газетчики. Даже не дождался ответа, можно ли прийти. «Что ему надо?» — подумал Бус, вешая трубку телефона. Ровно через 5 минут Файнс входил в кабинет профессора. Редактор был полный, очень подвижный человек. Он извинился, удобно уселся в кресле у стола и, закурив огромную сигару, начал дымить и говорить. «Мы читали ваше объявление вчера в утренних газетах. Это, конечно, позор для нас. Вся Европа штурмует стратосферу, советская Россия не отстает, а у нас до сих пор ни одного полета». «Так вот зачем он пришел», — подумал Бус и оживился. Редактор Файнс затронул самое больное место Буса. В последнее время Бус много работал над изучением природы космических лучей. У него была своя теория. Для проверки этой теории ему необходимо было совершить полет в стратосферу, но денег для этого не было. В стране был кризис, университетская касса была пуста, правительство отказалось дать деньги для полета, и Бус обратился через газету за помощью к обществу, к богатым покровителям науки. Зная практичность своих соотечественников, он уверял, что изучение космических лучей имеет значение не только для чистой науки. Бус намекал, что полет в стратосферу может дать огромные ценности, которые помогут вывести страну из кризиса. Но, увы, на этот горячий призыв никто не откликнулся. «Наша газета готова прийти вам на помощь, дать вам средства на осуществление полета в стратосферу», — продолжал Файнс. Бус сделал нетерпеливое движение в кресле и впился глазами в собеседника. «Но только на известных условиях, дорогой профессор. Коммерческая сделка, вы сами понимаете. Мы с вами подпишем соглашение».
3: «Какого содержания?» — спросил Бус, стараясь не выдать своего волнения.
2: «О, условия, я полагаю, будут вполне приемлемы для вас. Первое. Вы предоставляете нам исключительное право печатать в нашей газете ваши радиосообщения с аэростата. Приемлемо?»
3: Бус молча кивнул головой.
2: «Второе. Вы должны побить все рекорды высоты. Пикар поднимался на 16 370 метров».
3: 16 114.
2: «Так, а вы подниметесь выше, на 17, нет, на 20 тысяч метров. Надо брать с запасом, ведь скоро предстоят новые полеты».
3: 20 тысяч метров?» — воскликнул Бус, откидываясь на спинку кресла. «Это много, это слишком много. Я бы сказал, невозможно. Это ломает все мои расчеты».
2: «А вы пересчитайте, на то вы и ученый», — ответил Файнс. «Вы знаете, что наша публика падка на рекорды. Кто понимает в космических лучах из наших читателей? А рекорд высоты — утереть, так сказать, нос всей Европе, это понятно и клерку, и мальчику, работающему на лифте. Тираж газеты поднимется, и мы надеемся окупить расходы на вашу экспедицию».
3: «Ну, допустим, я приму и этот пункт. Дальше?» — спросил Бус, все более и более волнуясь.
2: «А дальше, как во всех коммерческих договорах», — затараторил Файнс, — «неустойка. Даже не неустойка, просто маленькое условие о том, что если вы не подниметесь на 20 тысяч метров, то половину расходов вы оплачиваете сами. Вот и все».
3: «Позвольте, но у меня таких средств нет», — воскликнул Бус.
2: «Найдутся», — уверенно ответил Файнс. «Простите, но мы навели кое-какие справочки. На то мы и коммерсанты».
3: Это была правда. У профессора Буса имелись кое-какие средства, пожалуй, вполне достаточные для покрытия половины расходов. Но ведь я буду разорен.
4: Зачем же разоряться? Наполните шар газом потуже, и дело сделано. Наконец, вы можете принять в компанию на тех же началах своего товарища по полету. Но не один же вы полетите. А выйдете победителем, мы сдадим вашу книгу на льготных для вас условиях. Получите кругленький капиталец.
3: Ну, а если мы погибнем во время такого рекордного полета?
4: «Отлично!» — вырвалось у Файнса. «Ведь это была бы сенсация! То есть я хотел сказать, что вы, то есть ваша семья, ничего не потеряете. Мы застрахуем вас на свой счет. $100,000! Мало? 200! Так, по рукам!»
3: «Я подумаю», — ответил Буз, тяжело дыша. «Завтра утром я позвоню вам в редакцию в 11:00».
4: Файнс раскланялся и исчез.
3: Буз нервно зашагал по своему кабинету. Затем он позвонил своему ассистенту Кэмблю и, несмотря на поздний час, просил его немедленно приехать. Они совещались до 3:00. Наутро Буз сообщил по телефону Файнсу о том, что он согласен.
4: «Отлично!» — ответил Файнс. «В сегодняшнем вечернем номере газеты будет напечатана первая статья о вашем полете. Она уже готова!»
1: В погоне за рекордом. Договор был подписан. Буз и Файнс поспорили только о месте отлета. Файнс настаивал на окрестностях столицы, больше шума. Буз, ссылаясь на свои научные задачи, предполагал подняться на далеком севере у полярного круга. На этот раз Файнс уступил. Но в коммерческой части Файнс ни в чем не уступал. Он хотел, чтобы все обошлось подешевле. Буз возмущался. Ни о безопасности полета, ни о научных работах Файнс не заботился. Однако отступать было уже поздно. Файнс успел оповестить весь мир о предстоящем необычайном полете. Отлет состоялся с Аляски. 5 собственных корреспондентов газеты и 10 собственных фотографов и кинооператоров увековечили момент этого отлета. Стропы были выпущены из рук державших, шар быстро стал подниматься, Буз и Кэмбл остались одни в герметически закрытой гондоле. Несмотря на полярное лето и незаходящее солнце, в гондоле было холодно. Пришлось включить электрическую печь и выпустить из баллонов немного кислорода. Наружный воздух был холоден уже на высоте 700 метров, и пускать его в гондолу было невозможно. Буз работал с аппаратами, исследуя космические лучи, состав и электризацию атмосферы, действие солнечных лучей. Кэмбл был занят наблюдением за полетом. Вылетели в 12:00. Через 15 минут Кэмбл, глядя на барометр, сказал:
3: «Подъем очень медленный. Мне это не нравится, Буз. Вы все-таки сделали ошибку. Надо было подняться с более южных широт. Там плотный и теплый воздух живо вынес бы нас на высоту. Ни он, ни Буз не забывали о рекорде». Электрическая печь работала плохо. В гондоле было так холодно, что выдыхаемые пары смерзались. В гондоле пошел снег, стены покрылись инеем.
4: «Мы не поднялись еще на 1000 метров, а уже превратились в сосульку», — возмутился Кэмбл. Руки не слушались его, ноги закоченели. Солнечные лучи понемногу нагревали шар, он округлялся и быстро шел вверх. Облака остались далеко внизу, только легкие белые островки перистых облаков встречались еще на пути в стратосферу. Ученые углубились в занятия. Они быстро переходили от аппарата к аппарату. Барометром, актинометром, хронометром, трубкам Гейгера, картам, фотоаппаратом. Их руки играли на этих аппаратах, как пальцы пианиста на клавишах. Надо было и вести наблюдение, и записывать. Через каждые 5 минут звучал рупор радиостанции. Файнс напоминал о себе. Ученые ворчали, что разговоры с Файнсом у них отнимают время. Высота 8000 метров. Наружная температура 60 градусов Цельсия ниже нуля. Внутри кабины -2. «Со своей экономией вы заморозите нас, Файнс!» — рапортовал далеко недружелюбным тоном Кэмбл.
3: «Погреться горячим молоком, что ли?» Ученые выпили молока, съели по плитке шоколада и по пирожку с фруктовой начинкой и вновь взялись за работу. Но все усиливающийся холод мешал, а они еще не достигли и пекаровского рекорда. 14700, и это немалая высота.
4: Кэмбл выглянул в иллюминатор.
3: Перед ним было необычайное зрелище. Горизонт открывался почти на 500 километров. Внизу лежала дикая страна, изрезанная горами. Блестящей змеей сверкал Юкон, а на севере поблескивало в тумане море Бофора. Небо было темно-синее, почти черное, а солнце совершенно белое, ослепительно яркое. Это было небо и солнце, каких никогда не видят люди с земли. Кэмпбелл вновь принялся за работу, но тотчас отбросил вечное перо, которым вел запись, и выбранился. Совершенно невозможно. Пальцы мерзнут даже в перчатках.
2: «К счастью, я закончил свои наблюдения», — сказал Бус. «Интереснейшие данные. Моя теория подтверждается. Результаты нашего полета ошеломят мир, когда мы опубликуем их. В сущности говоря, мы могли бы и начать спуск. Какая высота?»
4: 18735. Нам не хватает еще 1265 метров, Бус. Мы не можем спускаться.
3: У Буса посинел нос. Бус взглянул на аппарат и сказал: «Шар больше не поднимается. Он идет на одной высоте. Балласт израсходован весь».
2: «Вы хотите начать спуск?» —
3: спросил Кэмпбелл, и в его голосе послышались враждебные нотки.
2: «Я полагаю, что это самое разумное и неизбежное», — ответил Бус.
4: «Я не позволю этого сделать», — воскликнул Кэмпбелл, и глаза их встретились.
3: «То есть как вы не позволите?» — спросил Бус с удивлением и некоторой тревогой.
2: «Расплата».
3: Что сделалось с Кэмпбеллом? Или кислород так подействовал на него?
2: Сам Бус от кислорода приходил в приятное возбуждение, но, очевидно, кислород не на всех действует одинаково. Кэмпбелл был раздражен с самого начала полета, и это раздражение все нарастало.
4: «А вот так и не позволю», — ответил он Бусу уже с нескрываемым гневом. «Вы богаче меня и сможете уплатить неустойку, а меня она разорит. Вы знаете, у меня большая семья».
2: «Но если мы с вами погибнем, наши семьи...»
4: «Мы не погибнем, если будем решительны. Трусам место в жарко натопленных кабинетах, а не в гондолах аэростатов. У нас найдется достаточно балласта. Мы выбросим инструменты, которые нам уже не нужны, выбросим посуду, кое-что из одежды.
2: Но кабина закрыта герметически. Не собираетесь же вы вылезать на 60-градусный мороз?»
4: «Я именно и собираюсь сделать это. В Верхоянске мороз еще больше бывает, и ничего, живут люди».
2: «Вы с ума сошли, Кэмпбелл? На такой высоте нет атмосферы».
4: «У нас есть маски, мы наденем их». И Кэмпбелл начал поспешно надевать маску, соединенную трубой с кислородным баллоном. «Если не хотите задохнуться, поспешите надеть и вы», — сказал он и начал собирать инструменты. Бус, как загипнотизированный, надел маску.
2: «Да нет, это невозможно!» — вдруг, сорвав маску, воскликнул Бус. «Я не позволю вам открыть люк! Это безумие!»
4: Не снимая маски, Кэмпбелл сделал угрожающий жест и, собрав инструменты, поднялся по лестнице к люку. С решимостью отчаяния Бус рванулся к Кэмпбеллу, схватил его за ногу и стянул вниз. Завязалась борьба. Кэмпбелл был моложе и сильнее Буса и скоро справился с ним. Он отбросил Буса в угол гондолы, снова собрал инструменты и открыл люк. Кислород шумом вылетел из гондолы. Холод, как вода прорвавшейся плотины, мгновенно наполнил гондолу. Кэмпбелл выбросил инструменты, шар рванулся вверх. Быстро спустившись с лесенки, Кэмпбелл проверил высоту. 19950. Только 50 метров не хватает. Кэмпбелл словно обезумел. Он собирал все, что попадало под руку. К своему ужасу Бус заметил, что Кэмпбелл ухватил путевой журнал с научными записями. Собирая силы в скованном холодом теле, Бус бросился к Кэмпбеллу, но тот уже был на верхней ступеньке. Счастливая мысль озарила Буса. Пока Кэмпбелл был наверху, Бус накрутил кое-как на руку вожу от спускового клапана, рванул ее. Шар начал опускаться. В ту же минуту Кэмпбелл упал с лесенки на пол гондолы.
3: У Берингова пролива рыбаки выловили плававшую возле полупустого шара гондолу. В гондоле лежали в беспамятстве два окоченевших человека. Кривая прибора для записи высоты отмечала потолок — 19
5: Мы читали рассказ Александра Беляева «Рекордный полет».

0: Радио «Звезда».
1: Ричард Бах. Фрагмент из повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Читает Андрей Бархударов.
2: Больше всего на свете Джонатан Ливингстон любил летать. Но подобные пристрастия, как он понял, не внушают уважения птицам. Даже его родители были встревожены тем, что Джонатан целые дни проводит в одиночестве и, занимаясь своими опытами, снова и снова планирует над самой водой. Он, например, не понимал, почему, летая на высоте меньшей полувзмаха своих крыльев, он может держаться в воздухе дольше и почти без усилий. Его планирующий спуск заканчивался не обычным всплеском при погружении лап в воду, а появлением длинной вспененной струи, которая рождалась, как только тело Джонатана с плотно прижатыми лапами касалось поверхности моря. Когда он начал, поджимая лапы, планировать на берег, а потом измерять шагами след, его родители, естественно, встревожились не на шутку. «Почему, Джон? Почему?» — спрашивала мать. «Почему ты не можешь вести себя, как все мы? Почему ты не предоставишь полеты над водой пеликанам и альбатросам? Почему ты ничего не ешь? Сын, от тебя остались перья до кости». «Ну и пусть, мама, от меня остались перья до кости. Я хочу знать, что я могу делать в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать».
3: «Послушай-ка, Джонатан», — говорил ему отец без тени недоброжелательности, — «зима не за горами. Рыболовные суда будут появляться все реже, а рыба, которая теперь плавает на поверхности, уйдет в глубину. Полеты — это, конечно, очень хорошо, но одними полетами сыт не будешь. Не забывай, что ты летаешь ради того, чтобы есть».
2: Джонатан покорно кивнул. Несколько дней он старался делать то же, что все остальные. Старался изо всех сил. Пронзительно кричал и дрался с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы и хлеба, но у него ничего не получалось. «Какая бессмыслица!» — подумал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной старой чайки, которая гналась за ним. «Я мог бы потратить все это время на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать еще так много!» И вот уже Джонатан снова один в море. Голодный, радостный, пытливый. Он изучал скорость полета и за неделю тренировок узнал о скорости больше, чем самая быстролетная чайка на этом свете. Поднявшись на 1000 футов над морем, он бросился в пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через 6 секунд он уже летел со скоростью 70 миль в час, со скоростью, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость. Раз за разом одно и то же. Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, он терял управление. Подъем на 1000 футов, мощный рывок вперед, переход в пике, напряженные взмахи крыльев и ответственное падение вниз — а потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх. Он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы восстановить равновесие, и будто пожираемый пламенем, кувырком через правое плечо входил в штопор. Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Он сделал 10 попыток, и каждый раз, как только скорость превышала 70 миль в час, он обращался в неуправляемый поток взъерошенных перьев и камнем летел в воду. «Все дело в том, — понял, наконец, Джонатан, когда промок до последнего перышка, — все дело в том, что при больших скоростях нужно удержать раскрытые крылья в одном положении, махать, пока скорость не достигнет 50 миль в час, а потом держать в одном положении». Он поднялся на 2000 футов и попытался еще раз. Входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул крылья, а когда достиг скорости 50 миль в час, перестал шевелить ими. Это потребовало неимоверного напряжения, но он добился своего. 10 секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью 90 миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полета для чаек. Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил тот же безжалостный, неумолимый вихрь. Он мчал его со скоростью 90 миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над морем Джонатан чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, воду. Когда он пришел в себя, была уже ночь. Он плыл в лунном свете по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя неудачи легло на его спину еще более тяжким грузом. У него появилось смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлек его на дно, и тогда, наконец, все будет кончено. Он начал погружаться в воду и вдруг услышал незнакомый глухой голос где-то в себе самом. «У меня нет выхода. Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много о полетах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись я для скоростных полетов, у меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я питался бы мышами, а не рыбой. Мой отец прав. Я должен забыть об этом безумии. Я должен вернуться домой, к своей стае, и довольствоваться тем, что я такой, какой и есть. Жалкая, слабая чайка». Голос умолк, и Джонатан смирился. «Ночью место чайки на берегу, и отныне, — решил он, — я не буду ничем отличаться от других. Так будет лучше для всех нас». Он устало оттолкнулся от темной воды и полетел к берегу, радуясь, что успел научиться летать на небольшой высоте с минимальной затратой сил. «Но нет, — подумал он, — я отказался от жизни, отказался от всего, чему научился. Я такая же чайка, как все остальные, и я буду летать так, как летают чайки». С мучительным трудом он поднялся на 100 футов и энергичнее замахал крыльями, торопясь домой. Он почувствовал облегчение от того, что принял решение жить, как живет стая. Распались цепи, которыми он приковал себя к колеснице познания. Не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно перестать думать и лететь в темноте к береговым огням.
3: «Темнота!» — раздался вдруг тревожный глухой голос. «Чайки никогда не летают в темноте».
2: Но Джонатану не хотелось слушать. «Как приятно, — думал он, — луна и отблески света, которые играют на воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней, и кругом все так мирно и спокойно».
3: «Спустись! Чайки никогда не летают в темноте. Родись ты, чтобы летать в темноте, у тебя были бы глаза совы, у тебя была бы не голова, а вычислительная машина, у тебя были бы короткие крылья сокола».
2: Там, в ночи, на высоте 100 футов, Джонатан Ливингстон прищурил глаза. Его боль, его решение, от них не осталось и следа. «Короткие крылья! Короткие крылья сокола! Вот в чем разгадка! Какой же я дурак! Все, что мне нужно, — это крошечное, совсем маленькое крыло. Все, что мне нужно, — это почти полностью сложить крылья и во время полета двигать одними только кончиками. Короткие крылья!» Он поднялся на 2000 футов над черной массой воды и, не задумываясь ни на мгновение о неудаче, о смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы, перо к перу и вошел в отвесное пике. Ветер оглушительно ревел у него над головой. 70 миль в час, 90, 120, еще быстрее. Сейчас при скорости 140 миль в час он не чувствовал такого напряжения, как раньше при 70. Едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из пике, и он пронесся над волнами, как пушечное ядро, серое при свете луны. Он сощурился, чтобы защитить глаза от ветра, и его охватила радость. 140 миль в час, не теряя управления. Если я начну пикировать с 5000 футов, а не с 2, интересно, с какой скоростью... Благие намерения позабыты, унесены стремительным, ураганным ветром. Он не чувствовал угрызений совести, нарушив обещание, которое только что дал самому себе. Такие обещания связывают чаек, удел которых заурядность. Для того, кто стремится к знанию и однажды достиг совершенства, они не имеют значения. На рассвете Джонатан возобновил тренировку. С высоты 5000 футов рыболовные суда казались щепочками на голубой поверхности моря, а стая за завтраком — легким облаком пляшущих пылинок. Он был полон сил и лишь слегка дрожал от радости. Он был горд, что сумел побороть страх. Не раздумывая, он прижал к телу переднюю часть крыльев, подставил кончики крыльев, маленькие уголки, ветру и бросился в море. Пролетев 4000 футов, Джонатан достиг предельной скорости. Ветер превратился в плотную вибрирующую стену звуков, которая не позволяла ему двигаться быстрее. Он летел отвесно вниз со скоростью 214 миль в час. Он прекрасно понимал, что если его крылья раскроются на такой скорости, то он, чайка, будет разорван на миллион клочков. Но скорость — это мощь, скорость — это радость, скорость — это незамутненная красота. На высоте 1000 футов он начал выходить из пике. Концы его крыльев были смяты и изуродованы ревущим ветром. Судно и стая чаек накренились и с фантастической быстротой вырастали в размерах, преграждая ему путь. Он не умел останавливаться. Он даже не знал, как повернуть на такой скорости. Столкновение — мгновенная смерть. Он закрыл глаза. Так случилось в то утро, что на восходе солнца Джонатан Ливингстон, закрыв глаза, достиг скорости 214 миль в час и под оглушительный свист ветра и перьев врезался в самую гущу стаи за завтраком. Но чайка удачи на этот раз улыбнулась ему. Никто не погиб. В ту минуту, когда Джонатан поднял клюв в небо, он все еще мчался со скоростью 160 миль в час. Когда ему удалось снизить скорость до 20 миль, и он смог, наконец, расправить крылья, судно находилось на расстоянии 4000 футов позади него и казалось точкой на поверхности моря. Он понимал, что это триумф. Предельная скорость — 214 миль в час для чайки. Это был прорыв, незабываемый, неповторимый миг в истории стаи и начало новой эры в жизни Джонатана. Он продолжал свои одинокие тренировки. Он складывал крылья и пикировал с высоты 8000 футов и скоро научился делать повороты. Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и... Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа.
1: Мы читали фрагмент из повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».

0: слушаете «Радио Звезда». Джакомо Казанова. Фрагмент из книги «Мемуары». Читает Владимир Рыбальченко.
1: У Милиссимо я также познакомился с молодым гвардейским офицером по имени Зиновьев, близким родственником Орловых. Он представил меня английскому посланнику, лорду Маккартнию. Этот посланник, молодой, богатый, любезный, красивый, влюбился в одну фрейлину. Их связь обнаружилась, императрица простила фрейлину, но настояла на отозвании посланника. Госпожа Лольё дала мне также письмо к княгине Дашковой, находившейся тогда в немилости и жившей в своих владениях. Я отправился к ней за 3000 верст от столицы. Я нашел ее в трауре после смерти мужа. Она предложила рекомендовать меня графу Панину. Я узнал, что Панин часто приезжал к княгине Дашковой и находил непонятным, как императрица могла допустить, чтобы ее министр находился в интимных отношениях с женщиной, бывшей в ссылке. Тайна объяснилась впоследствии. Я узнал, что Панин был отцом княгини. До тех пор я думал, что он был ее любовником. Княгиня Дашкова состоит теперь президентом Петербургской академии наук. Кажется, что Россия есть страна, где полы перепутались. Женщины управляют, женщины председательствуют в ученых обществах, женщины участвуют в администрации и в дипломатии. Недостает лишь одного этой стране, одной лишь привилегии этим красавицам – быть во главе войска. В день крещения я присутствовал на Неве, на странной церемонии, на благословление речной воды, покрытой тогда льдом в 4 фута толщиной. Эта церемония привлекает огромную толпу, потому что после богослужения там крестят новорожденных, погружая их ногими в отверстие, сделанное во льду. В Мемеле госпожа Брагончи, флорентийка, дала мне письмо к одной венецианке, госпоже Роккалини, приехавшей в Петербург с намерением поступить на сцену Большого театра в качестве певицы. Эта девица, ничего не понимавшая в пении, не поступила на сцену. Тут она познакомилась с одной француженкой по имени Прот, женой купца. Роккалини, которую в Петербурге называли сеньора Виченца, бывая у Прот, вскоре познакомилась со всем ее обществом и вошла в моду. Увидав Роккалини, я сейчас узнал ее. Лет 20 тому я знавал ее в Венеции. Я, однако, не решился напомнить ей о себе, боясь дать ей понять, что знаю, как она стара. Думаю, что и она узнала меня. У нее был брат по имени Монтальти, который намеревался убить меня однажды вечером на площади Святого Марка. Впоследствии я узнал, что Роккалини была душой заговора, направленного против моей жизни. Она встретила меня одновременно и как новое лицо, и как старого знакомого. Она пригласила меня к себе на другой день. «Если вы любите красивых женщин, — сказала она, — то я вам покажу настоящее чудо в этом отношении». И действительно, Прот была в числе приглашенных. Никогда еще я не видал более красивой женщины. Известна моя слабость к прекрасному полу. Я стал за ней ухаживать и, в конце концов, пригласил ее обедать со мной в Екатерингоф у отличного болонского ресторатора, которого не забыли еще гастрономы, у знаменитого Локотелли. Вместе с нею я пригласил Зиновьева, госпожу Колонна, сеньору Виченца и одного музыканта, ее друга. Обед прошел очень весело. За несколько времени до моего отъезда в Москву императрица поручила своему архитектору Ринальди построить на Дворцовой площади большой деревянный амфитеатр, план которого я видел. Ее величество намеревалось дать большую карусель, где бы блистал цвет воинов ее империи. Все подданные монархини были собраны на этот праздник, который, однако же, не имел места. Дурная погода помешала этому. Было решено, что карусель состоится в первый хороший день, но этот день не наступил. И действительно, утро без дождя, ветра или снега чрезвычайно редко в Петербурге. В Италии мы рассчитываем на хорошую погоду, в России нужно наоборот – рассчитывать на скверную. Поэтому я всегда смеюсь, когда встречаю русских путешественников, рассказывающих о чудесном небе их родины. странном небе, которое я не видел без серого тумана и густых хлопьев снега.
0: Мы читали фрагмент из книги Джакомо Казановы «Мемуары».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Возникающая от украинских ударов проблемы не носит критического характера. Все поврежденные объекты в России быстро восстанавливаются. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент отметил, что на фоне атак необходимо быстро и существенно наращивать производство наиболее востребованных средств противовоздушной обороны. Эти же комплексы нужно постоянно совершенствовать. Глава государства добавил, что для отражения атак на российскую инфраструктуру необходима слаженная работа всех уровней структур, при этом приоритет должен отдаваться защите людей и гражданского населения. Накануне Владимир Путин выступил на предвыборном съезде «Единой России», где обозначил ключевые ориентиры страны. Глава государства заявил, что Россия твердо намерена отстаивать свои фундаментальные ценности, образ жизни, традиции, суверенное мировоззрение.
2: Россия может быть только сильной, самостоятельной державой, или не будет никакой России. Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. А пробуют, как в народе говорят, на зуб. Хотят ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредь.
1: Владимир Путин добавил, что вся Россия поддерживает своих героев, верит в армию и флот. Президент подчеркнул, что герои спецоперации – это подлинная элита страны. На севере Камчатки ведется борьба с масштабным природным пожаром. Его площадь превысила 2000 гектаров. Возгорание зафиксировано на территории Тегильского округа. В МЧС отметили, что угрозы населенным пунктам и задымления нет. Особый противопожарный режим продолжает действовать в нескольких муниципалитетах региона. В юго-западной китайской провинции Сычуань зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 5,5. В результате происшествия легкие травмы получили 13 человек, сообщают местные власти. Подземные толчки были зарегистрированы в районе поселка Шахэ. Очаг залегал на глубине 6 километров. Всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медпомощь. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Российская сборная победила в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду среди спортсменов не старше 15 и 18 лет. Соревнования прошли в Будапеште. Наши спортсмены смогли завоевать 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. На втором месте Германия, на третьем Украина. На этих состязаниях российские спортсмены выступали под флагом страны и в сопровождении национального гимна.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Махачкала. Проспект Расула Гамзатова. Главная магистраль города. Оживленная, автомобильная, шумная, с бульваром посередине. А вечером при свете фонарей проспект превращается в уютный променад. Заполняются народом кафе и рестораны, разноцветные огни вывесок освещают лица уличных музыкантов. Люди выходят сюда на вечернюю прогулку. На проспект Расула Гамзатова.
1: Имя на карте.
2: Свое название проспект получил в 2005 году в честь удивительного человека, который написал слова знаменитой песни о войне «Журавли». Первым ее спел Марк Бернес.
3: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
2: У этой песни пронзительная и очень грустная история.
1: Имя на карте.
2: Мимо военной темы Гамзатов пройти никак не мог. Просто не имел права. На фронте погибли два его старших брата. А еще однажды в Северной Осетии он увидел памятник. Скорбящую мать, которая провожает взглядом улетающих птиц. Памятник семи братьям Газдановым, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Все семеро ушли на фронт. Из них до войны успел жениться только один. Уходя, он оставил дома беременную жену. После третьей похоронки сердце матери не выдержало. Овдовевший отец остался в опустевшем доме с невесткой и маленькой внучкой. Когда в село пришла последняя, седьмая похоронка для Газдановых, почтальон отказался ее нести. Тогда сообщить о смерти сына решили старейшины. Увидев их издалека, отец все понял. Он умер от инфаркта с внучкой на руках. А на использование в качестве символа белого журавля Гамзатова натолкнула история, которую он услышал в Хиросиме в 1965 году. Девочка Садака через 10 лет после атомной бомбардировки заболела лейкемией и, надеясь на излечение, складывала из бумаги журавликов. Согласно японской легенде, если сложить 1000, можно загадать любое желание, которое обязательно сбудется. Она сложила 1000 журавликов. Но желание не сбылось.
1: Имя на карте.
2: Своим успехом песня «Журавли» во многом обязана фронтовикам, переводчику Науму Гребневу и композитору Яну Френкелю. И, конечно, певцу Марку Бернесу. Но у них ничего бы не получилось без могучего душевного импульса самого Расула Гамзатова. На проспекте его имени в Махачкале можно встретить самого поэта. Бурка, не спадающая с плеч, костюм, галстук. Это памятник. Каждый год, 22 октября, в день белых журавлей, люди приносят к нему цветы.

0: Махачкала. Проспект Расула Гамзатова.
1: Имя на карте.
2: Премьера

она любила эту сказку небес. И по ночам она играла с ним среди мостов и церквей.

феврале она ушла и не вернулась домой. Город заболел, он ждал, он стал сам не свой. Зачем эти тысячи лиц, зачем дома и слава? Зачем эти песни, если их не слышит она?

0: Гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опош, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.

0: мундирования.
1: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу «свой-чужой» короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
2: Гусарский ментик.
1: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир Ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
2: Форма и содержание. Гусарский ментик.
3: Радиозвезда.
4: Всемирная энциклопедия еды. Александр Дюма, отец, любил не только хорошо поесть, но и готовить. И не только себе. Среди друзей он прослыл прекрасным поваром. «Пальчики оближешь», — восклицали они после очередного угощения писателя. Дюма это льстило, ведь приемы и вечеринки он обожал. И особенно, когда сам составлял для них меню. А еще француз периодически совершал, как бы сегодня сказали, гастротуры. Ездил по свету и собирал рецепты. Во время путешествия по России Дюма побывал в гостях у русской писательницы Авдотьи Панаевой. Она была поражена его аппетитом. Съел и утку, и щи, и поросенка с хреном, закусил это грибами в сметане и пирогами с вареньем, отмечала мемуаристка в своих воспоминаниях. Кстати, благодаря той поездке Дюма пополнил свою коллекцию рецептов холодным супом, ботвиньей и осетриной по-славянски. Кулинарное мастерство автор «Трех мушкетеров» оттачивал на протяжении всей жизни. Уже в преклонном возрасте он перенес все свои знания в этой области на бумагу. Так появилась монументальная книга «Большой кулинарный словарь». Издание опубликовали уже после смерти писателя небольшим тиражом. И поговаривают, оно было раскуплено всего за пару часов. Сегодня адаптированную книгу можно приобрести на русском языке и приготовить по ней любимое блюдо Дюма. Например, королевские палочки эпохи Столетней войны или вишневый суп. Писатель не любил точные пропорции. Творил на кухне на глазок. Поэтому в книге встречаются выражения: «Берите толстые ломтики», «Отрежьте добрый кусок». И, конечно, каждый приведенный рецепт снабжен удивительной историей в стилистике Дюма о десертах королей или пользе пончиков. Всемирная энциклопедия еды. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
1: 24 августа 1867 года в порт Севастополя вошел круизный пароход «Квакер-Сити». На пристани собралась толпа любопытных. Еще бы! Корабль приплыл из далекой Америки, страны, где люди ходят вверх тормашками. Во всяком случае, многие так думали. Однако сенсации не случилось. Пассажиры сошли на берег обычным порядком и отправились гулять по городу, который еще не успел восстановиться после Крымской войны. Позже один из гостей написал:
2: «Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины. Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков, полное разорение. Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши».
1: Автора этих строк звали Сэмюэль Клеменс или Марк Твен. Так привычнее. О дальних странствиях Сэмюэль мечтал давно. И когда ему на глаза попалась реклама невиданного доселе круиза, твердо решил: «Еду». Его ждали Рим, Париж, Афины, библейский Иерусалим, древний Константинополь и, наконец, Крым. Дело было за малым – найти деньги. По сегодняшним меркам что-то около 20 тысяч долларов. Такой суммы у Клеменса не было. Зато был талант и связи в газете «Альта Калифорния». Владелец издания согласился оплатить путешествие Сэмюэля в обмен на его путевые заметки. Под каждой публикацией стояла подпись «Марк Твен». Такой псевдоним выбрал себе будущий классик американской литературы.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Марк Твен исправно выполнял условия договора. Впоследствии его писем и телеграмм хватит на целую книгу. В ней найдется место и воспоминаниям о России.
2: «Мы довольны тем, что побывали в Севастополе. Еще нигде нас не принимали с таким радушием. Здесь мы чувствовали, что достаточно просто быть американцем, и никаких других виз нам уже не требуется».
1: В середине 19 века Россия и Америка дружили. Во время Крымской кампании Соединенные Штаты отказались воевать на стороне Турции. В свою очередь, император Александр II оказал поддержку северянам в их борьбе с рабовладельческим югом. Две русские эскадры, хоть и не принимали участие в боях, но своим присутствием произвели должный эффект. И все же приглашение в Ливадийский дворец стало для американских туристов полной неожиданностью. Протокол требовал наличия приветственного письма в адрес государя. Марк Твен вызвался его написать.
2: «Америка обязана России многим. Она состоит должником России во многих отношениях. Мы ценим нашу дружбу во время великих бедствий и молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и в будущем».
1: Прием состоялся 26 августа 1867 года. Марк Твен был поражен простотой российского императора в общении. Несмотря на то, что Александр II выглядел, цитата, «величественнее французского императора и турецкого султана», в своих манерах он не был похож ни на того, ни на другого. Открытый, гостеприимный, обходительный. Он внимательно слушал гостей и сам охотно отвечал на вопросы. Марк Твен вернулся на родину знаменитым. Его книга «Простаки за границей» имела огромный успех. Потом появятся Том Сойер, Гекльберри Финн, «Янки при дворе короля Артура», а еще критические статьи о трагедии на Ходынском поле, о кровавом воскресенье и последующих событиях. В общем, о России Марк Твен не забыл.

радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия не даст Украине шанса остановить продвижение российских войск. С таким заявлением в интервью «России-24» выступил Владимир Путин. Президент подробно остановился на обстановке в зоне ответственности группировок наших войск. Российский лидер отметил, в частности, что наши бойцы уже контролируют 96% Константиновки.
2: Затем будет сама Дружковка. От Дружковки до Краматорска, который считается у киевских сегодняшних властей временной столицей Донецка, так вот, до Краматорска там всего 4 километра. И там тоже нет особого укрепления.
1: Рассказал президент и об обстановке в районе Купянска.
2: Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
1: Отметил верховный главнокомандующий и успехи бойцов группировок войск Востока, а также Днепр.
2: На широком фронте продвигаются от 1 километра до километра 300 метров ежедневно. Большая зона ответственности и у группировки Днепр. Она успешно воюет на Ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.
1: Что касается ударов украинских боевиков по российской критической инфраструктуре, то они не влияют на положение дел в зоне проведения специальной военной операции, отметил президент. Владимир Путин подчеркнул, что ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и чувствительные. Говоря об успехах наших военнослужащих, глава государства также рассказал о том, что российским бойцам до Сум осталось около 10 километров. Правда, политических планов на этот город нет. В этом регионе наша армия лишь создает зону безопасности. Подробно президент остановился и на действиях группировки войск «Запад». Верховный главнокомандующий сообщил о том, что в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Кроме того, хорошим темпом наши бойцы двигаются к Славянску. Остается 8-9 километров. А еще наши штурмовики прорвали трехуровневую линию обороны в зоне ответственности группировки войск «Центр». Наши силы подошли к населенному пункту Доброполье, а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей боевиков нет. В интервью президент еще раз подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжат делать все для достижения целей специальной военной операции. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы? Там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Сами не летаем и другим не даем. Думаете, это шутка? Ничего подобного. Это неофициальный девиз войск противовоздушной обороны нашей страны. Где же готовят этих бравых парней, которые сами-то вроде бы в небо не поднимаются, но и все, чему там находиться не должно, непременно собьют? Вариантов несколько. Один из них – Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
1: От слов к делу.
2: Год основания – 1951. Срок обучения – 5 лет. Воинское звание выпускников – лейтенант. Те, кто неравнодушен к математике, физике, информационным технологиям, кого с детства притягивают радиоэлектронные устройства, добро пожаловать! В вашем распоряжении несколько факультетов, лучшие преподаватели, доценты и кандидаты наук. Не пожалеете! И слова «чистое небо над головой, чистая совесть» для вас станут не пустым звуком.
1: От слов к делу.
2: Сами не летаем и другим не даем.
1: Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны России.
0: Радиозвезда.
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Все приплыли».
3: Давным-давно к берегам Северной Америки причалили корабли европейских первооткрывателей. Высадились моряки и думают: а куда дальше-то идти? Есть тут кто живой? А в ответ тишина. Что делать? Решили так: если Америка северная, то нужно идти на север. А что? Логично. День идут, второй прошагали, третий — никого. И вдруг на четвертые сутки марш-броска видят путешественники озеро, льдом покрытое, а на нем, на озере, с десяток индейцев-иракезов бегает. В руках у каждого длинная палка. Этими самыми палками катают краснокожие по льду круглую такую каучуковую чебурашку и друг другу ее передают, делают точные передачи. «Да это же хоккей!» — воскликнули европейцы. «Финал Кубка Стэнли! А Саша Овечкин играет? А где можно билеты купить?» Аборигены тут же сделали перерыв. К иностранным гостям подошли, мол: «Че вам нужно, люди добрые? С чем пожаловали?» «Кленовый сироп. Попробуйте». Мореплаватели от фуршета отказались, на индийские вигвамы указали и спросили: «А как эта страна называется?» «Как вы сказали?» «Канада». «Красиво». Это только потом выяснилось, что на местном наречии «Канада» означает «селение», «поселок» или «деревня». Что ж, действительно, современные американцы даже сегодня называют Канаду большой такой деревней. А мы этого делать не будем. Хотя бы потому, что Канада подарила миру игру под названием хоккей. Вот за это канадцам наше огромное человеческое спасибо. Плывем дальше. Австралия. Пятый материк. Знаете, как переводится? Нет, вовсе не зеленый континент, а Южная Земля. А вот теперь стоп. Какая такая Южная Земля? Ведь на самом юге находится Антарктида, а не Австралия. Почему так произошло? Кто все перепутал? Рассказываю. Австралия была открыта раньше Антарктиды. И для нее, для Австралии, заранее было придумано имя Южная Земля. Почему заранее? Да потому что думали, что дальше на юге ничего нет. А когда русские в 1820 году неожиданно для всех открыли еще и Антарктиду, то название менять уже не стали. истории с географией.
4: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Сегодня день партизан и подпольщиков.

0: операции специальных подразделений.
1: Великая Отечественная война. Осень 1941 года. 16 ноября в ходе ожесточенных боев гитлеровские войска заняли город Керчь. Части Красной Армии отступили. Несколько советских подразделений, прикрывая отход главных сил, оказались в окружении и заняли оборону в аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась и часть местного населения. Горожане и кадровые военные сформировали партизанский отряд имени Ленина. Более месяца, с ноября до середины декабря 41-го, мобильные группы партизан действовали в глубоком тылу противника, перехватывали важнейшие вражеские донесения, вели подпольную работу в Керчи. В конце декабря 41-го года фашисты зацементировали многие выходы из каменоломен. Так народные ополченцы оказались заперты в подземелье. Партизан решили вырваться из оцепления. Они разработали детальный план всей операции.
2: Разрешите доложить, товарищ командир. Сержант Никитин прибыл по вашему приказанию.
3: Как думаете, где нам проще будет вырваться из этого каменного мешка?
2: Ну, либо с северного, либо с восточного выходов, командир.
3: Так, подготовьте взрывчатку.
2: Есть.
3: Отряд будет вырываться через восточный выход. Но самый мощный взрыв должен быть на севере каменоломни. Все ясно?
2: Так точно.
3: Пусть фашисты думают, что мы там пойдем.
1: 30 декабря 1941 года партизаны с боем вырвались из каменоломен.
4: Разведка! Прикрыть основную группу на восточном выходе! Шустрее, ребята, шустрее! Уходим в лес!
1: С 16 ноября по 30 декабря 41 года партизанский отряд имени Ленина действовал в аджимушкайских каменоломнях. В конце года они сумели прорвать вражеское оцепление и приступили к ведению активных боевых действий в тылу противника. Всего в годы Великой Отечественной войны партизанским отрядом имени Ленина было уничтожено 180 солдат и офицеров противника, 6 автомашин, 10 мотоциклов и радиостанция. Захвачены 2 вражеских полковых знамени. Освобождены из заключения 25 керченских подпольщиков. В 1942 году, во время повторного захвата Керченского полуострова гитлеровскими войсками, аджимушкайские каменоломни вновь приютили партизан. Во время фашистской газовой атаки 24 мая 1942 года погибло несколько тысяч народных ополченцев. После войны в 1967 году в аджимушкайских каменоломнях был открыт подземный музей героической обороны Керченского полуострова.
0: Радио «Звезда». Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: 1942 год. Нашей контрразведке стало известно о возможной высадке на Таймыр диверсантов. Красноармейцы прочесывают местность. Один из бойцов поскальзывается и замирает на месте. Под сапогом круглый металлический предмет. «Мина, ложись!» Все падают. Но взрыва нет. Сержант-сапер встает и медленно идет к вражеской мини-ловушке. И берет ее в руки. Так ведь это консервы. Эх вы, вояки. На этикетке надпись «Суточные щи, фабрика консервов, Санкт-Петербург, 1900 год». В 1902 году экспедиция Эдуарда Толля исследовала Таймыр в надежде разыскать землю Санникова. По дороге ученые делали в ледниках схроны продовольствия, чтобы не голодать на обратном пути. В мерзлоте провизия хранилась долго. Так же поступали и другие путешественники. Хотя уже в 1937 году в СССР для них был разработан спецпаек. На завтрак – шоколад, омлет, грудинка, масло, икра, на полдник – чай, конфеты, кофе, сало, рис, сухари. На обед и ужин – куриные котлеты, пюре, компот, кисель, пудинг. Всего 6250 килокалорий в сутки. Для сравнения, в начале 20 века паёк самых тяжелых профессий – каменоломов и дровосеков – составлял всего лишь 5 тысяч килокалорий. В наши дни полярники на станции «Мир», что в Антарктике, получают еду самолетом из ближайшего города, южноафриканского Кейптауна. В меню грудинка копченая, рулеты из семги, свежие овощи, фрукты, борщ и, конечно же, суточные щи, которые так любят полярники. А тогда, в 1942 году, на полуострове Таймыр фашистские диверсанты обнаружены не были. На привале наши солдаты решили попробовать консервированные щи 1900 года выпуска. Благо, на этикетке был рецепт. Разбавляется водой количеством 2/3 той жестянки, где находится консерв. Нагревается и кипятится 10 минут. Щи, которые настаивались почти 50 лет, бойцы оценили. Вкус был отменным. Солдат ждал сложный переход на большую землю, но бойцы не спешили. Возле костра они с благодарностью вспоминали экспедицию Эдуарда Толя и решили захватить с собой в обратную дорогу несколько старинных банок консервированных щей. Солдаты знали, что
0: война войной, а обед по распорядку.
6: Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Когда псевдоцарь управдом Бунша принимает шведского посла, справа и слева от государева трона стоят два бравых молодца. О них наш сегодняшний рассказ.
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Рында.
6: Да, все верно. Рында – это корабельный колокол. Но есть и другие значения. Прежде всего, телохранитель и оруженосец великих князей московских. Древнерусским словом «рыдель» или «рындель» называли в старину знаменосца. Ну как в старину? Начиная с 16-го столетия.
7: История воинских званий.
6: Рынды назначались из молодых мужчин самых знатных родовитых семейств, которые находились обычно в чине стольника или стряпчего. Они сопровождали царя в походах и поездках. Во время дворцовых церемоний оруженосцы стояли в парадных, как правило, белых одеждах по обе стороны трона с бердышами в руках. Это такие небольшие топорики. В годы войны рынды повсюду безотлучно следовали за государем, неся за ним оружие.
7: По случаю присвоения.
6: Придворный рында не мог выглядеть как обычный стрелец, поэтому у него была особая форма. Горностаевая шуба, сафьяновые черные сапоги, песцовая белая шапка.
7: История воинских званий.
6: Впервые название «рында» встречается в Никоновской летописи в рассказе о Куликовской битве. Позже царские телохранители сражались под знаменами Ивана Грозного у стен Владимира и Нижнего Новгорода. Штурмовали Казань. Так, в июле 1547 года, во время военного похода в Коломну, особо отличились князь Иван Федорович Мстиславский, Никита Романович Юрьев, князь Федор Никитич Щенин и Алексей Адашев. Они одними из первых атаковали вражескую крепость.
7: По случаю присвоения.
6: Что ж, на этом вроде бы все. Хотя нет, постойте.
8: Вся охрана свободна. Царь трапезничать желает.
7: Рында. По случаю присвоения.
9: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
10: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Не имея успехов на поле боя, Украина прибегает к террористическим атакам и методам информационной войны, но Россия не даст противнику шанса и не остановит спецоперацию. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства объяснил, чего пытается добиться Киев, нанося удары по нашей инфраструктуре.
2: Удары по нашей гражданской инфраструктуре наносится не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях.
1: О положении в зоне спецоперации верховный главнокомандующий рассказал подробно по всей линии соприкосновения. Отдельно президент отметил успешное продвижение наших вооруженных сил к Славянско-Краматорской агломерации, последнему и наиболее укрепленному рубежу украинских боевиков на территории Донецкой Народной Республики. Все муниципальные округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. На местах уже работают ремонтные бригады и аварийные службы. Ранее масштабные отключения света произошли в Запорожской области. По информации главы региона Евгения Балицкого, причиной ЧП являются целенаправленные украинские атаки. Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба. Соединенные Штаты и Иран сегодня продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании. Об этом пишет агентство Рейтер. По данным Axios, Вашингтон и Тегеран планируют обсудить в Дохе ситуацию вокруг Армузского пролива. Также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга. Отметим, на минувших выходных страны обменялись ударами. Американцы атаковали Исламскую Республику в ответ на якобы обстрелы коммерческого судна в Армузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Цены на автозапчасти дорожают. Процесс идет неравномерно, но по отдельным маркам и категориям рост уже достигает 15-20%, сообщили «Известиям» участники рынка. Основными факторами стали волатильность курса рубля, удорожание логистики, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка, в связи с чем увеличивается спрос на автодетали. По прогнозам экспертов, к концу года запчасти могут подорожать еще на 10%.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на трассе М4 Дон от деревни Калиновка до Московской кольцевой. Время в пути 40 минут. Более 20 минут составит потеря по времени на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Затор на 15 минут на Симферопольском шоссе, Домодедовского шоссе до обводной дороги. До четверти часа можно потерять в пути на Дмитровке от поворота на Федоскино до стоянки для отдыха. Более 10 минут

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько человек стали партизанами в годы войны, какой процент от российского автопарка занимают праворульные машины, чему фильм «Вертикаль» может научить современную молодежь. В России День партизан и подпольщиков – памятная дата, которая была учреждена в 2009 году и приурочена к выходу исторической директивы 29 июня 1941 года. Как зарождалось партизанское движение в годы войны? В каких условиях существовало и какую роль сыграло в итоговой победе? Выяснил Ким Андреев.
2: Потайными тропинками ходит зоркая месть, ходит в цепи, смыкается, обложила весь край, где не ждут, объявляется. Александр Твардовский посвятил эти строки партизанам, которые на протяжении войны вели ожесточенную борьбу в тылу врага. Отряды народных мстителей стали появляться уже в июне 41-го, к примеру, на территории нынешней Белоруссии, которая в числе первых приняла на себя удары немецких захватчиков. Особое место в истории занимают Тихон Бумажков и Федор Павловский. Первые партизаны, удостоенные звания Героев страны, рассказывает кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации истории союзного государства Дмитрий Суржик.
3: Первый успешный бой провели уже 15 июля 41 года. При переправе немецкой тяжелой техники через реку Птич народные мстители уничтожили 15 танков, 6 бронемашин и около 100 человек живой силы противника. А уже к началу августа партизанский отряд ликвидировал свыше 300 вражеских солдат и офицеров, взорвал более 20 мостов, пустил под откос даже бронепоезд и захватил трофеи, в том числе важные штабные документы врага.
2: Бумажков погибнет в декабре 41-го при выходе из окружения в Полтавской области. Павловский пройдет всю войну и доживет до 1989-го. Таких, как они, в годы Великой Отечественной было более миллиона человек. Партизанские отряды действовали на всех оккупированных территориях – от Минска и Смоленска до Крыма и Кубани. Военная дисциплина, рискованные атаки и жизнь в экстремальных условиях – такими были партизанские будни, говорит ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского государственного краеведческого музея Александр Луговой.
4: Жили партизаны преимущественно в землянках, либо в летнее время могли жить в шалашах. А так-то партизаны, они все время реагировали. Нападения врага, они часто приводили к разрушению партизанских лагерей. Все надо было постоянно начинать сначала. Конечно, без поддержки массовой со стороны мирного населения сопротивление в тылу врага не получилось бы.
2: В партизанские отряды записывались добровольцы всех возрастов и профессий, от крестьян и красноармейцев, оказавшихся в окружении, до подростков и стариков. В Краснодарском крае прославился так называемый «интеллигентный отряд», состоявший в основном из инженеров и университетских преподавателей. Научные знания, полученные в ходе мирной жизни, помогали им раз за разом сокрушать противника на войне, продолжает Дмитрий Суржик.
3: Партизаны передавали в центр важные разведданные и сами производили химические вещества, сами создавали взрывчатку, поэтому взрывчатку они могли не жалеть. В ходе одной из разведок уничтожили ДЗОТ нацистов, а когда к врагу пришло подкрепление, они воспользовались суматохой и угнали легкий танк. На этом танке парни ворвались в станицу Смоленскую и открыли шквальный огонь по гитлеровцам.
2: В учебнике навсегда вошел и другой знаменитый эпизод. В ноябре 43-го советский киномеханик Константин Чехович совершил одну из самых дерзких партизанских атак в истории войны. Он в одиночку заминировал кинотеатр в оккупированном Порхове Псковской области. В здании в тот момент находилось более 700 гитлеровцев, в том числе десятки офицеров и два генерала. Ни один мирный житель при этом не пострадал. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Число праворульных автомобилей в России достигло 4 миллионов. Это более 8% от всего автопарка, сообщил агентству ТАСС доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. Почему растет популярность таких машин и могут ли они стать причиной роста аварийности на дорогах? Мы спросили вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.
5: Мы не видим в тех регионах, где праворульных автомобилей очень много, какого

0: сверхъестественного роста аварийности. Сейчас госавтоинспекция заказывает совместно с Минтрансом у ГУПНАМИ исследование о том, опасны они и не опасны дополнительно эти праворульные автомобили. Но нужно четко понимать, что огромное количество россиян на них ездит, и это число растет. И расти будет по одной простой причине. Из Японии приезжает много автомобилей, и эти автомобили с правым рулем востребованы, потому что, собственно, дешевы.
1: А легко ли привыкнуть к правому рулю?
0: Ты адаптируешься довольно быстро, довольно просто, и люди, которые привыкают к этому, каких-либо дополнительных сложностей, за исключением, может быть, там, ситуации с обгоном, не испытывают.
2: Власти сейчас обсуждают необходимость введения в российских автошколах программ праворульного вождения. Они могут появиться там, где доля соответствующих машин высока. Например, на Дальнем Востоке. Ряд экспертов рекомендуют ставить на автомобили с правым рулем систему камер обгона и двигаться с большей дистанцией до впереди идущего транспорта, чтобы увеличить угол обзора.
3: Утро на радио «Звезда».
2: В школах начнут изучать советские и российские фильмы из списка 100 лучших. При этом после просмотра ученики будут обсуждать кино на уроках. Такое поручение Министерству просвещения дал президент Владимир Путин. Картина «Вертикаль» на тему альпинизма – одна из лент этого списка. Максим Петренко расскажет, как она создавалась, благодаря какому стечению обстоятельств на съемки попал Владимир Высоцкий и чему фильм может научить современную молодежь.
4: Фильм «Вертикаль» середины 60-х – это дипломная работа выпускников ВГИКа Станислава Говорухина и Бориса Дурова. На руках у них был сценарий о сложностях горных восхождений, но историю решили доработать, внести нотку романтики и усилить атмосферу песнями. Владимира Высоцкого пригласят сниматься позже, а изначально рассчитывали на Юрия Висбора. Казалось, он как никто другой подходил к картине. Рассказывает руководитель комиссии кинопедагогика и медиаобразования Союза кинематографистов России Елена Куценко.
5: Он альпинист, у него была целая подборка песен, которые были посвящены этой теме. Но получилось так, что он то он не мог, то не доехал, то не приехал. И в результате решили от него отказаться. Как бы ходили такие разговоры, что сценарий слабый, кто его знает, что из этого получится. И решили позвать Высоцкого с такой меркантильной точки, да? Уже тогда был страшно популярен, выступал.
4: Съемки не были легкой прогулкой. 5 месяцев в Приэльбрусье. Актеры осваивали азы альпинизма и даже сдавали нормативы. Вообще, тема восхождений тогда в стране была крайне популярна, и нерв времени Высоцкий нащупал очень точно. А песни он сочинял прямо в горах, напитываясь услышанным от консультантов картины, продолжает Евгений Ухов, редактор портала «Film.ru».
6: Высоцкий не был самым заядлым каким-то альпинистом, но, тем не менее, сумел сконцентрировать в себе все эти рассказы очевидцев и какие-то истории драматические, трагические, романтические, и через себя их пропустив, выдать в формате песен. Это действительно настоящий талант.
4: Так песня о друге родилась из рассказа о реальном случае, как ошибка одного привела к тому, что сорвалась целая группа. Когда же самой съемочной команде пришлось помогать альпинистам, заблокированным на соседнем склоне, появится песня «Вершина».
7: Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела.
4: По сюжету альпинисты забираются на гору, а переломным моментом становится обман одного из героев, который скрыл радиограмму о приближающейся буре. В результате все едва не закончилось трагедией. Именно этот шаг и его мотивы можно обсудить со школьниками, считает Елена Куценко.
5: Показывают нам в такой вот форме. В жизни ведь не у каждого есть реальности, вот такие возможности формироваться. Но качества человеческие, они формируются в любой ситуации. И предательство или обман никогда не позволит получить какой-то положительный результат.
4: Поговорить можно и о том, зачем вообще люди рискуют и идут покорять горные вершины. Наконец, если кто-то из учеников захочет больше узнать о творчестве Высоцкого или Говорухина, будет тоже неплохо. Ну а что касается «Вертикали», то фильм окажется советским хитом и во многом благодаря Владимиру Семеновичу. Ставка на него сыграла. В кинотеатры ходили по несколько раз, в том числе, чтобы записывать тексты его легендарных баллад. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
2: Владимир Высоцкий для этой картины написал 6 песен, однако в фильм попали 5. Известную композицию «Скалолазка», тоже созданную на съемках, вырезали уже на монтаже вместе с одной из сцен.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, что изучали на уроках начальной военной подготовки в советских школах, почему нейросети пока не в состоянии заменить человека на работе, какое судно является старейшим кораблем российского флота.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
8: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. В Анкоридже не было никаких договоренностей, но обсуждались возможности завершения конфликта на Украине, заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Президент добавил, что Россия ждет приезда представителей американской администрации и готова продолжить переговоры. Число погибших по причине землетрясений в Венесуэле приблизилось к 1500. Более 3000 человек получили ранения. Такие данные приводят власти страны. По их оценкам, под завалами могут оставаться еще около 50 тысяч человек. Российские ученые назвали срок окончания исследований новой вакцины от туберкулеза. В Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний рассказали, что препарат для профилактики этой болезни для взрослых намерены зарегистрировать в следующем году, а клинические тесты планируется завершить до конца текущего года. Более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Такой статистикой с изданием «Газета.ру» поделились специалисты, которые проанализировали более 80 тысяч поездок в Екатеринбурге и Самаре с помощью видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Самым распространенным нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о попугаях.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт 1.
13: Попугаи дают имена своим птенцам. Скажем, небольшие воробьиные попугайчики-форпусы используют уникальные звуковые сигналы, чтобы называть каждого птенца. Птенцы потом отзываются именно на свое имя.
3: Факт 2.
13: Попугаи видят мир в ультрафиолете, поэтому их яркое оперение кажется сородичам еще более насыщенным и светящимся, чем для нас.
3: Факт третий.
13: У попугаев нет голосовых связок. Они производят звуки, пропуская воздух через нижнюю гортань. Они могут имитировать человеческую речь, смех, кашель, телефонные звонки и даже пение с поразительной точностью.
3: Факт четвертый.
13: Когда ара или некоторые другие виды попугаев волнуются, радуются или возбуждены, кожа вокруг глаз у них краснеет, точно так же, как у человека, от прилива крови.
3: Факт пятый.
13: Попугаи – одни из самых умных животных на планете. Их интеллект сравнивают с умом 3-5-летнего ребенка.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о попугаях.
12: Радиозвезда.
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
14: Савельевы в ожидании поездки на море. В следующем месяце всей семьей летят в Турцию. Билеты уже на руках, отели забронированы. Осталось только решить вопрос с тем, как расплачиваться за границей. Бежать в обменник или оставить что-то на карте? И как найти самый выгодный курс? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
3: На всякий случай.
14: Первое. Прежде чем бежать в банк, уточните, какая валюта пользуется спросом в той стране, куда собираетесь. Не лишним будет посоветоваться с турагентом. Нередко возникают нюансы с годом выпуска самих купюр. К примеру, в Турции и Египте не жалуют доллары старше 1999 года. Второе. Снять валюту можно двумя способами. Либо через банкомат, но имейте в виду, что иностранные купюры выдают далеко не все банковские терминалы. Да и курс там может быть чуть хуже, чем в отделении. Либо идите в кассу банка с паспортом и рублями. Третье. Деньги лучше поделить пополам. Одну половину суммы хранить в крупных купюрах, другую в более мелких. На отдыхе не всегда бывает сдача, поэтому для покупки сувениров лучше сразу выделить отдельный бюджет. Четвертое. Заранее убедитесь, будет ли работать ваша банковская карта за границей. В странах, где наши туристы отдыхают часто, может быть доступна и система онлайн-переводов с российской карты на российскую. Но все эти тонкости может знать только ваш турагент. Подведем итоги. Уточните, какие именно деньги пользуются спросом в той стране, куда вы отправляетесь. Возможно, выгоднее будет купить не доллары, а местную валюту. Для обмена рублей на доллары пользуйтесь банкоматами или отделением банка. Смотрите, где выгоднее курс. Одну половину нужной суммы храните в крупных купюрах, другую в мелких. Убедитесь заранее, будут ли принимать за границей российские банковские карты. Они работают не везде. Савельевы вовремя задали нужные вопросы своему турагенту и успели заранее поменять валюту. Но если бы все сложилось иначе, они знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
15: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
16: То же, что и свитер, просто тоньше. Если есть одна черная, можно создать любой образ.
17: А как в ней смотрится Андрей Миронов в бриллиантовой руке?
15: Вот это вещь!
18: О происхождении этого универсального предмета гардероба можно судить по его названиям, а их немало. Среди самых интересных – привычная в Америке «total neck», буквально «шея черепахи». Старшее поколение помнит слово «бетловка». В Петербурге прижился «бадлон». А самое распространенное отсылает к профессии водолаза. И не случайно. Водолазка. В спортивном и деловом мире она появилась не сразу. История началась с профессиональной экипировки. В 19 веке набирала активность водолазное дело. Дайверам понадобилась облегающая одежда под гидрокостюм. Так появился подводный свитер, высокий ворот которого заворачивался несколько раз, защищая подбородок и шею от контакта с холодным скафандром. В начале следующего столетия водолазку надели авиаторы. Кабины самолетов были открытыми, и шею могло надуть, а легкий шарф прекрасен только в кадре и на обложке книг французского летчика Экзюпери. В суровые будни требовалось что-то более теплое, и водолазки оказались очень кстати. В модную часть гардероба их превратил Альберто Сантос-Дюмон. Летчик-испытатель, который впервые надел водолазку не под летную куртку, а под обычный пиджак. И это произвело фурор.
15: Вот это вещь!
18: После авиаторов удобный тонкий свитер надели автогонщики. Их примеру последовали игроки в конные поло, откуда, кстати, британское название «полонек». А в Советском Союзе водолазки узнали как «банлон» или «бадлон». В продаже они появились под торговой маркой «банлон», а у нее своя история. Первая часть названия от имени промышленника Джозефа Банкрофта, открывшего в Америке ткацкую фабрику. А вторая часть – «лон» от слова «нейлон», искусственного волокна, которое разработали на этом предприятии. В мире высокой моды водолазки появились с легкой руки Пьера Кардена. Такие свитера полюбили актрисы Одри Хепберн, Грейс Келли, Катрин Денёв. Стильно в них выглядели участники группы «Битлз», откуда, кстати, еще одно советское слово «битловка». В голубой водолазке запомнился Андрей Миронов в бриллиантовой руке, а в черной выступал на сцене Владимир Высоцкий. В 80-е тонкий свитер с высокой горловиной вошел в деловой стиль. Главную роль в этом сыграл французский модельер Ив Сен-Лоран, создавший идеальный образ бизнес-леди. Узкая черная юбка и черная водолазка из джерси. Последнее нередко носил сам дизайнер, сочетая ее с костюмом. Так водолазка стала эталоном элегантности. А хороший вкус всегда в моде.
15: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Запасы бензина в России на данный момент составляют 1 миллион 700 тысяч тонн. Это практически соответствует уровню прошлого года. Об этом накануне заявил Владимир Путин на профильном совещании. По словам президента, правительство создало оперативный штаб мониторинга ситуации с топливом. Он работает круглосуточно.
2: Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года.
1: Президент также поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для агропромышленного комплекса. Брюссель начал планировать новую финансовую помощь Киеву. Она рассчитана на период после 27 года, заявил «Известиям» глава делегации Европарламента по сотрудничеству с Украиной Пекка Товери. Действующий европейский кредит в 90 миллиардов евро рассчитан до конца следующего года. При этом, по словам Товери, республике уже сейчас необходима дополнительная поддержка в 30-45 миллиардов евро. Ее поисками заняты в G7 и НАТО. Закрытие границы с Россией ударило по экономике приграничных финских городов. Причина – потери российских туристов. Об этом порталу Yle заявил исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсон. По его словам, до пандемии коронавируса наши путешественники приносили финским городам несколько сотен миллионов евро в год. Нильсон назвал поразительной динамику изменения ситуации в приграничных зонах, которые раньше отличались оживленностью. Напомним, граница между Финляндией и Россией была закрыта в 2023 году по решению Хельсинки. После этого многие финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности. Правительство рассматривает возможности введения национального режима при госзакупках стекольной и керамической продукции, пишут «Известия». В случае одобрения инициативы поставщики товаров из России и других стран Евразийского экономического союза получат приоритет при участии в таких закупках по сравнению с продукцией других иностранных производителей. Необходимость этой меры обсуждается на фоне сокращения производства стройматериалов в России. Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу, которая сдала единый госэкзамен на 500 баллов. Глава ведомства отметил, что это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли. Напомним, Екатерина Малкова сдала на максимальные баллы профильную математику, химию, физику, русский язык и информатику.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в обновленную программу начальной военной подготовки в школах, какие профессии наиболее уязвимы в эпоху нейросетей, в чем секрет живучести самого старого корабля на флоте. В российских школах будет больше занятий по начальной военной подготовке. Доля таких уроков в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» вырастет до 50%, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Речь об учащихся 6-11 классов. А какими были уроки НВП в советские годы? Почему на время от дисциплины отказывались и от чего зависела эффективность приобретаемых навыков? Ким Андреев изучил все детали.
5: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов, и создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
9: Такая тема идет с древнейших времен, там, с древнего Рима, с древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
5: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
10: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
5: Вне зависимости от пола школьники изучали звания, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
9: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. Например, в школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
5: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
8: Искусственный интеллект может заменить лингвистов, переводчиков, копирайтеров и начинающих программистов, показало исследование Brand Analytics, на которое ссылается ТАСС. Выводы экспертов основаны на анализе пользовательского контента. Люди уже сейчас задумываются, стоит ли выбирать специальность, которая, по их мнению, перейдет к нейросетям. Совершенно иначе рассуждает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин. Он считает, что искусственный интеллект не представляет угрозы для профессий и объясняет, почему.
11: Профессии не умирают, они видоизменяются. Это так же, как сказать, что, не знаю, калькуляторы убили профессию математиков. Это все не так. Просто видоизменились те или иные привычные процессы. ИИ позволяет каждому человеку стать более эффективным в своей работе. Но есть свои нюансы. ИИ все еще не может без человека. Сложности с автономным принятием решений, сложности, ну, скажем так, в части моделей с принятием решений. Мы же, вот, к примеру, можем брать самые дорогие классные модели, но, во-первых, не все готовы платить за эти модели, и таких моделей немного. Если мы говорим про такой средний срез ИИ, это, ну, скажем так, вы как будто бы берете на свою работу стажера. Очень быстрого стажера, у которого есть доступ ко всему интернету, но все равно это стажер. Поэтому ваша задача – давать ему задачи максимально четко, и потом их перепроверять, чтобы этот стажер не ошибался.
12: Между тем, в вопросе карьерных решений люди часто аргументируют в пользу рабочих специальностей. По их мнению, эта сфера наиболее защищена от автоматизации, чем, к примеру, офисная работа.
0: Утро на радио «Звезда».
12: День судостроителя отмечают сегодня в России. Дата связана с указом царя Алексея Михайловича о строительстве фрегата «Орел», который считается первым кораблем в истории Отечественного флота. А вот старейшим по праву называют спасательный катамаран «Коммуна», спущенный на воду в начале прошлого века. За более чем столетнюю службу он поднял со дна свыше сотни различных судов и до сих пор входит в состав Черноморского флота. Об истории корабля-долгожителя и секрете его живучести Анна Елисеева.
13: Первые годы 20 века. Россия активно развивает подводный флот. В Петербурге после успешных испытаний запускается серийное производство субмарин, фактически подводных миноносцев, задачи которых также входят разведка и дозорная служба. На этом фоне практически сразу возникает вопрос о спасении экипажей в случае аварии. Ответом на него становится проект судна «Дока», разработанного обществом Путилковских заводов. На его верфи в 1915-м и будет спущен на воду «Волхов», так назывался спасатель-катамаран первое время. Его прототипом является немецкий корабль «Вулкан», в отличие от которого наш проект получился более крупным. Но конструктивно он повторял своего предшественника, комментирует военный историк, кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук Константин Кулагин.
14: То есть это схема катамарана, судна, имеющего два корпуса, соединенных между собой фермами. Было четыре подъемных устройства установлено, не два, как у немецкого прототипа, а четыре. Соответственно, это позволяло более равномерно распределять нагрузку по корпусу поднимаемой подводной лодки, ну и, соответственно, поднимать лодки большего водоизмещения.
13: «Волхов» включили в состав Балтийского флота, где изначально он служил в качестве плавучей базы для подлодок. Свое нынешнее название «Коммуна» судно получит в 22-м году. Свою роль спасателя он впервые сыграет в 1917-м, когда со дна Ботнического залива достанет затонувшую субмарину АГ-15. Всего же в послужном списке «Коммуны» числится более 100 спасенных кораблей и подводных лодок, в основном за время Первой и Второй мировых войн. Ей был под силу даже самолет. Так, в 1977 году у берегов Кавказа спасательный катамаран помог поднять со дна потерпевший крушение Су-24. Штурмовиком занимались новые помощники – подводные аппараты АС-6. К тому времени «Коммуна» была переведена в состав Черноморского флота, где прошла модернизацию, продолжает Константин Кулагин.
14: Теперь вместо того, чтобы лодки поднимать, на борту устанавливался спасательный аппарат автономный, и вот те же самые подъемные устройства работали на его спуск. И теперь это судно-носитель подводных аппаратов. Соответственно, оно приходит на то место, где нужно производить работы, опускает этот подводный аппарат, и дальше он там автономно работает, потом оно его возвращает на борт.
13: Судно по-прежнему готово к спасательным операциям. На его борту сохранилось водолазное оборудование. Но основная задача «Коммуны» – испытание различных глубоководных аппаратов. Последние могут работать как с экипажем, так и автономно. Например, обследовать подводные объекты или искать утонувшие торпеды на большой глубине. Словом, судно-ветеран до сих пор в строю и для своих 111 лет держится отлично. Качественный ремонт и обслуживание – это по умолчанию. Главный секрет долголетия – в уникальном материале, из которого изготовлен корпус судна, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
15: Была использована вороненая сталь. При изготовлении поверхность которой ржавеет гораздо меньше. В сравнении с любым другим, даже современным судном, поверхностный слой, он высокоуглеродистый. То есть он меньше подвержен коррозии.
13: А еще корпус «Коммуны» не сварной, а клепанный. Это еще одна отличительная особенность по сравнению с современными кораблями. Дело в том, что во времена строительства судна сварка еще не использовалась, и листы сшивали заклепками. Кстати, в этой связи есть любопытная легенда, что в обшивке коммуны спрятан клад – золотая клепка. Но это пока не доказано. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
7: Утро на Радио «Звезда».
12: Через 15 минут мы расскажем, как партизаны-интеллектуалы наводили страх на фашистов в годы войны. Сложно ли привыкнуть к управлению праворульной машиной? Сколько песен Владимир Высоцкий написал к фильму «Вертикаль»?
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Освободить Донбасс и Новороссию полностью – это главная задача вооруженных сил России. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Президент отметил, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности. Си Цзиньпин встретился с Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. По словам главы КНР, нынешние отношения двух стран переживают исторический пик. Средняя пенсия неработающих россиян превысила 35 тысяч рублей в двух регионах. На Чукотке пенсионеры в среднем получают почти 40 тысяч рублей, а в Ненецком автономном округе около 36 тысяч. Такие данные приводит Социальный фонд. В целом, средний размер пенсии среди неработающих россиян в мае нынешнего года составил почти 24 тысячи рублей. Большинство молодых россиян склонны к импульсивным покупкам. В основном они тратят деньги на маркетплейсах, онлайн-покупки кофе и доставку еды. Это следует из исследования мониторинговых сайтов. При этом 83% россиян в возрасте от 18 до 35 лет все же планируют свой бюджет заранее. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
7: Очень важные вопросы.
16: Может ли пилот сделать так, чтобы самолет не попал в зону турбулентности? И какой алгоритм действий, если все-таки самолет оказался в этой зоне?
12: Отвечает частный пилот Юлия Ионкина.
17: Зона турбулентности – это такое пространство, в котором встречаются, сталкиваются разные воздушные массы по температуре, по скорости, направлению движения, образуются вихревые потоки, которые называются турбулентностью. Как правило, пилоты видят эту зону на метеорадаре в самолете и, конечно, стараются ее обходить. Она не так опасна для самолета, конструктивно он на такие перегрузки рассчитан, как для пассажиров. Потому что человек, если, например, в момент, когда самолет оказался в зоне турбулентности, стоял или шел в проходе, может получить травму или нанести с собой травму, например, другому пассажиру. Поэтому, если самолет оказывается внезапно в такой зоне, такое тоже случается, бортпроводники или пилоты просят всех пассажиров занять свои места, пристегнуть ремни и не покидать свои места до тех пор, пока самолет не покинет эту зону. Не надо ее бояться, в ней ничего страшного нет. Самое главное, в тот момент, пока самолет находится в этой зоне, а турбулентность может быть достаточно продолжительной, достаточно сильной, оставаться на своем месте, сидеть и быть пристегнутым.
7: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
7: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно. Бракованные монеты встречаются во всех странах мира. В США, например, можно найти центы 1236 года выпуска. Как такое может быть? Все просто. Во время чеканки произошла путаница со штемпелями. Набрали не те цифры, и вот результат. У коллекционеров такие деньги называются перепутками. Но, несмотря на ошибки, они считаются законными платежными средствами. Их обязаны принимать в любом магазине и в любом банке. А вот монеты аверс-аверс или реверс-реверс. Проще говоря, два номинала или два герба. Тоже брак. Вместо классической пары штемпелей поставили два одинаковых. Представьте, к примеру, рубль, у которого две лицевые стороны. Такие деньги встречаются крайне редко. Их быстро изымают из обращения. Но самыми необычными бракованными деньгами считаются залипушки. Представьте, чеканный штемпель со всей силы бьет по заготовке. Заготовка к этому самому штемпелю прилипает, а затем следует еще один удар. Итог. На лицевой стороне монеты виден номинал, а на обратной стороне тоже номинал, только в зеркальном отображении.

0: чердаке. Кажется, ученые нащупали ключевые механизмы старения. Точнее, 20 лет назад еще нащупали. А вот сейчас начали понимать, что это такое было.
1: Научный журналист Егор Быковский.
0: Два очень крутых исследования проливают свет на фундаментальный механизм старения и открывают реальные пути для его замедления. Первое, проведенное еще в 2005 году, продемонстрировало поразительный эффект общей крови между молодыми и старыми мышами. А второе, выявило конкретную молекулярную мишень для антивозрастной терапии. Но давайте по порядочку. Для начала объясню термин парабиоз. Это экспериментальный метод соединения двух или более организмов, обычно животных, для изучения их взаимного физиологического влияния через общую кровеносную систему. Итак, раньше считалось, что старение происходит из-за того, что наши тканевые стволовые клетки с возрастом теряют свою способность делиться и создавать новые клетки для ремонта тканей. То ли устают, то ли накапливаются ошибки копирования, то ли еще что, но, короче, с поддержки они снимаются лет после 40. Эксперимент с парабиозом, хирургическим соединением кровеносных систем молодых и старых мышей, показал, что проблема старения тканей кроется не столько в самих наших стволовых клетках, сколько в окружающей их среде. Когда исследователи создали три группы сросшихся мышей: молодая плюс молодая, старая плюс старая и молодая плюс старая, результаты превзошли все ожидания. В паре молодая плюс старая повреждения тканей восстановились почти так же эффективно, как у молодых особей. И это была не миграция стволовых клеток от молодых мышей к старым. Нет, у старых это почему-то вот так заработало на их собственных стволовых клетках. Ну, как будто им кто-то приказал снова стать молодыми и эффективными. Налицо был какой-то растворимый фактор омоложения в молодой крови, который 20 лет назад толком выявить не удалось.
1: Наука на чердаке.
0: И вот, спустя почти два десятилетия появляется еще одна научная работа. Корейско-американская команда идентифицировала одну из ключевых молекул старения – белок с непроизносимым названием HMJB1. Этот белок становится центральным компонентом SASP – секреторного фенотипа, ассоциированного со старением. Тут такая история. Стареющие клетки превращаются как бы в зомби – перестают делиться, но не умирают, выделяя токсичный коктейль воспалительных веществ. Ключевым компонентом этого коктейля оказался как раз этот самый непроизносимый белок, который через определенные рецепторы запускает каскад старения в здоровых клетках. У пожилых людей 70-80 лет уровень токсичного белка значительно превысил показатели молодых 40-летних. Напомню, что работа совсем свежая, и не с людьми, а с мышами. И этот белок еще пойди поймай в крови, он разлагается за несколько минут после генерации. Но стало намного яснее, куда двигаться в исследованиях. Анализируя представленные данные, можно оценить вероятность значительного прогресса в борьбе со старением как умеренно высокую. Около 60-70% в ближайшие 20-30 лет. Ну и наиболее реалистичным вариантом развития событий представляется все же не полная победа над старением, а существенное замедление процессов старения и увеличение периода здоровой жизни на 10-20 лет. Но спасибо и на том, дорогие товарищи ученые.
1: Наука на чердаке. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. О положении дел в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения Владимир Путин подробно рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Отдельно президент отметил успешное продвижение наших вооруженных сил к Славянско-Краматорской агломерации. Также речь шла и про почти освобожденный город Константиновку.
2: 96% города в наших руках. 4-я бригада зачищает город, а 6-я дивизия группировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Затем будет сама Дружковка, достаточно большой населенный пункт, 12 тысяч домов. Она примыкает к Алексеево-Дружковке. От Дружковки до Краматорска, который считается у киевских сегодняшних властей временной столицей Донецка. Так вот, до Краматорска там всего 4 километра. И там тоже нет особых укреплений.
1: А до Славянска, отметил Владимир Путин, осталось примерно 8-9 километров. В это же время группировка войск «Север» быстро продвигается к районному центру Сумы, до города около 10,5 километров. Так наши войска выполняют поставленную задачу, создают зону безопасности у границ Курской и Белгородской областей. Президент Беларуси и председатель КНР встретились в Пекине. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин считает, что отношения двух стран находятся в настоящее время на историческом пике. Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что очень ценит столь положительную оценку взаимоотношений. Китай стал первой остановкой в рамках масштабного визита белорусского лидера в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. 26 июня Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в резиденции главы российского государства на Валдае. Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло, их количество приближается к 1500, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По словам политика, в больницах находится свыше 3000 человек. Родригес назвал землетрясение самой страшной природной катастрофой, которую пережила республика за всю свою историю. Глава правительства отметил, что после землетрясений произошло еще 430 подземных толчков. В наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра на севере республики огромные разрушения. Музей Мирового океана в Калининграде включен в список особо ценных объектов культурного наследия народов страны. Такой указ подписал Владимир Путин. Напомним, инициатива о внесении учреждения в перечень исходила от губернатора Калининградской области. Это первый в России комплексный морской музей, включающий экспозиции по истории исследования океана, его природе, геологии и гидрологии. И коротко о погоде. В столице сейчас около 17 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на трассе М4 Дон от деревни Калиновка до Московской кольцевой. Время в пути составит 50 минут. Почти полчаса составит потеря по времени на Пятницком шоссе деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Более 20 минут можете потерять в дороге на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Затор на 20 минут на Ярославке от Московской кольцевой дороги до улицы Красной Сосны. Столько же времени можно простоять в пробке на Киевском шоссе от города Московский до улицы Адмирала Корнилова. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько человек

0: учреждена в 2009 году и приурочена к выходу исторической директивы 29 июня 1941 года. Как зарождалось партизанское движение в годы войны? В каких условиях существовало и какую роль сыграло в итоговой победе? Выяснил Ким Андреев.
1: Потайными тропинками ходит зоркая месть, ходит в цепи, смыкается, обложила весь край, где не ждут, объявляется. Александр Твардовский посвятил эти строки партизанам, которые на протяжении войны вели ожесточенную борьбу в тылу врага. Отряды народных мстителей стали появляться уже в июне 41-го, к примеру, на территории нынешней Белоруссии, которая в числе первых приняла на себя удары немецких захватчиков. Особое место в истории занимают Тихон Бумажков и Федор Павловский. Первые партизаны, удостоенные звания Героев страны, рассказывает кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков союзного государства Дмитрий Суржик.
2: Первый успешный бой провели уже 15 июля 41 года. При переправе немецкой тяжелой техники через реку Птич народные мстители уничтожили 15 танков, 6 бронемашин и около 100 человек живой силы противника. А уже к началу августа партизанский отряд ликвидировал свыше 300 вражеских солдат и офицеров, взорвал более 20 мостов, пустил под откос даже бронепоезд и захватил трофеи, в том числе важные штабные документы врага.
1: Бумажков погибнет в декабре 41-го при выходе из окружения в Полтавской области. Павловский пройдет всю войну и доживет до 1989-го. Таких, как они, в годы Великой Отечественной было более миллиона человек. Партизанские отряды действовали на всех оккупированных территориях – от Минска и Смоленска до Крыма и Кубани. Военная дисциплина, рискованные атаки и жизнь в экстремальных условиях – такими были партизанские будни, говорит ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского государственного краеведческого музея Александр Луговой.
3: Жили партизаны преимущественно в землянках, либо в летнее время могли жить в шалашах. А так-то партизаны, они все время реагировали. Нападения врага, они часто приводили к разрушению партизанских лагерей. Все надо было постоянно начинать сначала. Конечно, без поддержки массовой со стороны мирного населения сопротивление в тылу врага не получилось бы.
1: В партизанские отряды записывались добровольцы всех возрастов и профессий, от крестьян и красноармейцев, оказавшихся в окружении, до подростков и стариков. В Краснодарском крае прославился так называемый «интеллигентный отряд», состоявший в основном из инженеров и университетских преподавателей. Научные знания, полученные в ходе мирной жизни, помогали им раз за разом сокрушать противника на войне, продолжает Дмитрий Суржик.
2: Партизаны передавали в центр важные разведданные и сами производили химические вещества, сами создавали взрывчатку, поэтому взрывчатку они могли не жалеть. В ходе одной из разведок же уничтожили дзот нацистов, а когда к врагу пришло подкрепление, они воспользовались суматохой и угнали легкий танк. На этом танке парни ворвались в станицу Смоленскую и открыли шквальный огонь по гитлеровцам.
1: В учебники навсегда вошел и другой знаменитый эпизод. В ноябре 43-го советский киномеханик Константин Чехович совершил одну из самых дерзких партизанских атак в истории войны. Он в одиночку заминировал кинотеатр в оккупированном Порхове Псковской области. В здании в тот момент находилось более 700 гитлеровцев, в том числе десятки офицеров и два генерала. Ни один мирный житель при этом не пострадал. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Число праворульных автомобилей в России достигло 4 миллионов. Это более 8% от всего автопарка, сообщил агентству ТАСС доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. Почему растет популярность таких машин? И могут ли они стать причиной роста аварийности на дорогах? Мы спросили вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.
5: Мы не видим в тех регионах, где праворульных автомобилей очень много, какого-то сверхъестественного роста аварийности. Сейчас госавтоинспекция заказывает совместно с Минтрансом у ГУПНАМИ исследование о том, опасны они и не опасны дополнительно эти праворульные автомобили. Но нужно четко понимать, что огромное количество россиян на них ездит, и это число растет. И расти будет по одной простой причине. Из Японии приезжает много автомобилей, и эти автомобили с правым рулем востребованы, потому что, собственно, дешевы.
6: А легко ли привыкнуть к правому рулю?
5: Ты адаптируешься довольно быстро, довольно просто, и люди...

0: которые привыкают к этому, каких-либо дополнительных сложностей, за исключением, может быть, там, ситуации с обгоном, не испытывают.
1: Власти сейчас обсуждают необходимость введения в российских автошколах программ праворульного вождения. Они могут появиться там, где доля соответствующих машин высока. Например, на Дальнем Востоке. Ряд экспертов рекомендуют ставить на автомобили с правым рулем систему камер обгона и двигаться с большей дистанцией до впереди идущего транспорта, чтобы увеличить угол обзора.
2: Утро на радио «Звезда».
1: В школах начнут изучать советские и российские фильмы из списка 100 лучших. При этом после просмотра ученики будут обсуждать кино на уроках. Такое поручение Министерству просвещения дал президент Владимир Путин. Картина «Вертикаль» на тему альпинизма – одна из лент этого списка. Максим Петренко расскажет, как она создавалась, благодаря какому стечению обстоятельств на съемки попал Владимир Высоцкий и чему фильм может научить современную молодежь.
3: Фильм «Вертикаль» середины 60-х – это дипломная работа выпускников ГИКа Станислава Говорухина и Бориса Дурова. На руках у них был сценарий о сложностях горных восхождений, но историю решили доработать, внести нотку романтики и усилить атмосферу песнями. Владимира Высоцкого пригласят сниматься позже, а изначально рассчитывали на Юрия Висбора. Казалось, он как никто другой подходил к картине. Рассказывает руководитель комиссии кинопедагогика и медиаобразования Союза кинематографистов России Елена Куценко.
4: Он альпинист, и у него была целая подборка песен, которые были посвящены этой теме. Но получилось так, что он не мог, то не доехал, то не приехал. И в результате решили от него отказаться. Как бы ходили такие разговоры, что сценарий слабый, кто его знает, что из этого получится. И решили позвать Высоцкого с такой меркантильной точки, да? Уже тогда был страшно популярен, выступал.
3: Съемки не были легкой прогулкой. 5 месяцев при Эльбрусе. Актеры осваивали азы альпинизма и даже сдавали нормативы. Вообще, тема восхождений тогда в стране была крайне популярна, и нерв времени Высоцкий нащупал очень точно. А песни он сочинял прямо в горах, напитываясь услышанным от консультантов картины, продолжает Евгений Ухов, редактор портала «Фильм.ру».
5: Высоцкий не был самым заядлым каким-то альпинистом, но, тем не менее, сумел сконцентрировать в себе все эти рассказы очевидцев и какие-то истории драматические, трагические, романтические, и через себя их пропустив, выдать в формате песен. Это действительно настоящий талант.
3: Так песня о друге родилась из рассказа о реальном случае, как ошибка одного привела к тому, что сорвалась целая группа. Когда же самой съемочной команде пришлось помогать альпинистам, заблокированным на соседнем склоне, появится песня «Вершина».
6: Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела.
3: По сюжету альпинисты забираются на гору, а переломным моментом становится обман одного из героев, который скрыл радиограмму о приближающейся буре. В результате все едва не закончилось трагедией. Именно этот шаг, его мотивы можно обсудить со школьниками, считает Елена Куценко.
4: Показывают нам в такой вот форме. В жизни ведь не у каждого есть реальности, вот такие возможности формироваться. Но качества человеческие, они формируются в любой ситуации. И предательство или обман никогда не позволит получить какой-то положительный результат.
3: Поговорить можно и о том, зачем вообще люди рискуют и идут покорять горные вершины. Наконец, если кто-то из учеников захочет больше узнать о творчестве Высоцкого или Говорухина, будет тоже неплохо. Ну а что касается «Вертикали», то фильм окажется советским хитом и во многом благодаря Владимиру Семеновичу. Ставка на него сыграла. В кинотеатры ходили по несколько раз, в том числе, чтобы записывать тексты его легендарных баллад. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радио Звезда».
1: Владимир Высоцкий для этой картины написал 6 песен, однако в фильм попали 5. Известную композицию «Скалолазка», тоже созданную на съемках, вырезали уже на монтаже вместе с одной из сцен.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем. Что изучали на уроках начальной военной подготовки в советских школах? Почему нейросети пока не в состоянии заменить человека на работе? Какое судно является старейшим кораблем российского флота?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Анкоридже не было никаких договоренностей, но обсуждались возможности завершения конфликта на Украине, заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Президент добавил, что Россия ждет приезда представителей американской администрации и готова продолжить переговоры. С 21 июня от жары в Европе погибли более 1300 человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Сообщается, что сейчас от аномальной температуры страдают 150 миллионов человек. Энергосети перегружены. В организации напомнили, что на европейском континенте потепление происходит в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Во Франции два дня назад сообщали о переполненных похоронных бюро на фоне жары. В России дорожают автозапчасти, процесс идет неравномерно, но по отдельным маркам и категориям рост уже достигает 15-20%, сообщили «Известиям» участники рынка. Основными факторами стали волатильность курса рубля, удорожание логистики, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка, в связи с чем увеличивается спрос на автодетали. Канада обыграла ЮАР в первом матче плей-офф чемпионата мира и вышла в 1/8 финала. Канадцы забили решающий гол на 92-й минуте. Их соперник по следующему раунду определится в паре Нидерланды-Марокко. Кроме того, сегодня вечером сыграют Бразилия и Япония и Германия-Парагвай. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции кожи, костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опош, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.

0: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу «свой-чужой» короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
1: Гусарский ментик.
0: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир Ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
1: Форма и содержание. Гусарский ментик.
2: Радиозвезда.
3: Год 1938. В Саудовской Аравии впервые обнаружили нефть. Спустя полвека Ближневосточное королевство выйдет на первое место в мире по добыче и переработке черного золота. В том же году на Дальнем Востоке в районе озера Хасан идут приграничные бои между Красной Армией и японцами. В операции впервые участвуют советские танки Т-26. А в небольшом калифорнийском городке Пало-Альто в том же 38-м два друга и два инженера, Билл и Дэйв, решили организовать свое дело. На аренду офиса денег нет, поэтому компанию открывают прямо в гараже. Сегодня эту компанию знают во всем мире.
4: Соратники. Хьюлетт и Паккард.
3: Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард познакомились еще в Стэнфордском университете. Вместе ходили на курсы по электронике. Там же впервые задумались о бизнесе. Стартовый капитал был всего $538. На все деньги купили комплектующие и сразу решили кинуть жребий, чье имя в названии фирмы будет значиться первым. По одной версии победил Хьюлетт, по другой – Паккард, который уступил место своему компаньону. Их первым общим творением станет низкочастотный генератор. Разработкой заинтересуется студия Disney и закажет в компаниях Hewlett-Packard 8 таких генераторов. Заработанных денег инженерам хватит и на аренду нового офиса, и на фирменные визитки с узнаваемыми буквами HP.
4: Соратники.
3: Первые несколько лет Хьюлетт и Паккард даже не станут регистрировать фирму как юридическое лицо. Будут работать в форме товарищества, то есть делить все обязанности и прибыль пополам. В годы Второй мировой партнерам придется на время расстаться. Паккард останется управлять делами, а Хьюлетт отправится в Европу в качестве офицера корпуса связи. В дальнейшем примерно так они и будут делить полномочия. Дэйв – операционный директор, Билли – технический. В 60-е Хьюлетт и Паккард явили миру первый персональный компьютер. В 80-е выпустили компактные принтеры. А в 90-е стали мировым лидером в области офисной техники. И каждый раз, отвечая на вопрос, как же все началось, основатели фирмы вспоминали тот самый гараж в Пало-Альто.
4: Хьюлетт и Паккард.
3: Соратники.
1: А вот была история.
5: Английский посланник подарил Екатерине II телескоп.
2: новая игрушка императрице очень понравилась. Придворные, желая угодить государыне, принялись наводить инструмент на небо. Некоторые даже уверяли, что довольно ясно различают на Луне горы. Граф Львов, желая обратить на себя внимание, воскликнул: «Я вижу на Луне не только горы, но и лес!» «Ах, как любопытно!» — воскликнула Екатерина. «Покажите и мне!»
5: «Торопитесь, государыня!» — засуетился Львов. «Лес рубить начали! Пожалуй, не успеете посмотреть!»
1: Да уж, была история.
6: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
7: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности. С таким заявлением в интервью «России-24» выступил Владимир Путин. Президент уточнил, в частности, что цели России в Сумской области – создание зоны безопасности.
2: Кстати, до города Сумы, областной центр, небольшой, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Это областной центр, 30 тысяч домов. Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
1: Рассказал президент и об успехах военнослужащей группировки войск «Центр».
2: На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполья и севера. А за городом Доброполья заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет.
1: Успешно продвигаются наши бойцы на Рубцовском направлении, сообщил верховный главнокомандующий.
2: На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. И до полного окружения, там все под огневым контролем находится, но до полного, до окончательного окружения остается где-то около 2 километра.
1: Что касается обстановки в районе Купянска, то контратаки противника там успеха не имели, добавил российский лидер. Президент рассказал и о том, что в Красном Лимане бойцам группировки войск «Запад» остается освободить 149 домов из 11 тысяч. Хорошим темпом двигаются российские силы к Славянску. До него остается 8-9 километров, подчеркнул верховный главнокомандующий. Владимир Путин также рассказал, что противник перебросил хорошо подготовленные силы на запорожское направление из Донбасса, но наши бойцы и в Запорожской области ежедневно активно продвигаются вперед. В целом, Киев хочет ограничить боевые действия только 4 регионами, чтобы перебросить силы, но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил президент. Глава государства отметил, что наша страна не даст Украине шанса остановить продвижение российских войск. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в обновленную программу начальной военной подготовки в школах? Какие профессии наиболее уязвимы в эпоху нейросетей? В чем секрет живучести самого старого корабля на флоте? В российских школах будет больше занятий по начальной военной подготовке. Доля таких уроков в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» вырастет до 50%, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Речь об учащихся 6-11 классов. А какими были уроки НВП в советские годы? Почему на время от дисциплины отказывались и от чего зависела эффективность приобретаемых навыков? Ким Андреев изучил все детали.
3: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов. И создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
6: Такая тема идет с древнейших времен, там, с древнего Рима, с древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
3: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает замглавного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
7: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
3: Вне зависимости от пола школьники изучали звания, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
6: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. На первой школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
3: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда». Искусственный интеллект может заменить лингвистов, переводчиков, копирайтеров и начинающих программистов, показало исследование Brand Analytics, на которое ссылается ТАСС. Выводы экспертов основаны на анализе пользовательского контента. Люди уже сейчас задумываются, стоит ли выбирать специальность, которая, по их мнению, перейдет к нейросетям. Совершенно иначе рассуждает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин. Он считает, что искусственный интеллект не представляет угрозы для профессий и объясняет, почему.
8: Профессии не умирают, они видоизменяются. Это так же, как сказать, что, не знаю, калькуляторы убили профессию математиков. Но это все не так. Просто видоизменились те или иные привычные процессы. ИИ позволяет каждому человеку стать более эффективным в своей работе. Но есть свои нюансы. ИИ все еще не может без человека. Сложности с автономным принятием решений, сложности, ну, скажем так, в части моделей с принятием решений. Мы же, вот, к примеру, можем брать самые дорогие классные модели, но, во-первых, не все готовы платить за эти модели, и таких моделей немного. Если мы говорим про такой средний срез ИИ, это, ну, скажем так, вы как будто бы берете на свою работу стажера. Очень быстрого стажера, у которого есть доступ ко всему интернету, но все равно это стажер. Поэтому ваша задача — давать ему задачи максимально четко, и потом их перепроверять, чтобы этот стажер не ошибался.
5: Между тем, в вопросе карьерных решений люди часто аргументируют в пользу рабочих специальностей. По их мнению, эта сфера наиболее защищена от автоматизации, чем, к примеру, офисная работа.
4: Утро на радио «Звезда».
5: День судостроителя отмечают сегодня в России. Дата связана с указом царя Алексея Михайловича о строительстве фрегата «Орел», который считается первым кораблем в истории Отечественного флота. А вот старейшим по праву называют спасательный катамаран «Коммуна», спущенный на воду в начале прошлого века. За более чем столетнюю службу он поднял со дна свыше сотни различных судов и до сих пор входит в состав Черноморского флота. Об истории корабля-долгожителя и секрете его живучести Анна Елисеева.
9: Первые годы 20 века. Россия активно развивает подводный флот. В Петербурге после успешных испытаний запускается серийное производство субмарин, фактически подводных миноносцев, задачи которых также входят разведка и дозорная служба. На этом фоне практически сразу возникает вопрос о спасении экипажей в случае аварии. Ответом на него становится проект судна «Дока», разработанного обществом путилковских заводов. На его верфи в 1915-м и будет спущен на воду «Волхов», так назывался спасатель-катамаран первое время. Его прототипом является немецкий корабль «Вулкан», в отличие от которого наш проект получился более крупным. Но конструктивно он повторял своего предшественника, комментирует военный историк, кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук Константин Кулагин.
10: То есть это схема катамарана, судна, имеющего два корпуса, соединенных между собой фермами. Было четыре подъемных устройства установлено, не два, как у немецкого прототипа, а четыре. Соответственно, это позволяло более равномерно распределять нагрузку по корпусу поднимаемой подводной лодки, ну и, соответственно, поднимать лодки большего водоизмещения.
9: «Волхов» включили в состав Балтийского флота, где изначально он служил в качестве плавучей базы для подлодок. Свое нынешнее название «Коммуна» судно получит в 22-м году. Свою роль спасателя он впервые сыграет в 1917-м, когда со дна Ботнического залива достанет затонувшую субмарину АГ-15. Всего же в послужном списке «Коммуны» числится более 100 спасенных кораблей и подводных лодок, в основном за время Первой и Второй мировых войн. Ей был под силу даже самолет. Так, в 1977 году у берегов Кавказа спасательный катамаран помог поднять со дна потерпевший крушение Су-24. Штурмовиком занимались новые помощники – подводные аппараты АЭС-6. К тому времени «Коммуна» была переведена в состав Черноморского флота, где прошла модернизацию, продолжает Константин Кулагин.
10: Теперь вместо того, чтобы лодки поднимать, на борту устанавливался спасательный аппарат автономный, и вот те же самые подъемные устройства работали на его спуск. И теперь это судно-носитель подводных аппаратов. Соответственно, оно приходит на то место, где нужно производить работу, опускает этот подводный аппарат, и дальше он там автономно работает, потом оно его возвращает на борт.
9: Судно по-прежнему готово к спасательным операциям. На его борту сохранилось водолазное оборудование. Но основная задача «Коммуны» – испытание различных глубоководных аппаратов. Последние могут работать как с экипажем, так и автономно. Например, обследовать подводные объекты или искать утонувшие торпеды на большой глубине. Словом, судно-ветеран до сих пор в строю и для своих 111 лет держится отлично. Качественный ремонт и обслуживание – это по умолчанию. Главный секрет долголетия – в уникальном материале, из которого изготовлен корпус судна, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
11: Была использована вороненая сталь при изготовлении, поверхность которой ржавеет гораздо меньше в сравнении с любым другим, даже современным судном. Поверхностный слой, он высокоуглеродистый, то есть он меньше подвержен коррозии.
9: А еще корпус «Коммуны» не сварной, а клепанный. Это еще одна отличительная особенность по сравнению с современными кораблями. Дело в том, что во времена строительства судна сварка еще не использовалась, и листы сшивали заклепками. Кстати, в этой связи есть любопытная легенда, что в обшивке «Коммуны» спрятан клад – золотая клепка. Но это пока не доказано. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, как партизаны-интеллектуалы наводили страх на фашистов в годы войны. Сложно ли привыкнуть к управлению праворульной машиной? Сколько песен Владимир Высоцкий написал к фильму «Вертикаль»?
4: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
1: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Запасы бензина в России составляют около 1 700 000 тонн. Это практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Президент отметил, что ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Соединенные Штаты и Иран договорились прекратить нападения друг на друга и планируют встретиться в Дохе во вторник для технических переговоров, направленных на разрешение их спора по поводу Ормузского пролива. Об этом сообщает портал Axios. Кабинет министров намерен отказаться от госзакупок иностранных стройматериалов. Если решение примут, госучреждения, компании и корпорации при приобретении таких товаров будут отдавать преимущество производителям из России и стран Евразийского экономического союза. В Министерстве промышленности и торговли подтвердили, что прорабатывают возможность таких нововведений. Для сберегательного счета рекомендуется использовать банковские карты, которые не привязаны к маркетплейсам и сервисам доставки и не используются в интернет-покупках. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Также рекомендовано установить в приложении банка ограничения на интернет-транзакции и переводы в ночное время. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
4: Сегодня день партизан и подпольщиков.

0: Медаль партизану Отечественной войны. Летом 1943 года партизаны отряда «Передовой» действовали в районе города Сухиничи Калужской области. Чтобы пустить под откос вражеский эшелон, подрывники заминировали рельсы недалеко от станции Мышбор. Но в нужный момент самодельная мина не сработала. Тогда командир отряда Ефим Осипенко бросился к фашистскому поезду.
1: «Яш, не уйдешь!»
0: Партизан выдернул железнодорожный знак и ударил им по детонатору. Раздался мощный взрыв. Паровоз и три платформы с гитлеровскими танками рухнули во враг. Отважный подрывник был тяжело ранен, потерял зрение. За этот подвиг Ефим Ильич Осипенко был удостоен новой, только что утвержденной боевой наградой, медалью «Партизану Отечественной войны» под номером 1. На ее лицевой стороне были изображены портреты Ленина и Сталина. На обратной надпись «За нашу советскую родину». Впервые у советской медали было две степени. Награда вручалась командирам отрядов и рядовым партизанам за личную отвагу и храбрость, проявленные в тылу врага. Медали партизану Отечественной войны были удостоены больше 127 тысяч человек. Среди них были не только граждане Советского Союза. К примеру, командир чехословацкого партизанского отряда капитан Ян Налепко, активный участник антифашистского движения на территории СССР. Медаль партизану Отечественной войны.
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Сами не летаем и другим не даем. Думаете, это шутка? Ничего подобного. Это неофициальный девиз войск противовоздушной обороны нашей страны. Где же готовят этих бравых парней, которые сами-то вроде бы в небо не поднимаются, но и все, чему там находиться не должно, непременно собьют? Вариантов несколько. Один из них – Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
2: От слов к делу.
3: Год основания – 1951. Срок обучения – 5 лет. Воинское звание выпускников – лейтенант. Те, кто неравнодушен к математике, физике, информационным технологиям, кого с детства притягивают радиоэлектронные устройства, добро пожаловать! В вашем распоряжении несколько факультетов, лучшие преподаватели, доценты и кандидаты наук. Не пожалеете! И слова «чистое небо над головой, чистая совесть» для вас станут не пустым звуком.
2: От слов к делу.
3: Сами не летаем и другим не даем.
2: Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны России.
4: Радиозвезда.
5: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
2: Сокровища Андрея Старицкого.
6: Есть в Тверской области популярная автобусная экскурсия по маршруту Никулино-Бернова-Старица. Туристам каждый раз рассказывают про то, какую роль эти населенные пункты играли в 14-16 веках, как появились местные храмы и почему Иван Грозный так любил эти места. Но часто экскурсоводы забывают еще одну любопытную деталь. Про князя Старицкого, который будто бы где-то тут спрятал сокровища.
2: Цена вопроса.
6: Андрей Иванович Старицкий. шестой и младший сын великого московского князя Ивана III. Историк Николай Карамзин напишет о нем:
7: «Князь Андрей Иоаннович, будучи слабого характера и не имея никаких свойств блестящих, пользовался наружными знаками уважения при дворе и в совете бояр, которые в сношениях с иными державами давали ему имя первого попечителя государственного. Но в самом деле он немало не участвовал в правлении. Оплакивал судьбу брата, трепетал за себя и колебался в нерешимости. То хотел милости от двора, то являл себя нескромным его хулителем, следуя внушениям своих любимцев».
6: После смерти брата Василия III Старицкий получил из московской казны множество драгоценных сосудов. Но возжелал большего. Организовал провальный мятеж, в результате которого оказался в тюрьме, где вскоре умер. А княжеские реликвии из чистого золота и серебра бесследно исчезли.
2: Кладоискатели.
6: В 1850 году в районе деревни Микулино на границе Тверской и Московской губернии обнаружат удивительный клад – массивную серебряную чашу, покрытую чеканным орнаментом с изображением святого Георгия. Историки придут к выводу, что владельцем чаши мог быть тот самый опальный князь Старицкий. Он останавливался в этих местах, когда вел свое войско на Новгород. Жители соседней деревни, Бернова, говорят, что большую часть кошта, то есть походной казны, Старицкий спрятал именно на их землях. А когда князь умирал, то рассказал про клад новгородским дворянам, поддержавшим его мятеж. Вот только никто из них не выжил. Все были казнены за предательство. Вместе с ними, вероятно, умерла и тайна сокровищ. Или все-таки нет?
5: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
4: История в письмах и воспоминаниях.
8: Из письма Владимира Ивановича Даля супруге. Осень 1833 года. Москва. Еще в кадетском корпусе полусознательно замечал я, что та русская грамматика, по которой учили нас с помощью розок, не больше, не меньше, как вздор на вздоре, чепуха на чепухе. Конечно, я тогда еще не мог понимать, что русской грамматики до сих пор не бывало, что та чепуха, которую зовут русской грамматикой, составлена на чужой лад, сообразно со всеми петровскими преобразованиями. Неизученный, неисследованный в его законах живой язык взяли да и втиснули в латинские рамки, склеенные немецким клеем. Владимир Даль.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. О положении дел в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения Владимир Путин подробно рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Отдельно президент отметил действия группировки «Восток» на запорожском направлении, подчеркнув, что бойцы стремительно продвигаются в условиях усиленной обороны противника.
2: Хотел бы отметить также особо действия группировки «Восток». Несмотря на усиленную оборону противника, противник перебросил из Донецкой республики хорошо подготовленные войска, перебросил их на это запорожское направление. Ну так вот, здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области. На широком фронте продвигаются от 1 километра до километра 300 метров ежедневно.
1: Большая зона ответственности и у группировки войск «Днепр». Президент подчеркнул, что бойцы успешно воюют на Ореховском направлении и действуют вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье. В Астрахани выросло количество госпитализированных с подозрением на сальмонеллез. Число достигло 29 человек. Об этом рассказали в региональном следственном комитете. Предположительно, все пострадавшие отравились рыбными котлетами, сделанными из некачественного сырья. Одна заразившаяся женщина скончалась. Очаг заболевания был выявлен в местном гастрономе, где готовая еда производилась с нарушением санитарных требований. Магазин закрыт. В России в июле вступят в силу новые законы, усиливающие контроль за мигрантами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что увеличатся пошлины для иностранных граждан. В частности, в 12 раз вырастет тариф при оформлении российского гражданства с 4200 рублей до 50 тысяч. В 8 раз вырастет сбор при оформлении разрешения на временное проживание с почти 2000 до 15 тысяч рублей. Также в разы больше мигрантам придется платить при оформлении вида на жительство – 30 тысяч вместо 6 тысяч рублей. Ранее. Европа страдает от аномальной жары. По этой причине за неделю скончались более 1300 человек, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус. От экстремального тепла страдают порядка 150 миллионов человек, а энергетические системы работают на пределе возможностей. Гебрейсус назвал тепловой стресс тихим убийцей и указал, что жилые дома, офисы и школы не рассчитаны на столь высокие температуры. Ранее сообщалось, что экстремальная жара, охватившая Великобританию и большую часть Западной Европы, может подорвать экономический рост. И коротко о погоде. В столице сейчас около 18 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на трассе М4 Дон. От моста через реку Пахра до пешеходного моста в Тарычево время в пути составит 1 час. Затор на 40 минут на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Комсомольского проспекта до Звенигородского шоссе. 25 минут составит потеря по времени на Ярославке от Московской кольцевой до Сержантской улицы. Более 20 минут можно простоять в пробке на Батарейной улице поворота в район Луговая до церкви в селе Киова. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько человек стали партизанами в годы войны, какой процент от российского автопарка занимают праворульные машины, чему фильм «Вертикаль» может научить современную молодежь. В России День партизан и подпольщиков – памятная дата, которая была учреждена в 2009 году и приурочена к выходу исторической директивы 29 июня 1941 года. Как зарождалось партизанское движение в годы войны? В каких условиях существовало и какую роль сыграло в итоговой победе? Выяснил Ким Андреев.

0: июня 41-го, к примеру, на территории нынешней Белоруссии, которая в числе первых приняла на себя удары немецких захватчиков. Особое место в истории занимают Тихон Бумашков и Федор Павловский. Первые партизаны, удостоенные звания Героев страны, рассказывает кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.
1: Первый успешный бой провели уже 15 июля 41 года. При переправе немецкой тяжелой техники через реку Птич народные мстители уничтожили 15 танков, 6 бронемашин и около 100 человек живой силы противника. А уже к началу августа партизанский отряд ликвидировал свыше 300 вражеских солдат и офицеров, взорвал более 20 мостов, пустил под откос даже бронепоезд и захватил трофеи, в том числе важные штабные документы врага.
0: Бумашков погибнет в декабре 41-го при выходе из окружения в Полтавской области. Павловский пройдет всю войну и доживет до 1989-го. Таких, как они, в годы Великой Отечественной было более миллиона человек. Партизанские отряды действовали на всех оккупированных территориях – от Минска и Смоленска до Крыма и Кубани. Военная дисциплина, рискованные атаки и жизнь в экстремальных условиях – такими были партизанские будни, говорит ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского государственного краеведческого музея Александр Луговой.
2: Жили партизаны преимущественно в землянках, либо в летнее время могли жить в шалашах. А так-то партизаны, они все время реагировали. Нападения врага, они часто приводили к разрушению партизанских лагерей. Все надо было постоянно начинать сначала. Конечно, без поддержки массовой со стороны мирного населения сопротивление в тылу врага не получилось бы.
0: В партизанские отряды записывались добровольцы всех возрастов и профессий, от крестьян и красноармейцев, оказавшихся в окружении, до подростков и стариков. В Краснодарском крае прославился так называемый «интеллигентный отряд», состоявший в основном из инженеров и университетских преподавателей. Научные знания, полученные в ходе мирной жизни, помогали им раз за разом сокрушать противника на войне, продолжает Дмитрий Суржик.
1: Партизаны передавали в центр важные разведданные и сами производили химические вещества, сами создавали взрывчатку, поэтому взрывчатку они могли не жалеть. В ходе одной из разведок уничтожили дзот нацистов, а когда к врагу пришло подкрепление, они воспользовались суматохой и угнали легкий танк. На этом танке парни ворвались в станицу Смоленскую и открыли шквальный огонь по гитлеровцам.
0: В учебники навсегда вошел и другой знаменитый эпизод. В ноябре 43-го советский киномеханик Константин Чехович совершил одну из самых дерзких партизанских атак в истории войны. Он в одиночку заминировал кинотеатр в оккупированном Порхове Псковской области. В здании в тот момент находилось более 700 гитлеровцев, в том числе десятки офицеров и два генерала. Ни один мирный житель при этом не пострадал. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Число праворульных автомобилей в России достигло 4 миллионов. Это более 8% от всего автопарка, сообщил агентству ТАСС доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. Почему растет популярность таких машин и могут ли они стать причиной роста аварийности на дорогах? Мы спросили вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.
5: Мы не видим в тех регионах, где праворульных автомобилей очень много, какого-то сверхъестественного роста аварийности. Сейчас госавтоинспекция заказывает совместно с Минтрансом у ГУПНАМИ исследование о том, опасны они и не опасны дополнительно эти праворульные автомобили. Но нужно четко понимать, что огромное количество россиян на них ездит, и это число растет. И расти будет по одной простой причине. Из Японии приезжает много автомобилей, и эти автомобили с правым рулем востребованы, потому что, собственно, дешевы.
6: А легко ли привыкнуть к правому рулю?
5: Ты адаптируешься довольно быстро, довольно просто, и люди, которые привыкают к этому, каких-либо дополнительных сложностей, за исключением, может быть, там ситуации с обгоном, не испытывают.
4: Власти сейчас обсуждают необходимость введения в российских автошколах программ праворульного вождения. Они могут появиться там, где доля соответствующих машин высока. Например, на Дальнем Востоке. Ряд экспертов рекомендуют ставить на автомобили с правым рулем систему камер обгона и двигаться с большей дистанцией до впереди идущего транспорта, чтобы увеличить угол обзора.
3: Утро

0: школах начнут изучать советские и российские фильмы из списка 100 лучших. При этом после просмотра ученики будут обсуждать кино на уроках. Такое поручение Министерству просвещения дал президент Владимир Путин. Картина «Вертикаль» на тему альпинизма – одна из лент этого списка. Максим Петренко расскажет, как она создавалась, благодаря какому стечению обстоятельств на съемки попал Владимир Высоцкий и чему фильм может научить современную молодежь.
1: Фильм «Вертикаль» середины 60-х – это дипломная работа выпускников ГИКа Станислава Говорухина и Бориса Дурова. На руках у них был сценарий о сложностях горных восхождений, но историю решили доработать, внести нотку романтики и усилить атмосферу песнями. Владимира Высоцкого пригласят сниматься позже, а изначально рассчитывали на Юрия Висбора. Казалось, он как никто другой подходил к картине, рассказывает руководитель комиссии кинопедагогика и медиаобразования Союза кинематографистов России Елена Куценко.
2: Он альпинист, у него была целая подборка песен, которые были посвящены этой теме. Но получилось так, что он не мог, то не доехал, то не приехал. И в результате решили от него отказаться. Как бы ходили такие разговоры, что сценарий слабый, кто его знает, что из этого получится. И решили позвать Высоцкого с такой меркантильной точки, да? Уже тогда был страшно популярен, выступал.
1: Съемки не были легкой прогулкой. 5 месяцев при Эльбрусе. Актеры осваивали азы альпинизма и даже сдавали нормативы. Вообще, тема восхождений тогда в стране была крайне популярна, и нерв времени Высоцкий нащупал очень точно. А песни он сочинял прямо в горах, напитываясь услышанным от консультантов картины, продолжает Евгений Ухов, редактор портала «Фильм.ру».
3: Высоцкий не был самым заядлым каким-то альпинистом, но, тем не менее, сумел сконцентрировать в себе все эти рассказы очевидцев и какие-то истории драматические, трагические, романтические, и через себя их пропустив, выдать в формате песен. Это действительно настоящий талант.
1: Так песня о друге родилась из рассказа о реальном случае, как ошибка одного привела к тому, что сорвалась целая группа. Когда же самой съемочной команде пришлось помогать альпинистам, заблокированным на соседнем склоне, появится песня «Вершина».
4: Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела.
1: По сюжету альпинисты забираются на гору, а переломным моментом становится обман одного из героев, который скрыл радиограмму о приближающейся буре. В результате все едва не закончилось трагедией. Именно этот шаг, его мотивы можно обсудить со школьниками, считает Елена Куценко.
2: Показывают нам в такой вот форме. В жизни ведь не у каждого есть реальности, вот такие возможности формироваться. Но качества человеческие, они формируются в любой ситуации. И предательство или обман никогда не позволит получить какой-то положительный результат.
1: Поговорить можно и о том, зачем вообще люди рискуют и идут покорять горные вершины. Наконец, если кто-то из учеников захочет больше узнать о творчестве Высоцкого или Говорухина, будет тоже неплохо. Ну а что касается «Вертикали», то фильм окажется советским хитом и во многом благодаря Владимиру Семеновичу. Ставка на него сыграла. В кинотеатры ходили по несколько раз, в том числе, чтобы записывать тексты его легендарных баллад. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
0: Владимир Высоцкий для этой картины написал 6 песен, однако в фильм попали 5. Известную композицию «Скалолазка», тоже созданную на съемках, вырезали уже на монтаже вместе с одной из сцен.
5: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, что изучали на уроках начальной военной подготовки в советских школах, почему нейросети пока не в состоянии заменить человека на работе, какое судно является старейшим кораблем российского флота.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Освободить Донбасс и Новороссию полностью – это главная задача вооруженных сил России. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Президент отметил, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна для зоны безопасности. Си Цзиньпинь встретился с Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. По словам главы КНР, нынешние отношения двух стран переживают исторический пик. В мае россияне сняли с банковских счетов 550 миллиардов рублей. Это уже третий раз в этом году, когда граждане массово забирают деньги из финансовых учреждений, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные Центрального банка. До этого крупные снятия фиксировались в январе и марте. В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. Об этом пишут РИА Новости. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
7: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Дай 5. 5 удивительных фактов о попугаях.
11: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
10: Факт первый.
12: Попугаи дают имена своим птенцам. Скажем, небольшие воробьиные попугайчики-форпусы используют уникальные звуковые сигналы, чтобы называть каждого птенца. Птенцы потом отзываются именно на свое имя.
10: Факт второй.
12: Попугаи видят мир в ультрафиолете, поэтому их яркое оперение кажется сородичам еще более насыщенным и светящимся, чем для нас.
10: Факт третий.
12: У попугаев нет голосовых связок. Они производят звуки, пропуская воздух через нижнюю гортань. Они могут имитировать человеческую речь, смех, кашель, телефонные звонки и даже пение с поразительной точностью.
10: Факт четвертый.
12: Когда ара или некоторые другие виды попугаев волнуются, радуются или возбуждены, кожа вокруг глаз у них краснеет, точно так же, как у человека, от прилива крови.
10: Факт пятый.
12: Попугаи – одни из самых умных животных на планете. Их интеллект сравнивают с умом 3-5-летнего ребенка.
10: Дай 5. 5 удивительных фактов о попугаях.
13: Радио «Звезда».
14: Река истории. История реки. Великая.
15: Легендарная святая Ольга стала княгиней Киевской только после того, как вышла замуж за князя Игоря. А до этого... Родилась она в поселке Выбуты, что чуть выше Пскова по течению реки Великой. Согласно летописям и народным сказаниям, где-то там они с будущим мужем и повстречались. Однажды Игорь охотился и вышел на берег Великой. Захотел через нее перебраться. Тут ему и подвернулся паренек на лодке. Поплыли они. По пути Игорь разглядел, что везет его не парнишка вовсе, а молодая девушка в мужской одежде. Взыграла в князе кровь.
16: «Ах, красавица какая! Пусть нас с тобой прибрежные ракиты повенчают!»
15: А Ольга ему вежливо: «Оставь, мол, свои дурные мысли. Ты же князь. Как после этого народом своим будешь управлять? А захочешь силу применить – утоплюсь». Так пишут в летописях. Народ же сказывает, что не стала Ольга с князем антимонии разводить. Взяла весло, перекрестила им охотничка пару раз, скинула в воду, да и уплыла. Князь долго еще стоял по пояс в реке, смотрел ей вслед и думал: «Ай да девица, огонь! Вот бы мне жену такую!» Что поделаешь, влюбился. Вскоре прислал к целомудренной деве сватов. Так Ольга и стала княгиней Киевской.
14: Великая река истории. История реки.
17: 21 декабря 1968 года со стапелей завода в Северодвинске спустили на воду уникальную подводную лодку. Проект 661 «Анчар». Это событие стало знаковым не только для экипажа, но и для всей страны. Во время ходовых испытаний лодка сумела развить под водой невероятную скорость – 44,7 узла, почти 83 километра в час. Мировой рекорд, который не побит и по сей день.
14: Экипаж.
17: Корпус лодки сделали из титанового сплава. В 60-е годы прошлого века ни в одной стране мира еще не умели работать с титаном. Советские ученые научились. Мало того, при проектировании лодки конструкторам запретили использовать уже освоенные, но устаревшие приборы, автоматику и оборудование. Новому кораблю только новые технологии. Эти обстоятельства повлекли за собой кратное удорожание работ. Неудивительно, что впоследствии за дороговизну изготовления лодку окрестили «золотой рыбкой».
14: Техническая справка. Атомная подводная лодка второго поколения проекта 661 «Анчар». Изготовлена в единственном экземпляре в 1968 году. Частично утилизирована в 2010-м. Имя по кодификации НАТО – «Папа». Предназначалось для борьбы с авианосными группами противника. Вооружение. 10 крылатых ракет «Аметист» с возможностью подводного старта впервые в мире. Длина лодки – 107 метров. Ширина – 11. Экипаж – 80 человек.
17: Испытание под водой – это всегда риск. Ускорение было сумасшедшее. На старте всех в центральном посту откинуло назад, как в электричке. Быстрее, быстрее, еще быстрее. И вот максимальная скорость 44,7 узла. Отсеки ощутимо трясло. Вибрация. И уже не шум, а грохот, обтекающий корпус воды, доходил децибелов до 100. Разговаривать было невозможно. На малейших изменениях курса палуба кренилась так, что люди еле держались на ногах. Это был даже не крен, а настоящий авиационный вираж. Итак, 12 часов на предельных режимах хода. После всплыли, перевели дух, подышали, успокоились.
18: Экипаж.
19: Золотые слова вовремя сказаны.
18: Командная работа.
17: Через год скорость золотой рыбки пригодилась в боевом походе. Лодка К-162 обнаружила в Атлантике ударный авианосец США «Саратога» и несколько дней преследовала его, несмотря на то, что американский корабль шел на максимальной для себя скорости в 30 узлов. Командир К-162 Юрий Голубков вспоминал, что преимущество в скорости позволяло занять любую удобную позицию для атаки. Советские подводники могли уничтожить авианосец первым же залпом. К-162 долгое время находилась в опытной эксплуатации. Экипажу приходилось нелегко. Часто случались аварии. Но люди оказались прочнее титана. Выдержали все. Многие технологии, впервые примененные на 661-м проекте, легли в основу подводных лодок следующих поколений и отлично работают в 21 веке.
18: Экипаж.
20: Радио «Звезда».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в
8: наших.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия и Соединенные Штаты обсуждали возможности завершения конфликта на Украине на саммите в Анкоридже, но при этом никакие документы не подписывались. Компромиссы, о которых говорилось в рамках встречи, были сформулированы и представлены американской стороной. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент выразил сомнения в возможности переубедить Дональда Трампа по вопросу Украины, отметив, что тот является зрелым политиком и знает, что делает. При этом Москва готова продолжить переговоры и ожидает приезда представителей американской администрации. Глава государства подтвердил готовность российской стороны к продолжению переговорного процесса. Соединенные Штаты и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании. Об этом пишет агентство Рейтер. По данным Axios, Вашингтон и Тегеран планируют обсудить 30 июня в Дохе ситуацию вокруг Ормузского пролива. Также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга. Отметим, на минувших выходных страны обменялись ударами. Американцы атаковали Исламскую республику в ответ на якобы обстрелы коммерческого судна в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Жертвами мошенников чаще становятся подростки из благополучных семей, рассказала в интервью ТАСС руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.
2: Есть хороших, полных семей, которые имеют увлечения, ходят в какие-то секции, которые ответственны. И вот эта ответственность немножечко подводит. Но это неплохо, просто нужно именно им объяснить, когда этот уровень ответственности относительно семьи, да, школы и так далее, это полезно, это нужно, а когда это третьи лица неизвестные, да, дают какое-то задание что-то сделать, кого-то спасти, вот эту ответственность нужно немножечко остановить и подумать.
1: Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» оказывает помощь москвичам в защите от телефонных и интернет-мошенников. На его сайте доступны памятки и рекомендации экспертов, а также вебинары и лекции. Минимум 4 человека погибли в штате Кентукки. Причина – наводнения, вызванные проливными дождями, сообщил телеканал NBC News. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. В ряде районов в связи с разливом рек и большого числа осадков уровень воды поднялся более чем на 20 сантиметров. Спасены и эвакуированы в безопасные места свыше 60 человек, пишет ТАСС. В Москве сейчас около 19 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит максимально плюс 23 градуса.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в обновленную программу начальной военной подготовки в школах, какие профессии наиболее уязвимы в эпоху нейросетей, в чем секрет живучести самого старого корабля на флоте? В российских школах будет больше занятий по начальной военной подготовке. Доля таких уроков в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» вырастет до 50%, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Речь об учащихся 6-11 классов. А какими были уроки НВП в советские годы? Почему на время от дисциплины отказывались и от чего зависела эффективность приобретаемых навыков? Ким Андреев изучил все детали.
6: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов. И создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
7: Такая тема идет с древнейших времен, там, с древнего Рима, с древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
6: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
6: Вне зависимости от пола школьники изучали звания, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
7: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. На первой школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
6: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Искусственный интеллект может заменить лингвистов, переводчиков, копирайтеров и начинающих программистов, показало исследование Brand Analytics, на которое ссылается ТАСС. Выводы экспертов основаны на анализе пользовательского контента. Люди уже сейчас задумываются, стоит ли выбирать специальность, которая, по их мнению, перейдет к нейросетям. Совершенно иначе рассуждает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин. Он считает, что искусственный интеллект не представляет угрозы для профессий и объясняет, почему.
9: Профессии не умирают, они видоизменяются. Это так же, как сказать, что, не знаю, калькуляторы убили профессию математиков. Но это все не так. Просто видоизменились те или иные привычные процессы. ИИ позволяет каждому человеку стать более эффективным в своей работе. Но есть свои нюансы. ИИ все еще не может без человека. Сложности с автономным принятием решений, сложности, ну, скажем так, в части моделей с принятием решений. Мы же, вот, к примеру, можем брать самые дорогие классные модели, но, во-первых, не все готовы платить за эти модели, и таких моделей немного. Если мы говорим про такой средний срез ИИ, это, ну, скажем так, вы как будто бы берете на свою работу стажера. Очень быстрого стажера, у которого есть доступ ко всему интернету, но все равно это стажер. Поэтому ваша задача — давать ему задачи максимально четко, и потом их перепроверять, чтобы этот стажер не ошибался.
5: Между тем, в вопросе карьерных решений люди часто аргументируют в пользу рабочих специальностей. По их мнению, эта сфера наиболее защищена от автоматизации, чем, к примеру, офисная работа.
0: Утро на радио «Звезда».
5: День судостроителя отмечают сегодня в России. Дата связана с указом царя Алексея Михайловича о строительстве фрегата «Орел», который считается первым кораблем в истории Отечественного флота. А вот старейшим по праву называют спасательный катамаран «Коммуна», спущенный на воду в начале прошлого века. За более чем столетнюю службу он поднял со дна свыше сотни различных судов и до сих пор входит в состав Черноморского флота. Об истории корабля-долгожителя и секрете его живучести Анна Елисеева.
10: Первые годы 20 века. Россия активно развивает подводный флот. В Петербурге после успешных испытаний запускается серийное производство субмарин, фактически подводных миноносцев, задачи которых также входят разведка и дозорная служба. На этом фоне практически сразу возникает вопрос о спасении экипажей в случае аварии. Ответом на него становится проект судна «Дока», разработанного обществом Путилковских заводов. На его верфи в 1915-м и будет спущен на воду «Волхов», так назывался спасатель-катамаран первое время. Его прототипом является немецкий корабль «Вулкан», в отличие от которого наш проект получился более крупным. Но конструктивно он повторял своего предшественника, комментирует военный историк, кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук Константин Кулагин.
11: То есть это схема катамарана, судна, имеющего два корпуса, соединенных между собой фермами. Было четыре подъемных устройства установлено, не два, как у немецкого прототипа, а четыре. Соответственно, это позволяло более равномерно распределять нагрузку по корпусу поднимаемой подводной лодки, ну и, соответственно, поднимать лодки большего водоизмещения.
10: «Волхов» включили в состав Балтийского флота, где изначально он служил в качестве плавучей базы для подлодок. Свое нынешнее название «Коммуна» судно получит в 22-м году. Свою роль спасателя он впервые сыграет в 1917-м, когда со дна Ботнического залива достанет затонувшую субмарину АГ-15. Всего же в послужном списке «Коммуны» числится более 100 спасенных кораблей и подводных лодок, в основном за время Первой и Второй мировых войн. Ей был под силу даже самолет. Так, в 1977 году у берегов Кавказа спасательный катамаран помог поднять со дна потерпевший крушение Су-24. Штурмовиком занимались новые помощники – подводные аппараты АЭС-6. К тому времени «Коммуна» была переведена в состав Черноморского флота, где прошла модернизацию, продолжает Константин Кулагин.
11: Теперь вместо того, чтобы лодки поднимать, на борту устанавливался спасательный аппарат автономный, и вот те же самые подъемные устройства работали на его спуск. И теперь это судно-носитель подводных аппаратов. Соответственно, оно приходит на то место, где нужно производить работы, опускает этот подводный аппарат, и дальше он там автономно работает, потом оно его возвращает на борт.
10: Судно по-прежнему готово к спасательным операциям. На его борту сохранилось водолазное оборудование. Но основная задача «Коммуны» – испытание различных глубоководных аппаратов. Последние могут работать как с экипажем, так и автономно. Например, обследовать подводные объекты или искать утонувшие торпеды на большой глубине. Словом, судно-ветеран до сих пор в строю и для своих 111 лет держится отлично. Качественный ремонт и обслуживание – это по умолчанию. Главный секрет долголетия – в уникальном материале, из которого изготовлен корпус судна, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
12: Была использована вороненая сталь. При изготовлении поверхность которой ржавеет гораздо меньше в сравнении с любым другим, даже современным судном. Поверхностный слой, он высокоуглеродистый, то есть он меньше подвержен коррозии.
10: А еще корпус «Коммуны» не сварной, а клепанный. Это еще одна отличительная особенность по сравнению с современными кораблями. Дело в том, что во времена строительства судна сварка еще не использовалась, и листы сшивали заклепками. Кстати, в этой связи есть любопытная легенда, что в обшивке «Коммуны» спрятан клад – золотая клепка. Но это пока не доказано. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, как партизаны-интеллектуалы наводили страх на фашистов в годы войны? Сложно ли привыкнуть к управлению праворульной машиной? Сколько песен Владимир Высоцкий написал к фильму «Вертикаль»?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. В Севастополе отражены две украинские атаки. За сутки сбиты 29 беспилотников. Повреждены 4 частных дома, сообщил Михаил Развожаев. По словам губернатора города, по причине падения обломков дронов горит хвойная подстилка на территории 8 гектаров. Обнаружено 13 очагов пожара повышенной сложности. С 21 июня от жары в Европе погибли более 1300 человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Сообщается, что европейцы переживают период экстремально высоких температур, как следствие сбоев в транспортной системе и введения чрезвычайных ситуаций. На минувшей неделе в Лондоне отменили конференцию по аномальной жаре в связи с экстремальными температурами. Станция метро «Парк культуры» с 6 июля по будням в час пик будет работать только на выход пассажиров. Это связано с ремонтом эскалаторов, сообщается на сайте мэра. Там сказано, что вход на станцию и пересадка со станции «Парк культуры» с Сокольнической линии на Кольцевую в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с Кольцевой на Сокольническую сохранится. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Об этом рассказали эксперты Роскачества. На втором месте расположился компот, а на третьем – квас. Также в топ попали газированные напитки, морс. Почти треть респондентов пьют соки и нектары из овощей, а четверть – энергетические напитки. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
4: Очень важные вопросы.
13: Может ли пилот сделать так, чтобы самолет не попал в зону турбулентности? И какой алгоритм действий, если все-таки самолет оказался в этой зоне?
14: Отвечает частный пилот Юлия Ионкина.
15: Зона турбулентности – это такое пространство, в котором встречаются, сталкиваются разные воздушные массы по температуре, по скорости, направлению движения, образуются вихревые потоки, которые называются турбулентностью. Как правило, пилоты видят эту зону на метеорадаре в самолете и, конечно, стараются ее обходить. Она не так опасна для самолета, конструктивно он на такие перегрузки рассчитан, как для пассажиров. Потому что человек, если, например, в момент, когда самолет оказался в зоне турбулентности, стоял или шел в проходе, может получить травму или нанести с собой травму, например, другому пассажиру. Поэтому, если самолет оказывается внезапно в такой зоне, такое тоже случается, бортпроводники или пилоты просят всех пассажиров занять свои места, пристегнуть ремни и не покидать свои места до тех пор, пока самолет не покинет эту зону. Не надо ее бояться, в ней ничего страшного нет. Самое главное, в тот момент, пока самолет находится в этой зоне, а турбулентность может быть достаточно продолжительной, достаточно сильной, оставаться на своем месте, сидеть и быть пристегнутым.
4: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
16: В 1936 году известный русский гравер, главный художник госзнака Иван Дубасов, получил задание срочно подготовить эскизы для новых советских банкнот номиналом 1, 3 и 5 рублей. Требований к дизайну оказалось немного. На одном целковом следовало изобразить шахтера-стахановца с отбойным молотком на плече. На трешке – красноармейца с винтовкой. А на пятирублевой купюре – парашютистку на фоне самолета. Что касается оборотной стороны, там следовало указать номинал. И не только на русском, но и еще на 9 основных языках страны Советов. Дубасов проделал блестящую работу. Эскизы чиновникам понравились. Но затем настало время критики. «Что-то мы, товарищи, здесь не додумали. Падающая с неба на землю советская женщина – это нетипично. Давайте-ка заменим этот персонаж». На переделку у Дубасова времени не было. Все, что оставалось художнику – изобразить вместо парашютистки парашютиста. Вопрос был закрыт. Эти банкноты как появились во второй половине 30-х, так и прослужили вплоть до 1947 года. А когда настало время очередной денежной реформы, госзнак поручил разработку дизайна новых купюр все тому же Ивану Ивановичу Дубасову.

0: чердаке.
1: Давно мы с вами не говорили ничего о глобальном потеплении. Между тем, его исследуют сотни научных групп. И иногда я натыкаюсь на прелюбопытнейшие исследования.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: В 21 веке ключевой проблемой от глобального потепления называли экстремальную жару. Но, кажется, на самом деле это не совсем так. Вы удивитесь, но оказалось, что после начала глобального потепления в США стало не больше, а меньше экстремально жарких дней. Почему считали именно Штаты в этом исследовании? Это просто. У них самая длинная однородная статистика по наблюдениям. Однородность очень важна при статистическом анализе. А нормы на метеостанциях в разных странах в разные эпохи все время менялись. Где-то не обращали внимания на высоту термометра над землей, где-то на то, был ли термометр расположен над обычной землей или над асфальтом, или другими видами покрытия. В Штатах же правила установили почти полтора столетия назад, и с тех пор они не менялись. Итак, в недавнем исследовании проанализировали данные за последние 100 лет с лишним. Результат оказался неожиданным. За столетие выделили 5 лет с самыми высокими температурами. Но из них лишь один год, 2021, пришелся на эпоху после начала заметного глобального потепления. Остальные температурные пики наблюдались значительно раньше, в 1930, 34, 36 и 54 годах прошлого века. Причем абсолютным рекордсменом по жаре оказался 1936 год. То есть, если смотреть на наиболее экстремальные температурные эпизоды, то они были характерны скорее для первой половины 20 века, чем для последних десятилетий. С холодом картина еще более наглядна. Самые суровые температурные минимумы были зафиксированы в 1899, 1905, 1912, 1936 и 1937 годах. После 1980-х, когда глобальное потепление стало отчетливо заметным в мировых данных, таких рекордов уже не наблюдали.
0: Наука на чердаке.
1: Но особенно важны не единичные рекорды, а так называемые волны жары и холода. Периоды, когда экстремальные температуры держатся 6 и более дней подряд. Именно они чаще всего бьют по здоровью людей, сельскому хозяйству и инфраструктуре. И здесь максимум также пришелся на 1930-44 года. И за последние полвека частота таких опасных периодов сократилась почти вдвое. Почему мы вообще интересуемся этой нудной статистикой? На самом деле она вовсе не нудная. По современным оценкам, слишком низкие температуры ежегодно уносят в мире около 4,5 миллиона жизней, тогда как слишком высокие – примерно 500 000. И вообще-то смертность от неоптимальных температур превышает количество смертей от войн, голода и эпидемий вместе взятых. Ну, за исключением, конечно, периодов редких пандемий или Второй мировой войны. И да, холод сегодня остается куда более смертельным фактором, чем жара. Я бы похолодания боялся больше потепления. И если климат действительно становится менее экстремальным по амплитуде, то это может иметь не только метеорологическое, но и социальное и демографическое значение. Впрочем, исследование касается именно США, и автоматически переносить его выводы на всю планету нельзя. Но сама работа показывает, связь между глобальным потеплением и экстремальной жарой может быть намного сложнее, чем принято считать, и что потепление существует и очевидно, но происходит оно довольно аккуратно.
0: Наука на чердаке. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции кожи, костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Не имея успехов на поле боя, Украина прибегает к террористическим атакам и методам информационной войны, но Россия не даст противнику шанса и не остановит спецоперацию. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства объяснил, чего пытается добиться Киев, нанося удары по нашей инфраструктуре.
2: Удары по нашей гражданской инфраструктуре наносится не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях.
1: О положении дел в зоне специальной военной операции верховный главнокомандующий рассказал подробно по всей линии соприкосновения. Отдельно президент отметил успешное продвижение наших вооруженных сил к Славянско-Краматорской агломерации, последнему и наиболее укрепленному рубежу украинских боевиков на территории Донецкой Народной Республики. В Севастополе за ночь и утро отразили две украинские атаки. Всего за минувшие сутки сбиты 29 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Зафиксирована информация о точечных повреждениях в 4 частных домах. Кроме того, по причине падения частей от сбитых дронов есть несколько возгораний. За Черноречьем загорелась хвойная подстилка. В районе села Полюшка воспламенились виноградники. Президент Беларуси и председатель КНР встретились в Пекине. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Во время беседы Си Цзиньпин заявил, что КНР поддерживает Минск в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Кроме того, Пекин выступает за следование пути развития Беларуси, соответствующему ее национальным условиям. Отметим, Китай стал первой остановкой в рамках масштабного визита белорусского лидера Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. В России в июле вступят в силу новые законы, направленные на борьбу с мошенниками. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества. Кроме того, со следующего месяца родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей, чтобы отслеживать их финансовые операции.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня жителей и гостей столицы попросили пересесть на городской транспорт. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы. По прогнозу синоптиков ожидается пасмурная погода с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь. В связи с этим водителей просят быть осторожнее на дорогах. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Время в пути составит 1 час 10 минут. Затор на 40 минут на внешней стороне Садового кольца от Долгоруковской улицы до Баррикадной. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько человек стали партизанами в годы войны, какой процент от российского автопарка занимают праворульные машины, чему фильм «Вертикаль» может научить современную молодежь. В России День партизан и подпольщиков – памятная дата, которая была учреждена в 2009 году и приурочена к выходу исторической директивы 29 июня 1941 года. Как зарождалось партизанское движение в годы войны? В каких условиях существовало и какую роль сыграло в итоговой победе? Выяснил Ким Андреев.
2: По тайными тропинками ходит зоркая месть, ходит в цепи, смыкается, обложила весь край, где не ждут, объявляется. Александр Твардовский посвятил эти строки партизанам, которые на протяжении войны вели ожесточенную борьбу в тылу врага. Отряды народных мстителей стали появляться уже в июне 41-го, к примеру, на территории нынешней Белоруссии, которая в числе первых приняла на себя удары немецких захватчиков. Особое место в истории занимают Тихон Бумашков и Федор Павловский. Первые партизаны, удостоенные звания героев страны, рассказывает кандидат исторических

0: Свыше 300 вражеских солдат и офицеров, взорвал более 20 мостов, пустил под откос даже бронепоезд и захватил трофеи, в том числе важные штабные документы врага.
1: Бумажков погибнет в декабре 41-го. При выходе из окружения в Полтавской области Павловский пройдет всю войну и доживет до 1989-го. Таких, как они, в годы Великой Отечественной было более миллиона человек. Партизанские отряды действовали на всех оккупированных территориях, от Минска и Смоленска до Крыма и Кубани. Военная дисциплина, рискованные атаки и жизнь в экстремальных условиях. Такими были партизанские будни, говорит ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского государственного краеведческого музея Александр Луговой.
2: Жили партизаны преимущественно в землянках, либо в летнее время могли жить в шалашах. А так-то партизаны, они все время рейдировали, нападения врага, они часто приводили к разрушению партизанских лагерей. Все надо было постоянно начинать сначала. Конечно, без поддержки массовой со стороны мирного населения сопротивление в тылу врага не получилось бы.
1: В партизанские отряды записывались добровольцы всех возрастов и профессий, от крестьян и красноармейцев, оказавшихся в окружении, до подростков и стариков. В Краснодарском крае прославился так называемый «интеллигентный отряд», состоявший в основном из инженеров и университетских преподавателей. Научные знания, полученные в ходе мирной жизни, помогали им раз за разом сокрушать противника на войне, продолжает Дмитрий Суржик.
0: Партизаны передавали в центр важные разведданные и сами производили химические вещества, сами создавали взрывчатку, поэтому взрывчатку они могли не жалеть. В ходе одной из разведок уничтожили дзот нацистов, а когда к врагу пришло подкрепление, они воспользовались суматохой и угнали легкий танк. На этом танке парни ворвались в станицу Смоленскую и открыли шквальный огонь по гитлеровцам.
1: В учебники навсегда вошел и другой знаменитый эпизод. В ноябре 43-го советский киномеханик Константин Чехович совершил одну из самых дерзких партизанских атак в истории войны. Он в одиночку заминировал кинотеатр в оккупированном Порхове Псковской области. В здании в тот момент находилось более 700 гитлеровцев, в том числе десятки офицеров и два генерала. Ни один мирный житель при этом не пострадал. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Число праворульных автомобилей в России достигло 4 миллионов. Это более 8% от всего автопарка, сообщил агентству ТАСС доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. Почему растет популярность таких машин? И могут ли они стать причиной роста аварийности на дорогах? Мы спросили вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.
5: Мы не видим в тех регионах, где праворульных автомобилей очень много, какого-то сверхъестественного роста аварийности. Сейчас госавтоинспекция заказывает совместно с Минтрансом у ГУПНАМИ исследование о том, опасны они и не опасны дополнительно эти праворульные автомобили. Но нужно четко понимать, что огромное количество россиян на них ездит, и это число растет. И расти будет по одной простой причине. Из Японии приезжает много автомобилей, и эти автомобили с правым рулем востребованы, потому что, собственно, дешевы.
6: А легко ли привыкнуть к правому рулю?
5: Ты адаптируешься довольно быстро, довольно просто, и люди, которые привыкают к этому, каких-либо дополнительных сложностей, за исключением, может быть, там ситуации с обгоном, не испытывают.
4: Власти сейчас обсуждают необходимость введения в российских автошколах программ праворульного вождения. Они могут появиться там, где доля соответствующих машин высока. Например, на Дальнем Востоке. Ряд экспертов рекомендуют ставить на автомобили с правым рулем систему камер обгона и двигаться с большей дистанцией до впереди идущего транспорта, чтобы увеличить угол обзора.
3: Утро на радио «Звезда».
4: В школах начнут изучать советские и российские фильмы из списка 100 лучших. При этом после просмотра ученики будут обсуждать кино на уроках. Такое поручение Министерству просвещения дал президент Владимир Путин. Картина «Вертикаль» на тему альпинизма – одна из лент этого списка. Максим Петренко расскажет, как она создавалась, благодаря какому стечению обстоятельств на съемки попал Владимир Высоцкий и чему фильм может научить современную молодежь.
7: Фильм «Вертикаль» середины 60-х – это диплом.

0: Дипломная работа выпускников ГИКа Станислава Говорухина и Бориса Дурова. На руках у них был сценарий о сложностях горных восхождений, но историю решили доработать, внести нотку романтики и усилить атмосферу песнями. Владимира Высоцкого пригласят сниматься позже, а изначально рассчитывали на Юрия Висбора. Казалось, он как никто другой подходил к картине, рассказывает руководитель комиссии кинопедагогика и медиаобразования Союза кинематографистов России Елена Куценко.
1: Он альпинист, у него была целая подборка песен, которые были посвящены этой теме. Но получилось так, что он то он не мог, то не доехал, то не приехал. И в результате решили от него отказаться. Как бы ходили такие разговоры, что сценарий слабый, кто его знает, что из этого получится. И решили позвать Высоцкого с такой меркантильной точки, да? Уже тогда был страшно популярен, выступал.
0: Съемки не были легкой прогулкой. 5 месяцев при Эльбрусе. Актеры осваивали азы альпинизма и даже сдавали нормативы. Вообще, тема восхождений тогда в стране была крайне популярна, и нерв времени Высоцкий нащупал очень точно. А песни он сочинял прямо в горах, напитываясь услышанным от консультантов картины, продолжает Евгений Ухов, редактор портала «Фильм.ру».
2: Высоцкий не был самым заядлым каким-то альпинистом, но, тем не менее, сумел сконцентрировать в себе все эти рассказы очевидцев и какие-то истории драматические, трагические, романтические, и через себя их пропустив, выдать в формате песен. Это действительно настоящий талант.
0: Так песня о друге родилась из рассказа о реальном случае, как ошибка одного привела к тому, что сорвалась целая группа. Когда же самой съемочной команде пришлось помогать альпинистам, заблокированным на соседнем склоне, появится песня «Вершина».
3: Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела.
0: По сюжету альпинисты забираются на гору, а переломным моментом становится обман одного из героев, который скрыл радиограмму о приближающейся буре. В результате все едва не закончилось трагедией. Именно этот шаг, его мотивы можно обсудить со школьниками, считает Елена Куценко.
1: Показывают нам в такой вот форме. В жизни ведь не у каждого есть реальности, вот такие возможности формироваться. Но качества человеческие, они формируются в любой ситуации. И предательство или обман никогда не позволит получить какой-то положительный результат.
0: Поговорить можно и о том, зачем вообще люди рискуют и идут покорять горные вершины. Наконец, если кто-то из учеников захочет больше узнать о творчестве Высоцкого или Говорухина, будет тоже неплохо. Ну а что касается «Вертикали», то фильм окажется советским хитом и во многом благодаря Владимиру Семеновичу. Ставка на него сыграла. В кинотеатры ходили по несколько раз, в том числе, чтобы записывать тексты его легендарных баллад. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
4: Владимир Высоцкий для этой картины написал 6 песен, однако в фильм попали 5. Известную композицию «Скалолазка», тоже созданную на съемках, вырезали уже на монтаже вместе с одной из сцен.
5: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, что изучали на уроках начальной военной подготовки в советских школах, почему нейросети пока не в состоянии заменить человека на работе, какое судно является старейшим кораблем российского флота.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали подготовку теракта в Ярославле. По данным ведомства, злоумышленник планировал совершить вооруженное нападение на синагогу, а впоследствии преступник планировал примкнуть к запрещенной в России террористической группировке в Сирии. Подозреваемый задержан. Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, заявил в ходе встречи с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко председатель КНР Си Цзиньпин. Пуск энергоблока номер один атомной электростанции Акую в Турции состоится осенью этого года. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, будет проведена проверка оборудования и систем реакторной установки на надежность в рабочих проектных режимах. В случае успеха обкатки осенью начнется погрузка топлива с последующим подъемом блока. В Москве открывается новый причал на четвертом маршруте электросудов. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Плавучий причал «Киевский» появится на Москва-реке. Сейчас там завершают пусконаладочные работы турникетов, сетевого оборудования и электронных систем. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
7: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опош, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу свой-чужой короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
0: Гусарский ментик.
2: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир Ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
0: Форма и содержание. Гусарский ментик.
4: Радиозвезда. Всемирная энциклопедия еды. Как-то в лавочку американского торговца Кристиана Нельсона зашел мальчик и надолго застыл перед витриной. Он никак не мог выбрать, чего же ему больше хочется, шоколада или мороженого. Видя сомнения ребенка, Нельсон объединил два продукта. Проблема заключалась в том, что горячая шоколадная глазурь быстро растапливала мороженое. Нельсон нашел решение. Помогла глубокая заморозка. Горячий шоколад, попав на шарик очень холодного мороженого, моментально застывал. В 1922 году Нельсон запатентовал свое изобретение, а вскоре получил первый заказ на большую партию эскимо. Кстати, по-английски мороженое в шоколадной глазури принято называть «эскимо пай» или «пирог эскимоса». То ли Нельсон позаимствовал название у французов, которые словом «эскимо» обозначали зимнюю детскую одежду, то ли решил, что у северного народа даже пироги должны быть ледяными.
0: Всемирная энциклопедия еды.
5: год. На советские экраны выходит картина Михаила Колотозова «Летят журавли». Год спустя лента возьмет золотую пальмовую ветвь в Каннах и станет классикой мирового кинематографа. Дуайт Эйзенхауэр в том же 57-м вступает в должность президента Соединенных Штатов. В годы Второй мировой он был верховным главнокомандующим войсками союзников в Европе и руководил высадкой в Нормандии. Летом все того же 1957-го в Англии состоится мимолетная встреча двух британских подростков, которые любили слушать рок-н-ролл. В итоге из этого знакомства родится величайший дуэт в истории музыки.
6: Соратники. Леннон и Маккартни.
5: Джону Леннону на тот момент всего 16, а у него уже своя школьная группа «Куорримен». 6 июля 1957 года ребят пригласили выступить в одной из церквей Ливерпуля. В тот же день туда пришел и 15-летний Пол Маккартни. Молодые люди будут долго говорить о гитарных рифах, а потом Леннон пригласит своего нового знакомого на репетицию. С этого и начнется их многолетний союз. У юных Леннона и Маккартни общие кумиры – Чак Берри, Элвис Пресли, Бадди Холли. Но вот стихи и звучание у них выходили разные. Джон более меланхоличный и грустный, а Пол всегда веселый и активный. В такой обстановке полярных настроений друзья будут рождать свои первые общие композиции. Спустя 3 года Леннон и Маккартни создадут группу «Битлз».
6: Соратники.
5: Еще будучи подростками, Леннон и Маккартни договорились: любые песни, написанные ими вместе или по отдельности, они будут подписывать 2 фамилиями. Так друзья хотели раз и навсегда исключить любые правовые споры в будущем. Песни рождались одна за другой, но никакого алгоритма в этом не было. Леннон мог напеть что-то, а Маккартни сходу превращал это в хит. А бывало и наоборот. Пол не может найти нужную строчку, и тут на помощь приходит воображение Джона. Сами музыканты в разные годы называли себя и лучшими друзьями, и просто приятелями, и даже соперниками. И пусть знаменитый дуэт в составе ливерпульской четверки просуществовал не так много времени, но песни Леннона и Маккартни уже давно стали бессмертными.
6: Леннон и Маккартни. Соратники.
7: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
8: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Москва получила новые предложения от Киева. Одно из них – ограничить боевые действия республиками Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областями. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент объяснил, что если бы Россия на это пошла, то тогда у украинских формирований появилась бы возможность перебросить свои войска с других участков в эти регионы. Путин отметил, что в условиях колоссального дефицита личного состава противника, по всей видимости, в Киеве считают, что это могло бы быть спасением. Однако, продолжил глава государства, спасать киевский режим в планы России не входит. Вместе с тем, Москва внимательно относится к каждому предложению с вражеской стороны. Силовики предотвратили теракт в Ярославле. Задержан приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, злоумышленник по указанию куратора из Сирии приобрел составные компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Затем он планировал напасть на расположенную в городе синагогу. После совершения поджога мужчина должен был выехать в Арабскую республику. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя. По словам президента, сегодня отрасль решает важные задачи, направленные на обновление флота, достижение технологического суверенитета, обеспечение обороноспособности страны. Глава государства отметил весомый вклад в реализацию государственного оборонного заказа, пополнение военно-морского флота надводными и подводными кораблями нового поколения. Кроме того, большое внимание уделяется гражданским судам различного назначения. Продолжается создание крупнейшей в истории серии атомных ледоколов, которые обеспечат круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и трансарктическому транспортному коридору. Около 8,5 тысяч квотируемых рабочих мест организовали в Московской области для ветеранов боевых действий. Благодаря этому почти 1500 человек уже смогли трудоустроиться, сообщил в интервью ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
2: К 41 мере поддержки, которая принята на федеральном уровне, у нас 36 мер поддержки, все 87 действуют. Они постоянно добавляются путем диалога и времени, в котором мы живем, необходимости принятия той или иной меры поддержки. Тут экономии точно никакой не может быть, и забота, она должна сопровождаться еще возможностями, которые даются.
1: В мае президент России Владимир Путин поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников специальной военной операции.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии. И медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что вошло в обновленную программу начальной военной подготовки в школах, какие профессии наиболее уязвимы в эпоху нейросетей, в чем секрет живучести самого старого корабля на флоте. В российских школах будет больше занятий по начальной военной подготовке. Доля таких уроков в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» вырастет до 50%, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Речь об учащихся 6-11 классов. А какими были уроки НВП в советские годы? Почему на время от дисциплины отказывались и от чего зависела эффективность приобретаемых навыков? Ким Андреев изучил все детали.
3: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов, и создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
6: Такая тема идет с древнейших времен, там, с Древнего Рима, с Древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
3: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
7: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
3: Вне зависимости от пола школьники изучали звания, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
6: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. Например, в школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
3: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Искусственный интеллект может заменить лингвистов, переводчиков, копирайтеров и начинающих программистов, показало исследование Brand Analytics, на которое ссылается ТАСС. Выводы экспертов основаны на анализе пользовательского контента. Люди уже сейчас задумываются, стоит ли выбирать специальность, которая, по их мнению, перейдет к нейросетям. Совершенно иначе рассуждает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин. Он считает, что искусственный интеллект не представляет угрозы для профессий и объясняет, почему.
8: Профессии не умирают, они видоизменяются. Это так же, как сказать, что, не знаю, калькуляторы убили профессию математиков. Это все не так. Просто видоизменились те или иные привычные процессы. ИИ позволяет каждому человеку стать более эффективным в своей работе. Но есть свои нюансы. ИИ все еще не может без человека. Сложности с автономным принятием решений, сложности, ну, скажем так, в части моделей с принятием решений. Мы же, вот, к примеру, можем брать самые дорогие классные модели, но, во-первых, не все готовы платить за эти модели, и таких моделей немного. Если мы говорим про такой средний срез ИИ, это, ну, скажем так, вы как будто бы берете на свою работу стажера, очень быстрого стажера, у которого есть доступ ко всему интернету, но все равно это стажер. Поэтому ваша задача — давать ему задачи максимально четко, и потом их перепроверять, чтобы этот стажер не ошибался.
5: Между тем, в вопросе карьерных решений люди часто аргументируют в пользу рабочих специальностей. По их мнению, эта сфера наиболее защищена от автоматизации, чем, к примеру, офисная работа.
4: Утро на радио «Звезда».
5: День судостроителя отмечают сегодня в России. Дата связана с указом царя Алексея Михайловича о строительстве фрегата «Орел», который считается первым кораблем в истории Отечественного флота. А вот старейшим по праву называют спасательный катамаран «Коммуна», спущенный на воду в начале прошлого века. За более чем столетнюю службу он поднял со дна свыше сотни различных судов и до сих пор входит в состав Черноморского флота. Об истории корабля-долгожителя и секрете его живучести Анна Елисеева.
9: Первые годы 20 века. Россия активно развивает подводный флот. В Петербурге после успешных испытаний запускается серийное производство субмарин, фактически подводных миноносцев, в задачи которых также входят разведка и дозорная служба. На этом фоне практически сразу возникает вопрос о спасении экипажей в случае аварии. Ответом на него становится проект судна «Дока», разработанного обществом путилковских заводов. На его верфи в 1915-м и будет спущен на воду «Волхов», так назывался спасатель-катамаран первое время. Его прототипом является немецкий корабль «Вулкан», в отличие от которого наш проект получился более крупным. Но конструктивно он повторял своего предшественника, комментирует военный историк, кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук Константин Кулагин.
10: То есть это схема катамарана, судна, имеющего два корпуса, соединенных между собой фермами. Было четыре подъемных устройства установлено, не два, как у немецкого прототипа, а четыре. Соответственно, это позволяло более равномерно распределять нагрузку по корпусу поднимаемой подводной лодки, ну и, соответственно, поднимать лодки большего водоизмещения.
9: «Волхов» включили в состав Балтийского флота, где изначально он служил в качестве плавучей базы для подлодок. Свое нынешнее название «Коммуна» судно получит в 22-м году. Свою роль спасателя он впервые сыграет в 1917-м, когда со дна Ботнического залива достанет затонувшую субмарину АГ-15. Всего же в послужном списке «Коммуны» числится более 100 спасенных кораблей и подводных лодок, в основном за время Первой и Второй мировых войн. Ей был под силу даже самолет. Так, в 1977 году у берегов Кавказа спасательный катамаран помог поднять со дна потерпевший крушение Су-24. Штурмовиком занимались новые помощники – подводные аппараты АС-6. К тому времени «Коммуна» была переведена в состав Черноморского флота, где прошла модернизацию, продолжает Константин Кулагин.
10: Теперь вместо того, чтобы лодки поднимать, на борту устанавливался спасательный аппарат автономный, и вот те же самые подъемные устройства работали на его спуск. И теперь это судно-носитель подводных аппаратов. Соответственно, оно приходит на то место, где нужно производить работы, опускает этот подводный аппарат, и дальше он там автономно работает, потом оно его возвращает на борт.
9: Судно по-прежнему готово к спасательным операциям. На его борту сохранилось водолазное оборудование. Но основная задача «Коммуны» — испытание различных глубоководных аппаратов. Последние могут работать как с экипажем, так и автономно. Например, обследовать подводные объекты или искать утонувшие торпеды на большой глубине. Словом, судно-ветеран до сих пор в строю и для своих 111 лет держится отлично. Качественный ремонт и обслуживание – это по умолчанию. Главный секрет долголетия – в уникальном материале, из которого изготовлен корпус судна, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
11: Была использована вороненая сталь. При изготовлении поверхность которой ржавеет гораздо меньше. В сравнении с любым другим, даже современным судном, поверхностный слой, он высокоуглеродистый. То есть он меньше подвержен коррозии.
9: А еще корпус «Коммуны» не сварной, а клепанный. Это еще одна отличительная особенность по сравнению с современными кораблями. Дело в том, что во времена строительства судна сварка еще не использовалась, и листы сшивали заклепками. Кстати, в этой связи есть любопытная легенда, что в обшивке «Коммуны» спрятан клад – золотая клепка. Но это пока не доказано. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня! Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами. Особое внимание было уделено системе противовоздушной обороны, включая формирование мобильных огневых групп и подразделений FPV-перехватчиков. Президент Беларуси и председатель КНР провели встречу в Пекине. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Во время беседы Си Цзиньпин заявил, что КНР поддерживает Минск в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. В России в июле вступят в силу новые законы, направленные на борьбу с мошенниками. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества. К весне следующего года турпоток россиян в страны Ближнего Востока может восстановиться максимум на 50-60% от уровня 2025 года. Об этом сообщает газета «РУ», ссылаясь на прогноз экспертов туротрасли. По их словам, многое будет зависеть от ситуации в регионе и общей геополитической обстановки. В 2025 году страны Ближнего Востока посетили более 2,5 миллионов россиян, но сейчас туристы не готовы рисковать и избегают потенциально опасных регионов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Сегодня день партизан и подпольщиков.

0: операции. Операции специальных подразделений.
1: Великая Отечественная война. Осень 1941 года. 16 ноября в ходе ожесточенных боев гитлеровские войска заняли город Керчь. Части Красной Армии отступили. Несколько советских подразделений, прикрывая отход главных сил, оказались в окружении и заняли оборону в аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась и часть местного населения. Горожане и кадровые военные сформировали партизанский отряд имени Ленина. Более месяца, с ноября до середины декабря 41-го, мобильные группы партизан действовали в глубоком тылу противника, перехватывали важнейшие вражеские донесения, вели подпольную работу в Керчи. В конце декабря 41-го года фашисты зацементировали многие выходы из каменоломен. Так народные ополченцы оказались заперты в подземелье. Партизан решили вырваться из оцепления. Они разработали детальный план всей операции.
2: Разрешите доложить, товарищ командир. Сержант Никитин прибыл по вашему приказанию.
3: Как думаете, где нам проще будет вырваться из этого каменного мешка?
2: Ну, либо с северного, либо с восточного выхода, командир.
3: Так, подготовьте взрывчатку.
2: Есть.
3: Отряд будет вырываться через восточный выход. Но самый мощный взрыв должен быть на севере каменоломни. Все ясно?
2: Так точно.
3: Пусть фашисты думают, что мы там пойдем.
1: 30 декабря 1941 года партизаны с боем вырвались из каменоломен.
4: Разведка! Прикрыть основную группу на восточном выходе! Шустрее, ребята, шустрее! Уходим в лес!
1: С 16 ноября по 30 декабря 41 года партизанский отряд имени Ленина действовал в аджимушкайских каменоломнях. В конце года они сумели прорвать вражеское оцепление и приступили к ведению активных боевых действий в тылу противника. Всего в годы Великой Отечественной войны партизанским отрядом имени Ленина было уничтожено 180 солдат и офицеров противника, 6 автомашин, 10 мотоциклов и радиостанция. Захвачены 2 вражеских полковых знамени. Освобождены из заключения 25 керченских подпольщиков. В 1942 году, во время повторного захвата Керченского полуострова гитлеровскими войсками, аджимушкайские каменоломни вновь приютили партизан. Во время фашистской газовой атаки 24 мая 1942 года погибло несколько тысяч народных ополченцев. После войны в 1967 году в аджимушкайских каменоломнях был открыт подземный музей героической обороны Керченского полуострова.
0: От слов к делу. Военные училища России.
5: Сами не летаем и другим не даем. Думаете, это шутка? Ничего подобного. Это неофициальный девиз войск противовоздушной обороны нашей страны. Где же готовят этих бравых парней, которые сами-то вроде бы в небо не поднимаются, но и все, чему там находиться не должно, непременно собьют? Вариантов несколько. Один из них – Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
0: От слов к делу.
5: Год основания – 1951. Срок обучения – 5 лет. Воинское звание выпускников – лейтенант. Те, кто неравнодушен к математике, физике, информационным технологиям, кого с детства притягивают радиоэлектронные устройства, добро пожаловать! В вашем распоряжении несколько факультетов, лучшие преподаватели, доценты и кандидаты наук. Не пожалеете! И слова «чистое небо над головой, чистая совесть» для вас станут не пустым звуком.
0: От слов к делу.
5: Сами не летаем и другим не даем.
0: Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны России.
6: Радиозвезда. Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Чемодан с боспорским золотом.
7: 1926 год. Крымские археологи находят в селе Марфовка в 40 километрах от города Керчь уникальный клад. Золотые и серебряные изделия, относящиеся к эпохе Боспорского царства, которое располагалось на территории полуострова вплоть до VI века. Осенью 1941-го, когда началась Великая Отечественная, ценности упаковали в фанерный чемодан и вывезли в Краснодарский край. Там золото таинственным образом исчезло.
6: Цена вопроса.
7: По разным оценкам, в чемодане могло находиться до 700 разных предметов. Византийские серьги, готская диадема, генуэзские браслеты, а еще редкие боспорские монеты с изображением греческих богов и правителей. Общий вес груза мог быть около 80 килограммов.
6: Кладоискатели.
7: Поначалу золотой чемодан отправили через Керченский пролив в сторону Краснодара, оттуда в Армавир. Там его поместили в спецхран городского исполкома. В 1942-м клад чудом пережил немецкую бомбардировку. Затем его передали на хранение местным партизанам. Те решили спрятать ценный груз в тайнике. После войны место схрона нашли. Вот только чемодан оказался пустой. В 46-м году в станице Спокойная местная детвора обнаружила золотую пряжку, которая по описанию напоминала один из пропавших экспонатов. Но дальнейшая судьба артефакта неизвестна. Ходили слухи, что богатство могли присвоить немцы, добравшись до тайника. И в начале нулевых в Германии даже нашли несколько сотен монет эпохи Боспорского царства. Правда, позже выяснилось, что в коллекцию золотого чемодана они не входили.
6: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
8: Игры человечества.
9: Квадратное поле с несколькими фишками и одной свободной ячейкой. Цель механической головоломки – собрать ряд чисел от единицы до 15, перемещая костяшки по полю в горизонтальном или вертикальном направлении. Нетрудно догадаться, что речь идет о пятнашках. По легенде, эту популярную игру придумал американский почтальон Ной Чепман. В 1874 году он показал ее друзьям и даже хотел запатентовать, однако заявка по неизвестным причинам была отклонена. 16 лет спустя другой гражданин США, шахматист Сэм Ллойд, рассказал об этой головоломке журналистам. Но как он это сделал? Талантливый гроссмейстер объявил конкурс. $1000 тому, кто первым соберет правильный ряд цифр. При этом перепутано было положение всего лишь двух фишек – 14 и 15. Простая, казалось бы, задачка, но ею увлекся весь мир. А главный приз так никто и не получил. И все потому, что именно в таком варианте пятнашки собрать невозможно. Ситуация патовая. В наши дни существует несколько вариантов знаменитой игры. Вместо цифр собирают пейзажи, портреты, известные цитаты или слова. Но самый интересный вариант – магический квадрат. там сумма чисел каждого ряда всегда должна быть одинаковой.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Силовики предотвратили теракт в Ярославле. Задержан приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, злоумышленник по указанию куратора из Сирии приобрел составные компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Затем он планировал напасть на расположенную в городе синагогу. После совершения поджога мужчина должен был выехать в Арабскую республику. Искусственный интеллект в российских дронах применяется для распознавания образов и автозахвата целей и навигации. Об этом рассказал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: Вот, искусственный интеллект вообще в дронах в основном применяется в двух остасях. Значит, первое, это касается распознавания образов и автозахват цели. И второе, это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Ее создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда сбрасывают все данные. DC сейчас во всех группировках внедряется.
1: Андрей Белоусов уточнил, что единое информационное пространство для повышения ситуационной осведомленности Министерство обороны активно разворачивает уже 3 месяца. Он добавил, что во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты, включая тактические перехватчики и мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Вооруженные формирования Украины пытаются помешать уборочной кампании в Херсонской области. Они атакуют сельхозтехнику и поджигают поля, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, это не останавливает работы, но их осложняет. Аграриям в этом году предстоит убрать более 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Ситуация на контроле. Политик отметил, что херсонские аграрии умеют работать в тяжелых условиях. В России станет обязательным указание идентификационного номера налогоплательщика при переводах и платежах по номеру телефона через систему быстрых платежей. Такая мера начнет действовать с июля. При этом для граждан ничего не изменится. Обмениваться сведениями при операциях между собой будут сами банки. Предполагается, что решение станет еще одним инструментом по борьбе с мошенниками и дропперами. Студентов вузов необходимо обучать 2 обязательным модулям по искусственному интеллекту – базовому и профессиональному. Они будут учитывать специфику конкретной образовательной программы. Такое мнение выразил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что содержание, объем часов и соотношение 2 модулей еще обсуждается. Отдельной задачей станет подготовка преподавателей.
0: Автонавигатор.
1: Движение транспорта ограничат на участках Большой Очаковской улицы в Москве. Меры будут действовать с 1 июля до 26 сентября. Это связано с проведением демонтажных работ. На участках также будет запрещена парковка. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Время в пути составит 1 час. Полчаса составит потеря по времени на Егу. Гурьевском шоссе от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Четверть часа потеряете в дороге на Рублево-Успенском шоссе от железнодорожного переезда до Раздоров. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Первая валюта в истории. Рассказывает старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
1: Область знаний.
3: Электровые монеты малазийского города Кизика, которые чеканились с второй половины VI до последней трети IV века до нашей эры, стали одной из первых валют всего античного мира. Это было связано с тем, что первые монеты появились в третьей четверти VII века до нашей эры в Малой Азии и очень быстро распространились по всему античному миру. К середине VI столетия до нашей эры монету чеканили уже многие античные центры. Наиболее крупные экономически и политически сильные полисы. И с середины VI века до нашей эры монету чеканили преимущественно из серебра. До этого же ее чеканили из электра, из сплава золота и серебра, потому что в Малой Азии города, впервые начавшие чеканить монету, располагали этим металлом как сырьем. Сарды, столица Лидии, могли похвастаться тем, что через центр этого города протекала река Пактол, воды которой несли золотой песок. То есть там находилось алювиальное месторождение золота, из которого лидийцы начали чеканить свои первые монеты в третьей четверти VII века до нашей эры. И вот этот золотой песок, ставший основным компонентом электро, из которого изготавливали первые монеты, и задал основу денежного обращения до середины VI века до нашей эры. Дальше, в середине VI века до нашей эры, произошла первая в мире денежная реформа. И связана она с именем последнего лидийского царя Креза. Возможно, многие из нас слышали пословицу «богат как крез». Ее начали использовать еще древние греки, и действительно она была связана с тем, что последний лидийский царь был несказанно богат. Но его богатство не спасло его от того, что его государство было завоевано персидским царем Киром. Но до еще этого завоевания Крес успел провести реформу монетного дела и денежного обращения в своем государстве и начать чеканить не только электровые монеты, а отдельно монеты из золота и монеты из серебра. То есть он ввел систему биметаллизма, когда монеты чеканились из двух разных металлов. Это стало новаторским решением в развитии денежного обращения, экономики. И так получилось, что с этого же времени, с середины VI века до нашей эры, многие преимущественно греческие полисы начали свою чеканку серебряных монет. Но были и те, кто, начав чеканить серебряные монеты, сохранили чеканку монеты из электра. И одним из таких полисов остался Кизик. Город находился на южном берегу Мраморного моря, в древности его называли Пропонтидой, и имел очень удобное, выгодное с географической точки зрения положение. Через Кизик, а он находился на небольшом полуострове, который выдавался из материка, и имел две гавани, западную и восточную. Одна гавань западная смотрела на нынешний пролив Дарданеллы, древний Геллеспонт, а другая, восточная, смотрела на северо-восток, на Босфор-Фракийский древний, нынешний пролив Боспор. И получается, что многие мореходы, которые шли из Средиземного моря в Черное, волей-неволей заходили в эти удобные гавани Кизика. И там они, готовясь к следующему этапу путешествия в Причерноморье, имели возможность получить электровые монеты города. Помимо этого, город был важным пунктом на пути путешественников и торговцев с востока на запад, из полуострова Малая Азия, с территории персидской державы,

0: многие торговцы двигались в Европу, на европейскую сторону, и тоже могли миновать Кизик или остаться там и получить в распоряжение его деньги. Вот благодаря этим причинам, в первую очередь, электровые монеты Кизика, видимо, в то самое время, когда происходила смена электровой чеканки серебром, приняли решение сохранить электровую чеканку, потому что она вдруг стала пользоваться популярностью у купцов, которым важно было иметь в своих кошельках, в своих сундуках монеты высокой металлической стоимости для совершения крупных торговых операций. А электровые монеты были именно монетами высокой металлической стоимости в сравнении с серебром.
1: Первая валюта в истории.
2: Область знаний.
0: Несмотря на то, что электр – это сплав золота и серебра, и золота там было чуть меньше, чем в полноценных золотых монетах, тем не менее, по своей стоимости электровый статер, основной номинал электровой чеканки того времени, соотносился, скажем, с серебряным статером, аналогичным номиналом, но выпущенным в серебре, как 1 к 10. То есть за одну электровую монету давали 10 серебряных. Разумеется, для путешественников, торговцев, для которых компактность сбережений финансов была очень важна, это играло немаловажную роль. Кроме того, жители Кизика зарекомендовали себя как очень ответственные производители монет. И их монеты всегда имели стабильное золотое содержание, что обеспечивало их авторитет. Вот благодаря, получается, удобному географическому расположению, высокой стоимости электра, высокой номинальной стоимости этих монет, они стали удобны для крупной международной торговли. Причерноморье для греческих купцов, с одной стороны, было прекрасным рынком сбыта их товаров. Вина, оливкового масла, в первую очередь, который изготавливался в Восточном Средиземноморье, но в Причерноморье этих продуктов не было, поэтому греки, жившие там, основавшие там свои поселения, в результате великой греческой колонизации всегда с удовольствием в больших объемах целыми кораблями покупали грузы вина и оливкового масла. В свою же очередь они снабжали этих греческих купцов, которые прибывали из Восточного Средиземноморья, зерном и другими продуктами, которые были в Северном Причерноморье, но которых не было в Восточном Средиземноморье. Мед, воск, рабы, традиционные восточноевропейские товары, которые также продавались еще и греками из Северного Причерноморья. И вот для обеспечения вот этих крупных по масштабам и по объемам торговых сделок удобными оказались и кизикины. Наверное, торговые операции не выходили за пределы порта, то есть разумно предположить, что греческие торговцы, прибыв с грузом, разгружали амфоры с вином или оливковым маслом и тут же загружали груз, скажем, зерна. И обмен происходил прямо там же, в порту. То есть, скорее всего, электровые монеты Кизика использовались исключительно вот в этой торговой зоне греческих полисов или греческих государств Северного Причерноморья. Редко они входили во внутреннее денежное обращение, которое просто не требовало по своим масштабам монеты такой высокой металлической стоимости. Хотя бывали и исключения. Археологические находки и находки электровых монет Кизика в культурных слоях городов Северного Причерноморья показывают, что все же они там встречаются. Есть даже клады, где местные монеты, в частности, мелкие пантикопейские серебряные монеты начала V века до нашей эры, встречаются с мелкими номиналами кизикинов, как называют электровые монеты Кизика древнегреческие письменные источники. Эти мелкие номиналы тоже были. Они давали возможность расширить круг возможностей, которые использовали купцы. То есть чеканился статер и его дробные части. В основном гекта, 1/6 часть статера. Этот статер весил около 16 грамм. 16 грамм электросплава золота и серебра. Довольно-таки дорогая по своей стоимости монета. Поэтому на первых порах гекты пользовались популярностью. Шестая часть, весившая около 2,3 грамма, где-то так, тоже была востребована. И вот такие монеты, они постепенно вводили дорогостоящий электр кизика в местную систему денежного обращения. Редко-редко, но такие случаи все-таки были. И вот нам известны клады, которые находятся как в Северном Причерноморье, так и в районе проливов. Такие клады там тоже известны. Они показывают, что на первых порах электровые монеты кизик обращались вместе с местными монетами. И эти клады являются древнейшими. Они маркируют начало триумфального шествия кизикинов как первые международные валюты Древней Греции. И эти клады датируются рубежом 6-5 веков до нашей эры. Вот с этого времени, в течение дальнейших двух столетий, практически до конца 4 века до нашей эры, кизикины активно использовались купцами для осуществления их крупных торговых сделок. В Причерноморье преимущественно.
2: Область знаний.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Первая валюта в истории. Рассказывает старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
2: Область знаний.
0: Также мы знаем находки кизикинов на территории Фракии, северо-востоке Балканского полуострова, где обитали племена фракийцев, которые также, по-видимому, активно торговали с греками и также снабжали их зерном в куда меньших объемах, чем греки Северного Причерноморья. Но находки кизикинов говорят о том, что и там тоже они были востребованы. Также кизикины использовали не только как средство товарно-денежных отношений, но и как средство сохранения сокровищ. Это одно из важных качеств денег, монет, которые были отмечены еще Марксом и Энгельсом в их экономических исследованиях. И действительно, мы находим множество свидетельств такому использованию кизикинов. В первую очередь, это крупные клады таких монет, которые происходят преимущественно из Северного Причерноморья. Все они относятся к финальной стадии обращения таких монет, датируются серединой третьей четвертью IV века до нашей эры, то есть время Александра Великого. И вот, видимо, в регионе, в экономике были какие-то изменения, и денежное обращение на них отреагировало тем, что население стало закапывать свои кизикины в землю, грубо говоря, то есть формировать такие клады, известные находки в сосудах, бронзовых сосудах, то есть понятно, что это не дешевые керамические сосуды, а какие-то дорогостоящие упаковки для дорогих кладов. Известны клады из северо-западного Причерноморья, из дельты Дуная, из Боспорского царства, множество кладов таких известно. И они показывают, что вот население ввиду каких-то экономических изменений, ввиду какой-то, возможно, политической угрозы, прячет прежние деньги, заслужившие свой авторитет. Другой интересный пример из письменных исторических источников связан с Афинами конца V века до нашей эры. В Афинах, между прочим, найден всего один кизикин при раскопках Афинской горы, то есть Афинской рыночной площади, и найден один небольшой клад кизикинов в Пирее, то есть в порту Афин, это отдельный населенный пункт, который был, находился на побережье Саронического залива и был соединен с самим городом так называемыми длинными стенами. Вот в порту в Пирее найден клад. Я говорил о том, что, скорее всего, кизикины использовались для обмена между купцами в портовой зоне греческих полисов. Но в городах, возможно, они были в качестве средства сбережения сокровищ. И вот, конец V века до нашей эры, афинский оратор Лисий, то есть человек, который писал судебные речи на заказ, сам выступал нередко в суде с такими речами, но это стоило дороже, оказался сам в роли участника судебной тяжбы. В годы, последовавшие за поражением афинян в Пелопоннесской войне, случилась политическая смута, к власти пришли нечистые на руку люди, и вот они грабили некоторых знатных афинян. А Лисий, хоть и был метеком, то есть не афинским гражданином, но обладал большим состоянием. У него было свое дело, он в нем очень много зарабатывал, ну, помимо этого, он писал судебные речи, что также стоило недешево. И вот как-то на улице его решили арестовать представители этих 30 тиранов. Он, естественно, как человек состоятельный, пожелал откупиться, дать взятку, чтобы его не арестовали. Вроде как эти люди, которые пришли его арестовывать, согласились на взятку, они пошли вместе с Лисием в его дом, и дальше он сообщает, что они вошли в спальню, где находилась его кровать, у которой стоял сундук с его сбережениями. И там было 300 кизикинов, 100 дариков золотых персидских монет и несколько талантов, единица веса около 26 килограмм, серебра в виде сосудов всевозможных. То есть, вот это описание того, как у богатого жителя Афин хранились сбережения, сокровища. Это вот, получается, электровые монеты кизика, золотые дарики и серебро, которое можно было использовать как во время застолий, пирушек, так и использовать в качестве денег. И вот эти ребята, вместо того, чтобы взять оговоренную сумму взятки, забрали все. Для Лисия, конечно, история не очень приятная. Но когда ситуация в городе стабилизировалась, он подал в суд на одного из тех, кто имел неосторожность остаться в городе. И вот, собственно, сохранившаяся речь оратора Лисия сообщает нам о том, что он пытается отсудить украденные у него деньги у одного из этих нечистых на руку людей.
4: Первая валюта в истории.
2: Область знаний.
0: Этот случай, этот письменный источник, очень важный, показывает, что, несмотря на то, что археологические раскопки дают нам очень немного находок кизикинов, да, одна монета на рыночной площади на горе и небольшой клад из нескольких десятков кизикинов в Пирее, показывают нам, что на самом деле обращение и у людей монет могло быть существенно больше. Вот это очень важное наблюдение со всех точек зрения, которое показывает соотношение наших знаний о древности на основании археологических исследований и на основании анализа письменных исторических источников и прекрасно иллюстрирует то, как работали кизикины в качестве вот такой вот первой валюты античного мира. Ну, а то, что это была валюта, подтверждается то, что вот в любом регионе античного мира ее можно было использовать. Ее везде принимали и любили. Вот другой оратор 30-х годов 4 века до нашей эры, Демосфен, также упоминает о том, что купцы, которые вели дела в Афинах и в Северном Причерноморье, в Пантикопее, также использовали кизикины. Причем там даже фиксируются зачатки банковского дела. То есть купец отдавал деньги представителю того, что будет называться банком в Афинах, получал расписку, плыл с этой распиской для того, чтобы обезопасить свое состояние от кораблекрушения или любой другой неприятности во время путешествия в Пантикопей на Боспор, там показывал эту расписку компаньону банкира афинского и получал деньги уже на месте. И это 4 век до нашей эры. И в этой системе участвовали кизикины. Об этом пишет Демосфен. И, наконец, последний очень важный и интересный документ, связанный с обращением кизикинов в качестве международных денег, это так называемый альвийский декрет Каноба. Это камень с надписью, который был найден на азиатской стороне нынешнего пролива Боспор в руинах святилища Зевса Урия. Святилище, которое посещали многие плывущие из Средиземного моря в Черное, для того, чтобы, видимо, какие-то обрядовые действия совершить. И там, вероятно, находились надписи, которые информировали путешественников о состоянии дел в разных городах Северного Причерноморья. И вот этот камень, эта надпись, это был декрет, то есть постановление Народного собрания Ольвии, древнегреческого полиса в северо-западном Причерноморье, существовавшего, о том, что город в 30-е годы 4 века до нашей эры монополизирует денежное обращение и запрещает свободный оборот иноземных денег на своем рынке. То есть, наконец-таки, к 4 веку до нашей эры, а Ольвия была основана в середине 6 века до нашей эры, то есть прошло полтора столетия, город дошел до такого уровня, чтобы оградить свое денежное обращение от свободного использования иноземных денег. И там прописано отдельным пунктом, что монеты стоит обменивать у трапезита, у менялы на рыночной площади, и что отдельно необходимо обменивать кизикины по особому курсу 8,5 или 10,5 местных серебряных монет за один кизикский статер. Это потрясающий источник, который, опять-таки, иллюстрирует, как работала денежная система в древнегреческих полисах и какую роль играли в них электровые монеты кизика, которые были общепризнанной, авторитетной валютой всего античного мира на протяжении 5-4 веков до нашей эры.
4: Рассказывал старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
2: Область знаний.
4: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
5: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
6: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российская армия активно внедряет системы искусственного интеллекта в противовоздушную оборону. Об этом сообщил Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. По его словам, это представляет собой только один из 7 проектов, которые должны быть реализованы до конца этого года совместно с рядом гражданских компаний. Кроме того, министр обороны рассказал о ситуации с защитой российских регионов от атак украинских дронов, заявив, что она меняется каждые 2-3 месяца. Глава ведомства также отметил, что в России активно внедряются мобильные огневые группы с FPV-перехватчиками для защиты от беспилотников. По итогам мая суммарный объем вывода средств с банковских счетов россиян достиг 550 миллиардов рублей. Об этом сообщают РИА Новости. Достигнутый в конце весны результат оказался вторым максимальным с начала года. До мая россияне забирали деньги из банков в январе и марте. Аналитики связывают тенденцию с последствиями затяжного смягчения денежно-кредитной политики. На фоне неоднократного снижения ключевой ставки проценты по основным видам депозитов на внутреннем рынке также стали падать. В Центральном банке к числу основных причин подобной динамики также отнесли рост расходов граждан на туризм в период отпускного сезона. За первую неделю с начала приемной кампании абитуриенты подали на факультет искусственного интеллекта Московского государственного университета имени Ломоносова уже около 200 заявлений. Он открылся в этом году, и конкуренция за места будет очень серьезной, рассказал декан Иван Оселедец в «Москве-24».
2: У нас 36 бакалавров, 36 магистров, из 36 у нас 20 бюджетных, 16 платных в каждой из категорий, но при этом у нас отдельная грантовая программа. Лютый конкурс – это первое. Второе, конечно, это большой эксперимент, да, потому что это совершенно другая, вообще, другой опыт обучения в том числе. А наша цель – готовить людей, которые будут придумывать что-то новое. Все время должен адаптироваться, то есть в этом смысле преподаватели тоже будут учиться вместе со студентами.
1: Тем временем министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что студентов вузов необходимо обучать двум обязательным модулям по искусственному интеллекту, базовому и профессиональному. Они будут учитывать специфику конкретной образовательной программы. В Москве пройдет турнир по мини-футболу среди участников спецоперации, завершивших службу. Соревнования состоятся 1 июля. Событие приурочено ко дню ветерана боевых действий. Состязания организованы по правилам этой спортивной игры. В них примут участие 6 команд. На поле выйдут как участники спецоперации, так и ветераны российского и советского футбола. Сегодня днем синоптики обещают облачную погоду, возможны локальные осадки, а температура воздуха составит максимально плюс 23 градуса.
3: Мистер Ватсон, это что, роман?
4: Это рассказы.
3: Вы что, читаете рассказы?
4: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
3: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
4: Это же Конан Дойль.
3: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
4: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступления и логике.
3: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
5: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России. Летом 1741 года военный комендант Риги получил срочную депешу.
2: «Сбежали два моих солдата. Надобно изловить». Подпись: поручик Брауншвейгского кирасирского полка Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен.
1: Худой, забавный старичок с лихо закрученными длинными усами. На голове треуголка. Таким мы знаем Мюнхгаузена по книгам, мультфильмам, кинолентам. Однако у реального барона вообще никогда не было усов. Напротив, Карл Фридрих Иероним всегда был гладко выбрит, подтянут и всегда элегантно одет. Он приедет в Россию в 1737 году в качестве пажа герцога Антона Ульриха Брауншвейгского, одного из офицеров русской армии. Мюнхгаузену на тот момент исполнилось 17.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Паж влиятельного герцога, потомок древнейшего аристократического рода Нижней Саксонии, барон фон Мюнхгаузен, сражался в рядах нашей армии во время русско-турецкой войны, участвовал в походах, после чего навсегда покинул придворную службу и сосредоточился на карьере военного. Впоследствии это решение спасет его от ссылки. А пока на дворе 1739 год, и молодой офицер Мюнхгаузен только что прибыл в Ригу в казармы Брауншвейгского кирасирского полка. Он еще не знает, куда он попал. Скучная монотонная служба превратила весельчака Мюнхгаузена в бумажного червя. Каждый день он отправлял рапорты начальству. Да еще какие рапорты!
2: «Кирасир Лебедев украл 3 четверика овса. Взят под стражу».
1: Четверик — примерно 26,5 килограммов. А вот еще один пример.
2: «Ружейный мастер Колокольников утаил 4 медных скобки, каждая стоимостью 2 рубля. Деньги с кирасира удержаны».
1: И так каждый день. А тут, как назло, еще одна напасть. В результате переворота на престол взошла Елизавета Петровна, а герцог Брауншвейгский, покровитель Мюнхгаузена и соратник Анны Иоанновны, угодил за решетку. Однако сам Карл Фридрих Иероним ареста избежал. Про него попросту забыли.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Дом монаха. Так переводится его фамилия. Именно из-за этого дома, что в городке Боденвердер, ротмистр Мюнхгаузен и попросил годовой отпуск. Как было сказано в рапорте, для исправления крайних и необходимых нужд. Барон понимал, нового офицерского звания в России ему не дадут. Хотя Мюнхгаузен дважды продлевал отпуск, на что-то надеялся, а в результате в 1754 году был отчислен из состава полка за неявку. Его называли «королем врунов». Он не обижался, правда, обещал заколоть автора книги «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в Россию». Не заколол, не успел. Но даже на смертном одре этот человек пытался шутить. Когда сиделка спросила его, где он потерял несколько пальцев на ноге, Мюнхгаузен улыбнулся и ответил:
2: «Их откусил на охоте белый медведь».
1: И не беда, что все знают, пальцы он попросту отморозил. 13 лет военной службы в России. Срок небольшой, но и немалый. Он искренне полюбил нашу страну. И до конца своих дней на всех официальных бумагах этот человек ставил одну и ту же подпись:
2: «Ротмистр русской армии Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен».
0: Приключения иностранцев в России. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: У Савельевых срывается долгожданная поездка на море. У детей каникулы, да и мама договорилась об отпуске. А вот главу семейства начальник никак не хочет отпускать с работы. Говорит, конец квартала на носу, да и людей не хватает. Савельев, конечно, свою работу любит, но нельзя же без отпуска. Или все-таки можно? Стоит ли требовать законные 2 недели? Или лучше пойти навстречу начальству? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
3: Первое. Внимательно выслушайте аргументы начальства. Бывает, что причина отказа вполне объяснима. К примеру, есть 2 взаимозаменяемых работника, один из которых внезапно ушел на больничный. По закону, отказать в отдыхе могут, если вы работаете в нынешней должности менее 1/2 года. Хотя и тут есть шанс договориться. Отпуск возможен по согласию с работодателем. Второе. Если навстречу вам не идут и ответы руководства не устраивают, то пишите на имя начальства письменное заявление с просьбой о предоставлении отпуска. И попросите, чтобы также ответили вам. Потом эту переписку приложите к заявлению в Государственную трудовую инспекцию. Такие есть в каждом регионе страны. Третье. Не лишним будет зайти и в свой отдел кадров. Взять копию графика отпусков вашего отдела или подразделения. Если начальник не отпускает вас в те дни, которые уже внесены в документ, это повод обратиться не только в трудовую инспекцию, но и в районный суд. К иску можно приложить билеты на самолет и брони гостиницы как доказательство нанесенных вам убытков. Четвертое. А вот самовольно уходить в отпуск, даже внесенный в график, но не подтвержденный вашим начальником, не советуем. Конечно, в суде такие дела чаще завершаются в пользу работника. Но увольнение по согласию сторон вам в таком случае почти гарантировано. Поэтому трижды подумайте, прежде чем сделать. Подведем итоги. Если на работе не отпускают в отпуск, узнайте, в чем причина. Возможно, вам всего лишь придется на время его перенести. Если аргументы начальства неубедительны, напишите заявление на отпуск и попросите письменный ответ. Потом перешлете его в трудовую инспекцию. А там разберутся, кто виноват. Если отпуск одобряли заранее, а в последний момент отказывают, то можно смело обращаться в суд. А вот уходить в отпуск самовольно – почти 100% увольнение. Подумайте, стоит ли оно того. К счастью, Савельев смог договориться с начальством. И поедет на море с семьей на неделю попозже. Но если бы все сложилось иначе, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: Немногочисленные руины древнего Карфагена находятся поблизости от современного Туниса. Согласно легенде, царице Дидоне пришлось бежать в Африку из ее родного Тира. И она решила купить землю под основание города. Местные вожди позволили ей купить столько земли, сколько может охватить одна бычья шкура. Сообразительная царица разрезала шкуру на тонкие ремешки, связала их и получившейся длинной веревкой обозначила свои владения. Так возникла цитадель, названная Бирсой, что переводится как «шкура». Потом вокруг нее разросся Карфаген, что дословно означает «новый город». Карфагеняне действительно были колонистами из финикийского города Тира. После падения финикийского влияния Карфаген превращается в столицу крупнейшего государства Западного Средиземноморья. К третьему веку до нашей эры он владеет Южной Испанией, Северной Африкой, Западной Сицилией, Сардинией, Корсикой. Карфаген обложил данью все окрестные народы. Кто мог, платил звонкой монетой, остальные присылали молодых женщин и воинов, а также продукты. В Карфагене проживали около 700 тысяч человек. Его окружало тройное кольцо стен толщиной в 9 метров и высотой в 15. Карфагеняне облицовали свои стены гигантскими каменными плитами, скрепленными свинцовыми скобами. Через каждые 56 метров в стену были встроены мощные башни с бойницами для лучников и площадками для пращников. Таким образом, буквально каждый сантиметр пространства перед укреплениями простреливался. В 264 году до нашей эры между Римской империей и Карфагеном разгорелась война за обладание колониями. Шла она с переменным успехом более 100 лет и закончилась победой римлян. Карфагену пришлось отдать Риму нумидийские земли, Сицилию, Андалузию, флот и боевых слонов, заплатить огромную контрибуцию. Казалось, этого более чем достаточно, чтобы обескровить даже самое сильное государство. Однако, всего через несколько лет римский сенатор Марк Порций Катон побывал в Карфагене. И что же он увидел? Процветающий город, жизнь которого шла своим чередом. Велась торговля, работали рудники по добыче серебра, меди, свинца, строились и спускались на воду новые суда. Карфаген возрождался и креп, и снова мог представлять угрозу владычеству Римской Республики. Вернувшись в Рим, Катон каждое свое выступление в Сенате заканчивал словами: «А также я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». И в 146 году до нашей эры его мечта сбылась. Несмотря на героическое сопротивление местных жителей, город был взят штурмом римскими легионами, отдан на разграбление, а затем стерт с лица земли. Улицы и площади Карфагена были вспаханы, а для того, чтобы не плодоносили больше сады и поля, в землю была брошена соль. В довершении всего великий город был предан огню. По легенде, римский полководец Сципион, взявший Карфаген и поневоле ставший его палачом, плакал, глядя на гибель древней столицы. Карфаген.
1: Старый город. Всемирная история. Очень важные вопросы.
3: Может ли пилот сделать так, чтобы самолет не попал в зону турбулентности? И какой алгоритм действий, если все-таки самолет оказался в этой зоне?
4: Отвечает частный пилот Юлия Ионкина.
5: Зона турбулентности – это такое пространство, в котором встречаются, сталкиваются разные воздушные массы по температуре, по скорости, направлению движения, образуются вихревые потоки, которые называются турбулентностью. Как правило, пилоты видят эту зону на метеорадаре в самолете и, конечно, стараются ее обходить. Она не так опасна для самолета, конструктивно он на такие перегрузки рассчитан, как для пассажиров. Потому что человек, если, например, в момент, когда самолет оказался в зоне турбулентности, стоял или шел в проходе, может получить травму или нанести с собой травму, например, другому пассажиру. Поэтому, если самолет оказывается внезапно в такой зоне, такое тоже случается, бортпроводники или пилоты просят всех пассажиров занять свои места, пристегнуть ремни и не покидать свои места до тех пор, пока самолет не покинет эту зону. Не надо ее бояться, в ней ничего страшного нет. Самое главное, в тот момент, пока самолет находится в этой зоне, а турбулентность может быть достаточно продолжительной, достаточно сильной, оставаться на своем месте, сидеть и быть пристегнутым.
1: Очень важные вопросы.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Финансирование лабораторий или мастерских в зоне специальной военной операции за последнее время дважды увеличивалось. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: Свою отбытность министром дважды увеличивал финансирование тычей именно для того, чтобы они закупали комплектующие, запчасти, 3D-принтеры, расходные материалы для того, чтобы дорабатывать под себя, дорабатывать технику, которая им приходит. Это абсолютно нормальная история, абсолютно нормальная. А что касается НРТК, то она еще и необходима.
1: Также на встрече обсудили создание сервисных центров для обслуживания беспилотных систем, медицинское и тыловое обеспечение. Президент Беларуси и председатель КНР провели встречу в Пекине. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Во время беседы Си Цзиньпинь заявил, что КНР поддерживает Минск в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Кроме того, Пекин выступает за следование пути развития Беларуси соответствующим ее национальным условиям. Отметим, Китай стал первой остановкой в рамках масштабного визита белорусского лидера Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло. Их количество приближается к 1500, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По словам политика, в больницах находится свыше 3000 человек. Родригес назвал землетрясение самой страшной природной катастрофой, которую пережила республика за всю свою историю. После землетрясений произошло еще 430 подземных толчков. В наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра на севере республики огромные разрушения. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей в России составил 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в социальном фонде. Отмечается, что в каждом случае сумма определяется индивидуально и зависит от доходов, с которых начисляется налог на доходы физических лиц. Налог, удержанный по стандартной ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке 6%, а разница возвращается родителю в виде ежегодной выплаты. Ее начали оформлять с июня. Право на эту меру имеют семьи с двумя и более детьми, если средний доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов. В России будет введен новый механизм заключения дистанционных сделок с недвижимостью. С июля подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии, изображения лица и голоса, а также усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом получить подтвержденную биометрию и оформить цифровую подпись нужно заранее.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк
3: области,
4: сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государство
4: выдуманный проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Фладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: ежегодно в России фиксируют 4,5-5 миллионов случаев офтальмологических заболеваний. Ситуация патовая. Но, по прогнозам врачей, станет еще хуже. По статистике Всемирной организации здравоохранения, сокращение времени, которое люди проводят на открытом воздухе, работа вблизи от дома, рост темпов, урбанизация, а также постоянное использование гаджетов и компьютеров повлияют на число людей с близорукостью. К 2030 году в мире их количество увеличится почти в 1,5 раза. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы и поговорим с нашим гостем Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблемы заболеваний глаз занимают высокое место среди всех заболеваний. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является одной из главных причин инвалидности среди заболеваний глаз. И знаете, что выяснили специалисты? К сожалению, хирургия не всегда способна вернуть зрение. Но как же быть? Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться, оказывается, не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. И что дальше? Назначают лекарства. И ведь правильно делают. Но чтобы сохранить зрение, этого может быть недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу. Но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Ну ведь, согласитесь, бывает. А в преклонном возрасте операции тоже далеко не всем можно делать.
0: Фаина Борисовна, и как быть в такой ситуации?
1: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой метод лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить одну из главных причин инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Вы наверняка не знали, но оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Вы представляете? Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Это же то, что нужно. Ведь такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто щадящее.
0: Ну да, я думаю, все слышали, что делается лазерная коррекция зрения. А вот где взять лазер, который бы мог лечить?
1: А такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалистам удалось создать невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «глазник». В основе его действия равномерно рассеянное, низкоинтенсивное, монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, которая сегодня позволяет восстанавливать зрение. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии. И сегодня этот аппарат готов помочь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, а это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 1501. Наши реквизиты ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Фаина Борисовна, а вот насколько эти технологии доступны и как происходит лечение?
1: Абсолютно ничего сложного. А стоит только лишь надеть аппарат, дальше он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут, сядьте, наденьте очки-глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Кроме этого, сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8 800 777 5000.

0: 15-01, 8-800-777-15-01. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатна.
1: Полина Борисовна, раз мы уже подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
0: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
1: Ну, действительно, список показаний впечатляет. Полина Борисовна, вот за счет чего это достигается?
0: Все это за счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и помогают при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501, 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И могу сказать, глазник является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость, она не зависит от курса, и длинной логистики. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус. Доставка по России бесплатна.
1: Полина Борисовна, можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
0: Могу. В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, начинает останавливаться кровоснабжение. И вот тут-то вас ждет самое главное. Может нормализоваться глазное давление. И это очень легко проверить. Вы сами сможете почувствовать это, но это далеко не все. Ведь лечение аппаратом глазник способно задействовать еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкостей в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, может пройти воспаление. И главное, глаза начинают получать в разы больше питания. Здесь и начинается процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Вот она, настоящая медицина 21 века. Напомню, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, дистрофия, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, гнойное воспаление и герпес век.
1: Фаина Борисовна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком аппарате, как глазник. Напомню номер телефона, абсолютно бесплатного, 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Берегите себя. 8 800 777 1501.
2: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Глазник», персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Блеск.

0: Гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опош, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу свой-чужой короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
0: Гусарский ментик.
2: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир Ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
0: Форма и содержание. Гусарский ментик.
4: Что вы говорите?
5: Юбка. Это слово и звучит несерьезно, и появилось каким-то невероятным образом. В нем вообще все шиворот на выворот. В русский язык оно пришло из польского, а туда из немецкого. Вот только в Германии слово «йоппе» означает «куртка», а ее, как известно, на ноги не напялишь. Хоть что делай. Как же могло произойти такое преображение? Чтобы найти ответ, нам придется совершить небольшое путешествие. Немецкий предок нашей юбки родом с Ближнего Востока. В далекие времена там в ходу было слово «юбба», которым называли платье с длинным рукавом. Такие вещи делали из хлопковой ткани. Она одинаково хорошо спасала и от палящего солнца, и от вечернего холода. Нет ничего удивительного в том, что и сама такая одежда, и слово, которым ее было принято называть, распространились далеко за пределы арабского мира. И где-то арабская юбба превратилась в нижнее платье, а где-то в куртку. Что же касается России, тут восточная одежда оставила следов больше, чем где бы то ни было. Загибайте пальцы. Юбка. Тут все понятно. Второе. Шуба. Теплая, зимняя, меховая. И, наконец, зипун. Это такой полукафтан, чем-то напоминающий одновременно и платье, и пальто. Не зря говорят, что в нашей стране люди гораздо на выдумку. Все приспособят для своей пользы. Три предмета гардероба, а слово, по сути, одно.
0: Да что вы говорите?
2: Сегодня в программе «Область знаний». Тауэр. Замок с призраками. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей.

среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Цены на автозапчасти дорожают. Процесс идет неравномерно, но по отдельным маркам и категориям рост уже достигает от 15 до 20%, сообщили «Известиям» участники рынка. Основными факторами стали волатильность курса рубля, удорожание логистики, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка, в связи с чем увеличивается спрос на автодетали. По прогнозам экспертов, к концу года запчасти могут подорожать еще на 10%. Международный аэропорт Внуково перешел на отечественное программное обеспечение для управления системой обработки багажа. Об этом пишут ведомости. Полный переход на российский продукт занял 2 года. Комплекс позволяет отслеживать всю информацию о состоянии багажа на любом этапе, предоставляя ее всем службам. Система включает 90 стоек регистрации, 2 трансферных вывода, 10 каруселей выдачи багажа и многоуровневую систему досмотра. Ее пропускная способность составляет почти 5500 единиц багажа в час. Число праворульных автомобилей в России увеличивается. Сейчас их около 4 миллионов или более 8% от всего автопарка. Об этом ТАСС сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. Почему растет популярность таких машин и могут ли они стать причиной роста аварийности на дорогах? На этот вопрос «Радио Звезда» ответил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Мы не видим в тех регионах, где праворульных автомобилей очень много, какого-то сверхъестественного роста аварийности. Сейчас госавтоинспекция заказывает совместно с Минтрансом у ВГУПНАМИ исследование о том, опасны они и не опасны. Но нужно четко понимать, что огромное, колоссальное количество россиян на них ездит, и это число растет. И расти будет по одной простой причине. Из Японии приезжает много автомобилей, и эти автомобили с правом рулем востребованы, потому что, собственно, дешевы.
1: Стоит добавить, что власти сейчас обсуждают необходимость введения в российских автошколах программ праворульного вождения. Они могут появиться там, где доля соответствующих машин высокая, например, на Дальнем Востоке. В Турции представили проект воздушного такси, который должен позволить предпринимателям совершать междугородние перелеты без привязки к регулярному расписанию авиакомпаний. Стоимость поездки на первом этапе составит около 1500 долларов, сообщает телеканал Хабер Глобал. Разработчики проекта рассчитывают создать сеть авиационных площадок, благодаря которой бизнесмены смогут в течение 1 дня вылететь в другой город, провести встречи и вернуться обратно. Для перевозок планируется использовать 4-местные самолеты, рассчитанные на 3 пассажиров.
3: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Сами не летаем и другим не даем. Думаете, это шутка? Ничего подобного. Это неофициальный девиз войск противовоздушной обороны нашей страны. Где же готовят этих бравых парней, которые сами-то вроде бы в небо не поднимаются, но и все, чему там находиться не должно, непременно собьют? Вариантов несколько. Один из них – Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
1: От слов к делу.
2: Год основания – 1951. Срок обучения – 5 лет. Воинское звание выпускников – лейтенант. Те, кто неравнодушен к математике, физике, информационным технологиям, кого с детства притягивают радиоэлектронные устройства, добро пожаловать! В вашем распоряжении несколько факультетов, лучшие преподаватели, доценты и кандидаты наук. Не пожалеете! И слова «чистое небо над головой, чистая совесть» для вас станут не пустым звуком.
1: От слов к делу.
2: Сами не летаем и другим не даем.
1: Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны России.
0: Радио «Звезда».
3: Кто так строит?
4: Энциклопедия домов мира.
3: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Люди среднего класса, дачники и те, кто любит переезжать с места на место.
3: Что?
5: Мобильные дома. Не путать с домами на колесах. Они не путешествуют вместе с хозяином на автомобиле, а стоят на месте. Мобильными их называют потому, что такие строения целиком собираются на фабрике и с помощью машин-домовозов доставляют на земельный участок. При желании жилище можно снова погрузить на специальный транспорт и перевезти на другое место. Поэтому переносные дома нередко называют перекати-полем.
3: Где?
5: Передвижные дома широко распространены в Америке и Европе. Особенно много их в Канаде, родине переносных строений. Для того, чтобы поселиться в подобном жилище, владельцу не нужно покупать участок или оформлять прописку. Достаточно взять кусок земли в аренду и перевезти туда свои апартаменты.
3: Из чего?
5: Первые мобильные дома были предназначены для временного и сезонного проживания, поэтому их делали из легких материалов. Современные переносные строения изготавливают из тех же материалов, что и капитальные здания. Это дерево, металл, вагонка, пластиковые панели и черепица. Внешне они очень похожи на обычные жилища, хотя имеют несколько основных отличий. В основе передвижного дома всегда есть прочный металлический каркас для легкости перевозки и установки. Кроме того, дом имеет уплощенную крышу для транспортировки под мостами и в тоннелях. Но главное отличие мобильного сооружения – отсутствие фундамента. Дом устанавливают на специальных столбиках, сваях или ровной площадке из дерева или бетона.
3: Как?
5: Стандартные мобильные дома продаются вместе с мебелью. Для безопасной перевозки столы, кровати, шкафы, тумбочки прикреплены к полу и имеют свое постоянное место. Будущий владелец должен заранее выбрать размер и комплектацию нового жилища. Мобильные дома бывают одинарной или двойной ширины. Двойное строение – это два одинарных блока, которые при установке соединяются в единую конструкцию. В одинарных домах есть все необходимое для жизни. Их часто используют дачники для сезонного проживания. Также их нередко устанавливают в местах стихийных бедствий для семей, оставшихся без жилья, и туристических зонах. Двойные апартаменты обычно бывают постоянным и единственным жилищем их владельцев. В них есть все для комфортной и даже роскошной жизни. Просторная гостиная, камин, спальня, кухня, ванная комната, терраса, система отопления, водоснабжение и кондиционирование. Поэтому такие дома часто называют мобильными виллами.
3: А что теперь?
5: Количество передвижных домов по всему миру растет. В странах Европы и Америки появились целые кварталы, отведенные под мобильную недвижимость. В них есть школы, детские сады, магазины, кинотеатры и спортивные залы. Владельцы переносных домов покупают там места для установки жилья со всеми коммуникациями или берут их в аренду. При желании любители неоседлого образа жизни могут легко сорваться с места и вместе с домом переехать в другой район, город или даже страну, где есть подобные оборудованные площадки. Мобильные дома.
3: Кто так строит?
0: Радиозвезда. История в звуке.
4: Сегодня день партизан и подпольщик.

0: История награды.
1: Медаль партизану Отечественной войны. Летом 1943 года партизаны отряда «Передовой» действовали в районе города Сухиничи Калужской области. Чтобы пустить под откос вражеский эшелон, подрывники заминировали рельсы недалеко от станции Мышбор. Но в нужный момент самодельная мина не сработала. Тогда командир отряда Ефим Осипенко бросился к фашистскому поезду.
2: «Бряж, не уйдешь!»
1: Партизан выдернул железнодорожный знак и ударил им по детонатору. Раздался мощный взрыв. Паровоз и три платформы с гитлеровскими танками рухнули во враг. Отважный подрывник был тяжело ранен, потерял зрение. За этот подвиг Ефим Ильич Осипенко был удостоен новой, только что утвержденной боевой наградой, медалью «Партизану Отечественной войны» под номером 1. На ее лицевой стороне были изображены портреты Ленина и Сталина. На обратной надпись «За нашу советскую родину». Впервые у советской медали было две степени. Награда вручалась командирам отрядов и рядовым партизанам за личную отвагу и храбрость, проявленные в тылу врага. Медали партизану Отечественной войны были удостоены больше 127 тысяч человек. Среди них были не только граждане Советского Союза. К примеру, командир чехословацкого партизанского отряда капитан Ян Налепко, активный участник антифашистского движения на территории СССР. Медаль партизану Отечественной войны.
3: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
4: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операции, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт-консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
7: Сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. И все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный. Но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали и искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницы, тазобедренного сустава. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
6: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
7: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейростимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят о советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Аппарат то сокращал, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек мог начать ощущать, что ноги начинают потихоньку слушаться. Боли в спине могли уменьшиться. Не буду лукавить, процесс восстановления часто был не быстрым. Кому-то требовалось больше времени, кому-то меньше. А с тех пор прошло уже несколько десятилетий.
6: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же. Если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
7: Все верно, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций. Если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас выпускают медицинские приборы, которые пригодны в том числе для домашнего применения. Об одном таком аппарате я и хотел сегодня рассказать – по своему функционалу он схожий с теми старыми аппаратами, которыми лечили в 90-е с помощью электродов, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это электростимулятор МВ-603. Он также имеет название «Тренажер Маркелова». Название происходит от имени его создателя Вадима Евгеньевича Маркелова. Вадим Евгеньевич уникальный человек, почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. Опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 27 28. 8 800 777 27 28. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция «Скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа». Поэтому не откладывайте, позвоните. Кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
6: А, Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
7: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии аппарат способен оказать ощутимую помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов и переломов. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожи на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкая, как говорится, от пяток до макушки.
6: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 37 2728. 8 800 ровно 777 2728. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет? Как выглядит аппарат? И давайте поподробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
7: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, человек в любом возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена у него доступная. Электроды выполнены в виде воротника для шеи, в виде лепестка для спины и поясницы, в виде наколенника или налокотника. То есть имеется несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете нужный вариант электрода и кладете на больное место. Подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается. Вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет как раз электростимуляции. То есть ощущения похожи на массаж. А давайте разберем несколько примеров. Электростимуляция может быть использована для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночная грыжа в нижнем отделе спины. Например, массаж при помощи специально подобранного электрода для верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон для снятия болей в шейном и грудном отделе позвоночника. Это незаменимый помощник при остеохондрозе, радикулите, а также при нарушении кровотока и головных болях, которые вызваны из-за проблем в шейном отделе позвоночника. Следующий электрод – это колено. Он создает массаж мышц и связок коленного сустава, тем самым позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Далее электрод для плеча создает массаж мышц и связок плечевого сустава, помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты и периартриты плечевого сустава. И это только небольшая часть того, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Оператор ответит на все ваши вопросы и подробно проконсультирует о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 8-800-777-2728, 8-800-777-2728. Доставка по России бесплатная.
6: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
7: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм. Ощущения непередаваемые, как будто бы тысячи невидимых мягких пальцев массажируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта. Хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление. Боль может начать отступать уже на первых сеансах. Могут появляться силы, энергия. А кажется, что каждый орган, каждая клетка твоего организма начинает работать с новой силой. Как будто внутри тебя какая-то невидимая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов. Улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов, путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока, может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто бы вы только и делали, что всю жизнь занимались спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому я советую позвонить по номеру 8-800-777-27-28. Повторю, 8-800-777-27-28.
6: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
7: Поверьте мне, тренажер Маркелова способен подарить вам шанс вернуть радость движений. Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8-800-777-27-28. 8-800-777-27-28. Сегодня звоните, не откладывайте в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится, ваша болезнь никуда не денется. А вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8-800-777-27-28. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат-тренажер Маркелова. Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
6: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. Напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8-800-37-27-28. 8-800-37-27-28. До свидания, дорогие радиослушатели, и до новых встреч.
8: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
9: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
10: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Ситуация, касающаяся защиты от беспилотных атак российских регионов и зоны специальной военной операции, меняется примерно каждые 2-3 месяца. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена, и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов, боевые машины. То есть все это увяз в единстве боевая машина, мобильно-огневая группа, пункты управления, РЛС.
1: Министр обороны также сообщил, что системы искусственного интеллекта активно внедряются в противовоздушную оборону. Результат должен быть реализован к ноябрю. Силовики предотвратили теракт в Ярославле. Задержан приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, злоумышленник по указанию куратора из Сирии приобрел составные компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Затем он планировал напасть на расположенную в городе синагогу. После совершения поджога мужчина должен был выехать в Арабскую республику, добавили в ведомстве. Президент Беларуси и председатель КНР провели встречу в Пекине. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Во время беседы Си Цзиньпин заявил, что КНР поддерживает Минск в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Кроме того, Пекин выступает за следование пути развития Беларуси, соответствующей ее национальным условиям. Отметим, Китай стал первой остановкой в рамках масштабного визита белорусского лидера Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Студентов вузов необходимо обучать двум обязательным модулям по искусственному интеллекту – базовому и профессиональному. Они будут учитывать специфику конкретной образовательной программы. Такое мнение выразил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что содержание, объем часов и соотношение двух модулей еще обсуждается. Отдельной задачей станет подготовка преподавателей. Также в связи с быстрым развитием технологий необходима система постоянного повышения квалификации педагогов. И коротко о погоде. Завтра в столице будет ясно. Ночью плюс 14-16, днем, по сообщениям синоптиков, плюс 27-29, ветер северо-западный, умеренный. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук и профессор МГУ. Сергей Вячеславович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Мы сегодня говорим о национальной безопасности в разных ее аспектах. Нет национальной безопасности без прочного идеологического фундамента. И этот фундамент у нас не так давно появился в виде оформленного указа президента, я имею в виду тот самый указ 809 о сохранении и поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей. И совершенно очевидно, в момент, когда страна столкнулась с мощнейшим очередным экзистенциальным вызовом, выжить можно только тогда, когда все вновь объединятся, сплотятся, но на основе чего? Должен быть какой-то фундамент для того, чтобы это сплочение осуществилось. Мы с вами в наших беседах поднимаем тему того, что есть ценности, русские ценности, ценности русской цивилизации. Вы с коллегами целый ряд монографий издали на эту тему. И в «Заряде» недавно начался большой интересный проект, который посвящен как раз тем самым ценностям, а их, если быть точными, 17 штук перечислено в указе 809, была выставка посвящена

0: Почему вера – это вдруг важно?
1: Ну, на самом деле, вера – это понятие в 809 указе отсутствует. И мы, когда обсуждали в парке Зарядье с сотрудниками парка Зарядье, то как мы можем научными и одновременно художественными средствами продемонстрировать широкой публике, потому что это все-таки задача была вовлечь в понимание и в обсуждение и в разговор о традиционных ценностях самую широкую публику, которая приходит в парк Зарядье просто отдохнуть. Ну, вот сейчас жара, там огромное количество народу сидит около воды, детишки бегают, мороженое едят, кто-то перекусывает, кто-то сидит на травке, кто-то гуляет, там несколько выставок, кто-то на выставку пришел, еще что-то. Там занятия для детей проходят очень интересные. Так вот, когда мы рассчитывали как раз вот на, скажем так, неискушенного зрителя. И стало понятно, что если посвящать каждой из вот этих 17 ценностей, да, отдельную выставку, ну, во-первых, это бесконечный разговор, во-вторых, это все-таки несколько суживает тему. И тогда я предложил сделать, ну, такой, что ли, дайджест из этих 17 ценностей и определить их более простыми словами. И вот в каждую из... Я предложил ввести 5 понятий. Ну, сейчас я их расширил до 7, но вот выставок будет все равно 5. И под каждое из этих понятий, ну, несколько из тех понятий, которые включают в себя несколько из тех понятий, которые наличиваются в 809 указе. Вот, в частности, получилось 5 таких понятий, которые... И будет 5 выставок. Жизнь, выставка, которая прошла. Традиционные ценности, вера, которую мы открыли в начале июня. Затем будет выставка, посвященная теме «Семья», затем теме «Правда» и теме «Отечество». Нам кажется, что вот за этими 5 русскими максимумами, в принципе, через эти 5 русских максимум раскрывается практически весь спектр традиционных ценностей, даже более широкий, нежели он присутствует в понятиях 809 указа. И когда мы начали думать, а как говорить о вере, а что говорить о вере, причем ведь не словами, а средствами художественного искусства, причем не просто средствами художественного искусства, а средствами, силами тех художников, которые творили и творят в начале 21 века нашими современниками, без обращения к классике какой бы то ни было, а именно только современное искусство начала 21 века. Причем еще была более сложная задача. Мы решили сразу брать разные формы искусства, и классическую живопись, и такую реалистическую живопись, и живопись более модернистского склада, и скульптуру, опять же, как классическую, так и некоторые современные формы, и инсталляции, и видеоарт. То есть все те средства, которыми современные художники пытаются выразить свое отношение к жизни, свое понимание, ну, в данном случае веры, да, свое отношение к вере, свое понимание веры, свои поиски в области веры, вот, как нам представлялось, должны на этой выставке присутствовать. И вот в этом была большая сложность, потому что нужно было найти некое такое связующее звено, которое бы все вот эти очень разнородные, очень разноплановые и с точки зрения эстетической, и с точки зрения философской, и с точки зрения литературной, художественной, какой угодно, искусствоведческой, чтобы вот все эти способы художественного разговора о вере, они, тем не менее, сложились в некое единое полотно. И вот таким связующим звеном стало наше научное исследование, которые провели я и мои коллеги и ученики с факультета политологии Московского университета. Я назову их имена, потому что, я думаю, это нужно сказать. Это люди, которые очень серьезно работали вместе со мной над подготовкой этой выставки. Это кандидат политических наук Ольга Саркопудова, кандидат политических наук Александр Страхов, аспирант нашей кафедры Артём Боронин и студентка нашей кафедры Анфиса Соловьёва. Вот этим коллективом мы готовили ту самую научную основу, на основе которой

0: которая стала базой для создания концепции выставки.
1: А что, о чем, точнее, это научная основа? Вот я задала вопрос все-таки. Вера в научной картине мира, она никак не встраивается. В общем-то, без нее довольно вольготно и свободно себя чувствует человек, и до сих пор очень часто много где возникают на эту тему дискуссии. Но это правда нашей жизни, от этого не денешься никуда. Если мы хотим двигаться уверенно вперед, мы должны себе поставить диагноз. Изначально диспозиция, она ведь такая.
0: Да. Мы исходили из очень простой вещи, на самом деле. Вера – это универсальное качество человеческого сознания. Является основой человеческого бытия и находит выражение в разных формах. Ребенок верит в своих родителей. Более став подростком, он начинает верить в своих друзей, начинает осознавать себя. Взрослый человек, ну так, юный, молодой человек, чаще всего начинает верить, прежде всего, в самого себя, в семью, в свою, если она у него складывается. Но одновременно в жизни человека практически с момента рождения присутствует и другое. Присутствует осознание того, что он не просто так пришел в эту жизнь, и что кроме папы, мамы, друзей, дела, вера в дело, это тоже присутствует в человеке, да, вера в какую-то идею, но присутствует нечто более важное. И вот это более важное, как мы считаем, это, и не только мы, естественно, это, так сказать, наиболее развитая, высшая форма веры, это, конечно, религиозное понимание веры, это уже сложившееся такое вероисповедание, это уже религиозное учение, когда человек вдруг осознает и обретает смысл. Причем смысл, уходящий за его физическую жизнь. Потому что всякая религиозная вера говорит прежде всего о том, что ты свою жизнь живешь для того, чтобы обрести нечто после своей физической кончины и в надежде на то, что эта жизнь продлится дальше.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на «Радио Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть речь идет о том, что вера – это некое априорное качество, которое присуще вообще любому человеку. И даже человек, который позиционирует себя как атеист, он в любом случае точно так же исповедует веру. Веру в то, что Бога нет, например.
0: Ну, в любом случае. Ребенок мало что понимает, но он все равно живет верой в то, что родители самые хорошие.
1: Более того, если продолжить эту мысль, я прошу прощения, мы даже наблюдали довольно такие проработанные культы атеистические, демонстрации, мавзолей и так далее, все это тоже была вера на самом деле.
0: Ну, как призывал в свое время в беседе с Феликсом Чуевым товарищ Молотов, у них у всех была вера в Сталина чуть ли не как в Бога. Поэтому дело такое, это серьезное. Вера в коммунизм, вера... У нас, кстати говоря, много цитат разных времен. И в частности, вот цитата знаменитого теоретика народничества русского Петра Лаврова о том, что вот вера вот в Бога нет, но вот вера в идеальное общественно-политическое устройство, вот это да, это настоящее.
1: Ну, то есть, получается, что религиозное чувство, оно, как ни крути, является неотъемлемым качеством
0: совершенно
1: человека.
0: Верно. Совершенно
1: другой
0: верно.
1: Вопрос, во что именно вера?
0: Совершенно верно. Причем люди, которые

0: То есть это по аббревиатуре получается. И дальше последовала фраза. Но это же так скучно, надо же учитывать запрос снизу. Люди абсолютно убеждены в непоколебимости этого суждения и в том, что это является константой сегодняшнего общества. Что это за запрос снизу? И почему такая уверенность?
1: Объясню. Мы, как я уже говорил, проводили и к выставке «Жизнь», «Традиционная ценность жизни», и к выставке «Традиционные ценности веры» проводили исследования. Вот, в частности, вот мой аспирант Артём Баронин. Контент-анализ более несколько тысяч, десятков даже несколько тысяч литературных, художественных, философских произведений, там, переписка, письма. В общем, самые разнообразные жанры отношения литературные источники, письменные источники с 11 до нашего времени. С 11 века до нашего времени. Тысячи лет. Даже больше тысячи лет, да? А какой смысл в этом исследовании? А именно, какие определения понятию веры были наиболее распространены в тот или иной исторический период? Мы выделили где-то 11-12 разных определений на каждый исторический период с 11 века по начало 21 века. Кстати говоря, вот эту линейку замечательным графическим образом можно увидеть на выставке «Традиционные ценности веры». И то, что я сейчас вам скажу, оно представлено визуально.
0: Это подземный музей в Зарядье, друзья.
1: Да, подземный музей в Зарядье, да. Так вот, что получилось? Я не ожидал этого результата, потому что я сомневался в том, что этот результат будет. А получилось вот что. За тысячу лет на первом и втором месте, сменяя друг друга в разные исторические эпохи, находятся всего лишь два определения, что такое вера. Христианская и православная. С 11 по 21 век.
0: Это в России?
1: В России. Ну, естественно, только российские, мы брали только российские источники. То есть наши с вами, в том числе, современники. Да, между прочим, это в современных соцсетях. Исследовали около 2 миллионов постов в социальных соцсетях. И опять православная вера стоит на первом месте.
0: Сегодня?
1: Сегодня. Кроме одного блока, скажем так, современной культуры. Именно в современной культуре, в современной художественной литературе. Там на понятие православное где-то на 7-8 месте. Но я отмечу, а кто были лидерами современной литературы, кого делали великими деятелями современной литературы на протяжении последних 30 лет? И где сейчас они находятся?
0: Да, это очень интересный вопрос.
1: То есть это были люди, не включенные в традиционную русскую культуру, не понимающие, что такое христианство и православие вообще в целом для нашей жизни.
0: Речь о тех людях, которые поуехали и находятся
1: сегодня...
0: Ну, всякие
1: Быковы, Улицкие, Макаревичи и прочие, те, кто считался светочами, имели кучу наград, как великие деятели отечественной культуры.
0: Признанные иноагентами сегодня.
1: Да, официально признанные иноагентами. А основные наши, как это говорили, пращуры, да, предки и современники все-таки прежде всего воспринять веру как христианскую и православную. И вот это факт научный, это не наши придумки.
0: Но, тем не менее, ведь была проведена очень серьезная работа по переформатированию сознания. И сначала она длилась 70 лет, потом она длилась 30 лет. Фактически, и по большому счету, та условная свобода, которую мы имели после развала Советского Союза, она преобразовалась в ту же самую траекторию, по большому счету.
1: Да, но тем не менее. Вот, тем не менее, сохраняется до сегодняшнего дня. Причем, знаете, еще какой интересный был момент? Мы исследовали еще те так называемые область тегов, те основные понятия, которые сопровождают понятие вера, не дают определение понятия веры, а наиболее часто употребляются рядом с понятием веры в разные исторические эпохи. Так вот, я должен вам сказать, что именно в 20 веке, а примерно так по 20 лет, 20 век был поделен до сегодняшнего времени. Именно в 20 веке рядом с понятием веры появляются такие слова: потеря, утрата, исповедание. И еще очень интересный метод. Именно в 20 веке царь. И сопровождает вот эти три понятия: потеря, исповедание, утрата, царь,

0: всю последующую столетнюю историю вплоть до нашего времени. То есть наши недалекие уже предки, да, 20 века жившие, и наши современники прекрасно понимают, что отказ от христианства, отказ от традиционной веры – это есть потеря, утрата, сохранение ее – это есть исповедание. Понимаете, какая вот это вот, опять же, это научно установленный факт. Над этим нужно еще думать. Не до конца еще мы это осмыслили, мы только собрали данные, это еще над этим нужно думать, но это факт очень значительный, как мне представляется, в нашем понимании вот того самого, а что хотят снизу. Вот этого и хотят, по большому счету.
1: Мы сделаем небольшую паузу и продолжим. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости финансов. Владимир Путин подписал закон об отмене штрафов за опоздание с декларацией по НДФЛ. Так налогоплательщики освобождаются от штрафов за непредоставление или несвоевременное предоставление декларации по форме 3 НДФЛ, если нет налога к уплате. Штрафы сохраняются только для тех, кто подает нулевые декларации с целью уклонения. Также отменяется ответственность за непредставление декларации при продаже или дарении недвижимости. Вводится полный переход на электронный документооборот. Декларации можно подавать через личный кабинет налогоплательщика без дублирования на бумаге. Датой подачи считается день отправки через личный кабинет. С 1 июля текущего года в России вступает в силу требование о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних в банках. Поправки уже внесены в закон о банках и банковской деятельности. Изменения в том числе направлены на обеспечение дополнительных возможностей защиты и их имущественных интересов. Об этом «Радио Звезда» рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
2: И почему это важно? Это важно, потому что получивший подростки паспорт, да, вот имея паспорт, многие не совсем разбираются в смысле финансовых продуктов, открывают счет, этот счет, к сожалению, используется мошенниками для так называемых дроперских операций. То есть фактически он используется для транзита наличности, на транзита денег, которые получены не совсем законным путем или вообще незаконно. Для того, чтобы возможность закрыть, фактически вводится вот этот родительский контроль.
1: Отмечается, что новые формы вводятся для дополнительной защиты интересов подростков и повышения уровня их финансовой безопасности. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о новом порядке расчета НДФЛ при обмене недвижимости. Это сделано для защиты добросовестных налогоплательщиков и исключения произвольного начисления налогов. Поправки предлагают считать доход отмены по формуле: налоговая база равно кадастровая стоимость приобретенного объекта минус кадастровая стоимость отчужденного объекта плюс сумма доплаты в случае, если она есть. Это поможет избежать начисления налогов на полную стоимость проданного имущества, добавили в кабинете министров. По итогам мая суммарный объем вывода средств с банковских счетов россиян достиг 550 миллиардов рублей, об этом сообщает РИА Новости. Достигнутый в конце весны результат оказался вторым максимальным с начала года. До мая россияне забирали деньги из банков в январе и марте. Аналитики связывают тенденцию с последствиями затяжного смягчения денежно-кредитной политики на фоне неоднократного снижения ключевой ставки. Проценты по основным видам депозитов на внутреннем рынке также стали падать. В Центробанке к числу основных причин подобной динамики также отнесли рост расходов граждан. Это были новости финансов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук и профессор МГУ. Еще раз хочу напомнить, тот корпус ценностей, которые вы выделили так широкими мазками: жизнь, вера, семья, правда, отечество. Получается, что при всей той системной работе, которую противник проводил на нашем внутреннем информационном контуре, ментальном пространстве, сегодня и сейчас народы, населяющие российское государство, видят жизнь вот именно так, как только что было перечислено. То есть это о чем? О том, что культурный код, он невероятно живучим оказывается, и вытравить его, что же, практически невозможно.
5: Ну, видимо, да. Понимаете, какая штука? Вот все, что я вам рассказал, вот наше исследование, это одно. Да, это вот красиво, мы проанализировали источники, мы сделали выводы, мы принесли их в парк заряди, вот. Да, и вот у нас есть некая концепция на основе этого. Но вопрос-то стоит дальше. А картины-то найди под эту концепцию. Ведь мы не заказываем специально художникам написать что-то. Мы же берем то, что уже написано.
4: То есть вопрос, что же есть?
5: За 26 лет, да. И есть ли картины, которые выражают вот это общее, ну, я бы сказал, общенародное понимание веры в разных формах. Потому что вера тоже по-разному понималась. Да, и не обязательно только христианская. Христианское доминировало представление о вере. Но ведь сохранялось-то и разное понимание. Найдем ли мы картины под это? И вот здесь я должен сказать огромную благодарность выставочному отделу парка «Зарядье». Я назову их имена. Это руководитель отдела Дмитрий Шишкин, это Ирина Осипова, это Анастасия Хоменко, это Елена Голубева. Знаете, совершенно удивительные люди. Вот я с ними искренне подружился, потому что когда я вот прихожу к ним с этим результатом, и вдруг они... Их эти результаты воодушевляют. И они начинают обзванивать художников, смотреть в интернете, еще что-то, еще что-то. Потом мы отбираем блок этих картин и долго очень обсуждаем, что, как, насколько это все подходит. Вот, например, и второй момент очень важный. Понимаете, какая штука? Мы не хотим, что называется, быть, ну, таким, что ли, плакатом. Вот эти выставки не плакаты. Мы были на первой выставке «Жизнь». Это выставки, с нашей точки, опять же, учитывая, что мы приглашаем людей, которые с улицы просто приходят, да, приглашение к разговору, к тому, чтобы подумать над тем, а что для меня вера, а что вот это такое, а как можно в себе взрастить веру, если она во мне отсутствует. Так вот, довольно долго происходит отбор картин. Но это тоже не последняя вещь, между прочим. Потом проходит семинар на базе парка «Зарядье», причем семинар в рамках Комитета по культуре Общественной палаты Москвы. Этот комитет возглавляет директор парка «Зарядье» Иван Иванович Деминов, на котором происходит обсуждение нашей концепции, наших предложений. Больше того, происходит голосование участников этого семинара, а какая из картин нами предложенных в наибольшей степени соответствует той или иной теме, ну, в частности, вот теме веры. Вот на семинаре, который обсуждалась проблема веры, я вам зачитаю. Наибольшее единогласие получили такие картины, как «Богомаз» Николая Колупаева, «Перо» Ивана Коршунова и «Капля» Олега Иващенко. Картина «Капля» Олега Иващенко, она вообще стала символом нашей выставки. Ну, я надеюсь, вы покажете это в видеоряде, да, эту картину. Это совершенно удивительная работа необычайной нежности, как ее художник писал в сложный для себя такой жизненный период, когда умер его отец, священник, и где-то в деревне Нижегородской области они были, и он подошел к речке и вдруг увидел своего сына, который стоит в воде, и от него кругами расходится вода. И вот этот образ, мальчик, стоящий в воде, от которого расходится кругами вода, он для нас стал образом веры, потому что... И картина, название «Капля». Это та капля, которая переполняет человека, так сказать, стремление, некую чашу его познания, его духовное, так сказать, возрастание, и которая ведет к некому новому прорыву в его, так сказать, духовной жизни. Вот. И Олег Иващенко сам в этом признавался, что вот этот образ стал для него крайне важен, и эта картина для него стала крайне важна, она открывает нашу выставку. Вот. Как и картина «Богомаз» Николая Колупаева, которая единодушно вошла в список, так сказать, вот этих картин, которые должны присутствовать на выставке. Я почему об этом заговорил? Потому что вдруг оказалось, современные художники в разных формах, разными способами, глубочайшим образом размышляют над сущностью веры. Вот глубочайшим образом. Для них это настолько важно, для них это столь характерно, это им, они так глубоко проникают в эти вещи, что когда вот собираешь, в итоге мы собрали вместе с отделом и с Общественной палатой Москвы, когда мы все это собрали воедино, вдруг оказалось, что сама по себе выставка, вот кто на нее не придет, все говорили только одно – очень тепло.
4: Ну, то есть получается, что от нас был очень долгое время скрыт целый мощный пласт культуры, о котором мы даже не имели представления. Почему? Потому что на поверхности были перформансы, акции, да, разного рода представления, такие как, например, прибивание причинного себя места, да, к брусчатке Красной площади. И именно, да, это предлагагалось нам понимать как подлинное искусство.
5: Как современное подлинное искусство, да. А вдруг оказалось, что наши современники и молодые художники, и уже художники в возрасте, они настолько стремятся осмыслить и себя в этом мире, и себя в том мире, который будет после этого. Ну, что взять одну только работу Тани Чувашевой, Татьяны Чувашевой, чудный художник. Помните ее знаменитую? Вам на прошлой выставке понравившаяся картина «Снегурочка».
4: Маленькая девочка, сидящая на скамеечке.
5: На стульчике.
4: На стульчике.
5: Да. Так вот, у нее картина «Триптих», которая называется «Привратник». Образ некого старика мудрого, петух и ключи. Ну, образ Петра. То есть человек размышляет, ну, вот на таких уровнях о вечности, современный художник. И такого вот рода осмысления реальности очень много. Причем, знаете, какая интересная штука? Так получилось, что на этой выставке нет прямого какого-то, знаете, такой в лоб высказывание о том, что эта выставка христианская или православная. То есть нет преобладающих, значит, изображений там, куполов, крестов, каких-то образов священников, еще чего-то. Мне кажется, она получилась более глубинной, потому что на этой выставке есть главное. Она внутренне христианская. Есть размышления о сущности христианской веры взглядом человека, который, я не знаю, воцерковлен он, не воцерковлен, но человек, который размышляет вот над глобальными проблемами, которые поставил перед нами Спаситель, и которые спасительны для нас. И не случайно ведь сама выставка, вот наша концепция в чем состояла, она, по сути, состоит из таких трех основных блоков. Когда люди заходят на выставку, они встречаются с детством. Любовь, родители, руки. Там потрясающая есть картина рук мамы или там отца с ребенком. И дальше следующий этап. Это человек взрослый, когда он верит прежде всего в себя. Там есть, например, картина, называется инсталляция работы «Крылья». Некая скульптурная фигура, а за ней видеоряд о том, как люди на протяжении веков стремились взлететь, полететь. Такая мечта тоже, знаете, вера в то, что человек свободен вот в полете. А следующая часть, третья, как раз посвящена тому, что есть высшая форма веры. И эта высшая форма веры традиционная для русской культуры, это все то же самое. И в том числе есть разговор и о реализации полета человеческого. Не буду рассказывать, как это осуществлено. Приходите на выставку, посмотрите.
4: Ну, иными словами, получается, что то искусство, которое до сих пор, оказывается, существует и до сих пор посвящено размышлению о глубоких философских вещах, оно очень долгое время существовало как некий маргинальный пласт.
5: Ну, во всяком случае, его старались не замечать, но оно было.
4: Но оно есть. Было. И какое-то потрясающее, удивительное время, в котором мы живем, когда вот этот маргинальный пласт вдруг переходит в мейнстрим.
5: Вы знаете, казалось бы, маргинально, на самом деле он всегда был мейнстримом. Только его делали маргинально.
4: Нет, мы говорим именно о том, что у нас
5: понимаю,
4: на поверхности,
5: да,
4: существует.
5: Дело в том, что многие художники, работы которых мы взяли на выставку, были удивлены, как их работы вписались вот в этот общий контекст, который мы задали. И они были, ну, некоторые просто там были восхищены, как это в целом все получилось. Именно художники, я подчеркиваю, потому что понятно, что у них у каждого свое видение, но когда вот это все вместе, в совокупности, они часто вместе никогда не восстанавливаются, потому что совершенно разные способы и методы художественного решения. И вдруг вот это все, они оказались здесь все. Там такой видеоряд есть потрясающий, видеоарт один, удивительный совершенно.
4: То есть и видеоарт тоже, оказывается, очень бывает сильный. Вполне себе
5: да,
4: глубоким.
5: Да. Даже не один, два очень сильных видеоарта, очень сильных, на мой взгляд. Один называется «Камень», но про другой, опять же, не буду говорить, приходите, смотрите.
4: Но в чем особенность сегодняшнего дня? В том, что мы возвращаемся к себе таким образом, обращаясь к чему-то настоящему, подлинному, да, через испытания. А по-другому, оказывается,
5: конечно,
4: не бывает.
5: Конечно. Так и вера обретается через испытания, по-другому никак. И наша выставка в том числе и об этом, что есть и испытания, и это испытание нужно пройти. И...
4: То есть, если бы не война тотальная, которая ведется Большим Скорее Западом всего... против России... мы могли бы всего этого сегодня не иметь. Вот в чем парадокс сегодняшнего дня.
5: Они, вот те, которые там, они не дождались, в очередной раз, они не дождались, когда мы окончательно расклеим. Им показалось, что...
4: Уже все, ничего, дело сделано.
5: Да, нет, им показалось другое. Им показалось, что у них ничего не получится. И они оказались правы с расклеванием России. И, так сказать, это... стало тем камнем, который... Кстати, выставка начинается с образа камня. Камня веры. И я напомню, что выставка «Подземный музей» выстроен вокруг фундамента Китайгородской стены XVI века. Тоже образ камня. Тоже образ Петра, того самого привратника и одного из первых учеников Христа.
4: Апостол, если кто-то
5: апостола,
4: не понял.
5: Да, апостола Петра. То есть, понимаете, вот это настолько все вот удивительно в этом подземном музее сошлось, что вот тот разговор о том, что ничего в нас не умерло, ничего в нас не погибло, а наоборот сейчас оживает ну какими-то просто семимильными шагами, и что культура всегда была рядом с традиционным, несла в себя традиционные истины. Другое дело, что этой культуре не давали каких-то особых возможностей продвижения. А это все было. И когда вот мы это все собрали, это не наша заслуга. Наша заслуга что в том, что нам удалось найти вариант, как это собрать. Потому что все это написано было не для нас и отдельно совершенно. А когда мы это собрали, вдруг это, букет. Какой-то потрясающий букет с фантастическим таком духовным, интеллектуальным, эстетическим ароматом.
4: И знаете, как получается? Мы же с вами, друзья, нуждаемся, оказывается, это мы на практике проходим в очередной раз, нуждаемся в испытаниях для того, чтобы себя не потерять. Вот же в чем дело. Потому что когда все идет ровно, и когда комфортная среда поглощает человека, человек постепенно... вот тоже, что удивительно, начинает расчеловечиваться. И яркий тому пример мы наблюдаем у наших западных соседей, потому что вы сказали только что, не удалось им, западникам, раслить Россию до конца, а ведь у них основополагающие законы приняты на предмет того, что всевозможные извращения теперь являются нормой, что они защищаются законом, а те, кто исповедует здравый смысл, эти люди оказываются на обочине истории. Это на самом деле серьезные моменты, и мы вот не хотим очень часто соглашаться с тем, что испытания необходимы человеку для того, чтобы оставаться человеком. Но вот сама действительность нас возвращает.
5: Куда от этого деваться? Конечно. Так, ну, это в самом деле так, потому что истина всегда обретается через труд духовный, труд душевный и только через преодоление. Не приходит она на блюдечке с синей каемочкой, никто перед тобой ее не выложит, пока ты собственным потом, кровью, соплями, слезами ее не постигнешь. Ну, только истина обретается лично. Ведь в этом же... наверное, самое главное, и в том числе одна из главных задач нашей выставки. Мы не ставим перед собой задачи, чтобы люди оттуда ушли верующими христианами. Это не наша задача. Мы ставим перед собой задачу, чтобы люди ушли, задумались и поняли, что вера в их жизни.
4: Что есть
5: вера в их жизни, да. Что она, во-первых, есть. и она присутствует в жизни всего общества на протяжении тысячелетий, и что она есть в жизни каждого человека, но самое главное, и что высшая форма веры – это все та же традиционная русская православная христианская вера. Просто хотя бы понимание этого. Не обязательно, так сказать, прямо, чтобы люди после этого срочно пошли в церковь, покрестились. Нет. Дело не вот в этом, опять же, прямом таком решении, а в том, чтобы люди поняли, что вера есть, вера была, вера есть, вера будет. И без веры Россия существовать не может. И вера всегда была спасительна для России. Истинная христианская православная вера.
4: Спасибо вам большое за этот очень интересный разговор, Сергей Вячеславович. Наше время вышло. Напомним, друзья, с нами сегодня был Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор МГУ. Подписывайтесь в Максе на канал «Звезда Аналитика». До новых встреч.
5: До свидания.
3: Стратегия национальной безопасности. Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. В замок Иф был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о попугаях.
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Факт 1.
8: Попугаи дают имена своим птенцам. Скажем, небольшие воробьиные попугайчики-форпусы используют уникальные звуковые сигналы, чтобы называть каждого птенца. Птенцы потом отзываются именно на свое имя.
6: Факт 2.
8: Попугаи видят мир в ультрафиолете, поэтому их яркое оперение кажется сородичам еще более насыщенным и светящимся, чем для нас.
6: Факт 3.
8: У попугаев нет голосовых связок. Они производят звуки, пропуская воздух через нижнюю гортань. Они могут имитировать человеческую речь, смех, кашель, телефонные звонки и даже пение с поразительной точностью.
6: Факт 4.
8: Когда ара или некоторые другие виды попугаев волнуются, радуются или возбуждены, кожа вокруг глаз у них краснеет, точно так же, как у человека, от прилива крови.
6: Факт 5.
8: Попугаи – одни из самых умных животных на планете. Их интеллект сравнивают с умом 3-5-летнего ребенка.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о попугаях.
9: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
10: Закон Грэма. Томас Грэм, Шотландия, Глазго, первая половина 19 века. Папа его фабрикант, деньги есть, дела идут успешно. Говорит, иди, сынок, в священники. А сынок юбку поправил, Шотландия все же все в килтах, да и отвечает, не, батя, мне химия больше нравится, и особенно эфузия. What? Удивленно спрашивает отец. Ну, по-нашему это, мол, ты что, с ума, что ли, сошел? Но Томас оказался въедливым парнем. Почему, говорит, когда меха у волынки надуем, то с течением времени воздух сам по себе оттуда выходит? Но ему никто не ответил. Он опять к отцу: «Папа, что за ерунда?» А тот ему: «Go away, сынуля!» Ну, в смысле, отстань, химик. И тут Томаса Грэма пронзает гениальная догадка. Если воздух выходит, значит, есть дырочка. От предчувствия открытия у него даже лоб заболел. Но дырочки не видно. Он уж всю эту волынку искрутил, обсмотрел. Нет дырочки, и все тут...
11: Что ты будешь делать? «Значит, они просто очень маленькие, и я их не вижу», — решил ученый и записал. «Медленное истечение газов через маленькие дырочки». Подумал немного, исправил слово «дырочки» на слово «отверстия» и продолжал. «Медленное истечение газа через маленькие отверстия — это эффузия. И чем меньше плотность газа, тем эффузия больше».
12: Кто бы мог подумать?
11: Несостоявшийся священник не погрешил против истины. Теперь это закон Грэма. Проверить его можно в домашних условиях. Берем два одинаковых надувных шарика. Один надуем гелием в магазине, второй надуем дома. Чем? А что выдохнем, тем и надуем. И станем ждать. Гелиевый шарик сдуется через денек, а второй будет несколько дней сохранять приятную округлость. И все только потому, что воздух плотнее гелия в 7 раз. Гелию легче сбежать из шарика через маленькие дырочки. Ну, отверстия. Эффузия. Закон Грэма.
13: Да, есть что рассказать. Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
14: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Наши вооруженные силы прорвали трехуровневую линию обороны в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом «России-24» сообщил Владимир Путин. Президент рассказал и о других успехах наших бойцов в зоне спецоперации.
2: Важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка. Чуть юго-западнее города Доброполье и Очеретина. Все это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр». Третья армия южной группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску. Зашла в населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 километров. Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
1: Президент также констатировал, что нашим войскам осталось около 10,5 километров до города Сумы. Кроме того, наши военнослужащие уже контролируют 96% Константиновки. А в Красном Лимане остается освободить 149 домов. Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами. Особое внимание уделили системе противовоздушной обороны и всем ее элементам. Кроме того, военкоры поделились с главой ведомства собственными соображениями о внедрении инициативных разработок в беспилотные системы, антидроновые сети и антидроновые патроны, а также контактами их разработчиков. Как и по итогам предыдущих встреч, все они взяты для проработки профильными подразделениями Министерства обороны. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в зоне ответственности группировки войск «Запад» штурмовики 67-й мотострелковой дивизии за сутки овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий в Красном Лимане. А бойцы южной группировки в Константиновке уничтожили до 95 украинских боевиков, 2 боевые бронемашины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир гранатометного взвода, младший лейтенант Александр Зехмтлер, оказывал поддержку штурмовым группам и организовывал маскировку и оборудование позиций. В этот момент боевики начали минометный обстрел. Офицер организовал сопротивление. В итоге его подчиненные не только вышли из-под минометного обстрела, но и атаковали противника. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17.00.
3: Ростов. Тебе на «В».
4: В. Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Тутаев. Здесь «Волга» делит город на 2 части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники, а на левом – старинные купеческие особняки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: берегу Волги этот город находится, я считаю неуместным, потому что город Тутаев расположен на обоих берегах Волги. Мой путеводитель по Тутаеву сегодня Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о городе Тутаев. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, если уж вы написали целую книгу о Тутаеве, то скажите, чем вас лично так поразил этот город?
1: Прежде всего, красотой, удивительным простором, удивительным сочетанием ландшафта и архитектуры. У нас очень много сохранилось прекрасных памятников архитектуры. Это и древние храмы, и гражданская застройка 19-го, 18-го, 19-го, 20-х веков. И, конечно, в современности поражают истории людей, которые влюбились в наш город, переехали, которые живут в городе, может быть, многие поколения, и сейчас его преображают, создают очень интересную культурную жизнь в городе.
0: При этом сам вы, Юрий, москвич.
1: Да.
0: С Тутаевым вас что связывает?
1: Много поколений, я, по-моему, насчитал 13 или 14 поколений нашего рода, если не больше. Я свою родословную довел до 17 века, до начала 17 века. В городе родилась моя бабушка, вот, ну а мама моя уже приезжала туда на каникулы к своей тете. Там был наш родовой дом. Это такая очень личная история для нас.
0: А он остался, этот дом?
1: К сожалению, нет, этот дом не сохранился, но с тех пор, как я стал заниматься профессиональной историей города, нашел еще несколько родовых домов, и они сохранились.
0: Ну, давайте поговорим о городе. Как я уже упомянула, город уникален тем, что две его стороны испокон веков были отдельными городами и находятся на обоих берегах Волги. Вот что это были за города, да, и когда и почему их решили объединить?
2: История места.
1: Прежде всего, это древний город Романов. До 1918 года Тутаев назывался Романов-Борисоглебск. Вот на левом берегу Волги древний город Романов, основанный в XIV веке как центр небольшого удела князя Романа. А на правом берегу, напротив города Романова, с начала XVI века, где-то с рубежа 15-16 веков, известна Рыболовецкая, Борисоглебская, Великокняжеская слобода. Совсем другая история. Если город Романов – это типичный был уездный город, то Борисоглебск до екатерининских времен – это была слобода, очень крупная, богатая слобода, и ее специализация была в XVII веке – поставка рыбы к царскому столу. И только в 1777 году при Екатерине Великой Борисоглебская слобода получила статус города, причем уездного центра. Но впоследствии, к сожалению, этот уезд был упразднен уже при Павле I, да, при сыне Екатерины. И город сначала был заштатным, их объединили в один уезд с Романовским. Романов стал, можно сказать, столицей, центром уезда. Борисоглебск был немножко в таком сложном положении, потому что как заштатный город.
0: Во вторичном, да?
1: Да, вторичном. Вот, конечно, жителям не нравилось. Были такие сложные взаимоотношения, видимо, между администрацией Романова и Борисоглебска тогда. И в конце концов, для, ну, как пишут, для удобства управления двумя городами, в 1822 году оба города были объединены в один город Романов-Борисоглебск.
0: Хорошо, а когда Тутаев возник?
1: А Тутаевым его переименовали местные большевики в первую годовщину Октябрьской революции в 1918 году в честь погибшего летом 18 года красноармейца Ильи Павловича Тутаева. Погиб во время подавления Ярославского мятежа, ну, скажем так, во время разведки. Точно неизвестно, что там произошло, как это произошло, но вот это была единственная жертва вот этого отряда Красной гвардии, который формировался в Тутаеве. В самом городе не было боевых действий.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Скажите, а сами местные жители, вот не против того, например, сейчас, а не вернуть ли прежнее название Романов-Борисоглебск? Красиво звучит.
1: Это очень сложный и тяжелый вопрос, потому что многие жители за возвращение, а многие против. Отдельную книгу можно было бы написать о том, как местные энтузиасты, краеведы борются за возвращение прежнего названия. К сожалению, когда по всей стране, ну, возвращались названия, да, там Ленинград стал Санкт-Петербургом, там, Молотов Пермию и так далее, Загорск Сергиевым Посадом, вот, не успели. Вот, успели возвратить многим улицам исторические названия, вот, а сейчас пока это не получилось.

0: случилось.
1: Как местных жителей называют?
0: Тутаевцы.
1: Тутаевцы.
0: Жители Тутаева, да, тутаевцы.
1: Она, он, как? Тутаевка или как? Тутаевец?
0: Вот как раз про женского варианта не существует. Не принято говорить. Жительница Тутаева.
1: Жительница? Хорошо. Знаете, что, Юрий, меня больше всего поразило, когда я изучала этот город? Что между двумя городами никогда не было и до сих пор нет моста. Почему?
0: Ну, это мост всегда был дорогостоящим сооружением, требовалось очень большие затраты. Даже в наше уже время, я знаю, рассматривались вопросы о том, чтобы построить мост, но в итоге было принято решение строить сначала второй мост в Ярославле, тысячелетие Ярославля. Вот и сейчас, я знаю, рассматривается уже вариант строительства третьего моста в Ярославле, поскольку город миллионник. И, конечно, жители Тутаева, они живут в ожидании моста, потому что это очень большая проблема. То есть город, повторюсь, разделяется Волгой на две части. Волга у нас очень широкая, около километра. И...
1: То есть две стороны в километре друг от друга находятся,
0: да,
1: получается. Борисоглебская,
0: да,
1: и Романовская,
0: да, стороны. И несколько недель в году, иногда и месяцев, во время ледостава, ледохода, сообщений между двумя берегами нет. То есть администрация запускает специальный автобус через Ярославль, это 80 километров крюк.
1: Класс.
0: Это очень неудобно жителям, особенно левого берега, потому что, ну, основная инфраструктура, даже больница, она находится у нас на правом берегу.
1: Борисоглебской стороне.
0: Да, и вообще города очень неравнозначны. То есть город Романов – это небольшой, ну, можно сказать, где-то уже дачный такой городок, там несколько тысяч жителей всего, там нет современной высокой застройки, такой он очень заповедный. А Борисоглебск, он сохранил две части, историческую со старой застройкой и новый город, который был построен, по счастью, на отдалении от Волги, то есть его почти не видно с Волги. У нас на теплоходах приезжают люди, они не видят, что там есть новый город, многоэтажки, вот, но они есть, там вся основная инфраструктура, торговые центры, кафе и так далее, в большинстве своем. Переправа у нас осуществляется на лодках, на моторных, на
1: пароме. То есть это летом, весной и осенью, да?
0: Да, с весны когда... и до поздней, иногда до поздней осени ходит паром, то есть официальная переправа существует, паром, и иногда это, да, небольшие кораблики.
1: Часто ходит, кстати, паром?
0: Раз в час. Каждый Понятно. Час. Ну, ночью он не ходит. Если не успел, то все. То через Ярославль.
1: Как когда-то в Санкт-Петербурге мосты развели, и все.
0: Вот, и с одной стороны, для туристов многочисленных это такой интересный аттракцион, то есть переправа – это отдельная история, когда-то ходили грузовые паромы, деревянные паромы, лодки, потом пароходы стали ходить, ну и сейчас такой у нас самоходный паром, который может перевозить автомобили, технику, вот. А с другой стороны, это такая большая проблема для местных жителей переправиться.
1: А зимой?
0: А если зимы холодные, раньше всегда была ледовая переправа. Она бывает и сейчас, вот, но поскольку над нами находится каскад Рыбинского водохранилища, они иногда спускают воду, образуются такие полыни, промоины, и тоже не всегда можно перейти, МЧС сразу закрывает переправу.
1: То есть зимой жители по своим сторонам живут и не переправятся
0: никак? Они могут в хорошую морозную зиму, да, то есть можно перейти по Волге. Вот раньше даже на машинах переезжали, я помню, сам переезжал, вот, но сейчас это уже запретили.
1: А есть какие-то разговоры о постройке моста?
0: Разговоры пока только вот у жителей как мечта.
1: Юрий, я читала, что в истории города была очень интересная глава, и она была связана с татарскими мурзами. Вот как... Это повлияло на культуру и развитие городов Романова и Борисоглебска. Ответ через небольшую паузу.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: «Путеводитель» на радио «Звезда».
1: Мы сегодня гуляем по славному городу Тутаев. Мой путеводитель, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о городе Тутаеве Юрий Стародубов. Юрий, так откуда взялись романовские татары?
2: Они взялись из Ногайской Орды в XVI веке. Несколько родов татарских, ногайских мурз, попросились на службу к Ивану Грозному. И Иван Грозный не придумал ничего лучшего, как поселить их в нашем городе и дать им земли в Романовском уезде. Вот. Ну, а город он предоставил им, как говорят, на кормление. То есть местные жители посадские, да, они должны были под контролем воеводы снабжать татарских мурз продовольствием, средствами и так далее, и так далее. Ну, для того, чтобы они служили, то есть обеспечивать их экономически. Конечно, такое соседство не могло понравиться местным жителям. И, вероятно, с тех пор произошла пословица, которую в свое время записал свой знаменитый словарь «Даль», «Романовцы, сохрани концы». То есть, видимо, романовцы прятали, вынуждены были там прятать свои продовольствия и так далее. Ну, а для истории России это событие дало несколько известных дворянских родов. Прежде всего, из романовских мурз произошли князья Юсуповы, известнейший род, князья Кутумовы, князья Урусовы. Несколько дворянских родов, в том числе дворянский род Сабанеевых, например. Знаменитый военачальник Иван Васильевич Сабанеев, который воевал с Суворовым, с Кутузовым во время наполеоновского нашествия, тоже уроженец вот Романовского уезда.
1: Но они все жили в Романове. В Борисоглебске они, их не было.
2: Да, это только Романовский уезд, который тогда еще при Иване Грозном находился только на левом берегу Волги. То есть дворы у них были в Романовском Кремле, у нас сохранились земляные валы, где жили в том числе и русские дворяне, и, собственно, татарские эти мурзы. И в окрестностях города им принадлежали села и деревни.
1: Вот очень интересно, мы подошли к вопросу, а что можно, собственно, увидеть и на Романовской стороне, и на Борисоглебской стороне. Предлагаю погулять по городу Тутаеву. Вот что уникального сохранилось, может быть, с прежних времен на Романовской стороне, так скажем.
0: Прогулка по городу.
2: Ну, прежде всего, это удивительные храмы. У нас 7 храмов сохранилось, причем, ну, можно сказать, в городе всего 3 храма 17-го, даже 4 храма 17-го столетия с удивительными фресками, храмы 18-го столетия с дивными шатровыми колокольнями, а гражданская застройка уже купеческая, более поздняя, 19-го, начало 20-х веков, ну, есть несколько зданий 18-го века каменных, есть прекрасная деревянная застройка.
1: Это все романовская сторона.
2: И на романовской, и на борисоглебской стороне.
1: Давайте мы так запутаемся, Юрий, давайте разграничивать. Итак, если мы гуляем по романовской стороне, да, которая находится на левом берегу Волги, да? Там храмы, там в основном храмы.
2: Прежде всего, да, большинство храмов сохранилось там. У нас сохранились земляные валы 15 века.
1: Вот именно с тех, с татар, да, еще,
2: ну,
1: с тех времен?
2: До.
1: А еще до этого.
2: Конечно. Еще со времен романовских князей. В валах сохранился древнейший храм города, Крестовоздвиженский собор, с уникальными фресками 17 века.
1: Его можно посетить?
2: Конечно. У нас все храмы действующие, все храмы можно посетить. Некоторых сохранились удивительные интерьеры, удивительные памятники церковного искусства, и иконописи, и деревянная скульптура. Вот в Крестовоздвиженском соборе это прежде всего фрески. Считается, что в их создании принимал участие самый знаменитый изограф Древней Руси Гурий Никитин, Костромич. Вот, работали там ярославцы. Это вторая половина 17 века, удивительные фрески. Можно посетить в другой части города, на другом конце города, левобережье, можно посетить удивительный Покровский храм 17 столетия, который не закрывался в советское время, сохранил много удивительных святынь, и главную из них – это икона Божией Матери «Прибавление ума», которые со всей страны приезжают очень много паломников. Множество паломников приезжают у нас на Леонтьевское кладбище, это тоже в романовской части города, чтобы поклониться могиле почитаемого старца, отца архимандрита Павла Груздева, который жил в советское уже время и очень многим людям помогал при жизни, и мы верим, что помогает и сейчас своими молитвами.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Это все романовская сторона. Значит, романовская сторона уникальна храмами.
2: Ну, Борисоглебская тоже, да, но Романовская сторона особенно уникальна сохранностью своей застройки. Угу. Именно сохранностью.
1: А что касается домов, музеи там есть?
2: У нас только на Романовской стороне 12 музеев и галерей.
1: Да что вы говорите?
2: Причем, если говорить о городе в целом, у нас 18 музеев, они всех возможных форм. Есть государственные, есть муниципальные, есть частные, и общественные, и церковные музеи.
1: Самые вот разные. Какой самый уникальный музей на Романовской стороне?
2: Я бы отметил их два.
1: Хорошо.
2: Самых уникальных из множества, да, из 12. Это частный музей колокололитейного искусства, который создан был при современном колокололитейном заводе.
1: Как вы прекрасно говорите это слово, Юрий. Колоколитейный.
2: Шувалова. Современные мастера, вот Шувалова, переехали в город в конце 80-х годов, построили фактически, они возродили этот промысел, они открыли секрет утерянной производства колоколов по древней русской технологии, вот, и не так давно, в 2019 году, создали очень интересный музей, причем музей на основе своей коллекции колоколов. Там самые ранние образцы колоколов 16 века отлиты на Московском пушечном дворе. И представлены колокола всех дореволюционных колокольных заводов Российской империи. Это вот один из двух самых интересных музеев, может быть, самых уникальных. Ну и, конечно, это музей, филиал Ярославского художественного музея, дом на Новинской. Сейчас работает одна из его экспозиций. Это музей провинциального банка. Он интересен своей аутентичностью, потому что это музей, который создан в интерьерах, в подлинных интерьерах старинного дореволюционного Романова Борисоглебского общественного банка. Там сохранились не только интерьеры, сохранились подлинные, несгораемые и бронированные сейфы Сущевского завода, которые в начале 20 века специально для этого банка везли, там огромные бронированные двери. Вот есть даже сейф, в который человек может зайти, то есть сейф для хранения денег, там ценностей.
1: И закрыться.
2: Да, вот это вот два самых интересных из 12.
1: Можно. Именно на Романовской стороне.
2: На Романовской стороне.
1: Я почему так уточняю, чтобы самой не запутаться.
2: Да, город это на Романовской стороне.
1: Такой разный. Хорошо, если мы перебираемся на Борисоглебскую сторону, а там что?
2: Ну, главная достопримечательность города и главный храм – это Воскресенский собор.
1: Это вот там вот эта икона.
2: Это выдающийся памятник вообще русского зодчества, общероссийского, да, общенационального значения. Это удивительный памятник архитектуры, это время расцвета ярославского зодчества, то есть это храм, удивительно украшенный русским узорочем каменным, да, он двухъярусный, то есть есть летний храм наверху, огромный, в четырех столпах там, и нижний храм, зимний храм внизу. И очень важно сказать, что этот храм никогда не закрывался. То есть он сохранил все интерьеры, все святыни, сочетание, наслоение даже архитектурных и культурных слоев, то есть это фрески 17 века, а иконостас резной, позолоченный деревянный иконостас 18 века, и в этом иконостасе есть иконы, которые старше храма, не 16 века, а раньше. Вот он сохранил удивительную святыню, огромную, трехметровую икону Спаса Всемилостивого, которая, ну, по преданию считалась когда-то небом, то есть потолком прежнего деревянного храма, который в Борисоглебской слободе был построен, ну, находился еще до строительства вот этого каменного удивительного собора.
1: Говорят, чудеса с ней какие-то связаны.
2: Да, икона считается чудотворной, перед ней молятся Спасителю, и существует удивительная традиция проползать под этой иконой. Это называется по-нашему «прониматься». То есть икона стоит в огромном киоте, естественно, на некотором возвышении, и вот под ней существует деревянный лаз, который благочестивые паломники, целуя икону после поклонов, могут проползти.
1: Зачем?
2: Это считается такая благочестивая традиция, а вот произошла она, как считают краеведы, я думаю, очень верно считают, именно от того, что это был когда-то потолок, то есть небо так, на севере сохранить деревянные храмы, небеса так называемые, потолком деревянного храма. И эта традиция возникла как память о том, что эта икона когда-то была у них над головами. Молящихся. Вот. И так через поколение вот это выросло вот в такую традицию необычную.
1: Мы сегодня гуляем по Тутаеву, и мой путеводитель Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед и автор книги о Тутаеве.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза,
2: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления
5: 85 ударов.
6: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в...
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что это создает условия для продвижения в области. В Константиновке за сутки уничтожили 31 наземный робототехнический комплекс. В Красном Лимане за сутки заняли 48 зданий. В ВСУ потеряли более 1500 боевиков. На всех участках специальной военной операции добавили в нашем военном ведомстве. Инженерные специальности вновь становятся востребованными среди абитуриентов. Об этом рассказал ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. По его словам, абитуриенты стали чаще и осознаннее выбирать физику для сдачи единого госэкзамена и профильных вступительных испытаний.
2: Это популярность инженерных, классических инженерных специальностей. Мы видим по конкурсу это, видим какой интерес к этому. К примеру, в прошлом году, понятно, что он традиционно айтишный, все равно конкурс высокий, но на инженерные даже приближается к ним. Там, например, в прошлом году у нас выстрелили систему автоматического управления производством. Высокий проходной балл, там чуть ли не конкурс бегая был. То есть вообще на бюджет поступить было нельзя, только олимпиадники все заняли. Ну, там несколько мест осталось, поэтому был очень высокий проходной. Мы серьезно удивились, потому что неожиданно совершенно. Ядерные реакторы, конструирование ядерных реакторов была очень популярная специальность в прошлом году, и различные, связанные с космосом, специальности.
1: Михаил Гордин также отметил, что в ведущих технических вузах, таких как Бауманка, на IT-направление приходится лишь около 30% бюджетных мест, остальные 70% отданы под инженерные специальности. В России в июле вступят в силу новые законы, направленные на борьбу с мошенниками. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества. Кроме того, со следующего месяца родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей, чтобы отслеживать их финансовые операции. Пневмония стала причиной госпитализации Владимира Спивакова, сообщила ТАСС его супруга Сати. По ее словам, народного артиста Советского Союза планируют выписать из больницы уже в конце недели. Ранее журналисты сообщали о госпитализации дирижера с подозрением на инсульт. Супруга артиста рассказала РИА Новостям, что подозрений на инсульт у Спивакова не было, выявлена небольшая проблема со здоровьем, которая, по оценкам врачей, легко устранима. И о погоде. Завтра в столице будет ясно. Ночью плюс 14-16. По информации синоптиков, днем столбик термометра поднимется до отметки 27-29 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство выдуманный проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Флотовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
10: Мы сегодня в Тутаеве. Мой путеводитель Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о Тутаеве. Юрий, а есть ли какие-то тоже неожиданные музеи уже на Борисоглебской стороне?
11: Там есть музей, музейно-выставочный комплекс, даже Борисоглебская сторона, с разными тематическими экспозициями. Есть рядышком совсем тоже муниципальный музей, дом купца Вагина. Это купеческий особняк настоящий, в котором очень бережно, с любовью были восстановлены интерьеры купеческого жилища и на первом этаже, как положено, купеческой лавки с купеческими товарами. А напротив, Фактически у нас такой музейный уголок, да, на Борисоглебской стороне. Напротив, частный музей Федора Ушакова, нашего земляка, уроженца Романовского уезда, непобедимого адмирала и святого Русской Православной Церкви. Тоже очень интересный музей.
10: А почему его не расположили тогда на Романовской стороне, если он уроженец Романовского уезда?
11: Это интересная история, потому что его создал энтузиаст Юрий Москвин, к сожалению, уже ныне покойный, энтузиаст флота, энтузиаст истории. То есть он выкупил когда-то, это был частное, сейчас это частный музей, частное здание, а когда-то это была пожарная часть. Там даже была когда-то пожарная каланча своя на правом стороне. Вот, и он выкупил, создал там музей. Так получилось, что на левом берегу.
10: На правом, на Борисоглебской, да, стороне. Понятно. Раз вы заговорили о пожарной каланче. Есть, говорят, что есть на Борисоглебской, да, по-моему, на Романовской стороне пожарная каланча. Более того, на нее можно забраться.
11: Совершенно верно. Она сейчас используется как объект туристический. С нее открывается смотровая площадка, на которой когда-то дежурил каланчевый. Это была такая должность в пожарной охране. То есть, собственно, в комплексе находится действующая пожарная часть. До сих пор, а вот пожарная каланча уже используется как туристический объект. Ее можно посетить. С каланчи открывается замечательный вид и на Волгу, на весь город, на окрестности.
10: Но это еще раз на Романовской.
11: Это на Романовской,
10: стороне. Хорошо. Известно, что художник Борис Кустодиев запечатлел Тутаев на своих полотнах. Вопрос: а как Кустодиев, собственно, попал в Тутаев? Я так думаю, что тогда еще это был Романов Борисоглебск.
11: Да, совершенно верно. Вот совсем недавно в беседе с краеведами, в частности, краевед Александр Власов, наш тутаевский, очень уважаемый, он высказывает версию, что Кустодиев попал туда благодаря другому знаменитому художнику Рериху, который посетил со своей супругой наш город в 1903 году. Вот, поскольку они дружили, он, скорее всего, рассказывал о том, какой прекрасный, красивый город у нас. Вот. Но Рерих один раз побывал, а Кустодиев не раз проезжал по Волге. Впоследствии он приобрел дальше по Волге, если не ошибаюсь, под Кинешмой имение, собственно, построил там себе имение Терем. Поэтому Волга вообще служила главной транспортной артерией Российской империи и, конечно, нашей Ярославской земли. Поэтому Кустодиев не раз бывал, останавливался, выходил на наши крутые высокие берега. И недаром, кстати, даже один из его эскизов декорации к драме Островского «Гроза» был написан тоже по нашим мотивам. Вот, он в нескольких картинах своих изображал Романова Борисоглебска. Самое знаменитое, это, конечно, «Гуляние на Волге», которое находится в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге. Вот, но есть и другие картины, и театральные декорации, эскизы.
10: А долго Кустодиев жил в Романове?
11: Он бывал. Скорее всего, останавливался, может быть, на день, на несколько дней в гостинице. Как раз вот на месте, который сейчас стоит жилой дом, у нас даже есть такое место, это неофициальное название Кустодиевская набережная. Так, это часть Волжской набережной, да, самой длинной, самой главной улицы России. Вот, и есть место, которое очень хорошо сохранилось с тех пор, когда Кустодиев писал картину с этого места. Вот, и мы обязательно показываем гостям города эти места, откуда Кустодиев рисовал свои картины.
10: Но, я так понимаю, никаких музеев, связанных с Кустодиевым, в Тутаеве нет?
11: Пока нет.
10: Пока нет. Угу. Ну, вот вы уже упомянули о людях, которые прославили этот город. Федор Ушаков, да? Кустодиев. Кто еще?
0: Гений места.
11: Еще один знаменитый тоже Федор, и тоже вы начальник, Федор Толбухин, маршал Победы, уроженец тоже Романово-Борисоглебского уезда, который не раз бывал у нас в городе, где тогда находился военкомат, он тогда еще начинал свою военную службу. Вот его, конечно, в городе помнят, его есть памятник Федору Толбухину на правой стороне, на Борисоглебской. Помнят его земляки.
10: Юрий, я много слышала о романовских брендах. Прежде всего, это романовская овца. Вот расскажите, почему овца стала брендом?
11: Потому что это лучшая в мире шубная порода овец. Считается, что Петр Великий способствовал развитию овцеводства. Ну, он вообще много чему способствовал России, да, в развитии нашего государства. И он, в частности, привез, ну, якобы привез, такая легенда из Силезии, двух силезских баранов, ну, и привез овчаров. которые гораздо больше смогли сделать, которые помогли, улучшили местную породу овец. Вот, но по последним исследованиям все-таки романовская овца произошла от русской, да, даже от древнерусской лесной овцы. Это лучшая в мире шубная порода. Из нее делали самые лучшие полушубки. И делаются до сих пор. Потому что у нас в Тутаевском районе есть овчинно-меховая фабрика. Она называется Ярославская овчинно-меховая фабрика, где до сих пор можно приобрести полушубок, ну, конечно, куртки, прекрасные дубленки. Вот. Работают они теперь не только на романовской овчине, которой не очень много стало, но делают такие замечательные вещи. Романовские овцы – прекрасная шерсть, вот. А шкуры еще очень легкие. То есть они не только по выделке очень хорошие получаются, они получаются не только самые теплые, но и самые легкие.
10: Отлично. То есть, если я приеду в Тутаев, то я смогу себе купить интересную курточку, да, из романовской овцы?
11: Да, можно в некоторых сувенирных магазинах. У нас продается даже сама овчина как сувенир, или как коврик. Вот. А лучше, конечно, ехать на саму фабрику, которая находится в поселке Микляиха под Тутаевым.
10: Это недалеко?
11: Это недалеко, города? Да, на правой стороне. Но раз в год у нас происходит замечательный туристический фестиваль «Романовская овца. Золотое руно России», куда привозят, конечно, продукцию этой овчинно-меховой фабрики, привозят самих овец. Это обычно самая интересная часть фестиваля.
10: Согласна.
11: Конкурс стригалей.
10: Так.
11: Когда можно прилюдно посмотреть, как, кто быстрее пострижет романовскую овцу. Вот обычно кто-то стрижет старинными такими еще ножницами, а кто-то машинкой. Вот.
10: В какое время года этот фестиваль
11: летом
10: проходит?
11: Всегда, как летом. Правило, в июле. Угу. Ну, как правило.
10: Угу. Хорошо, дальше о брендах. Романовский лук. Это что за такой особенный лук?
11: Это один из красных луков, но он отличается действительно очень древним, известен уже с 17 века. Романов когда-то был центром просто производства, центром огородничества, даже профессия. Там в первой переписной книге начала 17 века писались «огородник» или «луковник». Существовала такая профессия. Вот этот лук красный и сладкий. Вот, ближайшие его родственники – даниловский лук или белозерский лук. Он салатный, он не требует термообработки, и из него делаются прекрасные салаты и блюда. Вот как бабушка мне в свое время рассказывала о такой романовской икре, когда можно просто порезать мелко очень этот лук и перемещать с подсолнечным маслом и мазать на хлеб. Самый простой, очень вкусный рецепт.
10: Он тоже на романовской стороне растет, этот лук?
11: Ну, он рос, наверное, на обоих берегах Волги.
10: Но придумали романовцы?
11: Да, они выращивали вот столетиями этот лук.
10: И более того, они как-то там его плели уникально.
11: Плели особые косы, нанизывали, как в старинных документах мы прочитали, делали нечто вроде даже янтарных ожерельев, ну, по внешней схожести.
10: Так ну да, красные
11: да,
10: головки лука.
11: Красные,
10: да, да,
11: ожерелья, сушили определенным образом, потом уже заплетали. В общем, это было, как писал современник в 19 веке, романовцы относятся к луку своему с нежностью родительскую, а как к своему ребенку.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
10: Дальше. Колокола. Еще один бренд. Колокола. Чем они такие уникальны? Ну, вы рассказывали о музее колоколов. А что отличало литье колоколов в Тутаеве от, я не знаю, от других городов?
11: Это как раз братья Шуваловы, уже современные наши современники, предприниматели, они в 90-е годы возродили утраченную в советское время технологию отливки колоколов. То есть, когда только началось, после перестройки, возрождения церковной жизни, начали открываться храмы, да, оказалась большая проблема найти колокола, потому что практически не умели отливать. И Николай Александрович Шувалов методом проб ошибок в течение многих лет вот, находил старую технологию. Что нужно было делать? То есть технология очень трудоемкая. Отливки колокола, собственно, предшествует главная и самая интересная и трудоемкая операция – это изготовление формы. Оказался секрет, как они говорят, секрет фирмы в форме. Вот чтобы сделать эту форму, нужны определенные ингредиенты. Делается она из глины. Вот определенные глины, там определенные секреты есть до сих пор у романовских мастеров.
10: Более того, вы мне как сказали, что это все еще и до сих пор живет.
11: Да.
10: То есть колокола до сих пор отливают,
11: да, да,
10: именно в Тутаеве.
11: Да. У нас 3 колокололитейных завода в городе сейчас. И колокола романовские.
10: Мне кажется, они на всю страну работают.
11: Звенят совершенно не только на всю страну, но и практически на весь мир. И все православные страны, и все страны разных континентов, даже где есть православные храмы, там звонят тутаевские, ну, романовские колокола.
10: Ну и, наконец, баранки. Какие-то особенные романовские баранки.
11: Ну, о романовских баранках, к сожалению, сейчас можно прочитать только в трудах местных краеведов.
10: Так. Вот, то есть сейчас не делают, что ли, баранок в
11: Тутаеве?
10: Баранок
11: не делают.
10: Так.
11: Вот, но из местных гастрономических брендов можно отметить романовское пиво и романовский квас. Уже делает одно предприятие. Это пиво имеет очень небольшой срок годности. То есть оно без консервантов, насколько мы понимаем. Поэтому, соответственно, ну, на мой вкус, вот оно как раз настоящее.
10: Вам нравится?
11: Да. Угу. Вот, и также романовский квас. Вот, и, конечно, вообще Ярославская земля – это земля сыроделов была традиционная. Поэтому у нас до сих пор, ну, по счастью, есть фермеры в Тутаевском районе, которые делают сыр. Есть пчеловоды, которые поставляют мед местный романовский.
10: Ну, если обилие таких продуктов, то есть ли какие-то уникальные блюда, которые можно попробовать только в Тутаеве?
0: Приятного аппетита!
11: Не знаю, насколько это уникально только в Тутаеве или где-то еще в Ярославле, но у нас есть кафе на левом берегу, но единственное, в котором можно попробовать ярославский бутерброд. Вот, поскольку мы Волжский город, да, Приволжский, вот, он с рыбой скопченый, и там, если не ошибаюсь, используется копченый сом. Вот, очень вкусно пробовал. Угу. Могу порекомендовать.
10: Ну и все, да? То есть вот ярославский бутерброд хотите...
11: Ярославские сыры.
10: Сыры, да.
11: Романовское пиво.
10: Вообще, кстати, в Тутаеве много заведений, где можно отобедать, так скажем.
11: На левом берегу сейчас существует единственное кафе «Горница». Такое очень уютное. А на правом берегу несколько кафе, где, да, можно тоже...
10: А гостиниц достаточно в Тутаеве?
11: У нас есть несколько небольших гостиниц и гостевых домов, очень интересных. На левом берегу гостевые дома, они тоже с большой любовью сделаны владельцами в старинных купеческих особняках. Очень интересные интерьеры, сохранены печи изразцовые даже. А на правом берегу это уже современные гостиницы, но небольшие. Но мы надеемся, что будут еще гостевые дома, мы знаем, строятся, создаются и на левом берегу.
10: И направо.
11: И направо.
10: Юрий, скажите, а вот у вас какое самое любимое, может быть, даже секретное место в Тутаеве, куда вы любите, ну, водить своих друзей, которые приезжают к вам в гости?
11: Да, я упомянул о многих памятниках, но одно из любимых мест, у нас есть несколько смотровых площадок, удивительно, куда мы, конечно, водим и друзей, и туристов. Одна из них расположена на высоком... Ну, вообще у нас Романов стоит на семи холмах.
10: И на семи ключах.
11: На семи ключах. Действительно, между холмов текут ручьи в глубоких оврагах, поэтому такой удивительной красоты ландшафт. Есть смотровые площадки. Вот один из холмов, где стоит Спас-Архангельский храм, на вершине холма, вот чуть ниже, если спуститься, прекрасный вид на Волгу. Вот. И другое место, это, конечно, наш Романовский Кремль, вот с крестовоздвиженским собором. Это, если от него чуть-чуть спуститься, есть такое удивительное место, где Волга видна на много километров, виден полностью правый берег с его храмами. Вот это вот самые такие интересные
10: места. Ну, вы
11: места.
10: Описывали больше романовскую сторону, да? То есть там ваши
11: Она
10: любимые места.
11: Она больше сохранилась по ландшафту, по застройке. И изначально город Романов, он был больше, чем Борисоглебская слобода. Но в Борисоглебской слободе сохранилось два древних храма. Вот, собственно, удивительный Воскресенский собор, который, в свою очередь, это самый значительный, да, как памятник архитектуры, самый удивительный. И Благовещенская церковь, небольшая, тоже на правом берегу.
10: И заключительный вопрос. Юрий, завершите фразу. В Тутаев стоит приехать ради того, чтобы...
11: Ради вдохновения, ради отдыха от суеты большого города и ради вдохновения, потому что наш город испокон веков вдохновлял художников, кинематографистов, музыкантов и многих-многих прекрасных творческих людей. И вдохновляет по сей день.
10: Кстати, про Тутаев говорят, что это настоящее русское чудо. Городок смог прославиться на всю Россию благодаря умелым и трудолюбивым мастерам, своим горожанам. Поэтому спасибо вам, Юрий, за такое удивительное путешествие по городу Тутаеву. Мой сегодняшний путеводитель Юрий Стародубов, экскурсовод, историк-краевед, автор книги о Тутаеве. Ну, а я скажу, что Тутаев, и как мы уже сейчас выяснили, это настоящее русское чудо. Городок смог прославиться на всю Россию благодаря умелым и трудолюбивым мастерам, своим горожанам. Так что едем в Тутаев, чтобы увидеть все своими глазами. До встречи в Тутаеве.
11: До встречи.
10: Пока-пока.
0: Путеводитель по золотому кольцу России. История,
9: Люди. Традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
4: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
12: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
13: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опош, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.

0: мундирования.
1: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу «свой-чужой» короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
2: Гусарский ментик.
1: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир Ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
2: Форма и содержание. Гусарский ментик.
3: Радиозвезда.
4: Сегодня день партизан и подпольщиков.

0: операции.
1: Операции специальных подразделений.
2: Великая Отечественная война. Осень 1941 года. 16 ноября в ходе ожесточенных боев гитлеровские войска заняли город Керчь. Части Красной армии отступили. Несколько советских подразделений, прикрывая отход главных сил, оказались в окружении и заняли оборону в аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась и часть местного населения. Горожане и кадровые военные сформировали партизанский отряд имени Ленина. Более месяца, с ноября до середины декабря 41-го, мобильные группы партизан действовали в глубоком тылу противника, перехватывали важнейшие вражеские донесения, вели подпольную работу в Керчи. В конце декабря 41-го года фашисты зацементировали многие выходы из каменоломен. Так народные ополченцы оказались заперты в подземелье. Партизан решили вырваться из оцепления. Они разработали детальный план всей операции.
3: Разрешите доложить, товарищ командир. Сержант Никитин прибыл по вашему приказанию.
4: Как думаете, где нам проще будет вырваться из этого каменного мешка?
3: Ну, либо с северного, либо с восточного выходов, командир.
4: Так, подготовьте взрывчатку.
3: Есть.
4: Отряд будет вырываться через восточный выход. Но самый мощный взрыв должен быть на севере каменоломни. Все ясно?
3: Так точно.
4: Пусть фашисты думают, что мы там пойдем.
2: 30 декабря 1941 года партизаны с боем вырвались из каменоломен.
5: Разведка! Прикрыть основную группу на восточном выходе! Шустрее, ребята, шустрее! Уходим в лес!
2: С 16 ноября по 30 декабря 41 года партизанский отряд имени Ленина действовал в аджимушкайских каменоломнях. В конце года они сумели прорвать вражеское оцепление и приступили к ведению активных боевых действий в тылу противника. Всего в годы Великой Отечественной войны партизанским отрядом имени Ленина было уничтожено 180 солдат и офицеров противника, 6 автомашин, 10 мотоциклов и радиостанция. Захвачены 2 вражеских полковых знамени. Освобождены из заключения 25 керченских подпольщиков. В 1942 году, во время повторного захвата Керченского полуострова гитлеровскими войсками, аджимушкайские каменоломни вновь приютили партизан. Во время фашистской газовой атаки 24 мая 1942 года погибло несколько тысяч народных ополченцев. После войны в 1967 году в аджимушкайских каменоломнях был открыт подземный музей героической обороны Керченского полуострова.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Тауэр. Замок с призраками. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент

РГГУ Елена Шаповалова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Аппарат омбудсмена будет принимать участие в защите избирательных прав граждан, заявила Владимиру Путину уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова. Она рассказала, что 17 июня провела большой всероссийский координационный совет, куда приехали представители 89 регионов. Во встрече также приняла участие глава Центра избиркома Элла Памфилова. Аппарат омбудсмена и Центральная избирательная комиссия подписали меморандум о сотрудничестве, добавила Ландратова. Экипажи корабля «Союз МС-29» отправились на Байконур для финального этапа подготовки к полету на Международную космическую станцию, который намечен на 14 июля. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. «Каждый полет имеет свои задачи. В нашем случае это поддержание работоспособности станции», заявил космонавт Петр Дубов.
2: У нас запланировано 2 выхода в открытый космос, один из которых как раз будет связан с этим экспериментом, с экспериментом «Теледрон». Кроме того, мы обязательно будем изучать, получать самую свежую информацию с борта, чтобы знать все нюансы, все тонкости того, что происходит сейчас на борту Международной космической станции, чтобы прилететь туда уже полностью зная обо всей ситуации.
1: Экипажу предстоит выполнить множество научных экспериментов. В частности, космонавты изучат влияние невесомости на организм человека и проведут исследования по получению новых материалов в условиях космического полета. Деятельность американских лабораторий на Украине направлена на дестабилизацию эпидемиологической обстановки в России. Со вспышкой Эболы в Африке она не связана, заявил в беседе с ТАСС советник президента Геннадий Онищенко. Напомню, 19 июня Министерство обороны обнародовало материалы о военной биологической деятельности Пентагона. В частности, данные о проведении на Украине проектов по работе с особо опасными инфекциями, в их числе африканская чума свиней и тяжелые заболевания, обладающие пандемическим потенциалом. Более 1300 человек умерли в Европе из-за сильной жары. Около 150 миллионов людей живут в экстремальных условиях, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения. Энергосистемы не справляются с повышенной нагрузкой, закрываются школы и детские сады. Он отметил, что из-за изменений климата и глобального потепления аномальная жара, которая раньше была раз в поколение, теперь наблюдается практически ежегодно. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
4: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко!
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд!
3: Пред нами огромные разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот. Далай-лама, 14-й.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора достаточно неожиданная. Мы будем говорить сейчас о вещах двойного назначения. Армия гражданки и наоборот. Микроволновая печь, GPS, консервы. Эти изобретения военных мы используем в повседневной жизни. А что, к примеру, гражданка дала армии? Много чего. Начнем с простого. Первые солнечные батареи появились в 1948 году. Получилась какая-то жуть. Энергии этих самых батарей едва хватало, чтобы запустить игрушечное колесо обозрения. И кому это нужно? Никому. Но прошли годы, и уже старые приборы хорошенько усовершенствовали. Теперь с их помощью отапливают дома, освещают улицы и заряжают военное оборудование. Да-да. Так, совсем недавно Министерство обороны России начало использовать солнечные устройства для подзарядки оборудования и техники, например, очков ночного видения. Что ж, армейские люди вообще много чего позаимствовали у людей штатских. Примеров много, но есть среди них совсем уж неожиданные.
7: Слова особого назначения.
8: Помпон.
9: Вещь, на первый взгляд, абсолютно ненужная. Бестолковая. Сгодится разве что для украшения детской шапочки, дамской сумочки или домашних тапочек. Но не так все просто. Помпон от французского «помп» означает «великолепие», «торжество».

0: очень низкими потолками. И только помпон защищал голову матроса от удара о перекрытие. Ведь шансов заполучить сотрясение мозга было хоть отбавляй. Тут тебе и качка, и обильное, чего уж скрывать, поглощение рома. Но это только во Франции помпон играл роль строительной каски. А вот в России он считался одним из армейских знаков различия. Форма-то у младшего офицерского и рядового состава была почти одинаковой. Поди разбери, где солдат, а где унтер-офицер. Кого на гауптвахту сажать, а кого в увольнительную отпускать. Неразбериха, все равны как на подбор. Вот тут-то и понадобился французский помпон. Солдатам пришили на головные уборы одноцветные ниточные шарики, а офицерам — двухцветные. Красиво, весело, порядок. Сегодня помпоны все еще можно увидеть на форме военных некоторых стран. А красные шарики на белых шапках французских моряков сохранились до сих пор.
1: Помпон. Слова особого назначения.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Очки-авиаторы. Слышали о таких? Конечно. К слову, эти, с позволения сказать, стекляшки пришли в нашу мирную жизнь именно из армии. С подачи американского летчика-лейтенанта Джона Макриди. В 1920 году, вернувшись из экспедиции на воздушном шаре, мужчина пожаловался, что серьезно пострадал от солнечных лучей. Для него очки авиаторы и разработали. После чего окуляры благополучно ушли на гражданку. Культовая вещь, как оказалось. И не только она одна.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: То же, что и свитер, просто тоньше. Если есть одна черная, можно создать любой образ.
6: А как в ней смотрится Андрей Миронов в бриллиантовой руке?
4: Вот это вещь!
7: О происхождении этого универсального предмета гардероба можно судить по его названиям, а их немало. Среди самых интересных – привычная в Америке «total neck», буквально «шея черепахи». Старшее поколение помнит слово «бетловка». В Петербурге прижился «бадлон». А самое распространенное отсылает к профессии водолаза. И не случайно. Водолазка. В спортивном и деловом мире она появилась не сразу. История началась с профессиональной экипировки. В 19 веке набирала активность водолазное дело. Дайверам понадобилась облегающая одежда под гидрокостюм. Так появился подводный свитер, высокий ворот которого заворачивался несколько раз, защищая подбородок и шею от контакта с холодным скафандром. В начале следующего столетия водолазку надели авиаторы. Кабины самолетов были открытыми, и шею могло надуть, а легкий шарф прекрасен только в кадре и на обложке книг французского летчика Экзюпери. В суровые будни требовалось что-то более теплое. И водолазки оказались очень кстати. В модную часть гардероба их превратил Альберто Сантос-Дюмон. Летчик-испытатель, который впервые надел водолазку не под летную куртку, а под обычный пиджак. И это произвело фурор.
4: Вот это вещь!
7: После авиаторов удобный тонкий свитер надели автогонщики. Их примеру последовали игроки в конные поло, откуда, кстати, британское название «Polo neck». А в Советском Союзе водолазки узнали как «банлон» или «бадлон». В продаже они появились под торговой маркой «банлон», а у нее своя история. Первая часть названия от имени промышленника Джозефа Банкрофта, открывшего в Америке ткацкую фабрику. А вторая часть — «лон», от слова «нейлон», искусственного волокна, которое разработали на этом предприятии. В мире высокой моды водолазки появились с легкой руки Пьера Кардена. Такие свитера полюбили актрисы Одри Хепберн, Грейс Келли, Катрин Денёв. Стильно в них выглядели участники групп

0: Битлз, откуда, кстати, еще одно советское слово «битловка». В «Голубой водолазке» запомнился Андрей Миронов в «Бриллиантовой руке», а в «Черной» выступал на сцене Владимир Высоцкий. В 80-е тонкий свитер с высокой горловиной вошел в деловой стиль. Главную роль в этом сыграл французский модельер Ив Сен-Лоран, создавший идеальный образ бизнес-леди. Узкая черная юбка и черная водолазка из джерси. Последнее нередко носил сам дизайнер, сочетая ее с костюмом. Так водолазка стала эталоном элегантности. А хороший вкус всегда в моде.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш разговор о вещах двойного назначения. Укороченная куртка с резинкой в районе талии. Что это такое? Кто-то скажет, да это же бомбер, вон, до сих пор в шкафу висит. Эх, молодость, молодость. Но на самом деле, первоначально, такой вид одежды назывался куртка пилота. Зачем она понадобилась летчикам? Рассказываю. Во время Первой мировой войны кабины самолетов еще не оснащались специальными системами обогрева, и авиаторам порой приходилось летать в тяжелейших условиях, когда температура опускалась до минус 50 градусов. Вот и придумали. На гражданке такие куртки тут же вошли в моду. Почему? Да потому что военные украшали свои бомберы всевозможными нашивками и рисунками. Отмечалось количество вылетов, сброшенных бомб и даже число уничтоженных противников. И вот он идет себе по городу Парижу, весь такой нарядный, как новогодняя елка. Красота! И многие захотели себе нечто подобное.
3: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Реклама.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – вещи двойного назначения. Первый портативный компьютер был создан в 1975 году. Это был переносной ноутбук с монитором и компьютерной мышью, которые через несколько лет стали продавать гражданскому населению. А чем армия хуже? В современных войсках компьютеры используют для связи, моделирования разведывательных миссий, обучения и хранения засекреченной информации. В Минобороны России, кстати, такая техника очень устойчива к ударам, воде, пыли. Может работать при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию и имеет несколько уровней защиты. Спасибо гражданским специалистам, но и военные в долгу не остались.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Микроволновая печь. В 1942 году американский инженер Перси Спенсер работал на электронную компанию, которая проводила испытания магнетронов, мощных генераторов электромагнитных колебаний, приводивших в действие радарные системы армии США. Однажды Спенсер слишком близко подошел к вакуумной трубке магнетрона. В этот самый момент инженер решил почему-то полакомиться шоколадкой. Он опустил руку в карман брюк и обнаружил, что шоколадный батончик превратился в пастообразную массу. «Неужели в помещении так жарко?» — подумал Спенсер, вытер пот со лба, и тут его осенило. Он бросился в буфет, купил там кукурузных зерен, поднес их к магнетрону, и через пару минут по лаборатории разлетелся свеженький попкорн, как в кинотеатре.
9: «Ну, голова! Голова!»
8: Перси Спенсер догадался, что короткие электромагнитные волны способны на молекулярном уровне вызывать те же самые процессы, что и обыкновенный подогрев пищи на костре. Спенсер позвал коллег и предложил им провести небольшой эксперимент. Он взял яйцо куриное, положил его у магнетрона, после чего спрятался за спинами товарищей, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Получив облучение мощностью 10 киловатт, яйцо взорвалось на глазах изумленной публики.
9: «Скажите, пожалуйста».
8: Через несколько дней Спенсер сделал небольшой металлический ящик с отверстием. В него он вставил магнетрон, после чего поместил рядом с ним продукты, включил радиолокатор и стал ждать. Как и предполагал инженер, температура пищи начала стремительно расти. Так была изобретена первая в мире микроволновая печь.
9: «С этого места поподробнее».
8: Все бы хорошо, но оказалось, что мощность, выделяемая магнетроном, не поддавалась какому-либо регулированию. Микроволновка с легкостью подогревала горстку зеленого горошка или рождественскую индейку, но за одно и то же время. И если с индейкой все было нормально, то горошек-то превращался в зеленоватого цвета жижу. Тогда Спенсер предложил регулировать подачу мощности за счет периодического отключения магнетрона. К примеру, подогрел пищу ровно минуту, выключи магнетрон и проверь, что там с едой. Если готово, ну тут приятного аппетита. А не готово, грей дальше. Этот метод регулировки микроволновых печей не претерпел никаких изменений до настоящего времени, за что Перси Спенсеру большое человеческое спасибо.
7: Да, есть что рассказать.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор. Швейцарский нож, удобные ботинки-берцы, верхняя одежда стиля милитари – все это пришло из армии на гражданку. Военные даже вкусненьким с нами поделились. Мол, угощайтесь.
7: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
10: 1813 год. Лейпциг. Наполеоновская армия, изгнанная из России, продолжает отступать под натиском наших, прусских и австрийских войск. Тогда, по личному приказу Бонапарта, для поднятия боевого духа и укрепления сил бойцов, французам доставляют новые и очень непривычные продукты. Блестящие, наглухо закрытые жестяные банки были совсем не похожи на ту упаковку, что привыкли видеть солдаты. Консервы. Что ж с ними делать, с этими железяками? Но этикетка подсказала, как открыть банку. Инструкция гласила: использовать молоток и зубило. Коли их, бей и потом уничтожай, как противника. консервы. В привычном нам виде, в жестяных банках, их начали выпускать в начале 19 века во Франции. Технологию хранения готовых блюд в герметичных емкостях изобрел парижский повар Франсуа Апер. Бонапарт присвоил кулинару звание «благодетель человечества» и пожаловал огромную по тем временам награду – 12 тысяч франков. Изобретение тут же было поставлено на поток для воевавшей наполеоновской армии. Первые армейские консервы включали в себя густой бульон консоме, похлебку из овощей, суп из отварной говядины потафе, меланж из фасоли с шампиньонами, а на десерт – клубничное пюре. Правда, есть все это кулинарное великолепие было крайне неудобно. Первые консервные банки были изготовлены из очень толстой жести, а для их открывания использовался молоток. Со временем новые технологии позволили производить банки с тонкими стенками. А первый консервный нож придумали только спустя 50 лет. А тогда, в 1813 году, французы, которые отведали еду из консервных банок, сумели выстоять в грандиозном сражении под Лейпцигом, которое вошло в историю под названием «Битва народов». Правда, войну они все же проиграли, но зато первыми изобрели технологию консервации, которой люди пользуются до сих пор. И в наши дни солдаты, открывая на привале очередную консервную банку, вспоминают поговорку:
7: «Война войной, а обед по распорядку».
2: К слову, с французскими консервами русский солдат познакомился во время Отечественной войны 1812 года. Но тогда изъятые у пленных консервы наши воины есть откровенно побаивались, полагая, что в банках консервированные лягушки.
1: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш разговор.
11: Мы живем в такое время, когда абсолютно бесполезные вещи являются единственно необходимыми. Оскар Уайльд.
2: Армия не только защищает, но еще и выручает в быту. Одежда, аксессуары, медицинские принадлежности, бытовая техника, продукты питания. Список чисто военных предметов, которые некогда перекочевали в гражданскую жизнь, кажется, можно продолжать бесконечно. И вот вам очередной пример.
7: Слова особого назначения.
12: Кирзовые сапоги. Кирзовые сапоги больше, чем просто обувь. Символ советской армии. Да что там армии, целой страны. В кирзачах мы победили фашистов. Кирзу носили после войны. Все, от школьников до стариков. В ходу кирзовые сапоги и сейчас, потому что надежные. Кстати, откуда взялось это странное название «кирза»? Многие считают, что это сокращение от словосочетания «кировский завод». В советское время кирзачи действительно делали на этом заводе. Но название произошло от английского слова «керси». Так называлась британская деревушка, где разводили особую породу овец, из шерсти которых получалась грубая ткань. Слово «кирза» английское, а изобретение чисто русское. Наш химик Михаил Поморцев еще в 1904 году придумал пропитывать эту ткань парафином, канифолью и яичным желтком. Получился материал, не уступающий коже. Воду не пропускает, но при этом дышит. Впервые кирза понюхала пороху на русско-японской войне. Из нее делали амуницию для лошадей и чехлы для артиллерии. Партию кирзовых сапог Поморцев тоже сделал, но массово изготавливать их не стали. Воспротивились кожевенные промышленники. Пролоббировали, как сказали бы сейчас. Возродили производство кирзы только в конце 30-х годов. Тогда советские химики научились получать искусственный каучук. Обувь из него получалась не очень удобной, стирала ноги в кровь. Но зато была дешевой и не знала сносу. Красноармейцы стали носить кирзачи с 1940 года. В конце Великой Отечественной в новой обувке ходили уже 10 миллионов солдат. Оценить важность кирзовых сапог поможет один факт. Американские войска, в отличие от наших солдат, были обуты в ботинки. И только за одну зиму 1944-45 годов от ревматизма у них выбыли из строя 12 тысяч человек личного состава. Целая дивизия. А Красная Армия, благодаря кирзачам, победно прошагала до Берлина. Сапоги веры и правды служили нашей армии почти 70 лет. И только в 2007-м их отправили на почетный и заслуженный отдых. Кирзовые сапоги. Слово особого назначения.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Минтранс готовит новые методические рекомендации, которые изменят подход к установке скоростных лимитов на дорогах. Речь идет о применении более гибкой системы. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги, с учетом того, насколько он загружен, в каком состоянии находится дорожное полотно и что расположено рядом, например, жилые дома, школы или торговые центры. Ожидается, что изменения начнут действовать уже в следующем году, сообщили российской газете в ведомстве. В Комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры отмечают, что изменения крайне своевременны. Формирование гибкого подхода назрело уже давно. Самолет МС-21 – пример полной независимости России в авиастроении, отметил Владимир Путин во время осмотра борта в Жуковском. Отечественный пассажирский самолет является уникальным проектом, не имеющим аналогов в мире. Одной из особенностей МС-21 – это композитное крыло. В чем его уникальность, радиозвезда, ответил независимый авиаэксперт Андрей Патраков.
2: У нас в такой размерности самолет словно среднемагистральный. Вот у него в этой размерности действительно он первый в мире, у кого есть вот это композитное крыло. Это крыло, основная часть которого сделана не из металла, а из такого углепластика. А это значит меньше сопротивления, больше эффективность в полете и меньше тратит топливо самолет. И еще одно из преимуществ композитов, их надо реже смотреть, реже ремонтировать, и это получается в эксплуатации должно быть дешевле.
1: Еще одна особенность, по словам эксперта, это широкий фюзеляж, который отличает МС-21 от западных аналогов, что обеспечивает пассажирам повышенный комфорт. Более 90% пользователей средств индивидуальной мобильности нарушают правила дорожного движения. Основным типом нарушения стал проезд на самокате по пешеходному переходу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование. В его рамках были проанализированы данные за месяц в Екатеринбурге и Самаре. Всего более 80 тысяч поездок. Специалистами учитывались поездки как на арендованных самокатах кикшерингов, так и на частных. В Москве прошел парад электротранспорта. От Зубовского бульвара по Садовому кольцу проехала колонна из более 600 зеленых машин со скоростью около 35 км в час. Количество электротранспорта в столице увеличилось в 150 раз благодаря зарядным станциям, заявила советник по вопросам транспорта Юлия Темникова. Возглавили колонну электробусы, за ними следовали машины такси на батарейках, включая модели с заводом «Москвич». Эксперты отмечают, что владение электромобилем выгоднее, стоимость около 2 миллионов рублей, заправка 40 тысяч рублей в год, нет транспортного налога и есть бесплатные парковки. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов. На радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
10: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – вещи двойного назначения.
11: Вещи тоже живые. Надо только уметь разбудить в них душу. Габриэль Гарсия Маркес.
10: Вязаная шапка, закрывающая голову, лоб и лицо, оставляя лишь небольшую прорезь для глаз и рта. Что это у нас такое? Правильно, балаклава. Даже дети носят. Кто придумал? Талантливый модельер? Если бы. Нет, друзья, этот головной шлем изобрел британский военный. Тот еще, кстати, негодяй, но обо всем по порядку.
3: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
5: Парад побежденных.
7: 1815 год. Великобритания. В престижное лондонское ателье заходит военный. Офицер немного сконфужен. Правый рукав его мундира, пустой рукав, небрежно заправлен за поясной ремень. Посетителя встречает владелец, а по совместительству еще и главный портной.
12: Чем могу служить, сэр?
13: Видите ли, в бою я потерял руку. Не могли бы вы сшить для меня такую одежду, чтобы мое увечье было менее заметным? За ценой не постою.
7: И уже через неделю был придуман абсолютно новый фасон офицерской формы, при котором рукав и плечевая часть военного мундира составляли единое целое. Такой вид одежды, который, к слову, популярен и в наши дни, был назван в честь того самого британского офицера. Его имя – Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, первый барон Реглан. Будущий фельдмаршал Британии родился в конце 18 века в семье Генри Сомерсета, герцога Бофорта. Получил блестящее образование в Вестминстерской военной школе, из которой был выпущен корнетом в 4-й легкий драгунский полк. Вскоре он уже лейтенант, офицер английского посольства в Константинополе. Продвижения по службе никакого. Круглый год одни лишь приемы, балы, маскарады, курьерская работа. И вот тогда молодой барон Реглан покупает себе должность командира роты в гарнизонном батальоне. Только бы вернуться в армию, подальше от этих несносных дипломатов. В 20 лет Фицрой Реглан получает должность адъютанта в штабе самого Артура Веллингтона. Участвует в боевых действиях на территории Дании, воюет против испанцев на Пиренейском полуострове, отличается храбростью, выносливостью, мужеством. Веллингтон от своего верного оруженосца в восторге и даже выдает замуж за молодого офицера свою племянницу. О такой выгодной женитьбе можно было только мечтать. И без того небедный Фицрой Реглан становится богачом. А впереди была битва при Ватерлоу. Во время сражения против французских войск Реглан был тяжело ранен в правую руку, которую впоследствии пришлось ампутировать. Он хотел было остаться в войсках, но герцог Веллингтон запретил. Прославленный английский полководец, победитель Наполеона, задействовал все свои связи и смог выбить для Реглана должность адъютанта при дворе наследного принца, будущего короля Британии Георга IV. И ему, боевому офицеру, герою Ватерлоу, вновь пришлось заниматься дипломатией. Мадрид, Вена, Париж, Верона – это лишь малый список городов, где всего за пару месяцев успел побывать Фицрой Реглан. В 1826 году он приезжает с дипломатической миссией в Санкт-Петербург и ведет переговоры о совместных действиях Англии и России против Османской империи. Он еще не знает, что вскоре сам будет сражаться против русских во время Крымской войны. И этот поход для генерала Реглана станет последним. В 1854 году он командует английскими войсками при осаде Севастополя. «Этот городок мы быстро возьмем», — заявил Реглан своим офицерам. Однако через полгода он говорил уже совсем по-другому. «Не понимаю, чего эти русские добиваются? Сражаются они отважно, но зачем? Итог все равно известен. К чему такие потери? И вообще эта война — большая глупость со стороны наших политиков». Штурм Севастополя затянулся. Продолжительные боевые действия вымотали Фицроя Реглана окончательно. И даже звание фельдмаршала, которое ему присвоили, не принесло полководцу должного удовлетворения. Он вообще изменился, этот Реглан. И, надо сказать, изменился не в лучшую сторону. Когда английские солдаты голодали, он, британский фельдмаршал, выписывал себе из Лондона фазанов и куропаток, дорогие вина, голландские сыры, устраивал для адъютантов веселые пирушки. Когда его солдаты замерзали под Севастополем, замерзали и сотнями умирали от холода, он, командир, щеголял на передовой в роскошной шубе. И только когда потери стали просто огромными, Фицрой Реглан все же решился хоть как-то помочь своим бойцам и придумал для них балаклаву – вязаный головной убор. Он закрывал всю голову и лицо, но при этом в нем были просветы для рта и глаз. Удобная, хорошая, теплая вещь. Да вот только не помогла британцам балаклава. Севастополь они взяли, но тут началась холера. И фельдмаршал Реглан, как ни утеплялся, тяжело заболел и бесславно умер на берегах Черного моря. Он должен был остаться в памяти англичан как отважный полководец, герой Ватерлоу, а вместо этого вошел в историю как изобретатель вязаной шапки и как человек, именем которого был назван особый фасон одежды – Реглан.
5: Парад побежденных.
7: Тот, кто врага не добьет, победит вдвойне. Древнеримский писатель Петроний.
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш разговор. В первой половине 20-го столетия один американский предприниматель посетил Великобританию и даже умудрился попасть на вроде бы как секретные военные учения. Любопытный и очень глазастый иноземец заметил, что английские солдаты на привале с удовольствием поедали какие-то шоколадные дрожже с твердой оболочкой. Турист обратился к армейским кулинарам, мол, что за вкусняшка такая? Ему объяснили, что главное преимущество дрожже в том, что их можно носить в кармане, зажимать в ладони, но конфеты при этом не растают и не превратятся в кашу. И уже совсем скоро разноцветные шоколадки разлетелись не только по США, но и по всему миру. И таких примеров множество.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
14: Италия. 1997 год. В квартире Эрмана Фурланиса, хозяина пиццерии на севере страны, раздается ночной телефонный звонок. Фурланису сообщают, что иностранные дипломаты ищут кулинарного эксперта для демонстрации мастерства в одной коммунистической стране на Дальнем Востоке. Через пару дней Эрманна уже находится на пути к Пхеньяну, столице Северной Кореи. Обстановка вокруг была строго секретной. Итальянец оказался на закрытой военной базе и только тогда узнал истинную цель поездки. Ему предстояло в короткие сроки обучить северокорейских кадровых армейских офицеров готовить итальянскую пиццу. Согласно одной из легенд, римские легионеры, вернувшись из Палестины, принесли с собой блюдо, называвшееся пицца. Пресную лепешку, на которой подавали различные овощи. Позже римляне значительно усовершенствовали ее рецепт. Они раскладывали сыр, лук, свежую зелень и овощи на сырое тесто, поливали оливковым маслом и только потом выпекали. Такой хлеб с добавками мяса, сыра и маслин входил в пайки римских легионеров. Через несколько веков, когда Европа познакомилась с помидорами, у пиццы началась новая жизнь. Простая и сытная еда бедняков попала на королевскую кухню. И любовь к пицце стала действительно всенародной. Тонкое хрустящее тесто, томатный соус и сыр – непременные ингредиенты каждой пиццы. А дальше – на любой вкус и кошелек. Постепенно пицца стала любимым блюдом всего мира. Правитель Северной Кореи Ким Чен Ир тоже любил пиццу. Это он распорядился привести итальянского повара и научить корейцев готовить знаменитое итальянское блюдо. Офицеры очень старались, подробно записывали рецепты и инструкции, но ничего не получалось. Фурланиса отправили обратно на родину, а позже северокорейские повара отправились на стажировку в Неаполь. И под щедрым солнцем Апеннин суровые подчиненные Ким Чен Ира наконец научились готовить лучшую еду мира. В 2009 году в Пхеньяне открылась первая пиццерия. Любимый вождь остался доволен. Ведь не зря же говорят:
5: война войной, а обед по распорядку.
10: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о вещах двойного назначения. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, наши праздники,
16: и каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
17: Пред нами огромные, разнообразные работы.
9: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
18: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
10: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Гостеприимный и хлебосольный. Торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
19: Лежит на перепутье дорог камень. После дождя становится валун синим, а в лунную ночь исходит от него едва приметное свечение. Нет на камне ни надписи, ни знаков тайных. Все, кто к нему приходит, и так знают: направо пойдешь, на холм попадешь, налево в озеро Плещеево угодишь, а прямо придешь в древний город Клещин, слава о котором испокон веков великая была. Появился город в 11 веке. Так в повести временных лет сказывается. Название свое получил от озера, которое в давние времена величалось Клещиным озером. И не от того, что на берегах его дремучих насекомые водились в изобилии, а потому, что был в старину такой глагол «клескать». «Плескать», то есть. Озеро было беспокойное, даже в тихую погоду клескалось, вот и назвали его Клещиным. И город также. Была в нем и мощная крепость, и башни, и посады, и народу множество. Через Клещин лежал водный торговый путь, через реки прямиком в Новгород. В перевалочный пункт иноземные торговцы доставляли восточные товары, пряности, шелка, украшения, а взамен увозили мед, воск, лен, пушнину. Славен был город богатством, но недолго. Легенды связывают его судьбу с синим камнем. С языческих времен люди поклонялись ему. Вот и решили носители новой веры построить на его месте храм, а камень утопить в озере. Валун сдвинули с места и сбросили в воду. И сразу после этого прискакал в город гонец с поручением от самого великого князя Юрия Долгорукого. Повелел правитель разобрать крепость и перевести на берег реки Трубеж, основать там новый город Переславль-Залесский. Было это в 1152 году. С тех пор упоминания о Клещине прекратились. А синий камень спустя века вместе с ледяными торосами поднялся со дна озера и до сих пор лежит на перепутье дорог в Переславском районе Ярославской области. Со всех сторон стекаются к нему путники, чтобы посмотреть на чудо природы и безмолвного свидетеля преданий старины глубокой, а заодно взглянуть на останки процветающего некогда города Клещино, а ныне памятника древней истории России.
5: Клещино. Старый город. История России.
20: От слов к делу. Военные училища России.
21: Сами не летаем и другим не даем. Думаете, это шутка? Ничего подобного. Это неофициальный девиз войск противовоздушной обороны нашей страны. Где же готовят этих бравых парней, которые сами-то вроде бы в небо не поднимаются, но и все, чему там находиться не должно, непременно собьют? Вариантов несколько. Один из них – Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
20: От слов к делу.
21: Год основания – 1951. Срок обучения – 5 лет. Воинское звание выпускников – лейтенант. Те, кто неравнодушен к математике, физике, информационным технологиям, кого с детства притягивают радиоэлектронные устройства, добро пожаловать! В вашем распоряжении несколько факультетов, лучшие преподаватели, доценты и кандидаты наук. Не пожалеете! И слова «чистое небо над головой, чистая совесть» для вас станут не пустым звуком.
20: От слов к делу.
21: Сами не летаем и другим не даем.
20: Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны России.
5: Всемирная энциклопедия еды.
22: В 1810 году французский кондитер Николя Аппер получил награду из рук самого Наполеона Бонапарта. Звание «Благодетель человечества» и 12 тысяч франков за то, что изобрел консервы. Веками люди знали только два способа длительного хранения продуктов – вяление и соление. Аппер предложил принципиально новый вариант. Мясо, фрукты и овощи он закладывал в большие стеклянные банки, герметично закрывал их и долго кипятил. Узнав о новом методе, англичанин Питер Дюран запатентовал консервную банку из жести. Весила тара около полукилограмма. Открывалась с трудом, стоила дорого, а мастер за день мог изготовить не больше десятка таких банок. Промышленная революция сделала свое дело. Жесть стала тоньше, банка легче и дешевле. А в середине 20 века на жестяной крышке появилось кольцо-ключ. И вот уже 70 лет в консервах меняется только их содержимое.
5: Всемирная энциклопедия еды.
23: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. Замок Иф был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
24: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
24: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска освободили Богодаровку в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что это создает условия для продвижения в Днепропетровской области. В Константиновке за сутки уничтожили 31 наземный робототехнический комплекс. В Красном Лимане за сутки заняли 48 зданий. ВСУ потеряли более 1500 боевиков. На всех участках специальной военной операции за сутки добавили в нашем военном ведомстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко не передавал своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе их последней встречи на Валдае никаких посланий, заявил Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля заметил, что, конечно же, тема Украины фигурировала в повестке для неформального общения.
2: Хочу обратить ваше внимание на вчерашнее заявление Путина. Наша позиция по урегулированию хорошо известна, она последовательна. И динамика на фронте тоже весьма очевидна на всем протяжении фронта. Все направления, по которым идет продвижение вперед наших войск, Путин вчера перечислил, называя населенные пункты и так далее и тому подобное. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива.
1: Напомню, президент Беларуси прибыл в Москву на фоне провокаций со стороны Зеленского. Последний заявил, что Киев может нанести удары по белорусской военной технике, размещенной у границы, если она не будет отведена в течение недели. Экипажи корабля «Союз МС-29» отправились на Байконур для финального этапа подготовки к полету на Международную космическую станцию. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Мэнон, дублирующий космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов и астронавт НАСА Денис Бренхэм. Космонавты изучат влияние невесомости на организм человека и проведут исследования по получению новых материалов в условиях космического полета. Запуск корабля МКС намечен на 14 июля. В Соединенных Штатах изъяли свыше 400 беспилотников в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель. По его словам, противодействие дронам является приоритетом ведомства. На всех объектах чемпионата мира установлены средства обнаружения, отслеживания и нейтрализации угроз. Чемпионат мира завершится 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. На территории штатов матчи принимает 11 городов. И о погоде. Завтра в столице ожидается ясная погода. Ночью плюс 14, плюс 16. Днем 27-29 градусов, сообщают синоптики.
3: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подполковник Алябьев.
1: Александр Александрович Алябьев. Русский композитор, пианист, дирижер. Участник Отечественной войны 1812 года. XVIII век. Середина 20-х годов. Темная, сырая камера-одиночка в одной из московских полицейских частей. Железные нары, стол, привинченный к полу. И вдруг на тебе, роскошный рояль. За роялем узник. Осанка, взгляд, то, как он держит голову, все выдает в нем человека с военным прошлым. Он сочиняет мелодию для романса, на которую еще при его жизни пересочинят десятки, да нет, сотни вариаций.

Он сидит здесь уже не первый год и все ждет суда. Точнее, оправдательного приговора по делу об убийстве помещика. О каком вообще убийстве речь, если тот самый помещик два дня еще носился по Москве после того, как получил оплеуху, к чему теперь и привязались. Пил, картежничал, а потом взял и умер в нужнике постоялого двора в подмосковном Чертанове. Апоплексический удар на почве пьянства, установил врач, проводивший освидетельствование. Узник понимал, что все дело в полицейском начальнике, который когда-то обиделся на него за какую-то мелочь, а теперь мстит, иначе давно бы уже отпустили. Отпустят, конечно, отпустят. Ведь он орденоносный офицер, проливавший кровь, лично пленивший двух наполеоновских генералов. С ним не могут поступить несправедливо.

0: тому времени в столичных салонах уже 2 года поют его романсы, а на светских балах пары кружатся в вальсах, сочиненных им. Однако популярность — это одно, а вот долг — совсем другое. Молодой композитор записался в 3-й украинский казачий полк. Вместе с Николаем Толстым, отцом знаменитого писателя, корнет Алябьев выступил из Белой церкви к Брест-Литовску. Боевое крещение получил в окрестностях белорусских Ловчиц. А дальше крупные битвы следуют одна за другой. Среди них сражение при Березине. Там Наполеон потерял свою армию почти целиком и сам чуть не попал в плен. В служебном формуляре Алябьева появляется запись.
1: «Будучи ж употреблен в самых опаснейших местах, везде отлично исправлял данные при поручении».
0: В конце 1812 года Александр Алябьев примкнул к партизанам Дениса Давыдова. С легендарным поэтом-гусаром наш боевой композитор крепко сдружился. Вместе участвовали в освобождении Дрездена. Там Алябьев получил ранение, а Давыдов – взыскание по странному поводу. Почему, мол, взяли город без соответствующего приказа? Алябьев оказался единственным из всего отряда, кто не бросил своего командира, когда того временно отстранили от должности и отозвали для разбирательств. Денис Васильевич вспоминал.
2: «Алябьев поехал со мною. Служба представляла ему случай к отличию и к награждению. Езда со мною – одну душевную благодарность мою. Он избрал последнее».
0: Победителей не судят, поэтому дело ограничилось для Давыдова строгим выговором. Вскоре смелому гусару дали в распоряжение Ахтырский полк. Туда перешел и Алябьев. В Польше ему удалось особенно отличиться. По результатам боя под городом Калиш, командующий русским войском Фердинанд Винцент Героде писал фельдмаршалу Кутузову.
3: «Имею счастье донести вашей светлости 2 саксонские знамя, 7 пушек, саксонский генерал Ностиц, 3 полковника, 36 офицеров и более 2000 нижних чинов – суть трофея сего дня».
0: Вражеского генерала Карла Ностица, а вместе с ним 2 батальона с парой орудий, заставил сдаться в плен как раз отряд, которым командовал Алябьев. Потом снова сражение. Многие из них стали историческими. Битва народов при Лейпциге вплоть до Первой мировой считалась крупнейшей в истории войн. На поле брани сошлись армии 12 государств. Под Алябьевым 2 раза убивают лошадей. Представьте, что это такое. Он весь в ушибах, контужен, но не покидает строй. За личные заслуги и храбрость его награждают орденом Святой Анны. Корнет давно уже поручик. На его счету еще один плененный генерал. На этот раз личный адъютант самого Бертье, начальника французского генштаба. На груди автора популярных романсов появляется 2-й, 3-й орден. В чине ротмистра он с триумфом входит в Париж.
4: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подполковник Алябьев.
0: В армии музыкант прослужил еще почти 10 лет. В 1823 году в чине подполковника ушел в отставку с полным обеспечением и правом носить мундир. Романсы, оперы и вальсы – теперь профессия. Балы, шампанское и карты – досуг. Куда же гусару без этого? Из-за них, из-за карт, все и произошло. В тот вечер помещик Время вгостил у Алябьева и проигрался в прах. Осознав это, впал в истерику, стал кричать, обвинять хозяев в шулерстве. Но и получил от оскорбленного композитора пощечину или 2. Уехал. Про него и думать забыли, пока через несколько дней на пороге московского дома в Леонтьевском переулке не появилась полиция. Алябьева обвинили, говоря языком современного кодекса, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следствие шло 3 года, которые он провел в темной камере с черным роялем, сочиняя мелодии бессмертных песен.

0: связь между пощечинами и смертью помещика так и не доказали. Но Алябьева все равно осудили. Допущение запретной игры, побои, пьянство и так далее. Этого было достаточно для гражданской казни. Над головой выдающегося офицера переломили шпагу, что означало лишение чина, дворянского титула и всех заслуженных кровью наград. Его отправили в ссылку, по иронии судьбы, на родину, в Тобольск. Законно вернуться в Москву он смог лишь спустя 15 лет. Ранения, а их, по некоторым данным, у него было 5, серьезно сказались на здоровье. Спустя еще 8 лет Александр Алябьев ушел из жизни. Могила композитора не сохранилась. Монастырь, где его похоронили, разрушили большевики. Особняк в Леонтьевском переулке, откуда увезли в тюрьму, сгорел в лихих 90-х. Но осталась музыка, к десяткам опер, балетов и водевилей. И к 200 романсов, которые поют до сих пор.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подполковник Алябьев.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
5: Встанем. Пока еще с вами мы живы.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день партизан и подпольщиков.

0: награды.
1: Медаль партизану Отечественной войны. Летом 1943 года партизаны отряда «Передовой» действовали в районе города Сухиничи Калужской области. Чтобы пустить под откос вражеский эшелон, подрывники заминировали рельсы недалеко от станции Мышбор. Но в нужный момент самодельная мина не сработала. Тогда командир отряда Ефим Осипенко бросился к фашистскому поезду.
2: Врёшь, не уйдешь!
1: Партизан выдернул железнодорожный знак и ударил им по детонатору. Раздался мощный взрыв. Паровоз и три платформы с гитлеровскими танками рухнули во враг. Отважный подрывник был тяжело ранен, потерял зрение. За этот подвиг Ефим Ильич Осипенко был удостоен новой, только что утвержденной боевой наградой, медалью «Партизану Отечественной войны» под номером 1. На ее лицевой стороне были изображены портреты Ленина и Сталина. На обратной надпись «За нашу советскую родину». Впервые у советской медали было две степени. Награда вручалась командирам отрядов и рядовым партизанам за личную отвагу и храбрость, проявленные в тылу врага. Медали партизану Отечественной войны были удостоены больше 127 тысяч человек. Среди них были не только граждане Советского Союза. К примеру, командир чехословацкого партизанского отряда капитан Ян Налепко, активный участник антифашистского движения на территории СССР. Медаль партизану Отечественной войны.
3: Звезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
4: В декабре 1948 года в Крыму с военного аэродрома у города Саки в небо поднялся секретный истребитель Ла-176. На высоте 10 километров летчик перевел самолет в пологое пикирование. Машина быстро разгонялась, вибрация росла. Но через несколько секунд наступила полная тишина. Приборы показывали 1105 километров в час. Это была сверхзвуковая скорость. Спроектирован и построен Ла-176 был под руководством Семена Алексеевича Лавочкина. В то время конструкторы еще не знали, как поведет себя машина при переходе через звуковой барьер. Многие были уверены, что самолетом невозможно будет управлять или он не выдержит огромной нагрузки и разрушится. Для достижения рекордной скорости Лавочкин один из первых решил использовать очень большую стреловидность крыла. И не ошибся. 26 декабря 1948 года летчик-испытатель Соколовский, управляя Ла-176, впервые в Советском Союзе преодолел звуковой барьер. Данные, полученные после полета, имели огромное значение. Самое главное, самолет может лететь быстрее звука. Важным было и то, что Ла-176 строили не ради рекорда. Это был полноценный истребитель, вооруженный тремя мощными пушками. При этом устойчивый, маневренный и легкий в управлении. Машина вполне могла стать серийной. Но через год после начала испытательных полетов, в феврале 1949 года, произошла катастрофа. Единственный построенный Ла-176 разбился на взлете. Трагическая случайность привела к гибели пилота, и все работы по этому истребителю закрыли.
3: Радио «Звезда».

страха. Прошли мы все стихии на свете. Спасал

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости финансов. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о новом порядке расчета НДФЛ при обмене недвижимости. Это сделано для защиты добросовестных налогоплательщиков и исключения произвольного начисления налогов. Поправки предлагают считать доход отмены по следующей формуле: налоговая база равно кадастровая стоимость приобретенного объекта минус кадастровая стоимость отчужденного объекта плюс сумма доплаты в случае, если она есть. Это поможет избежать начисления налогов на полную стоимость проданного имущества, добавили в кабинете министров. В России с 1 июля, согласно новым правилам, банки будут обязаны предоставлять сведения о счетах и вкладах несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и их законным представителям – родителям, усыновителям и попечителям. Зачем банки открывают детям счета и вклады, «Радиозвезда» рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
2: Ну, во-первых, детские вклады – это довольно популярный продукт. Системно значимые банки, практически все такой продукт имеют в своем арсенале. Продукт хорош тем, что фактически он позволяет взращивать клиента. Еще с молодых ногтей банки следят, как, собственно, ведет себя, какое платежное поведение поведает тот или иной юный гражданин. И если все в порядке, то в последующем это благонадежный заемщик. Но на самом деле стоит задача, естественно, этим продуктом заинтересовать совсем молодое поколение. То есть, грубо говоря, пятиклассников, шестиклассников.
1: По словам эксперта, инициатива, связанная с этим законопроектом, призывает банки использовать именно такую схему. Фактически ранний вклад или накопительный счет можно открыть хоть в 11 лет, но под чутким вниманием родителя. Практика, когда 14-летний подросток, получив паспорт, на этом основании открывает вклад в банке, должна стать исключением. По итогам мая суммарный объем вывода средств с банковских счетов россиян достиг 550 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Достигнутый в конце весны результат оказался вторым и максимальным с начала года. До мая россияне забирали деньги из банков в январе и марте. Аналитики связывают тенденцию с последствиями затяжного смягчения денежно-кредитной политики. На фоне неоднократного снижения ключевой ставки проценты по основным видам депозитов на внутреннем рынке также стали падать. Для 29% пользователей наличие банковской подписки стало сюрпризом. Из них больше половины, 63%, сразу отключили сервис после обнаружения списаний, говорится в опросе финансового маркетплейса Выберу.ру. Случайное подключение, как объясняют аналитики, могло произойти на фоне предложения новых опций либо в момент выбора категории кэшбэка. Подписки предлагают практически все крупнейшие банки, добавляют аналитики. Это были новости финансов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Семен Тимошенко.
1: Пулеметчик, вахмистр, кавалерист. В годы Первой мировой участвовал в Брусиловском прорыве. За отличие был награжден Георгиевскими крестами трех степеней. Он мог получить и четвертого солдатского Егория, но тут в его судьбе произошел крутой поворот.
2: «Что ж вы делаете, ваш бродь? Разве можно подчиненного? Да по мордасам!»
1: Тимошенко увидел, как офицер ударил рядового по лицу. Он не сдержался и сильно избил командира. В результате военно-полевой суд и приговор – расстрел. От смерти пулеметчика спасла февральская революция. Бойцы отказались целиться в своего боевого товарища. Но Тимошенко все же лишили воинского звания, всех наград и отправили на каторгу с последующей бессрочной ссылкой в Сибирь. Его освободили в 1917-м, когда к власти пришли большевики.
3: Семен Константинович представлял собой тип человека, как бы созданного самой природой для военной службы. Почти двухметрового роста, на необычайно стройных прямых ногах, с ладно развернутыми плечами, одним словом, с безукоризненной выправкой, достойной кавалергарда. Его тщательно выбритое лицо с довольно правильными чертами освещалось живыми пытливыми карими глазами. Маршальский мундир сидел на нем так, будто он в жизни не носил ничего другого. Украинский акцент, который он не пытался скрыть, придавал его речи особую колоритность и задушевность.
1: Это воспоминание маршала Баграмяна. Правда, он не рассказал самого важного. Чтобы получить тот самый военный мундир, Семену Тимошенко пришлось пройти долгий карьерный путь. Он родился в крестьянской семье и был самым младшим, 17-м по счету ребенком. Окончил церковно-приходскую школу, затем батрачил у богатых землевладельцев. В начале Первой мировой его забрили в солдаты. Отметив рост и силу новобранца, Тимошенко определили в пулеметчики. В то время в императорской армии использовался пулемет системы «Максима», основа которого весила более 60 килограммов, а общая масса вместе с лафетом и бронещитом и вовсе четверть тонны. Для Семена это оружие не было слишком тяжелым. Он с детства привык к неимоверным нагрузкам. Но тогда, в 1916-м, Тимошенко и представить себе не мог, что профессия военного станет для него делом жизни.
0: Семен Тимошенко. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Огнестрельное оружие.
4: Классификация.
5: Нарезное дульнозарядное ружье.
4: Название.
5: Крепостной штуцер образца 1790 года. Крепостной штуцер образца 1790 года предназначался для ведения прицельного огня на большие расстояния. Изготавливался мастерами Тульского оружейного завода. Общая длина оружия – 1 метр 66 сантиметров. Калибр – 18,7 миллиметра. Дальность стрельбы – 800 метров. Прицельное приспособление состояло из целика и мушки. Досылка пуль в канал ствола производилась с помощью железного шомпола с латунной головкой. Существенным недостатком такого оружия была его малая скорострельность – всего один выстрел за 5 минут. По генеральному штату в каждой крепости полагалось иметь от 60 до 70 боевых стволов. Крепостной штуцер образца 1790 года стоял на вооружении русской армии до середины 19-го столетия.
4: Арсенал 18-12.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Тауэр. Замок с призраками. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день партизан и подпольщиков.

0: операции. Операции специальных подразделений.
1: Великая Отечественная война. Осень 1941 года. 16 ноября в ходе ожесточенных боев гитлеровские войска заняли город Керчь. Части Красной армии отступили. Несколько советских подразделений, прикрывая отход главных сил, оказались в окружении и заняли оборону в Аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась и часть местного населения. Горожане и кадровые военные сформировали партизанский отряд имени Ленина. Более месяца, с ноября до середины декабря 41-го, мобильные группы партизан действовали в глубоком тылу противника, перехватывали важнейшие вражеские донесения, вели подпольную работу в Керчи. В конце декабря 41-го года фашисты зацементировали многие выходы из каменоломен. Так народные ополченцы оказались заперты в подземелье. Партизан решили вырваться из оцепления. Они разработали детальный план всей операции.
2: Разрешите доложить, товарищ командир. Сержант Никитин прибыл по вашему приказанию.
3: Как думаете, где нам проще будет вырваться из этого каменного мешка?
2: Ну, либо с северного, либо с восточного выходов, командир.
3: Так, подготовьте взрывчатку.
2: Есть.
3: Отряд будет вырываться через восточный выход. Но самый мощный взрыв должен быть на севере каменоломни. Все ясно?
2: Так точно.
3: Пусть фашисты думают, что мы там пойдем.
1: 30 декабря 1941 года партизаны с боем вырвались из каменоломен.
4: Разведка! Прикрыть основную группу на восточном выходе! Шустрее, ребята, шустрее! Уходим в лес!
1: С 16 ноября по 30 декабря 1941 года партизанский отряд имени Ленина действовал в Аджимушкайских каменоломнях. В конце года они сумели прорвать вражеское оцепление и приступили к ведению активных боевых действий в тылу противника. Всего в годы Великой Отечественной войны партизанским отрядом имени Ленина было уничтожено 180 солдат и офицеров противника, 6 автомашин, 10 мотоциклов и радиостанция. Захвачены 2 вражеских полковых знамени. Освобождены из заключения 25 керченских подпольщиков. В 1942 году, во время повторного захвата Керченского полуострова гитлеровскими войсками, аджимушкайские каменоломни вновь приютили партизан. Во время фашистской газовой атаки 24 мая 1942 года погибло несколько тысяч народных ополченцев. После войны в 1967 году в Аджимушкайских каменоломнях был открыт подземный музей героической обороны Керченского полуострова.
0: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Кронштадтская водолазная партия. Первый лорд британского адмиралтейства Уинстон Черчилль о событиях августа 1915 года. Русские выловили из воды тело немецкого офицера. Окостеневшими руками он прижимал к груди кодовой книги военно-морских сил Германии. Россия посчитала, что адмиралтейству Англии следовало бы иметь эти книги. Мы немедленно отправили корабль и вскоре получили из рук наших верных союзников слегка попорченные морем бесценные документы. Кронштадтская водолазная партия. Военно-учебное подразделение на базе Балтийского флота. Год основания 1882. Задачи. Подготовка специалистов-подводников для проведения спасательных и поисковых операций. Кронштадтская партия была первой школой водолазов, созданной на постоянной основе. Согласно правилам, на службу зачислялись мужчины не старше 26 лет, с хорошо развитыми легкими и отсутствием сердечных заболеваний. Категорически запрещалось привлекать к водолазному делу людей темперамента холерического, а также пьяниц и склонных к мигреням. Выпускники школы участвовали в знаменитом спасении крейсера «Россия». Корабль сел на мель зимой 1896 года. Для своего времени это была уникальная операция. Водолазы впервые работали подо льдом. Крейсер был спасен. 26 августа 1915 года в Финском заливе сел на мель германский крейсер «Магдебург». Корабли русского императорского флота «Богатырь» и «Паллада» вынудили противника сдаться. Морякам было поручено обследовать крейсер и прилегающую к нему акваторию. В результате в распоряжении наших союзников оказались документы чрезвычайной важности – секретные шифры германского военного флота. Это на время обеспечило англичанам превосходство над Германией в море.
0: Личный состав.
6: 1944 год. Американский предприниматель Эрл Таппер получает патент на пластиковый контейнер. Такой способ хранения продуктов быстро завоюет популярность и среди солдат, и среди домохозяек. В том же году в Москве открывают сразу 4 новых станции метро. Электрозаводская, Бауманская, Сталинская, ныне Семеновская, и Измайловская. Сегодня это Партизанская. А в Европе 1944 – это год активного продвижения Красной Армии на Запад. Освобождение Крыма, Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик. В тот год познакомились два красноармейца, которым суждено было войти в историю. Уже в мае следующего, 45-го, их фамилии узнает весь мир.
7: Соратники. Егоров и Кантария.
6: Михаил Егоров и Мелитон Кантария впервые встретились в конце 44-го и сразу же подружились. Как это часто бывает, притянулись две противоположности. Первый – спокойный и рассудительный. Второй – экспрессивный, где-то даже взрывной. Разным был и их путь на фронт. Кантария служил с 39-го, Егорова из-за возраста не взяли, и позже он примкнул к партизанам. К моменту знакомства у обоих был солидный послужной список. Профессиональный диверсант Егоров пустил под откос несколько немецких эшелонов. А у разведчика Кантарии десятки взятых языков. После освобождения родного для Егорова Смоленска он стал называть грузинского сослуживца кровным братом. После этого они всюду вместе. И в окопах, и на передовой. Вместе в мае 45-го будут штурмовать Берлин.
7: Соратники.
6: Когда поступил приказ вывесить над Рейхстагом советский красный стяг, Егоров и Кантария в числе первых бросились на здание. По воспоминаниям очевидцев, снизу казалось, будто разведчики пляшут на крыше немецкого парламента. На самом деле, им приходилось уклоняться от вражеских пуль. Сам момент водружения советского знамени в объектив фотокамер не попал. Знаменитый снимок с красным флагом сделают позже, и он будет постановочным. Но смелость советских разведчиков Егорова и Кантарии не останется незамеченной. Каждый из них получит звезду героя, орден Ленина и вечную славу за совершенный подвиг.
7: Егоров и Кантария. Соратники.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
9: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
10: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами. Особое внимание уделили системе противовоздушной обороны и всем ее элементам, в том числе запуску единой информационной системы для всех подразделений, задействованных в противодействии беспилотникам.
2: У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена, и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. То есть и все это увяз в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
1: Отдельно обсудили развитие войск беспилотных систем, подготовку с учетом опыта специальной военной операции специалистов войск, прохождение боевой апробации, поставку беспилотных систем наземного морского базирования и тяжелых коптеров. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в зоне ответственности группировки войск «Запад» штурмовики 67-й мотострелковой дивизии за сутки овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий в Красном Лимане. Боевые пловцы Балтийского флота провели учение по задержанию условных диверсантов. Тренировались военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы. Боевая группа на патрульных катерах выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя выброску водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, последовал штурм и захват катера с применением оружия. На втором этапе учения экипажи патрульных катеров отработали стрельбы из штатного вооружения по надводным и береговым целям. В России разработали новое средство для борьбы с беспилотниками. Это двойной сеткомет под названием «Дуплет». Как рассказал «Известиям» представитель предприятия-разработчика, особенность этого орудия в том, что в нем два заряда с сеткой. Так как по новой тактике украинские боевики обычно атакуют наших бойцов двумя дронами. Выстреливающаяся сетка позволит военнослужащим отразить обе атаки. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Также в Минобороны отметили мужество рядового Александра Куликова, который вместе со своей группой выполнял задачу по штурму вражеского опорного пункта. Когда ВСУ открыли массированный обстрел, противник применял стрелковое вооружение и крупнокалиберные пулеметы. Куликов принял решение незаметно подобраться к позиции пулеметного расчета ВСУ, переместился во фланг, скрытно добрался до цели и ликвидировал расчеты броском гранаты. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Тауэр стал тюрьмой для королей Англии и Франции. В темницах Бастилии томились Вольтер и человек в железной маске. Замок Иф был заточен граф Монте-Кристо Эдмон Дантес. О легендарных местах заключения и их знаменитых узниках расскажет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Тауэр. Замок с призраками. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
1: Область знаний.
3: Тауэр. Это один из символов Лондона, ну, по крайней мере, Лондона исторического. И известен он, прежде всего, конечно, как королевская тюрьма, где в разное время содержались высокопоставленные узники. И это отчасти справедливо, но только отчасти, потому что начиналась история Тауэра вовсе не с этого. В 1066 году умирает английский король Эдуард Исповедник. Это примечательная личность, он будет канонизирован, ну, то есть причислен к лику святых, и до сих пор память о нем сохраняется. Итак, он умирает в 1066 году и считается предпоследним англосаксонским королем. Или последним. Ну, это зависит от того, кто считает и как считать. Дело в том, что в сложный для себя период Эдуард довольно продолжительное время проводил при Нормандском дворе, и герцог Нормандии Вильгельм, или Гийом на французский манер, будучи близким родственником Эдуарда, утверждал, что тот завещал ему престол. И как только Эдуарда не стало, герцог Вильгельм начинает свое завоевание. Он претендует на трон Англии. Это начало вот того самого нормандского завоевания, которое для истории Англии настолько значимое, что некоторые историки даже связывают его с утверждением новой формы государственного устройства Англии. Ну, вот влияние на нормандскую архитектуру, например, считается, что именно после нормандского завоевания на Британских островах начинают строить здания из камня более регулярно. Есть, конечно же, масса легенд о противостоянии нормандских рыцарей и англосаксонских рыцарей, но только

0: в какой-то момент Бонапарт планировал этот ковер использовать для собственной пропаганды. Вот такая вот параллель между его планами и тем, что было когда-то в XI веке. Вот все сторонники Вильгельма и считали, что после Эдуарда Исповедника династия сменилась для укрепления своих позиций, потому что противников у него, как вы понимаете, было предостаточно. В целях безопасности, ну, и некоторого устрашения своих врагов, он приказывает построить Тауэр. То есть это форт, который мы сегодня знаем как Белый Тауэр, потому что, конечно, современное здание, оно гораздо больше и несет на себе отпечаток уже последующих эпох. По тем временам неприступная крепость. В эпоху крестовых походов Тауэр разрастается, становится еще более укрепленным и представляется настоящим оплотом королевской власти. В общем-то, считается, что как раз в это время там и появляются первые узники. В конце XII века.
1: Тауэр. Замок с призраками.
2: Область знаний.
0: Тюрьма, конечно, это не в нашем современном понимании, потому что в средние века и в новое время, ну, практически любая королевская резиденция, любой замок имели пространство определенное в подземельях, и не только в подземельях, где можно было держать своих противников или пленников. Причем вот эти вот там ужасные казематы, например, да, ну, действительно, они могли быть, но это не обязательное условие содержания. В Тауэре были и узники самого благородного происхождения, и, конечно же, обстоятельства пленения имели значение. В эпоху Столетней войны одним из таких благороднейших узников становится король Франции Иоанн II Добрый. Это история, ну, наверное, исключительно рыцарская, потому что часто может показаться, что рыцарская этика, которая в это время была очень распространена и, в общем-то, в эпоху крестовых походов как раз и сформировалась, она является уделом, ну, прежде всего, текстов, да, вот литература, и все читают, все этим восхищаются, а на деле, ну, все же люди, человеческий фактор играет свою роль, и далеко не всегда все благородно, ну, наверное, так и было, конечно, но, тем не менее, были примеры, когда эта этика воплощалась на практике. И, наверное, Иоанн II Добрый – это как раз такой пример. Столетняя война, о которой идет речь, это продолжительнейший конфликт. На самом деле она длилась больше, чем 100 лет. Сами ее участники, конечно же, не считали, что они участвуют в какой-то столетней войне. Это термин, который появляется гораздо позже. Уже в 19 веке мы его видим. Вот. И это конфликт между Англией и Францией за французскую корону. В общем-то, внутрисемейный конфликт, когда претенденты на престол выясняли, кто настоящий король Франции. И на первых этапах Англия одерживала победу за победу. Это, конечно же, была эпоха ее успеха. 1356 год. Легендарный принц Эдуард, черный принц, сын короля, это блестящий военачальник, благородный рыцарь, ну, в общем, даже, можно сказать, образец для подражания, естественно, появляется потом в художественной литературе. Не без этого он вторгается во Францию. И близ Пуатье он должен был противостоять французской армии, причем превосходящей его по численности. Так что, в целом, наверное, было бы легче и разумнее отступить. Но бой состоялся. И надо же, англичане одерживают победу. Причем это одна из самых ярких побед, и французский король оказывается в плену. Будучи пленником англичан и черного принца, человека чести, конечно же, французский король не подвергался никаким унижениям, отношение к нему было исключительно уважительное, но свободы он был лишен. Его перевозили, он отправил в Англию, содержался в разных замках в разные периоды, пока в конечном итоге не оказался в Тауэре. Ну, судя по всему, жил он в этой крепости тоже довольно свободно. Насколько мы можем судить по сохранившимся сведениям, он мог его покидать. Но почему же ему так доверяли? Человек чести, он дал слово, да, он не мог бежать. То есть это не заключение в полном смысле, но, с другой стороны, это король Франции, это, конечно же, ограничение свободы. В 1360 году был заключен мирный договор между Англией и Францией, и одним из условий было освобождение короля за выкуп. Король уезжает на родину, но когда такая ситуация складывается, средневековое правило, вместо себя нужно оставить какого-то важного заложника. Король так и поступает, это гарантия того, что условия договора будут выполнены. Остается в плену один из его сыновей. И вот здесь происходит история, ну, наверное, чрезвычайно драматическая. Вот в духе рыцарских романов, уже находясь дома, король узнает, что его сын бежал из плена. И это означает бесчестие и нарушение клятвы. Ну, может быть, другой король поступил бы иначе в подобной ситуации, но не Иоанн II Добрый. Он принимает решение вернуться.

0: в Англии. Советники его всячески отговаривают, но и он остается непреклонным. Ну, правда, в Англии его встречают с почестями. Они ценят этот жест, безусловно. Довольно скоро, к сожалению, для всех, и для французов прежде всего, и для его английских друзей, король заболевает и умирает. Но, правда, происходит это уже не в Тауэре. Еще одним знаменитейшим узником Тауэра становится сын Черного принца, английский король Ричард II. Да, вот такой вот неожиданный поворот. Это история описана у Шекспира. Сам Черный принц умер до того, как мог унаследовать престол, и это стало, наверное, для Англии настоящей трагедией, потому что очень многие надеялись, что вот этот вот блестящий и полководец, и благородный рыцарь, он когда-то взойдет на трон. Но этого не случилось, и вот эта вся масса достоинств, просто, что называется, да, она, наверное, была ожидаема от его сына, ну, по крайней мере, в романтизированной версии, потому что, когда мы говорим об истории настолько от нас отстающей, то мы должны признать, что легенды зачастую ее очень украшают. Так вот, сын Черного принца, ставший в итоге королем, он не только проигрывал отцу в популярности, но и вел крайне неудачную политику, чем довольно быстро настроил против себя очень и очень многих. Ну, правда, он восходит на престол довольно юным, и отсюда тоже, конечно, могут быть ошибки. И к тому же фактическая власть была сосредоточена в руках старших родственников и по возрасту, ну и, в общем, амбиции у них тоже были, скажем так, достаточно большими, среди которых выделялся его дядя Джон Гонт. Вот о нем говорили, что он настоящий правитель Англии. Джон Гонт – предок ланкастеров. Мы подходим еще к одной важной эпохе для истории Англии – это война Рос. И насколько, конечно же, вот Ричард II, будущий узник Тауэра, виновен в том, что эта война разразилась, вопрос дискуссионный, но предпосылки, конечно же, к этому есть. Вот так случается, что на фоне, на волне аристократической оппозиции сын Джона Гонта, Генрих Боленброк, отправляется в изгнание. Его наказывают. После смерти Джона Гонта Ричард совершает, наверное, один из самых непопулярных поступков, которые, наверное, мог бы сделать в данной ситуации, он конфискует имущество Боленброка, отправленного в изгнание. Словно этого ему было мало. Он нарушает права наследования. И все остальные дворяне смотрят на это и понимают, что они могут быть следующими. Это прецедент, который очень опасен. Это становится поводом для восстания. Боленброк уязвлен лично. Окружение видит, что оно не хотело бы повторения подобного сюжета. И Боленброк получает огромную поддержку. Поэтому он возвращается в Англию и свергает короля.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Тауэр. Замок с призраками. Рассказывает искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
1: Область знаний.
0: Недовольство королем, оно копилось довольно долго. Король окружает себя фаворитами. Он представляется, по крайней мере, слабовольным, тратящим внушительные суммы на какие-то придворные увеселения. Но вот именно таким он предстает с точки зрения его противников, конечно же. Был ли он таким на самом деле? Ну, вероятно, он просто был более утонченным. Не слишком милитаризированный двор тоже его нравился далеко не всем. Все-таки речь идет об эпохе рыцарства. И если какой-то правитель отступал от этих правил, ну, это уже могло вызвать некоторую критику. Прежде всего, политические элиты, аристократия, вот та самая, она стремилась сохранить собственные привилегии, ограничить власть короля. Пожалуй, в этом была основная загвоздка. Ну, неважно, каким Ричард был на самом деле, он стремился ими командовать, и вот этого ближний круг Ричарда допускать не собирался. Теперь, что касается Тауэра. В реальности жизнь Ричарда была с ним связана теснейшим образом, причем вовсе не как с тюрьмой, потому что в этот период это было, ну, пожалуй, главное место безопасности. То есть здесь мы вспоминаем, что Тауэр – это прежде всего королевская крепость. И именно здесь король был способен выдерживать осаду врагов, рассчитывать на победу, ждать подхода своих союзников. Например, это могло происходить не только во время противостояния с аристократией, но и при волнениях народных, как случилось, например, после одного из повышения налогов разразилось восстание, довольно знаменитое, под предводительством Отто Тайлера. Но именно здесь Ричард II становится узником после свержения. Его не заключают в тюрьму в нашем современном понимании, ему ограничивают свободу в его же собственной резиденции. То есть вначале его собственная крепость, а потом он будет переведен уже в другой замок, где и скончается, ну, причем при довольно загадочных обстоятельствах, скорее всего, он был убит. Вот у Шекспира, например, образ Ричарда очень яркий. Нужно признать, что очень часто историю эпохи Войны Роз мы именно через литературу себе представляем, и Шекспир здесь один из самых ярких и влиятельных авторов. Вот если шекспировский Ричард изначально не вызывает особых симпатий, то к финалу пьесы король превращается в трагического персонажа, которому зритель неизбежно сочувствует. Он теряет корону, свободу, а потом и жизнь, будучи еще и предан самыми близкими людьми.
2: Тауэр. Замок с призраками.
1: Область знаний.
0: В 17 веке, в конце правления королевы Елизаветы, постановку пьесы «Ричард II» заказывает граф Эссекс. Это фаворит королевы. Причем накануне восстания, которое он поднимает. Вот для Эссекса все завершится неудачно, он лишится головы, а пьеса попадет под цензуру. Это вообще история примечательная, потому что пьеса на тот момент была уже не новой, и вообще не совсем понятно, зачем Эссекс заказывает ее постановку. Но если бы он хотел таким образом возбудить недовольство толпы, то стоило бы тут же переходить и к дальнейшим действиям. А между постановкой и началом восстания проходит несколько дней. Естественно, что пыл за это время угасает. То есть, скорее всего, Эссекс что-то хотел продемонстрировать королеве, на что-то намекнул. Ну, важно, что Ричарда II низвергает парламент. И, скорее всего, это королеве не понравилось. То есть, если Эссекс хотел на что-то намекнуть, то королева намек поняла и отреагировала весьма резко. Вот звучит фраза в этой пьесе: «Пусть проведут его немедля в Тауэр, пусть проведут. Вы хорошо сказали, меня любой сумеет провести. Распал король, изменники в чести». Неудивительно, что Тауэр в этой истории начинает ассоциироваться именно с тюрьмой, хотя в случае с Ричардом это справедливо лишь отчасти. Вот историки сегодня спорят, можно ли считать Ричарда виновником начала Войны Роз, вот от того самого смертельного противостояния ланкастеров и йорков. Ну, конечно, началось это противостояние не сразу, но был создан прецедент. Раз король низвожен, то почему бы это и не повторить? Йоркские прекрасно понимали, что ланкастеры в лице Боленброка были узурпаторами. И сами они, в общем-то, приходят к власти, ну, практически на тех же основаниях. И в какой-то момент один из йорков, Ричард III, еще один шекспировский герой, чрезвычайно демонизированный, отправляют в Тауэр малолетних сыновей своего старшего брата. Ну, на словах, конечно же, в целях безопасности. Это печально известная история принца в Тауэре. Ричард III в истории тоже очень демонизированная фигура. У Шекспира появляется самый настоящий инфернальный горбун, хромой. Хромоту, кстати, именно Шекспир его добавляет, потому что сам образ Ричарда III сформирован чуть пораньше Томасом Мором. Это такая откровенная тюдоровская пропаганда. А почему вдруг хромой? В английской культуре верили, что хромой дьявол. И это была, конечно же, сразу же такая аллегория. Настоящий Ричард не испытывал существенных проблем со здоровьем. Он командовал армией, неплохо владел мечом. Кстати, был не такой уж и непопулярный. Его любили, особенно в Йорке, настоящий король Севера. Вот долгое время его захоронение было утрачено, только в 2012 году была найдена его могила. Сегодня мы знаем, что действительно у него был небольшой сколиоз, но это не было такой страшной проблемой, как мы потом видим это, например, в литературе или в кино. Вот в какой-то момент принцы в Тауэре пропадают. И неизвестно, что с ними случилось. Мала приписывает их гибель, конечно же, Ричарду Третьему. Было ли это ему выгодно? В целом, да. Понимал ли он, что его в этом обвинят? Тоже да. Поэтому до конца мы не уверены, что он причастен к их смерти, но легенда устойчивая. Уже в 20 веке в Тауэре были найдены кости, исследование показало, что это детские останки. Но тогда не было установлено, чьи они. Еще будучи принцем, нынешний король обещал, что он обязательно вернется к этому расследованию. Но пока этого не произошло. Так что вот такая вот, конечно, драматическая история. Не менее драматична и история Анны Болейн, казненной супруги короля из династии Тюдоров Генриха VIII, тоже связана с Тауэром. Начиналась как прекрасная история любви. Король готов был перевернуть мир, ну, по крайней мере, развестись с первой супругой Екатериной Арагонской. А она приходилась теткой императору Священной Римской империи. Так что задача была не из простых. И в итоге король даже идет на разрыв с римской церковью. Так возникла, кстати, английская церковь, да, существующая до сих пор. Вот фактически из-за политической проблемы, не из-за религиозной. В первом браке не родилось сыновей. Это была главная проблема. В Англии не действовал солический закон, когда может наследовать трон только мужчина. Но, тем не менее, мальчики всегда были в приоритете. Довольно, конечно, это было все трагично, потому что пострадали многие советники короля, которые не смогли ему помочь с разводом или же не приняли это решение, они тоже лишались голов. Генрих VIII умел добиваться цели, в конечном итоге он освободился, он свободен, он может жениться на Анне Болейн. Ну, казалось бы, счастливый финал. Есть даже красивая легенда, что Генрих пишет текст средневековой балладе «Зеленая рукава». Это вот такая вот, да, история его любви. Маловероятно, что это так, но звучит романтично. В действительности король действительно так и делал широкие жесты. Анна принимала участие в торжественных мероприятиях, пользовалась огромным влиянием, а во время коронации, когда она уже была беременна, конечно, все уже ждали, что родится наследник, астрологи предсказывали, что будет мальчик, уже турнир был запланирован, родилась девочка. Это мы сегодня знаем, что это будет королева Елизавета, величайшая правительница Англии, но Генрих VIII этого не знал, он был разочарован. Это стало началом напряжения, и в конечном итоге сказка для Анны обернулась кошмаром, чувства начали остывать, появилась новая возлюбленная, сын так и не родился, и на фоне испортившихся отношений король предлагает Анне развод. Она противится. Она не такого высокого положения, чтобы он долго тянул это дело, поэтому ее обвиняют в измене мужу. Измена королю является государственной изменой. За это полагалось сожжение. Сожжение заживо. Король оказывает милость. Он разрешает отсечь ей голову, причем вызывает из Франции французского палача. Звучит, конечно, сегодня чудовищно, но по тем временам это действительно большая милость, потому что от мастерства зависело, будет ли страдать человек. Например, советник короля Томас Кромвель, который тоже вначале был очень влиятельным человеком, потом оказывается на эшафоте. Вот историки сегодня спорят, с какого раза ему отрубили голову, с 7-го или с 10-го. С Анной это произошло с 1-го раза, так что действительно, что так и так. Туристов сегодня пугают в Тауэре призраком Анны Болейн. Вот это музей, конечно, безусловно, но статус королевской резиденции за крепостью сохраняется. Вообще, у Тауэра довольно приличный список призраков. Среди них есть и принцы, убитые или нет, вот своим дядей Ричарда III, и многие другие. Еще одна легенда о черных воронах, которые охраняют королевство. Вот по легенде, если вороны покинут Тауэр, то на Англию обрушится несчастье. Ну, к счастью для Англии, вороны до сих пор на месте, как и призраки.
2: Рассказывала искусствовед, кандидат исторических наук, доцент РГГУ Елена Шаповалова.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Проложите, проложите, выходь тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино. И шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Алиса, включи радио «Звезда».
2: Салют, включи радио «Звезда».
3: Маруся, включи радио «Звезда».
4: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В России удалось вернуть 550 военнопленных и всех незаконно удерживаемых на Украине жителей Курской области, сообщила Владимиру Путину уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова. Она рассказала, что смогла выстроить коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. Ландратова получила более 14 тысяч обращений, 52% из них по теме специальной военной операции. Она назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы. Президент отметил, что Ландратова активно взялась за работу на посту омбудсмена. Она, в свою очередь, поблагодарила Владимира Путина за доверие и пообещала сделать все зависящее, чтобы его оправдать. Соединенные Штаты и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании. Об этом пишет агентство Reuters. По данным Axios, Вашингтон и Тегеран планируют обсудить 30 июня в Дохе ситуацию вокруг Ормузского пролива. Также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга. Отметим, на минувших выходных страны обменялись ударами. Американцы атаковали Исламскую республику в ответ на якобы обстрелы коммерческого судна в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Выпускница московской школы 1409 Екатерина Малкова сумела набрать максимальные 500 баллов на едином госэкзамене сразу по 5 предметам. Девушка признается, что до сих пор не может до конца осознать масштаб своего достижения. Готовиться к экзаменам Екатерина начала в 11 классе, занималась с преподавателями, посещала дополнительные уроки и самостоятельно повторяла материал дома.
2: Я сдавала профильную математику, русский язык, химию, физику и информатику. И я бы сказала, что самым сложным из них для меня был именно русский язык. Все-таки точные предметы мне нравятся гораздо больше, и, соответственно, готовиться к ним мне было интереснее. Мне хотелось бы связать свою будущую профессию с физикой и химией. Эти науки мне очень интересны.
1: Ранее сообщалось, что это первый случай за 25 лет существования единого государственного экзамена, когда один человек смог получить такой результат. Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник из его окружения. Напомню, бывший министр обороны и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. За свои заслуги был награжден орденами за заслуги перед Отечеством Александра Невского и за военные заслуги. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: На радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о...
3: О предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о попугаях.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Попугаи дают имена своим птенцам. Скажем, небольшие воробьиные попугайчики-форпусы используют уникальные звуковые сигналы, чтобы называть каждого птенца. Птенцы потом отзываются именно на свое имя.
0: Факт второй.
2: Попугаи видят мир в ультрафиолете, поэтому их яркое оперение кажется сородичам еще более насыщенным и светящимся, чем для нас.
0: Факт третий.
2: У попугаев нет голосовых связок. Они производят звуки, пропуская воздух через нижнюю гортань. Они могут имитировать человеческую речь, смех, кашель, телефонные звонки и даже пение с поразительной точностью.
0: Факт четвертый.
2: Когда ара или некоторые другие виды попугаев волнуются, радуются или возбуждены, кожа вокруг глаз у них краснеет, точно так же, как у человека, от прилива крови.
0: Факт пятый.
2: Попугаи – одни из самых умных животных на планете. Их интеллект сравнивают с умом 3-5-летнего ребенка.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о попугаях.
3: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
4: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Самая важная обувь в деревне.
7: Черные, блестящие, с красной отделкой, почти лабутены.
8: У Михаила Фанасьевича Булгакова их рекомендовал носить профессор Преображенский.
5: Вот это вещь!
9: Некогда господская обувь для обуви и практичная пара для защиты ног от сырости. Сегодня она встречается разве что в деревне, на бабушкином крыльце. А 100 лет назад считалась дефицитом. Галоши. Кожа, лыка и ткань. Три основных материала, которые веками использовались в обувном производстве. И все три имели общий недостаток. Они промокали. В 15 столетии, вместе с открытием Америки, европейцы узнали о каучуке. Удивительное вещество, устойчивое к влаге, индейцы получали из сока дерева гивеи. Парижские академики назвали его резина, от латинского «смола». Но на практике материал не нашел применения. При низкой температуре он трескался, а при высокой сильно размягчался. В 19 веке идеальный рецепт резины разработал американский химик Чарльз Гудьер. Он нагрел каучук и сварил его с серой. В результате получился эластичный и прочный материал. Так был открыт метод вулканизации. А изделия из резины, включая непромокаемую обувь, обрели популярность во всем мире. Состоятельные люди использовали галоши как чехлы для обуви. Их надевали в дождливую погоду и снимали, заходя в дом. Причем делали это обязательно. «Вы наследили мне на коврах, а ковры у меня персидские», — отчитывал булгаковский герой, профессор Преображенский, непрошеного гостя, председателя домкома. Выпускать галоши начали в 1860-е после основания Товарищества российско-американской мануфактуры. Позднее предприятие стало называться «Треугольник». Там и появились знаменитые черные галоши с внутренней отделкой из красной байки и фирменным знаком – треугольником на подошве.
5: Вот это вещь!
9: Обувь простая, но в производстве сложная. Поэтому после революции производство галош было поставлено на паузу. Некоторое время товар был дефицитом, но вскоре его выпуск возобновился. Художники-конструктивисты рисовали плакаты с рекламой галош – А слоганы для треугольника уже национализированного предприятия писал Владимир Маяковский. В конце 1920-х синтетический аналог каучука придумал советский химик Сергей Лебедев. Буквально в бутылке из-под шампанского он создал первый в мире бутадиеновый каучук. Новый материал позволил сэкономить на сырье. А еще он обладал рядом преимуществ, например, стойкостью к маслам и бензину. Вплоть до 50-х ассортимент резиновой обуви состоял из галош на красной байковой подкладке и резиновых сапог до колен. Но уже к 70-м галоши стали обувью для дачников и пенсионеров. А жаль. Всякий раз в непогоду приходят на ум господские чехлы для ботинок и туфель.
5: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
10: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
10: на Крымском мосту.
11: Российские космонавты совершили
12: государство выдуманный космос. Проект о возможном продлении.
13: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
14: 1950-е. Название города Пермь.
15: Александр Фатовский, Константин Симонов.
16: Утро на радио «Звезда».
13: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: «Радиозвезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: Автор истории о приключениях Алисы в «Стране чудес» Льюис Кэрролл выезжал за пределы Англии всего один раз. И это понятно. Если озвучить все, чему он себя посвящал, станет очевидно, что времени на путешествия у него не было. Чарльз Доджсон, а именно так звали этого математика, лингвиста и священника, всецело отдавался вышеперечисленным занятиям. Плюс модная в ту пору фотография и сочинение историй для маленькой девочки Алисы Лидл. Ну, какие тут странствия? И все-таки однажды он бросил все свои дела и отправился в Россию. 13 июля 1867 года Льюис Кэрролл прибыл во французский порт Кале, на поезде проехал через Бельгию, Германию, Польшу и спустя неделю оказался где-то под Петербургом.
3: На одной из станций мы остановились на обед. Это место было примечательно тем, что здесь мы впервые попробовали местный суп, название которого произносится как «тщи». Блюдо оказалось вполне съедобным, хотя и содержало некий кислый ингредиент, возможно, необходимый для русского вкуса.
2: Это была одна из первых заметок Льюиса Кэрролла о России. Позже в его блокноте появятся написанные латиницей слова «Piro joke», «рыба стерлят», «поросенок» and «кримскоуе», применительно к вину.
1: «Приключения иностранцев в России».
2: Вообще, за время путешествия Доджсон неплохо усвоит основы русского языка. Он научится заказывать номер в гостинице и сможет успешно торговаться с извозчиками. Но некоторые русские слова приведут его в замешательство.
3: Наш попутчик оказался англичанином, который прожил в Петербурге 15 лет, а сейчас возвращался туда после поездки в Париж и Лондон. Он любезно ответил на все наши вопросы и подробно разъяснил, как произносить русские слова. В качестве примера необычайно длинных слов, которыми славится местный язык, он привел мне одно из них, а именно «за», «щи», «ща», «ю», «щих», «ся».
2: Английская транскрипция составила 30 с лишним знаков и, как говорят, навсегда похоронила надежды Кэрролла выучить русский язык до конца. «Это невозможно!» — воскликнул Доджсон и отправился из Петербурга в Москву.
3: 5 или 6 часов мы бродили по этому чудесному городу, городу белых и зеленых крыш, конических башен, вырастающих одна из другой, огромных позолоченных куполов, в которых словно в зеркале отражаются картины города, церквей, выглядящих снаружи, как заросли причудливых кактусов, извозчиков, настаивающих на особой платье сверхположенного ради праздничка, дня рождения императрицы.
2: В своем дневнике Льюис Кэрролл пишет убранство собора Василия Блаженного и скромную обстановку крестьянской избы. Чудный вид на Москву с высоты Воробьевых гор и мостовые, изъеденные ухабами, словно вспаханное поле. Роскошные обеды в дорогих трактирах и вкус черного хлеба с молоком. Строгий уклад Троицы Сергиевой лавры и беззаботное веселье Нижегородской ярмарки. Но познакомиться с этими записями читатели смогли только после смерти Кэрролла. «Я вел свой дневник исключительно для памяти», говорил он, отказывая очередному издателю. Почему? На этот вопрос автор самой причудливой в мире сказки так и не ответил. Зато однажды сказал: «Москва — это самое замечательное из того, что я когда-либо видел».
1: Приключения иностранцев в России.
4: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
5: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
6: Нет, ответил Фоня чистосердечно.
5: ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
4: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
1: Человек в кадре. История одной фотографии.
0: Этот снимок был сделан в 1922 году в Лондоне. Автор неизвестен. Зато люди в кадре знакомы всем. Она – русская балерина Анна Павлова. Он – популярный актер и кинорежиссер Чарли Чаплин.
6: Эта женщина напоминала мне белый лепесток розы. Когда Павлова появлялась на сцене, мне всегда хотелось плакать. Ведь она олицетворяла трагедию совершенства в искусстве.
0: Они познакомились и подружились на банкете. Чарли робел, стеснялся подойти, поздороваться. Но тут ему в голову пришла гениальная мысль.
6: Я сделал пару шагов вперед, представился, сказав, что английский язык не способен передать те чувства, которые нерешительный комик испытывает к великой балерине. Поэтому намереваюсь говорить по-китайски. После чего перешел на какую-то тарабарщину, схватил Анну за руку и поцеловал ее. Павлова хохотала до слез.
1: История одной фотографии.
0: Встречались друзья редко. Мешали постоянные гастроли, съемки, выступления. Но когда выпадала свободная минута, Чаплин тут же снимал целый ресторан только для них двоих. Они долго говорили обо всем на свете, а потом устраивали шуточные миниатюры.
6: Я учил Анну, как правильно танцевать умирающего лебедя, а она показывала мне, как нужно носить тросточку.
0: В 1922 году они вышли из ресторана и отправились в лондонский парк на прогулку. Сели на скамейку. Он красивый молодой мужчина в строгом деловом костюме. Никаких забавных коротких усов или шляпы-котелка. Она в длинной юбке и пиджаке. На голове экстравагантная шляпка. Именно в этот самый момент их якобы сфотографировал неизвестный прохожий. Возможно, так оно и было. Не зря ведь по столице Англии поползли слухи. Чаплин влюбился. Говорят, что он действительно хотел жениться на русской балерине, но так и не решился. Неужели это правда? По легенде, Анну Павлову спросили однажды, как она относится к Чарли. И получили ответ: не убедил.
1: Человек в кадре.
7: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 550 военнопленных удалось вернуть в Россию за время работы уполномоченной по правам человека Яни Ландратовой. Об этом она сообщила на встрече с президентом Владимиром Путиным.
2: Конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении и воссоединении семей мирных граждан. И самое главное – удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
1: В ходе рабочей встречи Ландратова доложила о количестве обращений с момента ее вступления в должность – почти 15 тысяч. Из них, по ее словам, больше половины связаны с темой специальной военной операции. Экипажи корабля «Союз МС-29» отправились на Байконур для финального этапа подготовки к полету на МКС. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. В дублирующие – космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт Деннис Бренхэм. Космонавты изучат влияние невесомости на организм человека и проведут исследования по получению новых материалов в условиях космического полета. Запуск корабля к МКС намечен на 14 июля. Соединенные Штаты и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании. Об этом пишет агентство Рейтер. По данным Axios, Вашингтон и Тегеран планируют обсудить 30 июня в Дохе ситуацию вокруг Ормузского пролива. Также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга. Отметим, на минувших выходных страны обменялись ударами. Американцы атаковали Исламскую Республику в ответ на якобы обстрелы коммерческого судна в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Более 1300 человек умерли в Европе из-за сильной жары. Около 150 миллионов людей живут в экстремальных условиях, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гербейрус. Энергосистемы не справляются с повышенной нагрузкой, закрываются школы и детские сады. Он также отметил, что из-за изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая ранее была раз в поколение, теперь наблюдается практически ежегодно. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже и превышает ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Плавятся трамвайные рельсы, на вокзалах огромные очереди. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
4: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор. Артур Шопенгауэр.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе. Оно у всех разное. Чувство юмора. У каждого свое. Шутка, над которой один читатель будет смеяться до колик, другого совсем не впечатлит. Поэтому универсального рецепта литературного комического сюжета нет и быть не может. И вот вам характерный пример. Диалог из советского фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Разговор вожатой и директора пионерского лагеря товарища Дынина. Что читаешь? Чехова. Зачем? Смешно. Много смеешься. Ты бы лучше журнал «Вожатый» почитала. Вот почему именно Чехов? Так в том-то и дело, что Антон Павлович считается в нашей стране и не только выдающимся мастером сатирических рассказов. Писатель, кстати, и в жизни обладал прекрасным чувством юмора. Вот послушайте.
7: История в письмах и воспоминаниях.
8: Из письма Антона Павловича Чехова известной детской писательнице Марии Владимировне Киселевой. 28 января 1890 года, Петербург. Милостивая государыня, посылаю вам из глубины души следующие подарки. Первое. Два пера для писания стихов. Одно перо для плохих стихов, другое для хороших. Второе. Высылаю

0: Кии, ослы и мерзавцы. Пятое. Больше подарков нет. И последнее. Потратившись на сувениры и находясь поэтому без всяких средств к существованию, прошу вас выслать мне денег. А если у вас денег нет, то украдите у папаши и пришлите. Ваш покорнейший слуга Чехов.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ. Антон Павлович Чехов собирал записные книжки. Ну, как собирал? Они были необходимы ему прежде всего для работы. Писатель брал с собой небольшие блокнотики, даже во время самого маломальского путешествия или поездки. Все чеховские записные тетрадки всегда содержались в идеальном порядке и были разбиты по темам: дневник, адресная книжка, записная книжка с рецептами для больных, заметки о садовых делах, библиографические заметки, записная книжка для сатирических случаев. Вот из нее-то Антон Павлович и черпал сюжеты для своих будущих юмористических рассказов. Реальные истории, между прочим.
3: Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки хранится у станционного жандарма. На деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте. «Милостивый государь, проба пера». Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано: «Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет, я морда твоя». Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа и Ермонкин. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Оставил память начальник стола претензий Коловроев. Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась, чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев. Никаноров, социалист, находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, зачеркнуто, проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим, зачеркнуто, на моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки. Далее все зачеркнуто, кроме подписи. Ученик 7 класса Курской гимназии Алексей Зудьев. В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии неунывающий дачник. Я знаю, кто это писал. Это писал М.Д. Господа, Тельцовский шулер. Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм. Проезжая через станцию и будучи голоден, в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти постной пищи. Диакон Духов. Лопай, что дают. Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу. Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьма Демьянский. Добродетелью украшайтесь, Катенька. Я вас люблю безумно. Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7. Хоть ты и 7, а дурак.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор. Человеческий юмор многогранен. У него много оттенков, нюансов. Например, гротеск, то есть намеренное сгущение красок в литературном произведении. С одной стороны, это доведение ситуации до абсурда. С другой, создание заведомо отталкивающих, неестественных образов, которые кажутся смешными лишь поначалу, а затем вызывают страх или отвращение. Королем гротеска в русской литературе считается

0: Это Михаил Салтыков-Щедрин. Мастер, одним словом.
1: В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того малооживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет «Не потерплю!» и опять садится за стол и опять скребет.
2: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе. «Ля Полисиада». Кто-нибудь о ней слышал? А она есть. Это литературная тавтология особого рода, которая на мгновение вызывает у читателя иллюзию различия. К примеру, вот такая фраза: «Если не умерли, то и поныне живы». Или вот цитата из советского фильма про Буратино: «Пациент скорее жив, чем мертв». «Ля Полисиады» создают некий комический эффект в совершенно неуместных, зачастую трагических ситуациях. Такой вариант черного литературного юмора возник совершенно случайно. В 1525 году, когда скоропостижно скончался один отважный французский генерал. Благодарные сослуживцы выбили на его надгробии надпись: «Здесь похоронен сеньор Жак де ла Полис. Если бы он не был мертв, ему бы завидовали». Все бы хорошо, да вот только во французском языке есть слово «envy» – «зависть». А если добавить пробел, «envy» – это другое слово, «живой». И фраза будет звучать: «Если бы ла Полис не был мертв, он был бы жив». Когда прошло достаточно времени, чтобы шутки на столь мрачную тему не оскорбляли память славного воина, французские, а затем и английские острословы стали активно использовать тавтологии «Ля Полисиады», сочиняя солдатские песенки и даже стишки. Одно такое произведение британских юмористов перевел наш Самуил Маршак. Свинка морская была мала, и значит, большой свиньей не была. Работали ножки у маленькой свинки, когда убегала она по тропинке, но не стояла, когда бежала, и не молчала, когда визжала. Но вдруг, почему-то, она умерла, и с этой минуты живой не была. Что ж, леполисяды были некогда очень популярны. Даже Пушкин использовал их в своих письмах и произведениях.
6: Наши критики говорят обыкновенно: «Это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно».
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе. Чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек. Его роман «Похождения бравого солдата Швейка» популярен и в наши дни. Это искрометный текст, над которым читатели смеются до слез. К слову, Гашек знал об армии не понаслышке. Он принимал участие в Первой мировой войне, и многие персонажи в его книге автобиографичны. Однако писал известный юморист не только о войне, а обо всем на свете.
7: Как вести себя в театре? Если вы хотите, чтобы театр утолял вашу жажду культуры, не следует являться на спектакль в пьяном виде. Если же вы все-таки хлебнули и пришли в театр, постарайтесь не свалиться с галерки в партер, чтобы не нарушить мирный ход спектакля. Нельзя во всеуслышание браниться с соседями, читать во время спектакля газеты вслух, а в опере подпевать артистам. Если вы чистите в театре апельсин, корки следует бросать не в партер, а под кресло. Если вы принесли с собой бутылку пива, старайтесь во время действия извлечь пробку бесшумно. На сцену пробки не швыряют. Взятый на прокат бинокль следует вернуть билетерши. Если же вы снесли его в ломбард, квитанцию отошлите по почте, наклеив на конверт марку. Если вы курите во время спектакля, следите, чтобы не возник пожар. С вызванным полицейским не следует переругиваться в зрительном зале. Все можно обсудить в коридоре. Если удастся проникнуть за кулисы, в дамскую уборную, самое лучшее — спрятаться под стол, чтобы переодевающаяся актриса не испугалась, увидев чужого человека. Как вести себя на улице? Следует помнить, что улица для всех прохожих, а не для вас одних. Правила приличия требуют, чтобы вы не толкали людей, идущих по тротуару, не приставали к незнакомым дамам и господам и не затевали на мостовой драк с полицейскими. Это лучше делать в подъезде. Столь же непристойно и некрасиво орать на прохожих и показывать язык проезжающим мимо в трамвае, в экипаже, в автомобилях. На прогулке вы должны следить за тем, как бы не высадить витрину, не прожечь папиросы или сигары одежду идущих впереди, не раздавить чужую собаку и не сунуть руку в чужой карман. Если все-таки это случится, нужно сказать: «Пардон, простите, пожалуйста, не извольте гневаться». Ваш долг — извиниться как можно вежливее. Тем самым вы избежите судебного разбирательства, а пострадавший унесет с собой отнюдь не кровоподтек, а лишь впечатление, что встретил джентльмена. Из этого, впрочем, не следует, что на улице надо быть сентиментальным. Падать на колени перед встречными дамами не рекомендуется. Это производит неблагоприятное впечатление, ибо выходной костюм не должен быть запылен на коленях. Одежду и обувь надлежит содержать в порядке. Чистить на тротуаре ботинки или одежду во время прогулки недопустимо. На улице надо очаровывать всех прохожих безукоризненными манерами. Избегайте появляться на улице в расстегнутой одежде, с развязанными тесемками на кальсонах и ботинках. Совершенно неприлично подставлять подножку господам или дамам старше вас по возрасту, идущим по тротуару навстречу. В каждом отдельном случае это надо делать незаметно, чтобы избавить себя от взрыва негодования. Следует уважать старших и здороваться со всеми, кто старше вас, вежливо сняв шляпу и приветливо улыбнувшись. Если вы не уверены, что встречный господин или дама старше вас, учтиво подойдите к ним и поинтересуйтесь их возрастом. На улице всегда надо быть любезным. Валяться на тротуаре недопустимо. Как вести себя дома? Дома каждому надлежит вести себя пристойно, дабы не огорчать ни себя, ни окружающих. Порядочный человек никогда не ломает мебель в ночное время, чтобы не нарушать сон соседа. Он делает это днем. Причем заводит граммофон, чтобы никому и в голову не пришло, чем он, собственно, занимается. Если мебель взята на прокат, он страхует ее в страховом обществе. Вообще он ведет себя весьма солидно. Если он бьет тарелки или бутылки, то кидает их на ковер, чтобы заглушить звон и не приводить в отчаяние жильцов нижних этажей. Разумеется, если его квартира расположена над подвалом, можно бить тарелки прямо о пол, выяснив предварительно, не спустился ли кто туда за углем. Со своими гостями он обходится дружески, а коли уж случится конфликт, всегда старается вышвырнуть гостя так, чтобы не попортить дверей. Ругаться в этот момент можно лишь по-французски или по-английски. Если хозяин этими языками не владеет, он выставляет гостя молча. Истинный джентльмен никогда не станет рвать воротничок или жилет того, кого прогоняет взашей. Он просто хватает его правой рукой за кисть левой, выкручивает назад и, приподняв его сзади левой рукой за брюки, выносит из квартиры, корректно попросив при этом открыть дверь свободной правой рукой. Если дело дойдет до бокса, хозяину не следует снимать пиджак при госте. Абсолютно недопустимо, чтобы у гостя пропали часы или кошелек. Дома всякий обязан следить за порядком и стараться не плевать на пол или в потолок. Наш дом должен быть для нас святыней. Как вести себя в учреждениях? Войдя в учреждение, вы здороваетесь со всеми присутствующими и приветливо машете им рукой. Затем, переходя от одного к другому, расспрашиваете об их здоровье, о том, откуда они родом, какое жалование получают, до тех пор, пока вас не попросят объяснить, что вам здесь, собственно, угодно. Чувство такта диктует вам никому не навязываться. Недопустимо на глазах у всех отделять чиновников папиросами или сигарами. Жизнь не знает подобных примеров. Подкупать чиновников следует крайне деликатно. Деньги вкладываются в розовый конверт, чтобы создать впечатление, будто речь идет о любовной интрижке. Если вы учините в учреждении скандал, стремитесь незаметно исчезнуть. А коли уж дело дойдет до драки, остерегайтесь недозволенных приемов. Нельзя стрелять в учреждении из револьвера. С вызванным полицейским следует бороться по всем правилам джиу-джитсу. В любом случае вы обязаны помнить, что только достойными и приличными манерами можно снискать расположение чиновников. Уносить из учреждений пальто недопустимо.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя. По словам президента, сегодня отрасль решает важные задачи, направленные на обновление флота, достижение технологического суверенитета, обеспечение обороноспособности страны. Глава государства отметил весомый вклад в реализацию государственного оборонного заказа, пополнение военно-морского флота надводными и подводными кораблями нового поколения. Кроме того, большое внимание уделяется гражданским судам различного назначения, добавил президент. Михаил Мишустин встретился с представителями Совета Палаты Совета Федерации. Он отметил, что взаимодействие Совета Палаты и правительства складывается результативно. Один из примеров эффективного сотрудничества – поддержка участников специальной военной операции и их близких.
2: Траты теперь на и проезд, на проживание, питание как самих ветеранов, так, соответственно, и их спутников компенсируются из федерального бюджета. Кроме этого, сенаторы создали рабочую группу по законодательному обеспечению прав наших защитников. В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Они охватывают самые разные жизненные ситуации, от бесплатной юридической помощи до дополнительного отпуска для ухода за ранеными.
1: Михаил Мишустин добавил, что правительство дало положительный отзыв на инициативу парламентариев, касающуюся предоставления жилья ветеранам СВО. Военнослужащие, в том числе вышедшие в отставку, имеющие ребенка-инвалида с детства, теперь получают вне очереди квадратные метры или соответствующую выплату. Американо-иранские переговоры пройдут завтра в Дохе по запросу Тегерана, заявил Дональд Трамп. Накануне вечером о запланированных на 30 июня переговорах со ссылкой на источник писал журналист Axios Барак Равид. По его словам, Соединенные Штаты и Иран договорились о прекращении ударов, которыми они вновь обменялись на прошлой неделе. Московский инновационный кластер запустил новую программу «Лаборатория медиатехнологий», как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Эта программа рассчитана на основателей стартапов, разработчиков отечественных решений, продюсеров и других представителей отрасли. Программа включит лекции, практические семинары и продлится 5 недель. Так, на первой слушателям расскажут о перспективных нишах и стратегиях создания проектов, предложат презентовать собственные идеи. Для участия эксперты отберут 60 специалистов, в финале участники пройдут тестирование и оценку жюри. По итогам авторы лучших проектов получат возможность стать резидентами будущего кластера медиатехнологий «Сколково». Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
4: Видите ли, Ватсон?
3: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома. Значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
4: Бельгийский першерон.
3: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
4: Да, Ватсон, какой?
3: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми... Зачем?
4: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
5: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
6: Вы слушаете... Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – юмор в мировой литературе.
8: Мой способ шутить – говорить правду.
7: Это слова известного ирландского драматурга, критика и философа Бернарда Шоу. Он любил и умел шутить, иронизировать, высмеивать различные явления не только в своих текстах, но и в жизни. Однажды писатели попросили составить список самых выдающихся, по его мнению, литературных авторов. И вот что из этого получилось. Первый – Бернард Шоу. Второй – Шоу Георг Бернард. Третий – Гео Шоу Бернард. Четвертый – Б. Шоу Г. Дальше, думаю, продолжать не стоит. И так все понятно.
9: А вот была история.
10: Один драматург пригласил на премьеру своей пьесы Бернарда Шоу. Писатель опоздал к началу, и педантичный контролер долго не хотел пропускать его в зал. Только после вмешательства администратора известного драматурга пропустили. Шоу молча просмотрел весь спектакль, а после его окончания подошел к контролеру и протянул ему фунт стерлингов со словами: «Прошу меня извинить, я убедился, что в отношении меня у вас были самые благие намерения».
9: Да уж, была история.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. В годы Второй мировой войны Бернарда Шоу попросили выступить по британскому радио. Писатель охотно согласился. Пришел на эфир вовремя. Однако никто не ожидал, что он скажет самую краткую речь, состоящую всего из двух слов: «Помогайте России».
0: Приключения иностранцев в России.
11: Я оставляю за собой право критиковать любой народ, в том числе русских. Правда, для этого нужно побывать в самой России. И я сделаю это.
12: Эти слова принадлежат выдающемуся ирландскому драматургу. Летом 1931 года он действительно приехал в Москву. Бернард Шоу. Он остановился в гостинице «Метрополь» и тут же попросил отвезти его в мавзолей. Наверное, ни один иностранец не стоял так долго у гроба вождя мирового пролетариата. Писатель внимательно рассматривал лицо Ленина, после чего тихо произнес:
11: «Чистейший интеллектуал».
12: Затем Бернард Шоу прогулялся по Кремлю, посмотрел, как разбирают храм Христа Спасителя, и очень сильно удивился, потому что церкви 13-14 веков стояли поблизости, но никто их не трогал и не сносил.
11: «Вы, русские, совершенно непоследовательные. В Англии король VIII и Кромвель в Ирландии сделали гораздо больше, разрушая монастыри. Мы, англичане, действительно революционеры, а вы – полуреволюционеры».
12: Советские руководители пребывали в растерянности. Они никак не могли понять, когда ирландец шутит, а когда говорит всерьез. К тому же Бернард Шоу оказался на редкость неугомонным гостем. Никакого праздного отдыха. Всего за пару дней он успел посетить несколько театров, дворец съездов, Петровский парк, стадион, завод, посмотрел волейбольный матч, побывал на заседании Народного суда, после чего захотел прогуляться в парке культуры и отдыха, а затем и вовсе попросил отвезти его в тюрьму, в колонию для беспризорников. К большому недовольству охранников и к великой радости мальчишек Шоу взобрался на импровизированную трибуну и толкнул речь.
11: «Когда я был мальчишкой, я тоже воровал. Но воровал так хитро, что меня никто не поймал. Вор не тот, кто ворует, а тот, кого на этом поймали. Все вы, должно быть, плохие воришки. За границей тысячи бандитов разгуливают на свободе, совершая мелкие и тяжкие преступления. Они еще не пойманы только потому, что делают это по-хитрому. Однако придет время, когда их тоже поймают».
0: Приключения иностранцев в России.
12: В Москве Бернард Шоу встречался с Луначарским, Максимом Горьким, Станиславским, Надеждой Константиновной Крупской. А в последний вечер перед отъездом ирландца пригласили к Иосифу Сталину.
11: «Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. По дороге в кабинет мы прошли 3 или 4 комнаты. В каждой из них за письменным столом сидел чиновник. Как мы догадывались, в ящике он держал наготове пистолет».
12: Как правило, Сталин уделял иностранцам не более 20 минут. Но эта встреча длилась больше 2 часов. Когда она завершилась, Шоу окружили репортеры. Драматург улыбнулся.
11: «Я вам расскажу кое-что о Сталине. У него черные усы. Я ожидал увидеть русского рабочего, а увидел грузинского джентльмена. Он не только сам был прост, он сумел сделать так, чтобы и нам было с ним просто. У него хорошее чувство юмора. Он вовсе не злой, но и не легковерный. Сталин – гигант, остальные политики – пигмеи.
12: Бернард Шоу провел в Москве 10 дней. Уезжая, подвел итоги своей поездки.
11: Россия наводит в стране порядок. Другие страны лишь валяют дурака.
12: Но британским журналистам этого показалось мало. Они вообще не понимали, зачем этот всемирно известный писатель приехал в страну советов. Шоу терпеливо выслушал очередной занудный вопрос и ответил.
11: Я побывал в Москве, чтобы именно тут отметить свое 75-летие. И знаете что, господа? Праздник удался.
0: Приключения иностранцев в России.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о юморе в мировой литературе. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Пройдут столетия, и наши праздники,
14: и каждому дано яблоко.
13: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
15: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Премьера на радио «Звезда».
16: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
7: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день партизан и подпольщика.

0: История награды.
1: Медаль партизану Отечественной войны. Летом 1943 года партизаны отряда «Передовой» действовали в районе города Сухиничи Калужской области. Чтобы пустить под откос вражеский эшелон, подрывники заминировали рельсы недалеко от станции Мышбор. Но в нужный момент самодельная мина не сработала. Тогда командир отряда Ефим Осипенко бросился к фашистскому поезду.
2: Яш, не уйдешь!
1: Партизан выдернул железнодорожный знак и ударил им по детонатору. Раздался мощный взрыв. Паровоз и три платформы с гитлеровскими танками рухнули во враг. Отважный подрывник был тяжело ранен, потерял зрение. За этот подвиг Ефим Ильич Осипенко был удостоен новой, только что утвержденной боевой наградой, медалью «Партизану Отечественной войны» под номером 1. На ее лицевой стороне были изображены портреты Ленина и Сталина. На обратной надпись «За нашу советскую родину». Впервые у советской медали было две степени. Награда вручалась командирам отрядов и рядовым партизанам за личную отвагу и храбрость, проявленные в тылу врага. Медали партизану Отечественной войны были удостоены больше 127 тысяч человек. Среди них были не только граждане Советского Союза. К примеру, командир чехословацкого партизанского отряда капитан Ян Налепко, активный участник антифашистского движения на территории СССР. Медаль партизану Отечественной войны.

0: гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опош, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу «свой-чужой» короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
0: Гусарский ментик.
2: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб-гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно. Денис Васильевич носил коричневый мундир Ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
0: Форма и содержание. Гусарский ментик.
4: Река истории. История реки. Аргун.
5: Натурные съемки легендарного фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» проходили в Чечне, на реке Аргун. Сумасшедшее течение, водовороты, глубокие ущелья, горы. На этом фоне взрывы, погони на лошадях, драки, стрельба. Молодой режиссер Никита Михалков в роли чекиста Шилова видел только Юрия Богатырева. Но вот беда, Богатырев никак не вязался с нужным образом. Художник-постановщик Александр Адабашьян вспоминал.
6: Это был высокий, большой, рыхлый, белорозовый человек с 49-м размером ноги и огромными руками. Настолько большими, что мы называли их «Юрины верхние ноги».
5: Ради роли Богатырев пошел в спортзал, скинул лишние килограммы и превратился в жилистого спортивного красавца. Снимать Михалков хотел только в Чечне. Самое большое количество солнечных дней в году. Река Аргун, заставляющая трепетать перед своей мощью. Из-за сильного течения перед съемками не смогли измерить точную глубину. Но когда потребовалось, Богатырев, невеликий пловец, не раздумывая бросился в ледяную воду вместе с Константином Райкиным, игравшим роль бандита Каюма. Их потащило стремительным течением. Каюм Райкин нахлебался воды и держался за Богатырева, как за спасательный круг. Смертельно опасный эпизод на реке был снят с одного дубля. Позже Райкин вспоминал в интервью.
7: Во время съемок мы тонули по-настоящему. На Аргуне страшное течение. 12 метров в секунду, 40 с лишним километров в час. Попадаешь до колена в воду ногой, тебя тут же сбивают, словно дали подсечку, и уносят в водоворот.
5: Сложные природные условия словно испытывали всю съемочную группу. Каждый с трудом снятый эпизод наполнялся эмоциями и философским смыслом, заставляя зрителя задумываться о том, что значит быть своим или чужим.
4: Аргун. Река истории. История реки.
0: Радиограмма.
8: Французские газеты по-разному пытались привлечь внимание читателей. В середине 20 века выходила газета «Ежедневное лакомство». Она была напечатана съедобной краской на тонко раскатанном тесте. После прочтения такую газету можно было съесть. Другая французская газета «Наяда» печаталась на тонкой резине и продавалась в банях и бассейнах.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Искусственный интеллект в российских дронах применяется для распознавания образов и автозахвата целей навигации. Об этом рассказал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: Вот, искусственный интеллект вообще в дронах в основном применяется в двух ипостасях. Значит, первое, это касается распознавания образов и автозахват цели. И второе, это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Ее создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда сбрасывают все данные. DC сейчас во все группировки внедряется.
1: Министр обороны уточнил, что единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности Министерство обороны активно разворачивает ее уже 3 месяца. Он добавил, что во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты, включая тактические перехватчики и мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Испания увеличила сроки оформления виз до 45 дней из-за роста количества обращений, сообщает Ассоциация туроператоров России. Отсчет срока рассмотрения заявления начинается с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема. Реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще дольше. Ранее об аналогичном увеличении сроков выдачи виз сообщила Италия. Там рассмотрение заявлений уже может превышать 60 дней, напомнили в ассоциации. Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу после остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц, сообщила пресс-служба ЦЕРН. Во время 4-летней паузы коллайдер будет радикально обновлен и превращен в новую научную установку на высокой светимости. При этом ученые надеются, что коллайдер будет перезапущен и начнет проходить технические проверки и проводить первые эксперименты уже в 2028 году. Следующая пауза в работе обновленного ускорительного комплекса намечена на 2033. Напомню, Совет Европейского центра ядерных исследований принял решение прекратить сотрудничество с российскими учеными с ноября 2024 года. В России, в Новосибирской области, за это время построили Центр синхротронного изучения СКИФ, который начнет работу уже этим летом. Европа рискует встретить зиму с самыми низкими запасами газа за последние 15 лет, пишет Financial Times. Хранилища к концу сезона закачки заполняются только на 76%. Как отмечает издание, к прекращению поставок СПГ привел ближневосточный конфликт. Через Ормузский пролив транспортируется 1/5 мировых запасов энергоресурсов. Кроме того, сократилась добыча в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Павел Данилин, доцент финансового университета, политолог и генеральный директор Центра политического анализа. Павел, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем нашу беседу вот с какой новости. Главком ВСУ Сырский в интервью Times сделал накануне откровенное признание. Украина не сможет победить в конфликте без помощи западных союзников, но это понятно. Но дальше. По его словам, противостояние превратилось в соревнование технологий, экономик и ресурсов, где Россия обладает явными преимуществами. Если 2 года назад остро не хватало боеприпасов, то теперь главная проблема – это критический дефицит личного состава. Почему с этой новости начинаю? Потому что совершенно очевидно, огрызается украинская сторона, террористические атаки усиливают, все эти беспилотные атаки по территории России, по НПЗ и так далее. Совершенно очевидно, что цель остается прежней, как-то раскачать внутренний контур. Но почему все это происходит? Потому что у них, у самих, начинаются очень серьезные проблемы. И здесь важно помнить о том, что должно быть в фокусе внимания для нас, если мы по-прежнему держим в уме цели специальной военной операции, демилитаризация и денацификация, и главное, конечно же, нашу победу. Вот если эту диспозицию обсудить, то в обозримом и отдаленном будущем что может ожидать украинских наших соседей, если вообще от них, в принципе, что-то останется? Почему? Так говорю, складывается ощущение, что подбираются наши западные непартнеры к разделу Украины, честно-то говоря. Как полагаете?
2: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы поляки со своей стороны заявили о том, что там до восточных крест, да, которые им якобы принадлежат до линии Керзона, они хотят дойти, а остальное пускай русские забирают. А на этом поле можно было бы играть, но мечты, в общем, не стоит пока об этом даже думать. К сожалению, для этого еще не пришло время. Хотя, почему бы не мечтать, да? Иногда мечты воплощаются в реальность. Если же мы говорим о заявлении Сырского, то тут следует сразу же умножать на 100. Потому что очевидно, что главком ВСУ не может произнести откровенных слов. Ну, например, о том, что армия Украины как таковая уже давно существует только и исключительно за счет западной помощи, так же, как и экономика Украины. Те военные технические средства и ресурсы, которые были у ВСУ на начало конфликта, были выбиты уже к началу 2023 года. В 2024 году Украины на вооружении стояла в основном техника, которая поставлялась с Запада. Причем даже в наступлении 23-го года, провалившемся наступлении летнем, начавшемся в июле, в Запорожской области и так далее, было сожжено все то, что было им передано из советского наследия бывшими странами соцлагеря. То есть то, что было у ВСУ, их собственное, было уничтожено к началу 23-го года. То, что им было передано из советского наследия, было уничтожено в 23-м году. В 24-м году они перешли уже на западную технику. Это про технику. Если мы говорим о личном составе, то я тут на днях делал интересный анализ, как Зеленский заявлял, сколько у них погибших. Да, первый раз он говорит, вот у нас там 40 тысяч. Это было в конце 24-го года сказано. В 25-м году он говорит, вот у нас теперь 50 тысяч. Через месяц после этого, в конце 25-го года, у них продолжает 50 тысяч быть. А в апреле 26-го года у них оказывается 100 тысяч. То есть в 2 раза за месяц получается 100 тысяч. И через месяц после этого в мае 50 тысяч опять. То есть 50 тысяч воскресли. Вот, а это очень, так знаете, смешно выглядит, да, потому что даже те кладбища, которые снимают украинцы, да, свои военные кладбища, они говорят о том, что там порядка 1 000 000 уже лежит в земле. Как они говорят, могилизация у них там идет, вот, ТЦКшная могилизация. И это нормально, да, это так и есть, это реально.

0: не зря там бегут, дезертируют сотни тысяч людей. Сотни тысяч дезертиров. Это объяснимо.
1: А если еще учесть те цифры, которые связаны с выездом с территории Украины, то получается, сколько сегодня в реальности там проживает?
0: Ну, к этому мы придем. Просто я хочу сначала о Сырском поговорить. Хорошо, он же давайте. Говорил о военных вопросах, он же не говорил о других. Другие-то вопросы, они тоже очень важны. Да? То есть личный состав. Если там год назад можно было оценивать потенциальные резервы как 2 миллиона человек у украинцев, потенциальный резерв, то есть их никогда не сможешь ты получить, но потенциально там где-то 2 миллиона, вот. То сейчас, я думаю, там 1500-600 максимум. Причем они не могут эти 500-600 тысяч привлечь никоим образом, потому что если ты начнешь привлекать молодых людей, которых не берут, то тут же Киев может восстать. Если ты начнешь женщин привлекать, тут же Киев может восстать. То есть есть некоторые вещи, которые они просто не могут физически тронуть. Вот у них есть в моб-резерве, там, условно говоря, 250 тысяч молодых людей. Но они не могут их привлечь иначе, как предлагая, как они говорят, робикси.
1: Что это такое?
0: Ну, есть такая игра Roblox, да, и они предлагают там 1 000 000 робликсов молодому человеку, который идет в армию. Да,
1: сильно.
0: И очень сильно, да, особенно, я помню, так, знаете, очень такие кадры были интересные, когда хоронят вот такого вот пошедшего за роблексами, да, и он говорит, положите, ну, завещание, положите со мной, говорит, в могилу Макдональдс.
1: Кошмар, это жуть какая-то, это на самом абсолютно, деле. Это очень печально.
0: Это ужасно, на самом деле. То есть я даже не могу улыбаться, говоря об этом идиотизме, это как люди обработали. Ну, действительно, им говорят, вот у вас вы получите там 1 000 000 роблексов, помимо 1 000 000 гривен, и сможете там своих прокачивать, если вы пойдете умирать. Вот. И это очень грустно, да, но это опять же говорит о том, что людские резервы практически исчерпаны. Людей ловят на улицах, это мы видим все. И люди начинают уже огрызаться, что тоже хорошо, хотя могли бы и поактивнее огрызаться. Все равно погибать, да?
1: Ну, мне получается, кажется, та самая армия, про которую Зеленский говорит, мол, самая сильная армия в Европе, самая боеспособная, ну да, опыт, конечно же, есть, но, с другой стороны, чисто физически это тоже лукавство получается уже, то есть они приближаются к этому моменту.
0: Ну, они стараются наиболее боеспособные части, конечно, не выводить. Они стараются на мясо бросать, извините, людей, которых они вылавливают, как собак по улицам. А наиболее боеспособных они стараются придерживать. Хотя вот сейчас, например, из Донецкой области, из Донецкой республики, они перебросили боеспособные группы на Запорожское направление, где у нас идет постоянное продвижение. Им даже удалось там немножечко контратаку устроить в одном месте. Ну, просто они остановили наше наступление в одном месте, положив там огромное количество людей, чуть ли не штабелями лежат трупы их. Людские резервы, да, они исчерпаны. Они пытаются за счет денег наемников брать. Но наемники раньше шли активно, а последнее время нет.
1: А в чем причина?
0: А потому что они деньги не дают. Они их зазывают за деньги, первые те транши те получают, а потом они их туда бросают тупо на передовой помирать. Это удобно, потом платить не надо. Вон, колумбийцев недавно двух захватили, говорят, мы это самое на передовой уже, говорят, 2 недели, подвоза боеприпасов, подвоза пропитания нет, ничего нет, и что? Это они наемники, они сдались сами, зная, что к наемникам отношение очень плохое, но они все равно сдались сами. В общем, эти колумбийцы раньше просто там тысячами шедшие в наемники, сейчас решили, что... Что-то как-то...
1: Не тема.
0: Невыгодно.
1: Пауза небольшая, мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте.

0: преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
1: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Вот давайте тогда все-таки продолжим эту мысль относительно людей и относительно возможностей армии украинской, то, о чем Сырский говорил, в частности, Таймс.
4: Да. Для всех, просто чтобы было понятно, мы, начиная где-то с 23-го года, воюем не с Украиной. Мы воюем с наемническим подразделением Зеленского, который взял в заложники украинцев и их кровью оплачивает свое благополучие, вот эти хлопки, аплодисменты со стороны западной элиты, когда он там куда-то приезжает, которая финансируется за счет Запада. То есть это прокси западный, не просто прокси, а мы ведем войну с глобальным Западом, который воюет с нами руками украинцев.
3: Как накануне поляки цинично сказали, один из них, мол, мы им танки, а они нам свою кровь.
4: Так и есть. Это вин-вин стратегия, то есть беспроигрышная стратегия. Русские люди с той стороны, а их там много, оболваненные, зомбированные русские люди, которые решили отречься от всего русского, убивают русских людей, нас. Это же о чем еще мечтать Западу? Может ли быть лучшая ситуация для них? Да нет, не может быть. Они не воюют, они апробируют там свое вооружение. Кстати, уже понятно, хваленые леопарды, Брэдли горящие массово, что неэффективно.
3: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: По поводу пиара, о котором мы помним, те самые леопарды, вы упомянули сейчас, сколько было шуму и во что превратилась вся эта история?
4: Да, и сколько их сгорело уже. Все, наверное, сгорели. Хотя там вот недавно еще один где-то нашли, одинокий леопард. Шкерился где-то. Я думаю, что просто не нужно иллюзий. Мы воюем с Западом. И когда Сырский говорит, что там вот без помощи Запада мы бы не смогли бы продержаться, да какая там помощь Запада? Там не помощь Запада, там это просто Запад воюет с нами. Не ВСУ воюет с нами, ВСУ как такового уже нет, начиная с 24-го года, как я уже говорил. Мы воюем с Западом, который содержит ВСУ, и не только ВСУ. Он содержит всю Украину. Здесь тоже, опять же, тоже не нужно иллюзий. Бюджет Украины, пускай будет X, да? Я не помню точно, сколько он сейчас, но, по-моему, это было где-то 40 миллиардов долларов на момент 22-го года до начала конфликта. То есть, ну, пусть будет 40 миллиардов, я могу ошибаться, но цифра примерно такая. Сейчас они получают 80 в год. Получают донаты. Ну, это донаты, это то, что отдавать не придется. У них в основном это долги, кредиты. То есть они получают вдвое больше, чем их бюджет. Вдвое больше. При этом население Украины сократилось за это время. Ну, тут сложно сказать, со скольки. Я считаю, где-то с 36 миллионов. Ну, вот. Они говорят, что у них было 45 на момент начала конфликта. Но это откровенная ложь. Какой может быть 45, если 5 миллионов жителей Донбасса не с ними? Вот. То есть уже мы минусуем, да, и получается так, что ну, где-то 36, я считаю, миллионов, да, сейчас их где-то около 20. 20 миллионов человек. То есть у них стало население вдвое примерно меньше, а с Запада они получают вдвое больше денег, чем было у них у самих. Сами они что-то там зарабатывают по мелочи, ну, по мелочи. Ну, что-то зарабатывают, там, зерном торгуют. Конкуренцию нам составляют, да, по торговле зерном. Это есть такое, да. Вот. Но много там на зерне они сделают. Не так, чтобы много. В общем, свои расходы они ни в коем случае не покрывают. Но вдвое больше они получают. Куда они деньги? Думаете, на войну? Я думаю, что они девают их туда, куда пленки Миндича говорят лучше всего. Куда они эти деньги распихивают себе по карманам. В общем, они находятся целиком и полностью на содержании Запада. Когда сегодня нам говорят, вот, украинцев Firepoint, Фламинго. Какой Firepoint, какой Фламинго? О чем мы говорим? Где украинцы могут разрабатывать ракеты? На Южмаше отсутствующем? Да они не способны были разработать ракеты без военного конфликта. А уж на разрушенном Южмаше они точно ничего не могут сделать в принципе. Фламинго – это наклейка на украинском языке, которую они клеят на чужие ракеты. На ракеты, поставляемые им из, ну, в данном случае, Британии, Storm Shadow. А их вот эти вот ужасные, лютые, да, это же хорнеты американские, это же тайваньские беспилотники, это же беспилотники, которые массово собираются в Румынии, Польше, Чехии и поставляются туда. Они шильдики клеят и говорят, вот это наш лютый полетел. Не существует Украины. Не существует украинской экономики, не существует украинской армии. Есть наемническое подразделение Зеленского, воюющее на территории, которая никогда Украине, кстати, не принадлежала.
3: Вот это очень важная мысль, которая состоит в том, что Украины не существует уже сегодня.
4: Да, к сожалению или к счастью, ее не существует. Ну, наверное, в данном случае к счастью, потому что, честно говоря, существование независимой так называемой Украины никогда не шло на пользу ни нам, ни им.
3: Вспоминается та самая сценка из «Квартала 95», где Зеленский возвращает слово на велосипед России.
4: Да, это очень говорящие были моменты в истории.
3: Ну, если по поводу экономики продолжить мысль, в Гданьске накануне прошел форум по восстановлению Украины, как раз министр финансов Марченко, украинский министр финансов, обнародовал цифры. В 26-29 годах Киеву потребуется почти 146 миллиардов долларов внешнего финансирования. Потребности значительные. Откровенно и параллельно власти распродают то, что еще осталось неразрушенным. А именно, вот это интересно, вице-премьер Кулеба презентовал портфель из 15 проектов государственно-частного партнерства, в которые вошли стратегические объекты. Еще 15 объектов общей стоимостью около 5 миллиардов долларов готовятся к запуску. Ну и, собственно, понимаем мы, что происходит. Ключевые активы, вообще вплоть до коммунального хозяйства, все они переходят под контроль иностранного капитала. То есть, с одной стороны, у нас война до последнего украинца, а с другой стороны, вполне экономическая понятная подоплека населению оставляют страну, в которой вообще скоро ничего своего не останется. Продолжаю вашу мысль.
4: Так и будет. Так и будет, потому что надо не забывать, что Зеленский уже пообещал Трампу большие контракты. И они уже договорились с Трампом о том, что все стратегические добывающие отрасли уже являются собственностью Соединенных Штатов. Ну, нам сложнее, но примерно так. То есть, все редкоземы, которых там очень мало, но они там есть. Вот, все принадлежит США. И думаю, что и нефтедобыча тоже принадлежит США на шельфе. Поэтому, то есть, морская нефтедобыча принадлежит США. Что там осталось у Украины своего, я думаю, что ничего не осталось. Вообще ничего. Поэтому, когда мы говорим о будущем, да, Украины, то это не просто колония, а это пространство, где люди существуют для того, чтобы приносить прибыль западным корпорациям. Причем именно в прямом смысле слова. Медицинским корпорациям за счет опытов, которые над ними ставятся. Они и так над ними ставились. Там вот эти 50 биолабораторий, о которых мы говорили всегда. Нам говорили, нет, там никаких биолабораторий нет. А теперь Тулси Габбард, уходящая, официальные документы предоставила. То есть, если раньше мы, да, мы знали, Виктория Нуланд подтвердила наличие биолабораторий в США, Соединенных Штатов на Украине. Это было в 2022 году, после того, как Кириллов, покойный ныне генерал, сообщил о том, что мы захватили биолаборатории, что там найдены патогены, что там с геномом, с русским геномом, а у нас же один геном, что, опять же, разница между русским и украинцем. Геном-то один, кровь-то одна.
3: Велись эксперименты.
4: Да, велись эксперименты. Что там велись эксперименты с опасными заболеваниями для животных, и последствия этого тоже ощущались. Так вот, он подтвердил, что да, там были наши биолаборатории, но ничего там страшного не было. Так вот, сейчас Тулси Габбард, уходя в отставку, это глава разведки.
3: Нацразведки США.
4: Да, она опубликовала документы, которые подтверждают, что да, все... Правду говорил Кириллов, всю правду говорил. Что были биолаборатории с опасными патогенами. Что они там разрабатывались. Что разрабатывались в интересах Пентагона. То есть нет вообще из того, что мы говорили, ни слова, ни правды. Только правда, и наверняка еще не вся.
3: Давайте здесь сделаем паузу, многоточие поставим и совсем скоро продолжим. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
5: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами. Обсудили широкий спектр вопросов. Особое внимание уделили системе противовоздушной обороны и всем ее элементам, в том числе наращиванию радиолокационного поля.
8: Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем. Например, начиная с апреля месяца, начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. Значит, у меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе.
7: Также на встрече поднимались вопросы обслуживания разработчиками наземных робототехнических комплексов, в том числе работа в группировках войск выездных сервисных центров, которые проводят круглосуточную техподдержку, обслуживание и ремонт изделий непосредственно в полевых условиях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в зоне ответственности группировки войск «Запад» штурмовики 67-й мотострелковой дивизии за сутки овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий в Красном Лимане. А бойцы южной группировки в Константиновке уничтожили до 95 украинских боевиков, 2 боевые бронемашины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс противника. В России разрабатывают технологию управления роем морских подводных дронов для уничтожения авианосных групп противника. Как сообщили агентству РИА Новости разработчики, хорошо скоординированный рой надводных или подводных аппаратов способен прорвать любую оборону авианосца противника. Эксперты отметили, что ранее представленные в Объединенной судостроительной корпорации подводные беспилотники «Клавесин» и «Суррогат» являются крупными автономными аппаратами монодействия. По их оценке, это фактически малые подводные лодки без экипажа. Сейчас же речь идет о максимально миниатюрных дронах. Их будет от 10 до 100 в одном рое. Отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершил программу делового захода во Владивосток. Гости были в городе с 23 июня. Они посетили музей Тихоокеанского флота, приняли участие в культурных и спортивных мероприятиях, а между курсантами двух стран был проведен обмен опытом, так как в составе отряда китайских кораблей были более 400 курсантов военно-морских учебных заведений, которые проходят морскую практику. Помимо учебной программы, миссия была направлена на развитие дружеских связей. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
5: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
10: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили
13: государство открытый проект о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
14: 1950 название города
15: Пермь. Александр Флотовский, Константин Симонов.
6: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Подписывайтесь на его канал «Что-то знаю». Павел Данилин, канал в Максе. Ну и в Телеграме тоже есть зеркало. Читайте там, где вам удобно, но в Максе лучше, дорогие друзья. «Что-то знаю», Павел Данилин. Мы с вами остановились на американских биолабораториях, на Украине в частности, в целом, да, на постсоветском пространстве.
4: А это на самом деле даже не биолаборатории, мы... Просто немножко не понимаем, как украинцы существовали все эти вот годы после развала Советского Союза, после того, как у них уничтожена была система здравоохранения, а она у них была в прямом смысле уничтожена, эти биолаборатории стали составной частью украинской системы здравоохранения. То есть, если тебе нужно лечение, нормальное лечение какого-то сложного заболевания, то ты вынужден будешь обращаться не в больницу, не в поликлинику, а в учреждение, которое будет сотрудничать с этими биолабораториями, и ты там будешь получать это лечение, но параллельно с тобой будут проводить некоторые манипуляции в виде опытных разработок лекарств. Ну, то есть на них ставили опыты.
3: Более того, информация еще несколько лет назад поступала о том, что над детьми в детских домах на Украине также ставили опыт.
4: А чем эти дети отличаются от взрослых людей, от взрослых украинцев? То они только еще менее защищены, вот и все.
3: Но просто вспоминается Нюрнберг на самом деле, трибунал.
4: Это так и есть. Это так и есть.
3: Ну, медико-биологические эксперименты третьего
4: уровня. Страна спрашивает, зачем нам суверенитет? Вот за этим. Чтобы над нами таких опытов не ставили. Для этого нужно стране суверенитет. Теперь... После того, как конфликт завершится, украинцы просто будут отданы, здравоохранение украинцев просто будет отдано вот этим корпорациям, которые будут над ними ставить опыты уже официально. По поводу жилья, да, я много раз рассказывал про корпорацию BlackRock. Корпорация BlackRock появилась, когда она выделилась из корпорации Blackstone. А корпорация Blackstone, это глобалистская структура, которая занимается недвижимостью. Сейчас в основном в странах Восточной и Северной Европы. Так вот, Blackstone – корпорация, которая будет заниматься восстановлением, в кавычках, Украины. Вся украинская ЖКХ перейдет в ведение корпорации Blackstone. Что такое ЖКХ? Неважно, какая у вас власть, неважно, какой у вас режим, население всегда будет требовать воды, отопления, и так далее. То есть это постоянный генератор прибыли. Думаю, прибыль будет генерироваться такая, что украинцев будут буквально ощипывать как кур. Корпорация BlackRock отказалась от восстановления Украины, вроде бы. Но на самом деле она поставила на восстановление не себя, чтобы не светиться, а свою дочку, другую. Поэтому корпорация BlackRock тоже будет участвовать в разграблении послевоенном того, что останется от Украины. А долги-то надо же отдавать. Долги-то большие. Долги огромные. Украина должна очень много. Отдать их просто так она не сможет. И поэтому она будет платить жизнями, так же, как сейчас, только уже в мирное время. Вот это судьба Украины. Судьба предательства. Судьба того, что они отказались от русского имени, отказались от своих корней, отказались от нашего братства. А оно у нас было, кто бы что ни говорил. Огромное количество родственников у нас там и здесь. Это трагедия. Но они отказались от этого. Предав.
3: Дом разделенный сам в себе не устоит, сразу же вспоминая Священное Писание.
4: Да, главное нам не стать неразделенным домом. Слава Богу, вроде бы здесь есть понимание, что лучше быть как веник, чем как прутики. Да, и это... Имеет некоторые, кстати, исторические корни, если хотите.
3: Интересно.
4: Предательство-то украинских.
3: А, вы об этом.
4: Да.
3: Тут сразу же еще всплывает один эпизод, который тоже надо вспомнить, я думаю, в контексте сегодняшней беседы. То самое идеологическое сопровождение нынешней политики Киева. В Киеве, на территории Киево-Печерской лавры, открыли памятник гетману Ивану Мазепе. Предан анафеме, так, на минуточку, за что? За переход на сторону шведского короля в разгар Северной войны. Монумент установлен на месте, где раньше стоял Ленин, и, как выразился Зеленский, там, где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа. Нормально сказал.
4: Я считаю, что со стороны украинцев эта подлость неимоверная. Вот казалось бы, кому они должны поклоняться? Кому они должны молитву возносить? Так это не Мазепе, а Ленину. Человеку, который создал современную Украину в ее границах, между прочим. Просто в буквальном смысле слова, вырвав у русских земель Харьков, Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Николаев, ну, то есть Новороссию, всю Новороссию, которая никогда не принадлежала Украине как таковой.
3: Но и все это украинство активизировало, в частности.
4: Кто начал, да, украинизацию? И зачем он ее начал? Для того, чтобы создать противодействие русскому шовинизму, который для Ленина был главной угрозой большевизма. И вот они теперь сносят памятники Ленину. Это мы должны сносить его вообще-то, а не они. По правде говоря.
3: Получается, что так.
4: Это же именно ленинская национальная политика начала проводить не просто насильственную украинизацию, А пока не начали там расстрелы вот этих вот так называемого расстрелянное возрождение, они называют. Ну, вот это вот люди, которые деньги и славу и все такое получали благодаря насильственной украинизации Украины. Когда вот в Харькове заставляли в буквальном смысле слова учить украинский язык и закрывали русские школы. Вот эти люди, которых потом Сталин расстрелял, да, правда, поздновато, скажем так. Вот они создавали вот это вот украинство. В 1933-1934 году их начали немножечко, скажем так, отодвигать от кормушки. Тут же они начали возмущаться, что же вы нам там не даете, это продвигает нашу национальную культуру. Ну, а в 1936-1937 их просто перестреляли всех. Но насильственная украинизация после смерти Иосифа Виссарионовича пошла все равно семимильными шагами, потому что вот это ядовитое зерно никуда не делось. Я понимаю, если бы они сносили памятники Сталину, это еще было бы как-то объяснимо. Но памятники Ленину, ну, это же вообще просто... Это у меня в голове не укладывается.
3: А откуда ощущение, что будет крепко стоять Мазепа? Где он крепко стоял? Ну, так просто.
4: Мазепа – это вообще персонаж, который был абсолютно, извините, пророссийским, скажем так. Какая ему это было выгодно. И потом, да, когда у Российской империи, будущей Российской империи, тогда еще Московского царства при Петре, начались проблемы со шведами, да, тут же перебежал на сторону шведов. Есть хорошая, очень смешная история, как появился украинский флаг. Да, взяли шведский флаг и вырезали кусочек из него. Вот. Ну да, да, да.
3: Действительно смешно.
4: Вот. И как бы что, чем Мазепа прославился? Тем, что он поучаствовал в проигрыше на Полтаве, да, потом вместе с Карлом бежал за границу и там через год помер. Тем, что он стал одним из многочисленных гетманов, которые предавали нашу страну. Гетман Хмельницкий был за Москву всегда, до самой смерти. А после него там чередовались, знаете, один предатель, один наш. Один предатель, один наш. Как только там становилось жить хорошо, тут же появлялся очередной предатель. Ну, типа, слушайте, а что, мы живем же хорошо. А то, что мы хорошо живем, потому что мы вместе с Россией, в голове не укладывается. А действительно, как же так получилось, что в 22-м году, 2000... не 1700, а в 2022 году, еще до конфликта Украина стала самой бедной страной в Европе. Хуже Албании, хуже Молдавии. Самой бедной страной. До конфликта еще. Как же так получилось, а? Странно, действительно. А почему же? Мы же разорвали все отношения с русскими, да? Разорвали экономические отношения между Южмашем и всеми русскими оборонными заводами. Мы разорвали сельскохозяйственные связи. Мы разорвали цепочки все. И чего же мы стали так плохо жить-то? Действительно, как же мы так плохо стали жить, а? Это, знаете, вот в истории вот, украинства есть вот это вот. Как только мы хорошо живем, сразу мы начинаем думать, что мы хорошо живем, потому что это мы такие хорошие, а не потому что мы вместе все. И потом наступает период осознания того, что произошло, но после катастроф. У них был период, называется руина. Украина-руина. И вот этот период как раз наступил после того, как очередной предатель, да, довел страну до ручки. Ну, не страну, а тогда это была частью, составной частью будущей Российской империи. И вот эта вот руина, да, это то, что сейчас сделали нынешние украинские гетманы. Это очень исторически. Поэтому Мазепе памятник они очень правильно ставят. Это их человек, это их составная часть их культурного кода украинской элиты, самой позорной, самой бессмысленной, самой подлой элиты из всех, которые я только знаю. Элиты, которая предает не только свой народ, они себя предают.
3: Как вы по существу пояснили, Павел, этот вопрос связан с памятником Мазепы. А действительно ведь таким образом логиков все связывает, и действительно все встает на свои места. Очень уместно и, самое главное, ярко-красочно картина иллюстрирует нынешнее положение дел.
4: Очень печально. Только очень печально, что сейчас мы являемся объектом агрессии. Агрессии со стороны Запада, которые руками украинцев. Вот эти удары по нашим НПЗ, это же не украинцы делают. Это, ну как, есть пистолет, да? Дядя подходит к шкету, нехороший дядя, бандит, подходит к шкету, говорит, вот тебе пистолет, вот наш мин курок, вот, и направляет в сторону, направляет в сторону. Шкет нажимает на курок. Кто этот шкет? Он владелец пистолета? Нет. Он что, оружейный барон? Нет. Он преступник, да. Но он не является паханом. Он всего лишь нажал на курок. Вот украинцы в роли такого шкета выступают, который нажимает на курок. А оружие принадлежит Западу. Поставляется оно с Запада. Направляется оно с Западом. Разработки того, как нанести нам максимальный психологический, в первую очередь, ну и во вторую очередь, конечно, инфраструктурный вред, сделаны на Западе. Не украинской стороной. Украина нажала на пуск. И то, возможно, руками западных советников.
3: А эти самые западники, которые в очередной раз решили сегодня решить русский вопрос, они ведь, наверное, должны понимать, что ресурс человеческий, тот самый, который мы с вами обсуждали в начале нашей беседы, он конечен, и он практически уже к настоящему моменту исчерпан. А тогда какой план, если сами они, в общем-то, человеческим ресурсом не хотели бы воевать?
4: Понимаете, достаточно просто, к сожалению, все. Они понимают, что ресурс конечен, и именно поэтому они запустили максимальную эскалацию конфликта. Именно из-за того, что ресурс конечен. Именно из-за того, что сейчас за Доброполем нет уже укреплений.
3: И потому что армия России прорывает фронт.
4: Да. Именно поэтому они сейчас бьют по нашей инфраструктуре. Именно поэтому они эскалировали конфликт. Понимая, что, наверное, хотя это тоже не точно, ответа по территории стран НАТО со стороны России не будет в ближайшее время. Да? Пока идет вот этот этап эскалации. Потому что удары наносятся не с территории стран НАТО, а с территории Украины. Несмотря на то, что наносятся руками НАТО, оружием НАТО и так далее. И они, да, существенным образом повысили для нас цену конфликта и метятся в наши мозги. Надеясь, что в стране вспыхнет недовольство, обращено оно будет в сторону власти, и власть будет вынуждена пойти на переговоры и согласиться на какие-то менее выгодные условия завершения конфликта.
3: Та самая их классическая методичка.
4: Да. Какие условия, мы слышали недавно в Виане, они подготовили эти условия, подготовили условия в ходе саммита Старомира, Мерца и Макрона. Ультиматум фактически, но они его предоставили, а потом через, ну, где-то через, да, нет, что значит через, сразу же после этого ультиматума они начали удары по нашей инфраструктуре нефтяной. Сразу же. То есть вы ультиматум не приняли, вот мы вам устраиваем. Единственная проблема, да, что как только для нас это станет вопросом экзистенциального характера, мы тут же сами перейдем к гораздо более серьезной эскалации. Они этого не понимают. Они считают, что поскольку мы очень аккуратно и осторожно вели себя все это время по отношению к ним, да, так будет продолжаться и впредь. Но дело в том, что они, ну, знаете, там говорят, красная черта, там, пересечение и так далее. Я не говорю о красных чертах, я говорю об экзистенциальном характере угрозы. Вот они сейчас очень приблизились к тому, чтобы угроза для нас стала экзистенциальной.
3: Более того, они были удивлены, что в 22-м году началась специальная военная операция.
4: Да, они были очень удивлены. Они думали, что мы опять все проглотим и так далее. И их непонимание нашего национального характера, оно тоже меня немножко удивляет, потому что среди всех моих знакомых, среди всего моего окружения, среди всех, до кого я могу дотянуться, нет ни одного человека, который бы сказал, давайте поднимем ручки и быстрее договариваться о мире.
3: Конечно. Все требуют только наступления и полной победы.
4: Да, все требуют того, ну, там, начиная от ядерных бомб и заканчивая взятием Киева и так далее. А некоторые хотят ядерные бомбы на Лондон, между прочим, да. И такая-то позиция тоже есть. Поэтому я не слышал ни одной позиции, что давайте по-быстренькому согласимся на все их условия. Наверное, такие люди есть. Наверное,
3: многие
4: есть.
3: Уехали, я думаю, все-таки
4: Но я думаю,
3: момент.
4: Что все же, как только этот конфликт перейдет в другую фазу, не дай бог, конечно, количество людей, которые будут требовать того, чтобы мы сдались, будет ничтожным по сравнению с теми, кто будет требовать уничтожить Газину.
3: Ну, еще раз напомним сами себе изначально, от чего мы отталкивались. Армия России действительно прорывает фронт, наступает, и это создает очень нервозную ситуацию в стане нашего противника.
4: Вы знаете, я добавлю, это очень важно, даже чтобы мы понимали, мы не видим последствий наших ударов в основном, но они очень эффективны в последнее время. Просто для понимания, я где-то в одном из украинских блогов, и не знаю, можно ли доверять ему или нет, увидел, что около 80% локомотивов уничтожено на Украине. За одну неделю мы снесли 150 заправок в ближайшем фронтовом окружении автозаправок. Это значимо. Да, на Украине около 4000 заправок, но из них действующих около 2500. 150, конечно, вроде бы это не так много, но на самом деле это немало. Целиком и полностью заправки снесены в нескольких районах. То есть вообще, в принципе, там заправиться нельзя.
3: Коллапс.
4: Да, бензовозы тоже являются теперь легитимной, последовательной целью. Постоянное отключение света, потому что по подстанциям прилетает. Да, пока генерирующие мощности вроде бы уничтожаются только в местах, где эта энергия идет на военные нужды, но подстанции уничтожаются во многих местах. И наши удары, они на самом деле значимы. Мы, может быть, просто не очень часто и не очень много об этом говорим, но они куда более болезненны, чем...
3: Отсюда и высказывание главкома Сырского, да, по поводу катастрофической так. ситуации. Вы не договорили гораздо более значимые, и это очень больно, чем представляется среднестатистическому российскому читателю социальных сетей, и это факт медицинский, неопровержимый. Павел, огромное вам спасибо за эту очень глубокую беседу. Павел Данилин был сегодня с нами, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Подписывайтесь на его канал. Что-то знаю, Павел Данилин в УМАКСе. До новых встреч.
11: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
16: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
17: Добрый вечер.
18: Здравствуйте, товарищи.
19: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
20: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
21: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
11: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
22: От слов к делу. Военные училища России.
23: Сами не летаем и другим не даем. Думаете, это шутка? Ничего подобного. Это неофициальный девиз войск противовоздушной обороны нашей страны. Где же готовят этих бравых парней, которые сами-то вроде бы в небо не поднимаются, но и все, чему там находиться не должно, непременно собьют. Вариантов несколько. Один из них – Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
22: От слов к делу.
23: Год основания – 1951. Срок обучения – 5 лет. Воинское звание выпускников – лейтенант. Те, кто неравнодушен к математике, физике, информационным технологиям, кого с детства притягивают радиоэлектронные устройства, добро пожаловать! В вашем распоряжении несколько факультетов, лучшие преподаватели, доценты и кандидаты наук. Не пожалеете! И слова «чистое небо над головой, чистая совесть» для вас станут не пустым звуком.
22: От слов к делу.
23: Сами не летаем и другим не даем.
0: Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны России.
1: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио «Звезда». Жизнь замечательных людей». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Ситуация, касающаяся защиты от беспилотных атак российских регионов и зоны специальной военной операции, меняется примерно каждые 2-3 месяца. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов, боевые машины. То есть все это увязано в единую систему. Боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
1: Министр обороны также сообщил, что системы искусственного интеллекта активно внедряются в противовоздушную оборону. Результат должен быть реализован к ноябрю. В России в июле вступят в силу новые законы, направленные на борьбу с мошенниками. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества. Кроме того, со следующего месяца родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей, чтобы отслеживать их финансовые операции. Володин напомнил, что с прошлого года Государственная Дума приняла уже 13 законов по борьбе с мошенниками. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху на переговоры с представителями Ирана на этой неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит в ходе эфира Fox News. Она добавила, что технические консультации Соединенных Штатов и Ирана пройдут параллельно встречам высокого уровня по меморандуму о взаимопонимании. Режим прекращения огня между странами сохраняется. США в свою часть соглашения выполняют, отметила Левит. Ранее Трамп сообщил, что американо-иранские переговоры пройдут в Дохе по запросу Тегерана. Не менее 40 человек получили тепловой удар в Калининградской области за 3 дня аномальной жары, сообщают оперативные службы. В региональном гидрометцентре ранее фиксировали температурный рекорд в регионе до 36 градусов жары. Субтропический гребень, ставший причиной аномальной температуры в Европе, где от зноя уже погибли сотни человек, в начале июля дотянется и до центральных регионов России. Об этом сообщили в гидрометцентре. В Москве 1 и 2 июля дневная температура может достичь 30-31 градуса, что превысит климатическую норму. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Здравствуйте, друзья! С вами День космонавтики и Николай Николаевич Севастьянов, генеральный конструктор первой в России коммерческой космической системы «Ямал», экс-президент и генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королёва, основатель компании «Газпром космические системы», заслуженный конструктор Российской Федерации, и я, Дмитрий Лысенков, помогаю ему вести этот эфир. Здравствуйте, Николай Николаевич.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: У нас сегодня на повестке очень содержательные вопросы. Это их можно вполне назвать вызовом времени, потому что так стремительно меняется технологический мир, так быстро уклад и даже быт человеческий меняется в связи с тем, что цивилизация переживает стремительную цифровизацию, технологии развиваются, мы иногда даже не успеем понять, что происходит. Тем более это важно для того, как будет двигаться страна в целом. Итак, как космонавтика влияет на информатизацию общества? Как связана космонавтика вот с этим обвальным процессом сегодняшним?
2: Вот вопрос, как связан с обвальным, я слово «обвальный» бы перевернул наоборот. Не обвал, а наоборот рост, очень бурный рост. Да, действительно, вы говорите об информатизации общества, и действительно, информатизация, она сейчас стремительно развивается, так же, кстати, как и потребление энергии. Мы в прошлый раз с вами обсуждали тему эту, и в начале космической эры было 3 миллиарда человек, имеется в виду, там, в 57-м году, когда первый спутник запустили. А сегодня их же больше 8 миллиардов.
1: Это было совсем недавно.
2: Да, ну, 80 лет назад почти. Ну, сегодня уже более 8 миллиардов людей на Земле. А количество вырабатываемой электроэнергии в интересах человечества увеличилось не в 2,5 раза, как количество людей, а в 10 раз. То есть еще люди больше потребляют энергии. То есть растет промышленность, производственные процессы, а они требуют информатизации. И когда вы говорите о цифре, что вот цифровизация, на самом деле цифра – это как инструмент информатизации. То есть мы, информатизация общества растет, все взаимоотношения, ведь они базируются на обмене информацией. То есть ничего не развивается, если нет между людьми обмена информацией. И вот гигантские потоки информационные присутствуют в общении между людьми, между компаниями, между государствами. И, соответственно, сегодня, чтобы их обрабатывать, используется и цифровизация, так называемая. Это есть благодаря этому и развивается обмен информацией. То есть растет производство вот этих микросхем, чипов, процессоров, компьютеров вот, на базе них. И, в общем-то, с другой стороны, потребность человечества в развитии, в том числе в информатизации, толкает рост, соответственно, электронной промышленности. Но надо понимать, что информатизация, она не существует без коммуникации. Потому что, как бы мы ни хотели, если нет обмена информации, то и нет информатизации. Поэтому коммуникация играет, так сказать, существенную роль именно в развитии информатизации общества. Так вот, действительно, вы задали вопрос, как космонавтика влияет на информатизацию. Здесь ответ простой. Дело в том, что сегодня мы действительно видим космическую связь, очень бурно развивается космическая навигация. Мы сегодня в телефонах наших, смартфонах, мы используем в навигаторах. Это же космическая навигация. Это космические системы нам дают сигнал, где мы определяем точное местоположение, на базе этого рассчитываются маршруты и так далее. Дистанционное зондирование Земли тоже дает гигантский объем информации человечеству, не только с точки зрения посмотреть снимки там, территории, но и анализа территории, почв, процессов переходящих, анализ атмосферы, метеорология.
1: То есть это даже может на геологоразведке сказываться?
2: Конечно, конечно. Не то, что сказывается, а сегодня геологоразведка активно использует, в общем, космическую информацию. Поэтому, если мы посмотрим сегодня, в каком мире мы живем, то вдруг неожиданно оказалось, что мы сегодня в существенной степени уже зависим от космической промышленной инфраструктуры. Именно промышленность в космосе. Я подчеркиваю, не путать два разных производственных слоя. Это промышленность на Земле, производящая космическую технику, и построенные, запущенные космические объекты, которые функционируют на околоземной орбите и обслуживают потребности человечества. Ну, сегодня это, прежде всего, информационные потребности, потому что вот это направление активно развилось, как промышленное освоение космоса, хотя мы в прошлый раз с вами обсуждали, уже начинается и производство материалов и так далее. Вот буквально на днях SpaceX запустила капсулу по заказу каких-то частников, уже делают капсулы, которые улетают, ну, запускают как лаборатория в космос, автономные, они там что-то производят, что-то исследуют, и могут спуститься на Землю и вернуться. Вот, то есть уже не просто космонавты на станции этим занимаются, уже даже автономные стали делать системы. И вот если как бы эту тему еще немножко характеризовать, мы видим, что на орбите сегодня функционирует больше 15 тысяч спутников уже.
1: Так как они там не сталкиваются?
2: Нет, не сталкиваются, потому что это гигантские расстояния. Но еще 10 лет назад их было не более 2 тысяч, по-моему, 1900. То есть, понимаете, такой рост за вот эти 10 лет орбитальной группировки. И в целом, конечно, если брать от начала космической эры, то вот примерно 80 лет. Я сейчас не могу точно сказать, но примерно, по-моему, было запущено, грубо говоря, там больше 30 тысяч спутников. Из них 15 тысяч спутников было запущено за последние 10 лет. Это

0: всем известный Илон Маск, который не только сегодня сделал самую крупную систему связи, у него 12 тысяч спутников в системе связи, Starlink, он еще сейчас, следующий шаг идет, хочет развернуть на орбите центр обработки данных, чтобы использовать не земную энергию, которую надо там сжигать, там, топливо и так далее, а солнечную, так сказать, энергию для того, чтобы, ну, вытащить часть вычислений, которые сейчас все больше и больше, на околоземную орбиту.
1: Ну, вот это такой очень, наверное, характерный пример успешного коммерческого использования, да, вот это, что касается Илона Маска. Мы помним, что он начинал, в общем, довольно не так уж давно. Вот, ну, как быстро он осознал, что это большой бизнес, который сопровождает освоение космического пространства и помощь из космоса развитию промышленности на Земле. А какие страны, ну, я даже не знаю, как сформулировать.
0: Давайте про Илона Маска проговорим.
1: Все-таки подробнее
0: на нем остановимся, да? Вы, наверное, хотели сказать, в чем секрет, да, в чем секрет успеха.
1: Он
0: да.
1: рассказывает кому-нибудь о своих секретах?
0: Зачем рассказать? Он же, так сказать, на самом деле, мы это видим все. Ну, вы знаете, Илон Маск рано или поздно должен появиться, так же, как в свое время появился Эдисон, там, Тесла, многие люди появлялись.
1: Вызов времени.
0: Вызов времени, да. Просто вызов времени, такие люди, они в некотором смысле символичны, которые символизируют некую фазовый переход, как говорят физики, от одной эпохи к другой. И на самом деле таких, как он, много. Он наиболее, я сказал бы, распиарен, наиболее успешный. Так же, как вот если взять Советский Союз, было ведь много выдающихся конструкторов, Королёв, Челомей, Янгель, Надирадзе, которые ракетно-ядерный щит делали. И даже где-то больше успели, например, в ракетном щите, чем даже Королёв, там, Янгель. Вот на нем все базируется. Но Королёв наиболее известен, мы в основном помним Королёва, потому что он как бы тоже вот был некий, так сказать, характеристика такого перехода от одного эры к другой эре.
1: Ну, отчасти вот. Как символ, наверное.
0: Да, ну, он в итоге превратился в символ, да. Ну, хотя при жизни, надо сказать, что он был засекречен, и даже я знал, ну, людей, которые с ним работали, и они, говорят, это его даже немножко переживал, потому что, как правило, на международном уровни на форумах, которые были там, международный, так сказать, астрономический конгресс, куда собирались все энтузиасты космоса всего мира, его туда не пускали, представляли другие люди от Советского Союза, и все думали, что это они, авторы вот, там, ракеты, первого спутника, это немножко его расстраивало, но, к сожалению, потом, после того, как он ушел в жизнь, он, как бы, конечно, стал для нас уже, так сказать, ну, действительно большим символом.
1: Человеком-легендой.
0: Да, человеком-легендой, да. Вот, поэтому, если говорить об успехе, в чем успех Маска, то я бы сказал, что, конечно, вот он создает систему опережающего развития. Он не пытается подстроиться под существующую, так сказать, жизнь, а он территорий на опирающее развитие, да. Второе, он активно очень привлекает частные инвестиции, потому что тоже, ну, не может, государству не нужны, в общем-то, большие системы, а вот для того, чтобы общество потребляло, это должны частные инвестиции. Ну и третье, он, конечно, создал некую такую экосистему в своей стратегии. Он не только занимается спутником, он создал, прежде всего, транспортную систему ракетную, потом спутники, потом услуги. Ну вот об этом можем поговорить.
1: Обязательно мы к этому вернемся. Не уходите, мы вернемся через минуту.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи.

0: Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
4: А вот в связи с успехами Илона Маска, скажите, в других странах какие, вот, ну или хотя бы просто назвать страны, которые развивают системы похожие, такие же, ну или по функционалу такие же, как Starlink?
5: Да, Маск, он как бы сдает некий тренд, и он действительно первое, что сделал, он раскрутил транспортную систему, это ракеты «Фалькон». А на базе нее уже начали ставить вот эти крупные группировки с использованием возможности запуска на орбиту. Ну, а страны, за ним, конечно, многие погнались. Кстати, параллельно с Маском развивалась другая система, европейская, OneWeb. И даже в свое время, вначале они даже, автор OneWeb, Грег Уайер, по-моему, если не ошибаюсь, его имя, он с ним даже встречались, хотели договориться единую систему. Но потом разошлись в понимании технологии и стали... Starlink использовал, скажем, там, американских разработчиков, а OneWeb европейских. Там одна похожая задача решается, но немножко разные технологии. А вот кроме, конечно, в Америке в самой еще есть система Безоса, известная, которая владелец Амазона. Да-да-да. Он же тоже ракету свою разработал, ракетное направление развивает. Он сейчас систему создает, так называется, Амазон. 8 тысяч спутников она должна быть. Китай очень сильно развивается. У них, ну, две системы просто уже разворачиваются. Это 1000 парусов, так называемые, если в переводе. И вторая тоже, не помню сейчас название, сложное название тоже. Это все системы, подобные тому, как Starlink или да. OneWeb.
4: Мне вот нравится, знаете, как у китайцев и точно, и поэтично. 1000 парусов. Да? Мы вернемся через минуту, не уходите.
3: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
4: Давайте мы все-таки закончим с Илоном Маском. Я хочу понять, в чем преимущество того, что делает Илон Маск? Или у него особое коммерческое зрение, или у него действительно какой-то дар предвидения? Почему Маск, почему не кто-то другой?
5: Он, конечно, обладает стратегией, довольно правильной стратегией развития своей системы, экосистемы так называемой, космической. Он начинал с ракет-носителей. И тоже известная история, что у него была сначала юношеская мечта запустить лабораторию с растениями на Марс, и он хотел купить ракету для этого в России, ну, приезжал сюда даже 2 раза, но ему в итоге не удалось, и он тогда сказал, тогда я буду делать сам.
4: Не продали, сделали сам.
5: Да, да, да, поэтому сам он начал с этой... Кстати, он сам говорит, что даже первые книги, которые он изучал по ракетостроению, он изучал именно русских, так сказать, авторов. Вот. И дальше он собрал, конечно, очень сильную креативную команду, и надо сказать, что вот это в нулевые годы было, там, каких-то 20 лет назад, и надо сказать, что тогда много в Америке было таких инициатив, как Маск. Было много очень. И американцы даже объявили конкурс НАСА на создание Coast Commercial Orbital Transportation Services, то есть для доставки на МКС грузов. Потому что у них шаттл завершил свою работу, и нужно было либо покупать у России услуги, либо, так сказать, создавать свое. Но они пока создавали свое, покупали у России, а теперь они как бы используют свои средства. Вот Маск, по сути, тогда один из победителей конкурса был, там два их было победителя. Они специально даже конкурс государственно-частное партнерство, они два делали, чтобы риски разложить. То есть у них не было монополии. Они понимали, что монополия, если кто-то один будет, то он потом, извините, руки выкрутит, у него будут всегда причины.
4: Будет диктовать свои условия.
5: Да, причины, почему не получается. А вот когда соревнование получилось, и вот Маск, он такой спортсмен по своей натуре, он, конечно, кинулся в это соревнование. И первое, что ракету он создал. И в итоге эту ракету тоже он создавал как ракету опережающего развития. То не только для НАСА, для нужд доставки на МКС, но и для доставки спутников, других космических аппаратов. И когда он добился здесь успеха, в том числе возврата ступени первой, что удешевило запуск, потому что, ну, скажем так, если мы берем спутник на орбите, его стоимость удваивается практически на орбите за счет того, что тратятся деньги на запуск.
4: Понятно.
5: И поэтому снижение транспорта на орбиту, транспортировки, запуска, это большое значение имеет. Ну, скажем, там спутники связанные стационарии, они там на орбите стоят до 300 миллионов долларов. А на заводе, когда его изготавливают, там 150-200. А вот остальное – это запуск. И поэтому, если в два раза удешевить запуск, то, конечно, это сразу удешевляется инфраструктура наверху промышленная, и, соответственно, себестоимость услуг можно уменьшить. Вот у него вот эта стратегия экономическая. Раз он, у него есть экономическая стратегия на экономическую эффективность проектов, он может привлечь частных инвесторов. Потому что инвесторам надо возвращать деньги, он должен показывать, как он возвращает их. В отличие от госзаказа, где деньги возвращать не нужно. Поэтому Маск, вот он использовал, вот это у него есть своя стратегия развития. Ну и при этом, еще раз, он создает систему опережающего развития и активно использует частный капитал. То есть он там, ну, на порядке превышает возможности государственного финансирования. Просто люди, которые имеют средства, инвесторы, они видят его проекты, он им показывает, что они реально рентабельные, что они выгодно туда вкладывать средства. Не менее выгодно, чем наземные какие-нибудь проекты, ну, которые стройки на земле. Вот, поэтому вот ему удалось развернуть целое направление. То есть, по сути, он методы, которые... экономические методы, скажем так, которые присутствуют на Земле при строительстве там мостов, там дорог, торговых центров, не знаю, ну, что угодно, то, что дает прибыль, он бы их применил для развертывания промышленности в космосе.
4: Вы знаете, что меня удивляет в ситуации с Илоном Маском? Он оказался самым упрямым, видимо, потому что как раз видел, у него есть стратегия, он понимал, что он делает. Еще 10 лет назад сколько иронии было по его поводу в прессе, в разной, в нашей, в западной, по поводу того, что он авантюрист, он вообще он сейчас денег с этой пирамиды снимет и будет там, то есть, а на самом деле оказалось, что человек вцепился как питбуль, да, вот в этот вопрос, потому что понимал, что будет дальше.
5: Вы знаете, я как говорю, каждый судил по себе его поступки, как бы он в его месте поступил, то есть он бы снял бы деньги, нет, он человек, так сказать, ну, как бы правильно выразиться, очень сосредоточенный на цели, одержим своими идеями. И надо сказать, что в то время, вот в начале нулевых, в десятых, на самом деле в Америке много очень таких проектов, где инвесторы вкладывают деньги. Но вот богатые инвесторы, особенно вот эти разбогатевшие миллиардеры, которые на интернет продукты выросли.
4: Да.
5: И, ну, а вот один из специалистов у Маска, он сказал, что, говорит, вот чем отличается Маск от них? Он говорит, те, говорит, как бы ищут проекты, и потом, в итоге им какие-то группы продают проекты. И ну, их поддерживают, но если какая-то неудача, то как бы проекты останавливаются.
4: Сворачиваются.
5: А Маск, он сам ведет проекты, ему не продают никто проекты. Он сам набирает команду, он набирает лучших специалистов, самых авторитетных специалистов в отрасли космической. Тут тоже надо понимать, это же просто так само собой не строится. Он использует весь потенциал промышленной культуры, который имеется уже создан на это время, через специалистов, через покупку там активов и так далее. Но так как он ставит системы, космические новые системы опережающего развития, то, конечно, он активно внедряет новые решения. Он сам, как человек, прошедший путь стартапов, он же, когда создавал еще в молодости, с братом они компанию компанию создали, вот, ну, программировали. Потом он PayPal, компания известная такая. PayPal. Вот он, да, собственно, когда продал он долю, он, собственно, первые 100 миллионов заработал и вот как раз вложил все в разработку ракет. То есть он очень сильно сосредоточен на вот этих целях. И он сам занимается вопросами техники. То есть он не отдает это на откуп. То есть это та самая ситуация, когда, вот, когда говорят Королёв. Чем Королёв отличался от современных вот, при Королёве? Потому что Королёв был одновременно и конструктором, и администратором. Потому что нужно было все держать в одних руках, когда ты делаешь новую систему. Когда эти функции раскладываются между разными людьми, это надо очень хорошее иметь взаимоотношение, доверие, чтобы да. ну, не входить в противоречия и так далее. Да. Вот он в этом плане держит управление, он сам одержим этим, и он держит управление... этим процессом у себя в руках.
4: Ну, давайте теперь вот немножечко отойдем от Илона Маска и вернемся к нашим к технологиям, к нашему космосу, к русскому космосу. А что мы сегодня можем противопоставить многоспутниковым группировкам американским, китайским и европейским? Вот наша мысль космическая куда движется?
5: Ну, к сожалению, я сейчас не могу сказать, что мы можем что-то противопоставить прямо, потому что надо сказать, что мы в этом деле задержались очень серьезно. Вот это десятилетие прошедшее, оно какое-то было у нас переходное. Видно, что они, почему стали развиваться? Они стали активно, у них пошла инициатива создания новых космических систем опережающего развития, привлечение частного капитала, экосистемы. У нас эти 10 лет в основном было сосредоточено все на государственных программах, и частники, частные инициативы как бы тормозились, считалось, что должна быть государственные все, все проекты, но сами проекты, многие не были даже реализованы, даже те, что были задуманы до конца, потому что не хватило инициативы, не хватило, так сказать, ну, не было соревнований, я бы даже сказал.
4: Николай Николаевич, давайте поэтому... вот мы немножко подробнее да. на этом остановимся. Через короткую паузу мы продолжим нашу беседу. А пока напомню, что проект «Звезда аналитика» есть в Максе, в национальном мессенджере, и канал этот легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Вы подписываетесь, чтобы не пропустить наши новые выпуски и самые актуальные подборки событий на международном уровне. Мы сейчас вернемся.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами. Обсудили широкий спектр вопросов. Особое внимание уделили системе противовоздушной обороны и всем ее элементам, в том числе наращиванию радиолокационного поля.
8: Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем. Примерно начиная с апреля месяца начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. Значит, у меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе.
7: Также на встрече поднимались вопросы обслуживания разработчиками наземных робототехнических комплексов, в том числе работа в группировках войск выездных сервисных центров, которые проводят круглосуточную техподдержку, обслуживание и ремонт изделий непосредственно в полевых условиях. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в зоне ответственности группировки войск «Запад» штурмовики 67-й мотострелковой дивизии за сутки овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий в Красном Лимане. А бойцы южной группировки в Константиновке уничтожили до 95 украинских боевиков, 2 боевые бронемашины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс противника. В России разрабатывают технологию управления роем морских подводных дронов для уничтожения авианосных групп противника. Как сообщили агентству РИА Новости, разработчики, хорошо скоординированный рой надводных или подводных аппаратов способен прорвать любую оборону авианосца противника. Эксперты отметили, что ранее представленные в Объединенной судостроительной корпорации подводные беспилотники «Клавесин» и «Суррогат» являются крупными автономными аппаратами монодействия. По их оценке, это фактически малые подводные лодки без экипажа. Сейчас же речь идет о максимально миниатюрных дронах, их будет от 10 до 100 в одном рое. Отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершил программу делового захода во Владивосток. Гости были в городе с 23 июня. Они посетили музей Тихоокеанского флота, приняли участие в культурных и спортивных мероприятиях, а между курсантами двух стран был проведен обмен опытом. Так как в составе отряда китайских кораблей были более 400 курсантов военно-морских учебных заведений, которые проходят морскую практику. Помимо учебной программы, миссия была направлена на развитие дружеских связей. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
9: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
10: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
11: Нет, ответил Фоня чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
9: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
4: Давайте вернемся все-таки вот к нашим проблемам. Почему вы говорите, мы немножко подзадержались с такими передовыми проектами?
5: Мое мнение частное. Я не хочу сказать, что оно может быть абсолютно правильно, но мое мнение такое, что за последние 10 лет у нас же была федеральная космическая программа. Там было запланировано много проектов, в том числе новых. Да, они немножко идеологически отстали от того, что сейчас мы имеем, даже тогда, потому что все стремительно развивается. Но даже то, что было запланировано, не до конца выполнено. Почему, с моей точки зрения. Здесь, на самом деле, больше системные управленческие вопросы в космической отрасли. Дело в том, что я поработал лично и руководителем компаний космических, и поднимал, как вы знаете, проекты коммерческие, даже в Роскосмосе поработал заместителем руководителя, и видел вся методология, которая...
4: И все срезы проблем вам были видны.
5: Да, она немножко понятна. С моей точки зрения, первое, это то, что не четко выражено проектное управление. То есть даже проекты, которые сформированы, их же надо правильно организовать, должны быть созданы команды, которые отвечают за целиком, за проект в целом, не за остальные его части. Это я не буду углубляться, но здесь надо поработать. Но еще более куда серьезная вещь, это то, что в предыдущие 10 лет было большое сопротивление у чиновников привлечения частным инвестициям. Только последний год, 2-3, начало меняться мнение.
4: Николай Николаевич, да. А наш большой капитал видит пользу для себя и для страны в том, чтобы вкладываться в космическую отрасль?
5: А здесь такой, вы когда говорите, пользу, здесь нет такого понятия пользы. Большой капитал, здесь вообще так вопрос нельзя ставить.
4: А как
5: вопрос
4: правильно?
5: Ставить надо так, что если появляется инициатива и создается новая космическая система, и появляется инициатива, то если команда, которая предлагает эту систему, сможет обосновать инвестиции, проведя полную системную проработку новой программы, и технику, и организацию работ, и экономику, и сможет предъявить инвесторам, то инвесторы сегодня, ведь они в неком смысле универсальны. Они могут вкладывать в разные направления. Слово «большой капитал» здесь не подходит. Что значит «большой капитал»? Здесь речь идет инвесторы, они вкладывают в разные проекты. Причем, как правило, инвесторы вкладывают не в один проект, они распределяют свои риски. Поэтому, если бы космические проекты предлагались, и было видно, что они дадут пользу инвестору, то есть они вложат и дадут нужную, как говорят, рентабельность не хуже альтернативных проектов, вложений, то инвесторы пришли бы. Но космос, он немножко зарегулирован. Он зарегулирован законом космической деятельности, есть закон о госкорпорации, и в этом плане очень важно отношение именно госкорпорации Роскосмоса к этому проекту. Предыдущие годы оно было, скажем так, негативным к частным инвестициям. Да, говорилось много, но в целом не поддерживалось. Только вот сейчас при новом руководстве и при новом уже взгляде президент утвердил новый национальный проект по космосу, и там уже заложены эти идеи. Поэтому почему тормозилось? Вот потому что, скажем так, не давалась дорога инициативе и не приветствовалось привлечение частных инвестиций.
4: На этом можно немножко подробнее остановиться. Знаете, в какой части? Вы говорите об инвестициях, о частных, да? Ведь космическая система Ямал, да, была создана же без государственного финансирования. Я правильно это помню?
5: Да.
4: Но она имеет национальный масштаб, да? Почему это получилось?
5: Именно получилось потому, что в середине 90-х годов, 30 лет назад начиналось, как раз я эту систему начинал, ну, с командой мы создавали, начинали создавать, проектировать. Мы ее с нуля. Но мы сразу тогда, молодые еще инженеры, как раз было время, когда космическая отрасль не имела государственного финансирования, точнее, очень было скудное оно. И все думали, как выживать. И в этом плане мы, молодые инженеры, тогда придумали проект опережающего развития. То есть не повторить то, что делалось до нас, а создать спутники нового поколения, не уступающие в то время американским. У них самый высокий уровень был. И мы задумали это. Дальше мы, что называется, пошли в народ. Мы понимали, что бессмысленно создавать спутники, если они никому не нужны. И мы быстро в этом убедились, когда мы стали с северными газовиками работать. Не с «Газпромом» центральным, а с северными, тех, кто на месторождениях, на газопроводах работать, у которых связи не было тогда. Тогда же была очень плохая, вы помните, во второй половине 90-х годов, очень связь-то плохая.
4: Не у кого рации, да?
5: Да, да,
4: переговаривались,
5: да. И им нужна была. И мы быстро поняли, что им на самом деле нужны не спутники, а связь. Но мы им предлагаем то решение, которое может эту связь сделать лучше, более доступной, через спутники. Ну, спутники нового поколения. И, конечно, мы понимали уже тогда, что нам государство деньги не даст. Кстати, тогда Федеральное космическое агентство очень возражало против нашего проекта, потому что это нарушало идеологию, что космос должен быть только государственный, что он только затратный. А мы как бы подрывали основы. Мы говорили, да нет, космос уже должен быть именно промышленный, когда проекты должны быть экономически эффективными и, соответственно, возвращать инвестиции. Собственно, вот это целеполагание и, конечно, я бы сказал, такая большая титаническая работа над этим, она позволила нам в итоге создать эту систему. Она создавалась не единоразово, это был целый ряд проектов. Сначала был проект Ямал-0, который мы создали пока сеть связи для северных месторождений через существующие спутники старенькие. Потом мы нам поверили, решили разработать свой спутник. Очень важно было то, что нас поддержала тогда команда «Газком». Мы компанию «Газком» организовали, как инновационная компания, которая инициативу, собственно, формировала. Но в ее акционеры вошла РКК «Энергия», ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Павловича Королева, которая обладала колоссальной производственной промышленной культуры. И, конечно, без нее бы мы не смогли разработать спутники нового поколения. Это надо понимать. Сегодня это одна из проблем, потому что сейчас частники обладают инициативой, но не обладают промышленной культурой, например. Понимаете? Вот. А промышленные предприятия обладают промышленной культурой, крупные, но не обладают инициативой.
4: Ну, нет,
5: и вот
4: да.
5: И в этом проблема. Да. А там нам удалось соединить вот эту инициативу и промышленную культуру. И вот как бы эти усилия и вот эти подходы дали результат. Вот. И, по сути, было показано, это первая система. Мы уже в 99-м году, когда Маск, ну, извините, начинал только, мы в это время уже в 99-м году запустили первый свой спутник Ямал-100, а в 2003-м группировку спутников Ямал-200. 200, кстати, 24 года на орбите функционирует Ямал-200. Вот.
4: А какой у него вообще, ну, скажем так, эксплуатационный срок?
5: Ну, закладывался 12 лет, а, в общем-то, функционирует 24-й год уже завершается. Там пришлось и эти задачи решить, потому что даже по нормативам того времени нужно было, можно было только 1-3 года сделать. Но мы меняли даже здесь парадигму, как организовать работу, чтобы выйти на большой срок. Почему? Потому что чем больше срок эксплуатации, тем он экономически эффективнее спутник. Ну, так как так и на Земле. Если завод ты строишь, если у него срок эксплуатации завода там 5 лет, то инвестиции можно не успеть даже купить путем выпуска и продажи продукции. А если у 15 лет, как сейчас сегодня, срок ставится, это возможно.
4: Ну, хорошо, что увидели реальную пользу от вашей инициативы, потому что из кабинета не всегда легко себе представить гигантские масштабы нашей страны. И знаете, замечательная шутка по поводу того, что жители Люксембурга, ехавший в поезде в купе по маршруту Москва-Владивосток, на вторые сутки сошел с ума, да? Ну, потому что, ну, карта, вы представьте себе расстояние, да, особенно наш север.
5: 7 суток ехать.
4: Да. И вот поэтому настолько было, так сказать, очевидно совершенно необходимость создания нового типа связи для людей, которые работают на северах, где расстояния вообще такие колоссальные.
5: Вы знаете, тут еще один момент, и мы тогда его активно использовали в своей продвижении, когда продвигали вот эти наши идеи в создании космической связи, потому что тогда к связи вообще плохо космической относились. Считали, что она плохая, она дорогая, нам нужно было поменять представление. Мы это сделали на практике, но, тем не менее, мы объясняли на уровне правительства следующим образом, что мы говорим, понимаете, поставлена задача удвоить ВВП страны. Тогда громко говорили об этом. Но чтобы удвоить ВВП страны, нужно увеличить производственные мощности, производство. А это требует не удвоения, а учетверения информатизации технологий, процессов, обмена информацией между людьми, деловой
4: и так далее. Вот где мы вернулись с вами к информатизации. Да.
5: А наша страна такая большая, а тогда никакой оптики, ничего не было проложено. Космическая связь позволяет быстро решить эту проблему, соединить всех участников этого процесса. Вот, собственно, было движущей силой нашей программы. Ну и вторая часть – телевидение. По сути, мы через Ямал, с темой Ямал, мы сделали прорыв в телевидении в России, цифровизовали и подняли больше 300 каналов телевизионных. Вы вспомните, до 2000 года там на всю страну вещал один канал только. Кстати, телеканал «Звезда» в 2005 году мы тоже поднимали через Ямалы.
4: Слушайте, ну вообще, так вот если задуматься, то даже если говорить только о возможности смотреть значительное число телевизионных каналов, это же вообще-то так, на минуточку, государственная задача, потому что информирование населения, да, что такое телевидение? Один из каналов, который транслирует, да, идеи государства, там, задачи, рассказывает о том, как живут другие люди, чем живет страна, поэтому вот вроде телевидение, да, без него как бы можно обойтись, а нет. Потому что это один из каналов вот личностного роста.
5: Телевидение, оно связывает страну. Угу. Потому что через него доводится информация общая, оно связывает страну. Без него невозможно, да. Интернет, он позволяет обмениваться информацией между людьми, телевидение все-таки оно соединяет страну. В том числе телевидение влияет очень сильно на культуру страны. Потому что, давайте прямо скажем, мы будем чужое телевидение на английском смотреть, или будем смотреть наше телевидение на русском языке, наши программы,
4: И слушать русское радио наше. Русское радио.
5: Кстати, через спутники мы параллельно с телевидением радио тоже поднимаем пакеты.
4: Да. Итак, давайте, приближаясь к завершению нашей программы, давайте мы вот порассуждаем о том, вот как вы считаете, что нужно предпринимать в современных условиях, чтобы достичь вот этого технологического уровня, на котором работает, допустим, вот вся вот эта вот система, созданная Маском. Что мы можем предложить себе в первую очередь и миру в качестве элемента сотрудничества, во вторую.
5: Я хочу сказать, что сейчас такие процессы в России пошли, процесс такой, и вот сейчас утвержден президентом новый национальный проект по космосу, который состоит, по-моему, из 8 федеральных проектов, как бюджетных обязательств на разные, так сказать, темы, и космическая наука, и пилотируемый космос, и так далее. Вот. Но один есть проект, это как раз создание информационных систем. И так как информационная услуга, она уже конкурентная, то есть она может коммерчески продаваться, то там уже заложены идеи создания именно привлечения частных инвестиций в проекты. На принципах, в том числе, государственно-частного партнерства. Часть государства, часть там частники. И у нас, например, есть проект, недавно о нем президент говорил, это проект «Рассвет», вот мы, аналогичная система, аналог Starlink, это бюро 1440, вот они уже начали ее разворачивать, первый пуск 16 аппаратов был запущен, а в целом там планируется, по-моему, первый этап до 300 спутников, второй до 800, я точно сейчас не помню, но уже такой путь прошел. Но, с моей точки зрения, этого недостаточно. Я считаю, что нужно, чтобы несколько таких проектов было в стране. Потому что если должно быть соревнование. Вот даже на системе Ямал мы видели, было ведь когда только один проект Минсвязи, это система группировка «Экспресс», так называемая, она стала потихонечку деградировать к концу 90-х, начале нулевых. И только потому, что появилась альтернативная система Ямал, та государственная система была, а Ямал была на частные, не на государственные средства, но были разные участники. Там Минсвязи и НПОПМ, или как сейчас, и Срешнёва сейчас название, красноярская фирма, а здесь был, условно, газовая отрасль и Газком, и энергия. Эти две команды очень сильно соревновались. И уже к 10-м годам российская группировка геостационарная стала мощной, даже избыточной.
4: То есть конкурентная среда.
5: Это соревнование, оно очень важно, очень важно. Поэтому надо давать любой инициативе, если вы говорите, а как быть, надо любой инициативе давать зеленый свет.
4: Дать шанс.
5: Иначе, когда идет монополия, если она возникает, а часто чиновники, к сожалению, применяют такой термин, что вот зачем дублирование? Это же дублирование, это средства тратятся.
4: А это не дублирование, это конкуренция. Да.
5: Это не дублирование, это соревнование. А потом, если мы возьмем космический аппарат, там есть снова прибор резервный. Так что, будем резервный убирать? Тогда, если прибор откажет, допустим, то вся программа рухнет. И в стране-то, когда был Советский Союз, ведь ракет нужно было, ракетный щит делать, было 4 программы. Королёв, Челомей, Янгель и надираться, я уже не сказал. Mm-hmm. И все они сделали межконтинентальные ракеты, которые до сих пор летают, ну, уже как космических. И это дало большой толчок соревнованию развитию. Вот был период 90-х и 10-х годов, нулевых 10-х, когда вот, к сожалению, в чиновничьих кругах вот эта идея, что не надо дублировать, все должно государство финансировать. А значит, что если дублировать не надо, значит, у разработчика нету стимула мобилизовываться, а второе, не надо возвращать деньги. Поэтому вот тут и проблема. Поэтому,
4: ну, да.
5: Чтобы, если подвести итог, то нужно дать инициативе возможность, надо допускать, реализовать, привлекать частные инвестиции, ну и надо понимать, что новые системы, они должны быть практически как система опережающего развития. Когда спрашивают, а покажите контракты заключенные. Да не может быть, разве Маск систему создавая, он сначала контракты заключает с пользователями.
4: Конечно.
5: Поэтому надо идея, это принять, да, надо поменять в голове подход, да, к развитию.
4: Да. Ну вот, да, у нас очень много этих задач, и, как вы совершенно справедливо заметили, нам нужно, наверное, перестраивать свое отношение к этому. Дайте нам обоснованный проект, мы подумаем.
5: Обосновывать надо, обосновывать надо.
4: Да, но в основе должна лежать идея, да, и все-таки, как ни крути, заложенные в идею риски. Без этого не бывает большого дела, но игра стоит свеч. Друзья, в завершение эфира мы с вами прощаемся. Рекомендую подписаться на канал «Проект Звезда Аналитика» в Максе. Набирайте в строке поиска «Звезда Аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте и слушайте. Смотрите актуальную аналитику и новые выпуски программ проекта. Николай Николаевич, спасибо.
5: Спасибо.
4: Вот. Услышимся. До свидания.
5: До новых встреч.
3: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
12: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Дмитрий Денвер Миниахметов. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Весна».

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: «Дай пять». Пять удивительных фактов о попугаях.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Попугаи дают имена своим птенцам. Скажем, небольшие воробьиные попугайчики-форпусы используют уникальные звуковые сигналы, чтобы называть каждого птенца. Птенцы потом отзываются именно на свое имя.
8: Факт второй.
10: Попугаи видят мир в ультрафиолете, поэтому их яркое оперение кажется сородичам еще более насыщенным и светящимся, чем для нас.
8: Факт третий.
10: У попугаев нет голосовых связок. Они производят звуки, пропуская воздух через нижнюю гортань. Они могут имитировать человеческую речь, смех, кашель, телефонные звонки и даже пение с поразительной точностью.
8: Факт четвертый.
10: Когда ара или некоторые другие виды попугаев волнуются, радуются или возбуждены, кожа вокруг глаз у них краснеет, точно так же, как у человека, от прилива крови.
8: Факт пятый.
10: Попугаи – одни из самых умных животных на планете. Их интеллект сравнивают с умом 3-5-летнего ребенка.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о попугаях.
11: Очень важные вопросы.
12: Может ли пилот сделать так, чтобы самолет не попал в зону турбулентности? И какой алгоритм действий, если все-таки самолет оказался в этой зоне?
13: Отвечает частный пилот Юлия Ионкина.
14: Зона турбулентности – это такое пространство, в котором встречаются, сталкиваются разные воздушные массы по температуре, по скорости, направлению движения, образуются вихревые потоки, которые называются турбулентностью. Как правило, пилоты видят эту зону на метеорадаре в самолете и, конечно, стараются ее обходить. Она не так опасна для самолета, конструктивно он на такие перегрузки рассчитан, как для пассажиров. Потому что человек, если, например, в момент, когда самолет оказался в зоне турбулентности, стоял или шел в проходе, может получить травму или нанести с собой травму, например, другому пассажиру. Поэтому, если самолет оказывается внезапно в такой зоне, такое тоже случается, бортпроводники или пилоты просят всех пассажиров занять свои места, пристегнуть ремни и не покидать свои места до тех пор, пока самолет не покинет эту зону. Не надо ее бояться, в ней ничего страшного нет. Самое главное, в тот момент, пока самолет находится в этой зоне, а турбулентность может быть достаточно продолжительной, достаточно сильной, оставаться на своем месте, сидеть и быть пристегнутым.
11: Очень важные вопросы.
15: Мистер Ватсон, это что, роман?
16: Это рассказы.
15: Вы что, читаете рассказы?
16: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
15: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
16: Это же Конан Дойль.
15: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
16: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступления и логике.
15: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
4: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 550 военнопленных удалось вернуть в Россию за время работы уполномоченной по правам человека Яни Ландратовой. Об этом она сообщила на встрече с президентом Владимиром Путиным.
2: Конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении, воссоединении семей мирных граждан. И самое главное – удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
1: В ходе рабочей встречи Ландратова доложила о количестве обращений с момента ее вступления в должность – почти 15 тысяч. Из них, по ее словам, больше половины связаны с темой специальной военной операции. Экипажи корабля «Союз МС-29» отправились на Байконур для финального этапа подготовки к полету на МКС. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон, дублирующие космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт Деннис Бренхэм. Космонавты изучат влияние невесомости на организм человека и проведут исследования по получению новых материалов в условиях космического полета. Запуск корабля к МКС намечен на 14 июля. Соединенные Штаты и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании. Об этом пишет агентство Рейтер. По данным Axios, Вашингтон и Тегеран планируют обсудить 30 июня в Дохе ситуацию вокруг Ормузского пролива. Также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга. Отметим, на минувших выходных страны обменялись ударами. Американцы атаковали Исламскую республику в ответ на якобы обстрелы коммерческого судна в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Более 1300 человек умерли в Европе из-за сильной жары. Около 150 миллионов людей живут в экстремальных условиях, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гербейрус. Энергосистемы не справляются с повышенной нагрузкой, закрываются школы и детские сады. Он также отметил, что из-за изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая ранее была раз в поколение, теперь наблюдается практически ежегодно. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже и превышает ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Плавятся трамвайные рельсы, на вокзалах огромные очереди. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: год. Церемония вручения премии «Оскар». В перерыве между номинациями ведущая вечера Эллен ДеДженерес неожиданно подошла к Мэрил Стрип. Всемирно известная актриса позже вспоминала:
5: «Раньше у меня просили автограф. Сейчас это никому не нужно. Все хотят селфи. При этом еще очень любезно требуют: встаньте, пожалуйста, вот так, улыбнитесь, повернитесь, наклоните голову, а давайте-ка переснимем. Мне не понравилось». Удивительная наглость, не правда ли? Но что поделать, таковы реалии нашего времени.
3: История одной фотографии.
4: Эллен ДеДженерес достала телефон и уже собиралась сделать фотографию. Как вдруг к женщинам подбежал актер Брэдли Купер и со словами «давайте я вам помогу» забрал мобильный и стал фотографировать. Мэрил Стрип была в шоке.
5: Какой же он все-таки свинья, этот Купер. Испортил девушкам хороший снимок, но это еще полбеды. Затем началось какое-то безумие. К нам немедленно подошли все, кто находился поблизости. Как результат, меня на фото почти не видно. Заслонили.
4: И действительно, в том самом кадре целая толпа знаменитых актеров. Дженнифер Лоуренс, Кевин Спейси, Джулия Робертс, Джаред Лето, Анджелина Джоли и Брэд Питт. Эту групповую фотографию немедленно выложили в Твиттер. Всего за один час селфи посмотрели или переслали своим друзьям более 1 миллиона человек. Абсолютный рекорд соцсети. Причем как по скорости распространения, так и по другим показателям. Впоследствии в Голливуде шутили: этот снимок на мобильный телефон, сделанный во время рекламной паузы, вызвал больше шума, чем сама церемония «Оскара».
3: Человек в кадре.
4: А вот была история.
6: Однажды некая дама, желая поддержать беседу на философские темы, спросила Эйнштейна: «А в чем разница между временем и вечностью?» Эйнштейн ответил: «Ах, если бы у меня было время, чтобы объяснить эту разницу, то прошла бы вечность, прежде чем вы бы ее поняли».
7: Да уж, была история.
3: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда».
9: Николай Дежнев. Рассказ «Уловка Усольцева». Читает Владимир Антоник.
10: Человеку неискушенному, живущему обыденной жизнью, легко может показаться, что культура имеет мало общего с его насущными проблемами, и уж подавно нет от нее пользы, когда речь заходит о раскрытии преступлений. Но так ли это? Призванная подсластить бессмысленность существования, коллекция иллюзий и заблуждений, о чем еще является культура, приносит порой весьма неожиданные результаты. Казалось бы, какой прок от застрявшей в голове даты битвы на Калке или имени автора, в шутку написавшего «Черный квадрат», да еще и не один. На самом же деле Оказывается, что думающему человеку никакое знание не во вред, а кое-что еще и на пользу. Не зря лучшие представители человечества не досыпали ночей, только бы внести в его копилку и свою маленькую талику. Правда, во все времена находились и такие, кто из этой сокровищницы выносил, и, надо признать, не без большой для себя пользы. Об этом и думал за вечерним чаем Петр Прохорович Усольцев, рассеянно глядя перед собой и помешивая в кружке давно успевший раствориться сахар. И если думал исполковнику другими словами, то не от отсутствия эрудиции, а в силу необходимости закрыть в ближайшее время дело о краже в библиотеке. Не в сельской, где никто этого бы и не заметил, не в районной, а в одной из самых главных в стране. Поиски украденных произведений искусства длятся, как правило, месяцами, а то и годами. Но на этот раз министерское начальство взяло дело под личный контроль, как будто ценную книгу умыкнули у кого-то из политических бонз или олигархов. Правда, справедливости ради, приходилось признать, что повторное издание Библии Гутенберга относилось к инкунабулам и могло стоить несколько сотен тысяч долларов. Преступник, человек без сомнения высокой культуры, не мог этого не знать. И наверняка входил в круг тех немногих сотрудников библиотеки, кто имеет доступ в спецхран. Там же, как лично убедился Усольцев, в соседних шкафах лежали альдовские издания. Книжки тоже, мягко говоря, не из дешевых. Но на них вор не позарился. Подозреваемых, думал Петр Прохорович, сведя к переносице тронутые сединой густые брови, наберется человек 20. Вообще говоря, немного, но и следов нет никаких. Сотрудников библиотеки, конечно, можно перебрать одного за другим. Только это вряд ли что-то даст. Очень сомнительно, чтобы раньше вор совершал подобные преступления. Поймать его на сбыте тоже не удастся. Если книга украдена не под заказ, то, зная ей цену, он не побежит в ближайший букинистический, а ляжет на дно. В таком случае Библия Гутенберга украсит собой список находящихся в розыске произведений искусств, который и без нее включает около 50 тысяч наименований. Пройдет какое-то время, и она всплывет на черном рынке той же Франции, где, как заведено, ее купят за четверть цены, что, впрочем, деньги тоже немалые. Вера Васильевна поглядывала на мужа с беспокойством. Чай давно остыл, к любимым пирожкам он так и не притронулся, из чего следовало, что у ее Петруши на службе неприятностей. Жена сыщика, она в полной мере владела методами дедукции, но дознание решила отложить на потом. Да и если так вот разобраться, какая может быть приятность у начальника отдела по борьбе с кражами культурных ценностей? Разве что найдут случайно спрятанную неумело картину или таможня прихватит для разнообразия контрабандистов, да и то только потому, что те не оплатили услугу заранее. Таможенников Вера Васильевна особенно не любила. Принадлежавшую Усольцевым на 800-ках хибару со всех сторон теснили их дворцы, наглядно свидетельствующее, что таможня действительно дает добро и немалое. Но это так, к слову. Теперь же ее куда больше беспокоила задумчивость мужа, ничего хорошего не предвещавшая.

0: помещение университета, где они и познакомились, Усольцев пошел работать в МУР и ни разу за все эти годы о своем решении не пожалел. Но, глядя на его нахмуренный лоб, Вера Васильевна понимала, что сейчас мужу приходится туго, и от невеселых размышлений его стоит попробовать отвлечь. «На-ка, Петенька, взгляни, чем приходится заниматься!» — протянула она Усольцеву сброшурованную пачку листов. Петр Прохорович поднял голову и посмотрел на жену отстраненно. «Почитай, почитай», — повторила Вера Васильевна, подталкивая к нему по скатерти очки. «Тебе будет интересно». С видимым трудом, возвращаясь к реальности, Петр Прохорович взял в руки бумагу и долго смотрел на нее, как если бы не понимал, чего от него хотят. «Там, где подчеркнуто», — уточнила Вера Васильевна, заранее едва заметно улыбаясь. Как будто, углубляясь с головой в документы, Усольцев привычно нахмурился и пробежал отмеченную строку глазами. Посмотрел на жену растерянно, после чего прочел заново, на этот раз едва ли не по слогам. «Безвылазно живя в Ясной Поляне, Пушкин закончил роман «Горе от ума» и поспешил показать его Добролюбову, с мнением которого считался». Голос полковника дрогнул. «Что это?» «Это», — улыбнулась готовая к такой реакции мужа Вера Васильевна, «это курсовая работа студента четвертого курса Мшанского, между прочим, не самого на потоке худшего. Он, по крайней мере, способен излагать, и язык у него подвешен. А есть и такие, кто двух слов связать не могут. Слава Богу, меньше чем через год все как один получат диплом о высшем образовании и пойдут в народ нести добро. И что самое страшное, вечное». «Но», — не дослушал жену Усольцев, «это же бред сивой кобылы в знойный полдень». «Нет, это хуже бреда, это убогость мысли. И ты говоришь, что с такой кашей в голове вы выпустите его из университета? Ну, допустим, он мог перепутать Грибоедова с Пушкиным, а не тезки». Петр Прохорович схватился руками за голову. «Господи, что я говорю? Но когда Александра Сергеевича убили Добролюбову, если мне не изменяет память, было что-то около года». «Нет, Петенька, она тебе не изменяет. Только никого из студентов я отчислить не могу. Скорее уволят меня. Университет у нас частный. Студенты, как пчелки, несут хозяину деньги, из которых, кстати, мне платят зарплату. Поэтому есть негласное указание ректора, впрочем, почти официальное, меньше хорошо недоумкам не ставить». Ответить что-то на это Петр Прохорович не нашелся. Вера Васильевна ушла спать, а он долго еще сидел в кресле с книгой, забывая листать страницы.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Николая Дежнева «Уловка Усольцева».
0: Утром за завтраком Усольцев выглядел усталым, но довольным. Надев переднее пальто, он, как было заведено, поцеловал жену и, к ее несказанному удивлению, попросил передать Мшанскому, чтобы тот ему позвонил. А буквально через несколько дней полковник пришел домой с цветами и бутылкой хорошего французского вина. На вопрос Веры Васильевны, какое событие отмечаем, пробурчал нечто невразумительное и загадочно подмигнул. А после обеда усадил ее заинтригованную в кресло и включил магнитофон. «Надеюсь, это тебя позабавит. Мне тоже не вредно еще разок послушать». Из динамиков раздалось шипение, и незнакомый женский голос произнес: «Уважаемые коллеги, с согласия директора библиотеки для сотрудников ряда отделов запланировано провести цикл лекций по истории мировой культуры, к которой мы с вами имеем самое прямое отношение. Обзорное сообщение любезно согласился сделать выпускник Университета мировой культуры Илья Мшанский, которому я с удовольствием и предоставляю слово». Послышались жиденькие аплодисменты. Вера Васильевна посмотрела на мужа удивленно, но полковник поднес к губам палец. В столовой уже звучал хорошо знакомый на главу.

0: сладковатый говорок ее студента. «Дамы и господа, тема моего сообщения – история феномена, который мы привыкли называть культурой. Вот и давайте вместе подумаем, где искать ее корни. Посмотрим на тех деятелей, кто мостил ей дорогу через века. Вслушайтесь в само слово «культура». Как писал поэт-песенник Матусовский, как много в этом звуке, и не ошибся, много, очень много. Если хорошо приглядеться, все мы, ныне живущие, отпрыски культуры, впрочем, большинство – ее внебрачные дети. Больно видеть, как в суетности своей люди пробегают мимо стоящего на Волхонке русского музея, годами не заглядывают в Третьяковку, пусть краем глаза, но взглянуть на полотно Иванова «Явление Иисуса народу», полюбоваться тщательно выписанной Верещагиным «Пиетой» или скорбящей плакальщицей на его знаменитой картине «Апофеоз войны». Утомленные изделиями церетели, опущенные ниже сточной канавы писаниями детективисток, люди забывают о существовании прекрасного. А ведь еще древними было сказано «Homo hominis lupus est», что означает «искусство вечно, время ж быстротечно». Петр Прохорович и Вера Васильевна переглянулись. Трудно сказать, о чем подумала Усольцева. Полковник же лишь развел руками, мол, тут не прибавить, не отнять. Их мимический диалог был прерван глубокомысленным замечанием Мшанского. Муза истории Каллиопа не была к культуре благосклонна. Девушку куда больше интересовали войны и прочие кровопролития, благодаря которым в ее анналы затесались изверги. Ассирийский царь Ирод Великий и Иван Васильевич по фамилии Грозный. Несмотря на усилия таких колоссов родопских, как историк Агасфер и очень древний грек Геродот, его вообще почитают отцом этой науки, многие их младшие коллеги ленились записывать виденное, чем и породили феномен академика Хоменко, занявшегося в свободное от математики время пересмотром не потрафившей ему чем-то хронологии. И это в то время, когда еще на заре нашей эры Бог лично передал Иисусу Навину каменные скрижали, на которых начертал правила поведения людей в приличном обществе, известные теперь как «Декалог». Эпизод этот весьма достоверно описан в Библии, которой можно верить хотя бы потому, что один из ее авторов, апостол Павел, лично нес благую весть перед тем, как сложил голову на острове Мальта. Перекидывая мостик от времен основателей христианства к эпохе Возрождения, хотел бы заметить, что сам факт обращения Павла запечатлен великим Микеланджело на фреске в одной из капелл Флоренции, находящейся на полпути между галереей Уффици и всемирно известным музеем Прадо. Но Возрождение коснулось не только Европы, но и России. По франкфуртскому счету мы ничем не уступали просыпавшемуся гению итальянцев. Взять, к примеру, творчество современника Буонаротти Пушкина. Разве мог герой пунических войн генерал Ганнибал предположить, что его правнук станет буквально всем для 150 миллионов россиян, которых ничего кроме него не объединяет, а он таки стал? А расцвет нашей литературы в XIX веке? С каким чувством, с каким знанием дела описал Достоевский, как Смердяков мочил старуху-процентщицу? Нет, друзья мои, настоящий кладезь мировой культуры – это Россия. Об этом, как свидетельствуют очевидцы, говорил еще Гершвин, работая над оперой «Оргии и бес». А уж он-то разбирался в том, кто, особенно в музыке, настоящий гений. Апассионата Альфреда Шнитке, целых 15 струнных квартетов Шостаковича, опера Модеста Мусоргского «Жизнь за царя». Это ли не доказательство озвученного мною ранее тезиса? Воспользовавшись возникшей паузой, Вера Васильевна одними губами спросила: «Может, хватит?» Но Петр Прохорович лишь покачал головой. Оратор откашлялся в кулак. «Будучи человеком честным, Я, дорогие коллеги по культуре, не могу пройти мимо присущих нашему времени недостатков. В сказании о Гильгамеше есть строка: «Пепель класса стучит в мое сердце». Это про меня. «По ком звонит колокол?» спрашивает нас из глубины прошлого века американский писатель Фрэнсис Фицджеральд. И мы вынуждены ответить: «По каждому из нас». Потому что звонит он по русской культуре. По сути дела, друзья мои, это похоронный звон. Наши сограждане лишились остатков морали. Они тащат из библиотек книги, даже такие редкие, как повторное издание Библии Гутенберга, не зная, впрочем, что это позднейшая дешевая подделка. В этом месте из динамиков послышался слабый вскрик, затем глухой звук падения тела, и на этом запись оборвалась. Петр Прохорович выключил магнитофон и повернулся к жене. «Ну, как тебе?» Та непонимающе пожала плечами. «А что это за странные звуки?» «Ах, это!» — улыбнулся Усольцев, старательно делая вид, что не ожидал такого вопроса. «Так ничего». Просто одна из сотрудниц библиотеки упала в обморок, а когда пришла в себя, созналась в краже книги. Очень интеллигентная женщина сказала, что бес попутал, из-за дочери оказалась в стесненных финансовых обстоятельствах. Все произошло в точности, как я и ожидал. Петр Прохорович налил в бокалы вина и подал один жене. Так называемая лекция выбила слушателей из колеи. Они перестали понимать, что происходит. А когда услышали, что украденная Библия – подделка, у вора, точнее воровки, случился нервный срыв. Я попросил Мшанского упомянуть об этом, но не сразу, а как бы во второй части его сообщения. Кстати, очень понятливый и энергичный малый. Ему бы образование, мог бы выйти толк. «И что же, вы теперь передадите дело в суд?» Полковник покачал головой. «Нет. Ничего из этого не получится. Конвенция ООН запрещает пытки, определяя их как причиняемые человеку страдания, причем нравственные наравне с физическими. Если дело дойдет до суда, сотрудники библиотеки станут свидетельствовать, что признание получено под пыткой, а за это по головке не погладят. Главная книга возвращена в хранилище, а воровка подала заявление об уходе. Цель достигнута». Вера Васильевна подошла к мужу и погладила его по рано поседевшей голове. «Я всегда знала, что ты у меня умный, но на этот раз тебе удалось превзойти самого себя». Между прочим, сообщением Шанского я насчитал 21 грубую ошибку, заметил не без самодовольства Усольцев, но Вера Васильевна только усмехнулась. «Вообще-то их там 24». Поправила она мужа и продолжала столь знакомым всем преподавательским тоном. «Но 21 тоже очень неплохо. Знаешь, интересно было бы опубликовать текст выступления в журнале. Получилось бы нечто вроде теста на принадлежность читателей к бьющейся в агонии интеллигенции». Часы давно уже пробили полночь. А Петр Прохорович все сидел в кресле с бокалом в руке и чему-то улыбался. Убедившись, что жена заснула, он надел наушники, положил перед собой на журнальный столик бумагу и карандаш и снова включил магнитофон.
1: Мы читали рассказ Николая Дежнева «Уловка Усольцева».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Аркадий Бухов. Рассказ «Как я писал сенсационный роман». Читает Андрей Бархударов.
1: Это был первый и последний раз. Больше я никогда не буду заниматься этим делом. Вы могли бы написать сенсационный роман? Я посмотрел на этого человека, державшегося на обломках падающей газеты, как пьяный матрос сгоревшего корабля на бочке из-под солонины, и ответил честно, насколько позволяли мне молодость и обстоятельства. Решительно не мог бы. А вам самому не приходила в голову эта мысль? Даже при том исключительно нехорошем образе жизни, какой я веду, я всегда интересовался другим.
2: «А если бы вы попробовали?» — просительно настаивал он.
1: «Я понимаю, что это не повлияет на мое здоровье, но у меня ничего не выйдет». Даже таким заявлением нельзя было убить последних таящихся в его душе надежд. Сначала он успешно торговал рыбой и относился ко всему скептически. Потом кто-то раскрыл ему способ легко и весело потерять скопленные деньги путем издавания в маленьком городке ежедневной газеты. И он стал верить даже в чудо. Отношения между нами были очень тесные и несложные. 1 и 15 числа он уверял меня, что я его граблю и роняю его репутацию среди деловых людей. Я убеждал его, что ему принадлежит ответственная в моей жизни роль губителя молодого таланта, длительного выжимания из меня влитых природой соков и человека, успешно толкающего меня к гибельному концу. После получасовой беседы мы расходились, довольные друг другом, удовлетворенные от сознания, что все высказано.
2: «Значит, будете писать?»
1: «Буду. Ответственность падает на вас».
2: «Газета не лавочка», — мрачно вылился из него афоризм. «Покупатели не переведутся».
1: Со вторника я начал сенсационный роман для нашей газеты. Так как я уже сказал, что это было в первый и последний раз, я могу говорить об этом открыто. С первой же строчки я начал глухую борьбу с издателем, чтобы доказать, что я не умею писать сенсационных романов. Я уже заранее ненавидел своего героя и его разных приятелей, которых должен был выкапывать для развития действия. «Романчик надо?» — злобно потирал я руки. «Напишу, напишу, голубчик, я тебе напишу». Национальность героя обрисовалась сразу. Безусловно, это должен быть малаец. Только к этой нации у меня исключительное, полное, хорошо проверенное незнание ее жизни, обычаев и привычек. Предстояло навратить на него массу побочных обстоятельств, явно мешавших интересу, какой мог случайно возникнуть к моему ненавистному детищу. Как мне казалось, я сделал это со вкусом. В первой же главе обстоятельства складывались так. Беглый малаец, которого почему-то звали Арчибальдом, хилый, вечно грязный человек с вытекшим глазом и неожиданным университетским образованием в Дублине, поселился в маленьком русском городке, служит переписчиком на пишущей машинке у нотариуса и крадет по вечерам сахар у сослуживицы. Для того, чтобы кто-нибудь не подумал, что в романе будет женщина, красивое описание природы или приключения, я продуманно вставил, что означенный Арчибальд на женщин производил впечатление маринованного кота. Вид осеннего неба на него действовал как хинин в пирожном. А что касается приключений, то это был трус, боявшийся самого безобидного мальчишки из лавочки. Никогда еще с такой радостью я не отдавал в типографию ни одной из своих рукописей, как эту. Результат получился невероятный. Утром раздался телефонный звонок, и в трубку полился знакомый голос издателя, окруженный ореолом неподдельного восторга.
2: «Как вам не стыдно?» — захлебываясь, говорил он.
1: «Я же говорил», — торжествующе вставил я, — «не умею и не умею».
2: «За это и стыдно? Да вам с семилетнего возраста надо было писать романы. Это же роскошь».
1: «Где роскошь?» — обиженно заворчал я.
2: «Да роман ваш такая выдумка. Другой бы делал героя красавцем, кинул бы ему на 30-й строчке обаятельную миллионершу, заставил бы его спасать целую семью из реки, а у вас так просто, так есть...»
1: «Послушайте, вы...» — оборвал я, чувствуя, что сделал что-то плохо поправимое. «Вы это серьезно?»
2: «А как вы думаете? Бросьте авторскую скромность. Уверяю вас, что если...»
1: Я бросил трубку и сел портить впечатление. «Тебе, урод, нравится?» «Просто начал. Я тебе сейчас покажу». Вторая глава была написана исключительно блестяще с точки зрения быстрого прекращения любого сенсационного романа и искреннего признания моей неспособности в этой области творчества. Я переделал своего малайца в аномита, дал ему столько курчавых волос, сколько хватило бы на целое племя, выставил его счастливым мужем двух красавиц, дочерей банкиров. Я оправдал его вытекший глаз, уверив, что он видел им как заяц. С самого момента выхода его из конторы он начал совершать невообразимые подвиги. Прыгал с крыши на крышу из-за потерянного котенка, обеспечил на всю жизнь двух нищих, походя усыновил кухаркиного сына и даже уступил на ночь свою кровать какому-то прокаженному, которого он выискал где-то на окраине города. Если бы я прочел где-нибудь такое продолжение первой главы, несмотря на свой спокойный характер, я все же непременно искал бы встречи с автором, нашел бы его и долго таскал бы его по полу на глазах у всех очевидцев этой возмутительной сцены. На этот раз человек, принесший мне печальную новость, был очень далек от нашей газеты. «Очень хороший роман», — сказал он, пожимая мне руку, «а главное, очень жизненно. С виду маленький и глаз вытек, а на самом деле и красавец, и самоотверженный, и ничего подобного». Сурово оттолкнул я эти нарождающиеся симпатии, «и этот человек мерзавец». «Я сразу заметил, что это отрицательный тип, и вы очень хорошо придумали сделать героя именно таким». Потом подошел другой. Ему очень понравилось, что в романе иностранец, мало женщин и нет описания природы. Третьему понравилось, что мой Арчибальд, которому я вообще постарался с первого же момента придать все ненавистное мне, чавкает во время еды, читает чужие письма и подслушивает разговоры. В этом есть что-то жизненное. Ваш герой близок к быту. Мне очень понравилось. Я даже подписался сегодня на 3 месяца. В этот же день, с дрожащей от негодования душой, я снова сел за роман, напрягая все усилия, чтобы положить предел всякого к нему читательского внимания. Я сразу же выкинул героя, отправив его по какому-то воровскому делу в Харьков. Его место в конторе нотариуса занял приказчик, выгнанный за пьянство из москательной лавочки. С редким упорством на протяжении 400 строк я описывал внешний вид дома, где помещалась контора, остановился на подробном описании пишущей машинки, сосчитал, сколько листов чистой бумаги лежало на каждом столике. Все это было так скучно и длинно, что я считал себя уже обеспеченным от продолжения романа. Тогда несчастье надвинулось в окончательной форме.
3: «Вы знаете, что сейчас делается с газетой?»
1: Искоса поглядывая на меня, спросил издатель. «Неужели тираж падает?» С тайной надеждой осведомился я.
3: «Падает!» Самодовольно усмехнулось это животное. «Растет, как никогда! Интерес к роману изумительный! Пишите, пишите, голубчик! Что ни глава, то неожиданность!»
1: Я понял, что работа, взваленная мне на плечи, начинает пригибать меня к земле. И вот потекли дни длительных, едких мучений. Просыпаясь по утрам, я должен был выискивать новые приключения для моего малайца, тыкать этого человека в самые невероятные условия, следить за его друзьями и выискивать ему новые встречи и знакомства. На 4-ю неделю я ненавидел его до глубины души острой, жгучей ненавистью. Создавалось положение, что меня назначили опекуном какого-то шумного, крикливого идиота, которым я должен был руководить в течение 4 месяцев. Этот негодяй навел ко мне других людей, завел себе женщин, дождался преследования полиции, стал скрываться по каким-то притонам, и все это я должен был помнить до мельчайшей детали. Жизнь потеряла для меня интерес». Я уже не мог спокойно посидеть с добрым знакомым за бутылкой вина, если во вчерашнем номере газеты мой малаец оказался висящим между 2 крышами, причем сверху стояла полиция, а внизу дожидалась, когда он неблагополучно упадет вниз, обманутая женщина с большим пистолетом в руках. Если я шел в театр, то только для того, чтобы закрыть во время какого-нибудь действия глаза и тягостно придумывать, из какого окна должен выставиться матрац для чудесного спасения моего жулика, повисшего в воздухе. Маленькие женщины в гимназических платьях, кроткие и наивные, с которыми было так приятно проводить вечера в клубном саду, единственном месте с электрическим освещением в этом городе, испуганной волной отхлынули от меня». Одна из них открыто формулировала это событие. «Вы романисты, так знаете женщин, так знаете, с вами как-то даже жутко разговаривать». «Я же не романист, Наденька», — уныло оправдывался я. «Ну да, не романист. Папа вчера говорил, что ваш роман может играть даже роль в истории русской литературы». «Какую роль, Наденька?» — еще уныли откликнулся я. «Как отражение века». В этом городе было 27 тысяч жителей, 2 кинематографа, приезжая труппа и 11 извозчиков. Она была ни в чем не виновата. А в одну из суббот пришла даже какая-то делегация из 4 человек от местного благотворительного общества. «Мы к вам, как к автору романа «Разбойник Арчибальд» или «Губитель силы». Не можете ли...» Я выгнал делегацию. Достал вина и целый вечер плакал пьяными слезами о моих гибнущих литературных способностях.
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Аркадия Бухова «Как я писал сенсационный роман».
1: Наконец, я решился вырваться из-под власти этого бездушного человека, навязавшего мне сенсационный роман. «Послушайте вы», — сказал я ему 1-го числа, — «я хочу это прекратить». Понимая, о чем идет речь, он спрятал деньги, которые только что собирался мне дать, и злобно посмотрел на меня.
2: «Попробуйте».
1: «И попробую. Сегодня же ночью я зарежу своего малайца».
2: «Я выкину вас из газеты. Можете поступать кондуктором».
1: «Это лучше. Дайте мне мои деньги».
2: «Зайдите завтра».
1: В этот вечер у меня не было папирос и ужина. Но была молодая энергия и дикая воля к свободе. Я собрал все это воедино и начал безумствовать. На протяжении одной главы я успел кинуть на рельсы под курьерский поезд мою героиню, утопил во время увеселительной прогулки ее родных, радостно отдал всю тайну моих фальшивомонетчиков в руки правосудия и закончил кратким извещением, что первые лучи весеннего солнышка пробежали по трупу Арчибальда с перерезанным горлом. У меня было такое чувство, как будто я зарезал самого издателя. Утром, когда номер вышел, издатель позвонил ко мне.
2: «Зарезали?»
1: «Уже».
2: «Ну что же, прощайте».
1: «До свидания».
2: «Я лично говорю, прощайте».
1: «Почему же прощайте? Я могу вам снова писать фельетоны, передовые статьи, стихи».
2: «А по экономическим вопросам тоже можете?»
1: «Могу».
2: «И этого не надо. Можете убираться из моей газеты, куда вам...»
1: Это было тоже неожиданно. «Где же я буду жить?» Поделился я с ним невеселыми соображениями. «Мне завтра платить за квартиру, у меня сегодня...»
2: «Вот-вот», — злобно подхихикнул он. 10 людей перерезать — это ничего, а без квартирки прожить — это вы не умеете. Любите кататься, любите и...»
1: «Что же теперь делать?» — мрачно спросил я.
2: «Верните к жизни вашего идиота!» «Я ему перерезал горло. Это не так страшно».
1: «Не знаю, не испытывал».
2: «Дайте ему 3 дня отлежаться, а потом напишите, что здоровый организм этого человека перенес все».
1: «Я же вырезал, вытопил и выдавил всех».
2: «Людей много»,
1: — утешающе добавил он.
2: «Найдете новых». «Ну как, значит, работаем?»
1: «Работаем», — с отчаянием вырвалось у меня. «Работаем». В романе человеку походить 3 дня с перерезанным горлом ничего не стоит. Малаец ожил. Я решил идти окольными путями. Я набрал ему новую шайку, одаряя каждого из ее членов внешностью, привычками и полным портретным сходством с кем-либо из популярных граждан города, где выходила наша газета. Городской глава у меня назывался Хиком, крал угли в порту и поджигал амбары. Единственного адвоката, красу и гордость города, я сделал нищим, калечащим детей. И даже одна благотворительница, милая и добродушная женщина, начала фигурировать у меня в качестве судомойки. Пришлось прекратить несколько знакомств и перестать появляться в клубе. Издатель, почувствовав, что это предстоит и ему, ходил около 2 дней хмурый, но, придя в контору, начинал умиленно вздыхать и подсчитывать увеличивающийся тираж. «Вам скоро никто не будет подавать руки», — радостно предупредил я его.
2: «И чужими руками сыт человек бывает», —
1: наскоро придумал он небольшое философское обоснование.
3: Проживем и без них.
1: Они вам напакостят.
3: Не боюсь. Не министров задевайте. Полицмейстер сам читает и каждый день звонит. А что, мол, дальше будет?
2: Вы уж только его не попробуйте.
1: Это была прекрасная мысль. Под видом красочного описания прежней жизни одного из пропоиц, всаженного в роман, я написал решительно все, что я только знал плохого о полицмейстере. Полицмейстер был очень ленивый, малоподвижный человек. На этот раз я сумел всколыхнуть в нем прежнюю энергию и подвижность. Номер был конфискован. На другое утро каждый из газетчиков взял вдвое больше экземпляров. «Так нас и закрыть могут!» — весело похлопал я по плечу издателя.
2: «Вы думаете?» — сделанным смехом спросил он. «Я другого мнения. Ни за что не закроют. Мне полицмейстер прямо так и сказал. Вышлю автора, а уж там как хотите».
1: «И вышлет, по-вашему?»
2: «Непременно», — успокоил он. «Ужасно прямо человек. Раз уж что задумал, обязательно до конца доведет».
1: Все почтенные люди в следующей же главе были отданы мной в арестантские роты. Пропоица с привычками полицмейстера перестал пить, открыл школу и стал держать экзамен за университет. Так продолжалось 4 слишком месяца, когда, наконец, роман стал всем надоедать. И по утрам газетчики, прежде чем брать газету, осторожно осведомлялись, есть ли в ней роман. Если он оказывался, в этот день большинство из них предпочитало лучше работать на постройках новой дороги, чем торговать печатными произведениями.
2: «Пора прекратить»,
1: — наконец вырвалось у издателя.
2: «Будет».
1: «Ничего подобного. Как же я ставлю на произвол судьбы человека, который уже подпилил решетку и собирается убежать из тюрьмы?»
2: «Повесьте его».
1: «А потом вы меня заставите, чтобы он 8 дней ходил с веревкой на шее?»
2: «Возьмите лишних 100 рублей и прекратите».
1: Это было мое первое убийство ни в чем не повинного человека за деньги. Я повесил. Вскоре я уехал из этого города. Прошло уже много лет после этого. Роман еще сохранился у меня как память о тяжелом испытании, перенесенном мной в молодости. И когда теперь меня приглашают работать в какой-нибудь газете, я смотрю приглашающему в глаза долгим пытливым взглядом и робким голосом осведомляюсь, не будет ли в газете сенсационного романа. И только получив честное слово, что об этом никто и не думает, вздыхаю радостно и облегченно.
0: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Как я писал сенсационный роман». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Николай Александрович Лейкин. Рассказ «В Академии художеств». Читает Станислав Федосов.
1: Воскресный день. Залы Академии художеств, где выставлены картины общества выставок, полны народом. Перед картиной профессора Венига «Самозванец» особенное многолюдие. Два пальта в сапогах со скрипом. У одного чисто подбритый затылок, у другого красный фуляр на шее.
2: «Это Гришка Отрепьев, что ли?» — спрашивает подбритый затылок.
3: «Он собака. Нынче вот его от анафемы освободили. 1000 лет прошло и освободили. Препона такая, как 1000 лет — довольно. Потому кляни, не кляни, как в бездонную бочку», — дает ответ красный фуляр.
2: «Чего же он испугался?»
3: «А вон, Маринка, жена его неверная, в дверях стоит. Так ее. Яд баба была. Смотри, как глазище-то выпучила и ругается. Конечно, такая баба на слане человеку за грехи».
2: «Зачем же он к окошку подбежал?»
3: «С отчаяния. Из-за бабы выскочить хочет. Ругались-ругались, она его переругала. Ну, а мужчине это обидно. Давай, — говорит, — жизнь порешу по своему конфузу. А вон боярин его уговаривает. Полно, — говорит, — Дмитрий самозванец, охота тебя из-за бабы. Дай ей потасовку, и делу конец. Ведь от селева вниз 7 сажен, в дребезги разобьешься. Посмотри, какая вышь, дух замирает».
2: «И уговорил?»
3: «Конечно, уговорил. Потом они бабу вдвоем за ее подозрительность потаскали, и делу конец».
1: Около картины «Похищение Европы» остановились муж и жена. Жена взглянула и плюнула.
3: «Фу, бесстыдница! Нагишом! А ты уж и рад! Как увидал, тут и глаза впялил!» — обращается она к мужу.
4: «Какая же бесстыдница? Русалка в своем собственном мундире на быке через океан в Европу переплывает. Это ихний мундир, им по их утопленному положению одежи не полагается. Да, наконец, ежели бы и полагалось, то всякая бы сняла с себя. Зачем юбки мочить?
3: Все-таки можно было бы хоть простыней ее прикрыть».
1: Тут же еще пара, и с ними вместе маленький сын.
3: «Где же карта Европы-то, папенька, которую эта самая голая женщина похищает?»
5: «Действительно, карты не видно», — соглашается отец и прибавляет.
2: «А, вот что, карта должна быть под женщиной, и она на ней сидит».
3: «Стоит из-за географической карты такую опасность претерпевать, чтоб по воде на быке ехать», — говорит мать. «Невероятная вещь даже».
2: «Ах, душечка, да ведь это просто шалость. Молоденькая девушка-институтка, ну и шалит. Какие из них тоже есть шалуньи? Взяла у учителя карту Европы, чтоб подразнить его, ну и везет. А на быке не опасно, бык всегда выдержит».
6: «Тут не карту Европы похищают», — делает замечание какой-то стоящий сзади бородач. «Европа — это имя собственное».
2: «Покорнейше вас благодарим», — кланяется бородачу отец. «А мы-то прочли в каталоге, что похищение Европы. Не думаем, где эта самая карта. Вот, видишь,
1: Федя, Европой бык называется, говорит он сыну.
6: Не бык, а женщина.
1: Позвольте, как же это? Ведь здесь женщина быка похищает.
6: Нет, не женщина быка, а бык женщину.
2: Ну, уже совсем невозможно. Помилуйте, нечто бык может силком посадить на себя женщину. И, наконец, зачем ему эта женщина?
6: Это было в мифологические времена. К тому же это не бык, а бог Юпитер, принявший образ быка. Это верование древних.
1: Фу, какая галиматья. А вот говорят, что старики-то умнее нас были. Поди ж ты.
7: Значит, кто же кого похищает? Спрашивает мать. «Бык женщину или женщина быка?»
1: «Да что тебе, Анна Ивановна? Ну, их, пущай, оба друг друга похищают!»
0: Добродушно машет рукой отец семейства и отводит жену и сына к другой картине. Картина Фрэнца «Охота кончена», изображающая толстого охотника на коне, трубящего в рог, и собравшихся вокруг него собак.
8: «Точь в точь наш Трезор!»
0: — кивает на картину усатый мужчина с лысиной.
8: «Та же стойка, те же подпалины, вот даже и ух отгрызено!»
7: «Ну вот, я тебе говорила, что его украли, а не фурманщики убили!»
0: — трогает за плечо усатого мужчину дама.
7: «Достаточно ли дело, чтоб фурманщики стали убивать породистую дорогую собаку?» «Знаешь что, Сергей Петрович, ты даже можешь таким образом отыскать Трезора. Узнай адрес художника, поезжай к нему и прямо спроси его, с кого он писал портрет этой собаки. Да пригрози ему хорошенько, ежели будет отлынивать. За укрывательство чужого пса также можно к мировому притянуть. Небось, там скажет».
8: «А вдруг, ежели... случайное сходство. Но нет, он, совсем он. У Трезора было левое ухо отгрызено, и здесь левое.
4: Тот-то я его видел, что он бегал на Васильевском острове по четвертой линии. А ты тогда говоришь, не он. Надо искать».
0: Перед этюдом Платонова «Паденщица» стоят простые люди и разговаривают. И паденщица чести удостоилась, чтобы на портрет попасть.
8: Ну, почему же она паденщица? Может быть, и помесячно где-нибудь живет.
7: Верно уж, художник писал с паденщицы. Оттого паденщица и есть
4: с огорода. А кто ж ее видает?
7: Может, глину на гончарном заводе месила. В каталоге ничего не сказано, а просто паденщица. И из поломоек такой же сорт.
4: «Ну вот, поломойка сейчас бы ноги вымыла, а это с грязными ногами. Разве прачка?»
7: «А я тебе скажу, что это не прачка и не поломойка, а просто шпульница с фабрики».
6: «Пошел, поехал. Шпульница-то какие фронтихи бывают. У нас на фабрике одна шпульница. С англичанином связалась, так у ней... 4 шелковых платья было. И щеголяла она, братец ты мой, в польских сапогах с косыми каблуками.
7: А скорее же это нянька деревенская.
4: Тогда бы и в каталоге было сказано, что поднянька, а тут поденщица.
7: И в каталоге. Каталог и соврет, ничего не возьмет. Вон, давеча, в той зале написано «Раннее утро», а на портрете... «Бухарец со скрипкой».
0: К картине «Юдиф и Алаферн» писарь военного министерства подводит молоденькую девушку и говорит:
7: «Вот, Вера Петровна, ваша коварная пронзительность до чего доводит? Фуй, как вам не стыдно? Ведь нарочно банную декольту выбрали. Укоризненно дает ответ девушка. Нет, я для того, чтоб женскую свирепость чувств доказать. Извольте видеть, предмет ейный спит и ничего не чувствует, а она, супротив его, нож вынимает, чтоб сердце ему заколоть. Извольте посмотреть, какая интрига. Что вы, срам какой! Да не что, девушке можно на такие вещи при мужчине-то смотреть. Отчего же-с? Некоторые места прикрыты. А только вы то возьмите, какая улыбка во всем коварстве. Сейчас чик и смертный час пробил. И вот вся ваша женская нация такова. А еще мужчин тигры называете. Сами вы тигры. Очень прекрасно. Благодарю вас. Как же вы меня, бог знает с кем, сравниваете? Когда же я на такой срам решалась, чтобы... Фу! Не подходите же ко мне, коли так, и ходить с вами вместе не желаю. Девушка вильнула хвостиком платья и отскочила от писаря. Тот испугался. Вера Петровна, пардон! «Пардон! В самом большом размере!» Чуть не воскликнул он, подбегая к девушке. «У меня совсем другое уравнение. Я не насчет срамоты, я насчет пронзительности сердца и коварства чувств. Ну, полноте же, не сердитесь. Подарите взглядом, удостойте у...»
0: В это время из-за картины вышел офицер. Писарь остановился во фрунт.
9: Мы читали рассказ Николая Александровича Лейкина «В Академии художеств».
10: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Искусственный интеллект в российских дронах применяется для распознавания образов и автозахвата целей навигации. Об этом рассказал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: Искусственный интеллект вообще в дронах в основном применяется в двух остасях. Значит, первое, это касается распознавания образов и автозахват цели. И второе, это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Ее создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда вбрасывают все данные. DC сейчас во все группировки внедряется.
1: Министр обороны уточнил, что единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности Министерства обороны активно разворачивает ее уже 3 месяца. Он добавил, что во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты, включая тактические перехватчики и мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Испания увеличила сроки оформления виз до 45 дней из-за роста количества обращений, сообщает Ассоциация туроператоров России. Отсчет срока рассмотрения заявления начинается с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема. Реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще дольше. Ранее об аналогичном увеличении сроков выдачи виз сообщила Италия. Там рассмотрение заявлений уже может превышать 60 дней, напомнили в Ассоциации. Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу после остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц, сообщила пресс-служба ЦЕРН. Во время 4-летней паузы коллайдер будет радикально обновлен и превращен в новую научную установку на высокой светимости. При этом ученые надеются, что коллайдер будет перезапущен и начнет проходить технические проверки и проводить первые эксперименты уже в 2028 году. Следующая пауза в работе обновленного ускорительного комплекса намечена на 2033. Напомню, Совет Европейского центра ядерных исследований принял решение прекратить сотрудничество с российскими учеными с ноября 2024 года. В России, в Новосибирской области, за это время построили Центр синхротронного изучения СКИФ, который начнет работу уже этим летом. Европа рискует встретить зиму с самыми низкими запасами газа за последние 15 лет, пишет Financial Times. Хранилища к концу сезона закачки заполняются только на 76%. Как отмечает издание, к прекращению поставок СПГ привел ближневосточный конфликт. Через Ормузский пролив транспортируется 1/5 мировых запасов энергоресурсов. Кроме того, сократилась добыча в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: А почему наша гостиная завалена какими-то папками?
4: Видите ли, Ватсон?
3: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома. Значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Это, как ее, французский капюшон, кажется.
4: Бельгийский першерон.
3: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
4: Да, Ватсон, какой?
3: Выходит, вы собираете макулатуру? Но, черт возьми, зачем?
4: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
5: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Что вы говорите?
7: Это будет очень необычная история. Когда на заре промышленной революции старые добрые мануфактуры стали заменять быстрыми, работающими без устали станками, рабочие забеспокоились. Не окажутся ли они на улице? Не случится ли так, что их труд станет никому не нужным? Устроить забастовку – плохая идея. Зарплату не выплатят. А если хозяин фабрики окажется слишком несговорчивым, так вообще выгонит. Но что если вывести из строя станок? Чем не способ вернуть ручной труд? А главное, никаких увольнений. И рабочие стали бросать в механические станки свою обувь – сабо. Якобы именно так и появился саботаж. Красивый рассказ, которому очень хочется верить. Но это, судя по всему, легенда. Во всяком случае, нет ни одного достоверного подтверждения такой версии появления слова «саботаж». Лингвисты, как настоящие детективы, изучили историю вопроса и придерживаются другого мнения. Они считают, что саботаж и сабо действительно связаны, но куда проще. Наверняка вы слышали такое выражение «проголосовать ногами», «не пойти на выборы» или еще один фразеологизм «бить баклуши», то есть заниматься примитивной, не требующей никаких знаний, работой и делать ее спустя рукава, не напрягаясь. Выполняя свои трудовые обязанности кое-как, рабочие показывали хозяевам фабрик, они требуют к себе уважительного отношения. И, в конце концов, выиграли в этом споре. Проголосовали ногами. Устроили саботаж. А нынешнее значение это слово получило уже в 20 веке. Теперь саботаж — это злонамеренная порча имущества. Почти диверсия. —

за всю историю войн самое большое денежное вознаграждение в регулярной армии было выплачено в 1812 году. За Бородинское сражение российский император Александр I выдал генералу-фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову премию в 100 000 рублей.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Бериловая корона». Читает Игорь Старосельцев.
2: Я видел, что мой друг уже составил себе определенное мнение насчет этого происшествия, хотя я даже смутно не мог себе представить, каким выводом он пришел. Я несколько раз в то время, как мы ехали домой, пробовал выведать у него что-нибудь, но он всякий раз уклонялся от этого разговора, так что я бросил бесполезные попытки и молчал всю остальную дорогу. Еще не было 3 часов, когда мы снова очутились в нашей квартире. Холмс поспешно прошел к себе в комнату и вскоре вышел оттуда в одежде самого обыкновенного бродяги. В оборванном пальто с поднятым воротником, в красном галстуке, в стоптанных сапогах он казался типичным представителем этого класса людей. «Кажется, ничего», — проговорил он, смотрясь в зеркало. «Очень бы мне хотелось, Ватсон, чтобы вы пошли со мной, но боюсь, что не следует этого делать». Может быть, я и напал на след, а может быть, все окажется вздором. Во всяком случае, я скоро узнаю это и через несколько часов вернусь домой. Он отрезал кусок мяса, выложил его между 2 ломтиками хлеба и, сунув бутерброд в карман, вышел из комнаты. Я только что кончил пить чай, как он вернулся, очевидно, в превосходнейшем настроении духа, с каким-то старым сапогом в руках. Он швырнул сапог в угол и налил себе чашку чая. «Я зашел только мимоходом, и сейчас уйду опять», — сказал он.
3: «Куда?»
2: «О, в сторону Вест-Энда. Пожалуйста, не дожидайтесь меня. Я, может быть, приду поздно».
3: «Ну, как идут дела?»
2: «Ничего, нельзя пожаловаться. Я побывал в Стритгеме с тех пор, что мы не виделись с вами, но не заходил в дом. Дело-то выходит славное. Я ни за что не согласился бы упустить его. Однако нечего расхаживать тут и болтать. Надо поскорее снять эти отвратительные лохмотья и принять свойственный мне приличный вид».
3: Я видел по всему, что он довольнее, чем можно было заключить по его словам. Глаза его горели, а на бледных щеках появился легкий румянец. Он быстро поднялся наверх, а через несколько минут я услышал, как входная дверь захлопнулась за ним. Я ждал его до полуночи, не дождавшись, ушел к себе в комнату. Случалось, что он пропадал целыми днями и ночами, когда бывал занят каким-нибудь интересным делом, и потому его отсутствие нисколько не встревожило меня. Не знаю, когда он вернулся, но когда на следующее утро я спустился в столовую, он сидел за чашкой чая с газетой в руках, свежий и опрятный, как всегда. «Извините, что не дождался вас, Ватсон», — сказал он. «Но наш клиент должен прийти сюда рано утром». «А теперь уже позже 9», — ответил я. «Да вот и звонят, вероятно, это он». «Действительно». Это был наш приятель-банкир. Я ужаснулся перемене, которую увидел в нем. Его широкое лицо осунулось и побледнело, волосы поседели. Он вошел с усталым, апатичным видом, производившим еще более печальное впечатление, чем волнение предыдущего утра, и тяжело опустился в кресло, которое я подставил ему.
4: «Не знаю, что за судьба преследует меня так жестоко», — проговорил он. 2 дня тому назад я был счастливым, обеспеченным человеком. Теперь меня ожидает одинокая, опозоренная старость. Одна беда приходит за другой. Моя племянница Мэри покинула меня».
2: «Покинула вас?»
4: «Да. Сегодня утром ее постель оказалась нетронутой. Спальня ее была пуста, а на столе в передней лежала записка. Вчера вечером в порыве горя, но не гнева, я сказал ей, что ничего бы этого не было, если бы она вышла замуж за моего мальчика. Может быть, мне не следовало говорить этого. Она намекает на эти слова в своей записке. Вот она. «Дорогой дядя, я чувствую, что причинила вам горе, и знаю, что если бы я поступила иначе, не произошло бы этого ужасного несчастья. Я не могу быть счастлива под вашей кровлей с этой ужасной мыслью, и потому решилась навеки покинуть вас. Не тревожьтесь о моей судьбе, и, главное, не ищите меня, потому что это будет совершенно бесполезно. «Вечно вас, любящая Мэри». Что значит эти слова, мистер Холмс? Неужели она решилась на самоубийство?
3: О, нет, нет. Быть может, это наилучшее разрешение вопроса. Я думаю, мистер Голдер, что ваши испытания близятся к концу.
4: Что вы говорите, мистер Холмс? Вы слышали что-нибудь? Узнали что-нибудь? Где камни?
3: Вы согласны заплатить по 1000 фунтов за каждый камень? Это не покажется вам слишком дорого?
4: Я согласен заплатить 10.
3: Это уже лишнее. 3000 достаточно. Ну и, конечно, вознаграждение. С вами есть чековая книжка? Вот перо. Пишите чек на 4000 фунтов.
4: Ошеломленный банкир написал чек.
2: Холмс подошел к письменному столу, вынул из ящика треугольный кусок золота с 3 берилами,

0: сказал Холмс несколько строгим голосом.
1: «Долг!» — он схватил перо. «Назовите сумму, и я заплачу ее!»
0: «Нет, это долг не мне и совсем другого рода. Вы должны извиниться перед благородным юношей, вашим сыном. Если бы у меня был такой сын, я гордился бы им».
1: «Так Артур не брал камней?»
0: «Я говорил вам это вчера и повторяю сегодня».
1: «Вы уверены в этом?
0: Так поедемте скорее к нему и скажем ему, что истина открыта». «Он уже знает это. Когда я узнал все, я увиделся с ним. Видя, что он не хочет говорить мне правды, я сам рассказал ему всю историю, так что он должен был признаться, что я прав, и прибавил только несколько подробностей, не вполне ясных для меня. Сегодняшняя новость может развязать ему язык».
1: «Ради бога, скажите, что это за тайна?»
0: «Я расскажу вам все, и расскажу вам, каким образом я дошел до объяснения тайны. И прежде всего скажу то, что мне труднее всего говорить, а вам слышать. Сэр Джордж Бёрнвель и ваша племянница сговорились бежать и исполнили свое намерение».
2: «Моя Мэри, это невозможно!»
0: «К сожалению, это совершенно верно. Ни вы, ни ваш сын не знали человека, которого ввели в свою семью. Это один из опаснейших людей в Англии. Разорившийся игрок, отчаянный негодяй, человек без сердца и совести. Ваша племянница не имела понятия о людях такого сорта. Когда он стал нашептывать ей слова любви, как это он делал сотням женщин, она вообразила, что только она одна заставила биться его сердце. Черт знает, что он наговорил ей, только она превратилась в игрушку в его руках и имела свидание с ним почти каждый вечер».
1: «Не верю и никогда не поверю этому!» — крикнул банкир. Лицо его было смертельно бледно.
0: «Ну, так я расскажу, что случилось позавчера вечером у вас в доме. Когда вы ушли к себе в комнату, как думала ваша племянница, она сошла вниз и разговаривала со своим возлюбленным у окна, которое выходит к конюшням. Он, должно быть, долго стоял на снегу, так как следы его ног ясно отпечатались там. Она рассказала ему про корону. Алчность проснулась в нем, и он подчинил мисс Мэри своей воле. Не сомневаюсь, что она любит вас, но я думаю, что она из тех женщин, в которых страсть к любовнику заглушает все другие чувства. Едва она успела захлопнуть окно, когда увидела, что вы сходите с лестницы, и принялась рассказывать вам о свидании одной из горничных с возлюбленным на деревянной ноге, что действительно верно. Ваш сын Артур после разговора с вами ушел к себе в спальню, но спал плохо, так как мысль о долгах в клубе тревожила его. В полночь он услышал чьи-то легкие шаги около своей двери. Он встал и, выглянув в коридор, с изумлением увидел свою кузину, которая тихо шла к вашей уборной. Пораженный юноша надел брюки и ждал в темноте, чем окончится это странное дело. Наконец она вышла из вашей комнаты, и при свете лампы, висящей в коридоре, ваш сын увидел у нее в руках бериловую корону. Она спустилась с лестницы. Он в ужасе сбежал за нею и спрятался за занавеской у вашей двери, откуда мог видеть, что делается в передней. Он увидел, как мисс Мэри осторожно открыла окно, передала кому-то корону, потом закрыла окно и быстро прошла мимо него к себе в комнату.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Берилловая корона».
0: Пока она была тут, Артур не мог ничего сделать из опасения выдать любимую женщину. Но как только она ушла, он сразу сообразил, какое ужасное несчастье грозит вам и как важно предупредить его. Он бросился вниз, как был босиком, открыл окно, выпрыгнул в снег и побежал по дорожке, где увидел темную фигуру, облитую лунным сиянием. Сэр Джордж Бёрнвель хотел бежать, но Артур нагнал его, и между ними началась борьба. Ваш сын старался вырвать корону из рук Бёрнвеля, причем ударил его в глаз. Вдруг что-то треснуло, и корона осталась в руках Артура. Он бросился в дом, закрыл окно, поднялся в вашу уборную, заметил, что корона помята в борьбе, и старался

0: выпрямить ее, когда вы вошли в комнату».
1: «Неужели все это правда?» — задыхаясь, прошептал банкир.
0: «Вы рассердили его тем, что стали осыпать его бранью как раз в то время, когда он чувствовал, что заслуживает самой горячей благодарности. Он не мог объяснить дело, не выдавая той, которая, конечно, не заслуживала его снисхождения. Он поступил по-рыцарски и сохранил ее тайну».
1: «Так вот почему она вскрикнула и упала в обморок, когда увидела корону», — сказал мистер Гольдер.
0: «О, боже мой, как я был глуп и слеп! А он просил у меня позволения выйти на 5 минут! Бедный дорогой мальчик хотел посмотреть, не найдется ли отломанный кусок на месте борьбы. Как я был жесток и несправедлив к нему!»
2: «Когда я приехал к вам», — продолжал Холмс, — «я сразу тщательно осмотрел все вокруг. Не найду ли каких-нибудь следов на снегу? Я знал, что с вечера не выпало нового снега, а мороз был достаточно сильный для того, чтобы сохранить отпечатки. Я прошел по дорожке к кухне. Она оказалась совершенно истоптанной, но у входа кухни, очевидно, стояла женщина, разговаривая с мужчиной. Круглый след указывал, что одна нога у него деревянная. Я мог даже сказать, что разговору их помешали, потому что женщина быстро побежала к двери, что было видно по глубокому следу каблуков и мелкому носков, а человек с деревянной ногой подождал немного и потом ушел. Я подумал, что это, должно быть, была та горничная и ее возлюбленная, о которых вы говорили мне, и расспросы подтвердили мое предположение. Я обошел весь сад и не увидел ничего, кроме нескольких случайных следов, очевидно, принадлежавших полицейским. Но когда пришел на дорожку у конюшен, то прочел на снегу длинную сложную историю. Тут тянулся двойной ряд следов. Один из них принадлежал человеку в сапогах, другой, к моему восторгу, босому. Судя по вашим словам, я сразу же вывел заключение, что последний ряд следов — вашего сына. Первый шел к дому и обратно, второй бежал за ним. Я пошел по этим следам и увидел, что они вели к окну передней, причем человек в сапогах истоптал весь снег, очевидно, в ожидании кого-то. Тогда я пошел обратно к другому концу, ярдах в 100 от окна. Я увидел место, где человек в сапогах остановился. Там снег был разбросан, как будто происходила борьба. Несколько капель крови, замеченных мною на снегу, доказали мне, что я не ошибся. Затем сапоги побежали по переулку у конюшни, и новые следы крови показали мне, что ранен именно их обладатель. Когда я вышел по его следам на большую дорогу, то увидел, что мостовая подметена, так что идти дальше было бесполезно. Если припомните, войдя в дом, я рассматривал в увеличительное стекло раму и подоконник. Я сразу убедился, что кто-то влез в окно. Я разглядел след мокрой ноги и мог составить себе некоторое понятие о том, что произошло. За окном стоял какой-то человек. Кто-то принес ему корону. Ваш сын видел это, бросился за вором, боролся с ним. Они тянули корону каждый к себе и сломали ее совместными силами, чего никак бы не смог сделать один из них. Ваш сын вернулся с драгоценной короной, но часть ее осталась в руках его противника. До сих пор все было ясно мне. Теперь весь вопрос заключался в том, кто этот человек и кто принес ему корону. Я издавна придерживаюсь одного правила. Исключите все невозможное, и все, что останется, окажется истиной, несмотря на всю кажущуюся неправдоподобность. Я знал, что это не могли быть вы. Оставалась, значит, ваша племянница и горничные. Если виновны горничные, то почему ваш сын позволяет, чтобы его обвиняли вместо них? Очевидно, это предположение не выдерживало критики. Но Артур любил свою кузину, и это вполне объясняет, почему он не хотел открыть ее тайны, тем более такой позорной. Когда я припомнил, как вы говорили, что видели ее у окна, как рассказывали о том, что она упала в обморок, увидя корону, мои предположения подтвердились. Но кто же ее сообщник? Очевидно, любовник. Кого иного она могла любить настолько, чтобы забыть чувство любви и благодарности к вам? Я узнал, что вы мало выезжаете, и круг ваших друзей очень ограничен. Но среди них был сэр Джордж Бернвель. Я еще раньше слышал об его дурной репутации по отношению к женщинам. Должно быть, он и был человек в сапогах, и камни находятся у него. Если он и подозревает, что Артур узнал его, он все же мог считать себя в безопасности, так как молодой человек промолчит, чтобы не скомпрометировать своей семьи. Ну, теперь вы сами можете предположить, какие меры я принял. В виде нищего бродяги я отправился в дом сэра Джорджа, свел знакомство с его лакеем, узнал, что его хозяин разбил ночью голову и, наконец, купил за 6 шиллингов его старые сапоги, отправился с ними в Стритгэм и увидел, что они вполне подходят к следам.
1: «А вчера вечером я видел вблизи дома какого-то оборванца», — заметил мистер Гольдер.
2: «Это был я. Я убедился, что нашел виновного, и потому вернулся домой и переоделся. Мне предстояла очень трудная роль, так как нужно было избежать скандала, а я знал, что такой ловкий негодяй отлично понимает, что у нас связаны руки. Я отправился к нему. Сначала он, конечно, отрекся от всякого участия в этом деле, но когда я рассказал ему все подробности, он стал угрожать мне и снял со стены револьвер. Я, однако, предвидел это, и прежде чем он успел опомниться, приставил ему к голове дуло пистолета. Тогда он стал поблагоразумнее. Я сказал ему, что мы заплатим по 1000 фунтов за каждый камень. Тут в первый раз я подметил в нем признаки горя. «Ах, черт возьми!» — проговорил он. «А я-то продал все 3 за 600 фунтов!» Я скоро узнал от него адрес покупателя, успокоив сэра Джорджа, что ему не угрожает преследование. Я отправился к ювелиру, которому он продал камни, долго торговался и, наконец, купил камни по 1000 фунтов за штуку. Тогда я заглянул к вашему сыну, сказал, что все окончилось благополучно, и в 2 часа ночи лег спать после довольно-таки утомительного трудового дня.
1: «Дня, который избавил Англию от большого публичного скандала», — сказал банкир, вставая с места. «И, сэр, не нахожу слов, чтобы поблагодарить вас, но вы увидите, что я человек благодарный. Ваше искусство действительно превосходит все, что я слышал о нем. А теперь лечу к моему дорогому мальчику, чтобы извиниться перед ним. То, что вы рассказали мне о бедной Мэри, сильно огорчает меня. Даже ваше искусство не может помочь вам сказать мне, где она.
2: Я думаю, можно, наверное, сказать, что она там, где сэр Джордж Бернвель», — ответил Холмс. «Верно также и то, что она скоро будет наказана за все свои прегрешения».
3: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Бериловая корона».

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Женщина с револьвером». Читает Игорь Старосельцев.
2: С тех событий прошло уже много лет, но я до сих пор не могу рассказать о них со всеми подробностями. Раньше это и вовсе было невозможно, но теперь, когда главной героини этой истории уже нет в живых, я постараюсь очень осторожно, так, чтобы никому не навредить, поведать вам об этом случае. Никогда раньше ни со мной, ни с Холмсом не происходило ничего подобного. Надеюсь, что читатели простят меня за то, что я не называю точного времени этого происшествия. Делаю я это намеренно, так, чтобы никто не догадался, о ком здесь идет речь. Однажды в холодный зимний вечер мы с Холмсом вышли на прогулку. Вернувшись домой, Холмс зажег лампу и увидел на столе визитную карточку. Он взял ее, прочитал и швырнул на пол. На его лице отразилось отвращение. Я поднял карточку. На ней значилось: «Чарльз Август Мильвертон, агент, Хампстед, Эпплдор Тауэрс». «Кто это?» — спросил я. «Самый большой негодяй во всем Лондоне», — ответил Холмс, садясь в кресло около камина и вытягивая ноги. «Что написано на обороте?» Я повернул карточку и прочитал: «Зайду в 7:30, Ч.А.М.» «Хм, то есть его надо ждать с минуты на минуту», — пробурчал Холмс. «Наверняка, рассматривая змей в зоологическом саду, вы испытывали отвращение и омерзение. Глаза этих скользких животных напоминают о смерти, а морды у них приплюснутые и злые. Вот такое же впечатление производит на меня и Мильвертон. На своем веку мне пришлось иметь дело по меньшей мере с 50 жестоких убийц, но ни один из них не вызывал во мне такого отвращения, как этот Мильвертон. И однако я сам пригласил его сюда. Да что он из себя представляет? Я сейчас объясню вам, Ватсон. Это настоящий король шантажистов. Помилуй бог того, чья тайна, чья репутация попала во власть Мильвертона. Особенно из-за него страдают женщины. Этот господин всегда улыбается, но у него каменное сердце. Он выжимает своих жертв досуха, он пьет их кровь до последней капли. Это гений в своем роде. Он мог бы сделать карьеру и получше, если бы захотел. Его система наживы чрезвычайно проста. Он распространяет слух, что платит большие деньги за письма, компрометирующие людей богатых или с хорошим положением в обществе. Подобные товары он скупает в изобилии. И торгуют ими не только лакеи и горничные, но и светские лоботрясы и проходимцы. В таких случаях Мильвертон не скупится. Например, я совершенно случайно узнал, что он заплатил одному лакею 700 фунтов за 2 строчки. Всего за 2 строчки. И знаете, что произошло после этого? Разорилась одна очень богатая и высокопоставленная семья. Да, дорогой мой, нет ни одного секретного документа в Лондоне, который не прошел бы через руки Мильвертона. Многие люди буквально бледнеют при одном упоминании его имени. Никто никогда не знает, кто его жертва на данный момент. Он никогда не действует прямо. Для этого он слишком хитер. В его подчинении куча агентов. Иногда он годами хранит у себя какую-нибудь бумажку, а потом внезапно пускает ее в ход. Он прекрасно умеет выжидать. Я говорю вам, Ватсон, что это самый ужасный человек во всем Лондоне. Представьте себе разбойника, который в гневе и запальчивости убивает своего ближнего. Этот разбойник в 1000 раз лучше гадины, которая истязает и мучит людей только ради того, чтобы пополнить свой и без того туго набитый кошелек. Никогда еще мне не приходилось слышать, чтобы Холмс говорил о ком-либо с такой страстью. Но ведь против шантажистов существует закон. В теории, да. Но на практике его очень тяжело применить. Поставьте себя на место попавшей в его сети женщины. Предположим, она может на несколько месяцев посадить его в тюрьму, но ни за что этого не сделает, ведь он в любом случае добьется своего и опозорит ее имя. Нет, Ватсон, жертвам Мильвертона не стоит воевать с ним. Еще можно было бы изловить его, если бы он начал шантажировать совершенно честного человека, но это немыслимо. Мильвертон хитер, как дьявол. Да, дорогой мой, с ним надо сражаться другим оружием. И я найду это оружие. А зачем вы его пригласили? Затем, что одна высокопоставленная клиентка поручила мне вступить с ним в переговоры. Эта особа попала в очень грустное положение. Я говорю о леди Еве Блэквелл, дебютантке этого великосветского сезона. Теперь она помолвлена с графом Доверкортом. Свадьба должна состояться через 2 недели, но беда заключается в том, Ватсон, что этот дьявол завладел несколькими ее письмами. Эти письма, адресованные одному молодому сквайру, неблагоразумны. Заметьте, они всего лишь неблагоразумны. Ничего серьезного в них нет. Но Мильвертон теперь требует большую сумму денег у леди Евы, грозя в противном случае передать эти письма графу. Нет сомнений, что свадьба в таком случае расстроится. И она поручила мне уладить это дело. Я должен поторговаться с Мильвертоном. В эту минуту на улице под нашими окнами раздался стук колес. Я выглянул в окно. У нашей двери остановилась великолепная коляска, запряженная парой лошадей. Лакей в ливрее соскочил с козел и помог сойти маленькому толстенькому человечку в меховом пальто. Через минуту этот человечек уже входил в комнату. На вид Чарльзу Августу Мильвертону можно было дать лет 50. Голова у него была большая, лицо полное и без всяких признаков растительности. Самым примечательным в этой физиономии была неизменная, точно навсегда замерзшая улыбка. Из-за больших очков в золотой оправе блестела пара лукавых серых глаз. На первый взгляд Мильвертон казался очень добродушным человеком и напоминал мистера Пиквика из книг Чарльза Диккенса, но добродушие это было напускное. Улыбка у него была нехорошая, неискренняя, фальшивая. Смущал также и блеск глаз, в которых виднелось что-то жестокое, беспокойное и злое. Голос у Мильвертона был тихий. Он вошел с протянутой вперед рукой, бормоча сожаление по поводу того, что не застал Холмса дома в первый свой визит. Холмс сделал вид, что не замечает протянутой руки. Лицо у него сделалось неподвижно, словно камень. Мильвертон улыбнулся еще ласковее, пожал плечами и принялся снимать свое меховое пальто. Стащив пальто, он аккуратно сложил его и повесил на спинку стула, а затем уже уселся сам. «А что насчет этого джентльмена? Полагаю, что присутствие третьего лица несколько неудобно», — произнес он, указывая на меня. «Доктор Ватсон, мой друг и коллега», — ответил Холмс.
0: «Очень хорошо, мистер Холмс. Я поднял этот вопрос не в своих интересах, а думая о вашей же клиентке. Дело это, знаете ли, весьма щекотливое».
2: «Доктор Ватсон в курсе».
0: «Прекрасно. Значит, мы можем перейти прямо к делу. Стало быть, вы представляете интересы леди Евы. Она поручила вам принять мои условия?»
2: «А каковы ваши условия?»
0: 7000 фунтов стерлингов.
2: «А если вы не получите этой суммы?»
3: Улыбка на лице Мильвертона сделалась совершенно медовой.
0: «Ах, дорогой сэр, мне очень тяжело огорчать вас, но если 14 числа я не получу этих денег, то 18-го свадьба не состоится».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Женщина с револьвером».
2: Холмс с минуту подумал и произнес: «Мне кажется, сэр, что вы преувеличиваете значение этой истории. Ведь я знаком с содержанием этих писем. Мне кажется, что моя клиентка последует моему совету. А я хочу посоветовать ей рассказать обо всем жениху. Он, конечно, отнесется к этой глупой истории с должной снисходительностью». Мильвертон захихикал. «Вы, очевидно, не знаете графа», — ответил он. Холмс улыбнулся, и я понял, что он очень хорошо знает графа. «Но я не понимаю, что плохого в этих письмах», — произнес он. «О, письма остроумны, очень остроумны», — заметил Мильвертон. «Леди Ева пишет просто очаровательно. Беда в том, что граф Доверкорт едва ли сможет оценить их по достоинству. Впрочем, вы думаете иначе, и, кажется, на этом нам лучше закончить разговор. Ведь это вопрос чисто деловой, денежный. Вы говорите, будет лучше, если эти письма попадут в руки графа. Что ж, если это так, то платить 7000 фунтов неразумно». Мильвертон встал и взял меховое пальто. Холмс даже позеленел от злости. «Подождите немного», — сказал он. «Вы слишком уж торопитесь. Мы не хотим поднимать скандала. Дело это щекотливое, и его во что бы то ни стало надо уладить». Мильвертон снова сел.
3: «Я предвидел, что вы измените свое мнение», — проговорил он.
2: «Должен вам сказать», — продолжал Холмс, — «что у леди Евы нет больших средств. Назначенной вами суммы она не осилит. Предположим, вы согласитесь на 2000, но даже и тогда, после оплаты вашего счета, она останется без пенса в кармане. Поэтому я прошу вас несколько умерить свои требования. Возьмите 2000. Это самое большее, что леди Ева сможет достать». Мильвертон весь расплылся в улыбке, а его глазки весело заморгали.
3: «Знаю, все знаю», — заговорил он. «Вы говорите правду. Эта леди совсем не богата. Но обратите-ка, сэр, внимание на то, что она выходит замуж. И выгодно выходит замуж. Ведь у нее же есть родственники и друзья. Вот пускай они и помогут ей. Пусть они купят у меня эти письма. Это будет самый лучший свадебный подарок. Пачки этих писем она обрадуется куда больше, чем серебряным канделябрам или золотой масленке».
2: «Но это невозможно», — сказал Холмс.
3: «Ах, боже мой, очень жаль», — воскликнул Мильвертон, вынимая из кармана объемистую записную книжку. «У всех этих леди нет друзей, которые дали бы им благоразумный совет. Они очень легко смотрят на денежные вопросы. Вот поглядите, например».
2: Мильвертон показал маленькое письмецо с гербом на конверте.
3: «Письмо это написано... Впрочем, я не назову имени этой особы до завтрашнего утра, а завтра утром это письмо попадет в руки ее супруга. А из-за чего? Из-за того, сэр, что она не хочет заплатить ничтожную сумму, которую она может легко добыть, заложив свои бриллианты. Какая жалость, не правда ли? Затем, может быть, вы припомните, как расстроилась свадьба уважаемой мисс Майлз и полковника Доркинга. Все ждали бракосочетания, а за 2 дня в Морнинг-Пост вдруг появилась заметка о том, что церемония не состоится. Печально, не правда ли? А ведь всего за какие-нибудь 1200 фунтов можно было легко уладить это дело. Ну, не жалко ли? И я прямо-таки поражаюсь вам, мистер Холмс. Вы умный и рассудительный человек, и вдруг торгуетесь из-за какой-то ничтожной суммы. Ведь вы же понимаете, что на карту поставлены честь и репутация вашей клиентки».
2: «Но я говорю вам правду», — ответил Холмс. «Мы не можем найти таких денег. Я вам предлагаю крупную сумму. Для вас будет лучше взять 2000 фунтов, чем не получить ничего. Какая вам будет выгода от того, что вы погубите жизнь и счастье этой особы?»
3: «Ну, тут вы заблуждаетесь, мистер Холмс, у меня свой расчет. Опозорить леди Деву будет выгодно для меня, и я вам объясню почему. В настоящую минуту у меня в руках 8 или 10 подобных дам. Если эти женщины узнают, как я расправился с леди Евой, то они станут сговорчивее. Вы меня понимаете?»
2: Холмс вскочил с кресла. «Ватсон, встаньте у двери, чтобы он не удрал!» — крикнул он. «Ну-с, а теперь, сэр, отдайте-ка мне вашу записную книжку!» Мильвертон, как крыса, пробежал в дальний угол комнаты и прижался к стене.
3: «Мистер Холмс! Мистер Холмс!» — проговорил он, откинул борт сюртука и показал револьвер, выглядывающий из внутреннего кармана. «Я предвидел, что вы выкинете что-нибудь в этом роде. Мне это не впервой, сэр. Уверяю, что из вашей задумки ничего не выйдет. Я вооружен и непременно воспользуюсь своим оружием. Я знаю, что закон на моей стороне. И кроме того, сэр, ваше предположение совершенно ошибочно. В моей записной книжке нет писем леди Евы. Я не так глуп, чтобы привести эти письма к вам сюда». «Да-с, джентльмены, так-то. У меня сегодня запланирована еще пара визитов, а путь до Хампстеда не близкий».
2: Мильвертон сделал 2 шага вперед, взял со стула пальто и с револьвером в руках двинулся к двери. Я было схватил стул, но Холмс покачал головой, и я оставил свое намерение. Раскланиваясь, улыбаясь и подмигивая, шантажист вышел из комнаты. Еще минута, хлопнула дверца коляски, послышался стук копыт, и экипаж покатил по улице. Холмс неподвижно сидел у камина, засунув руки в карманы и опустив голову на грудь. Он смотрел на тлеющие угли. Полчаса он просидел таким образом, молчаливый и задумчивый. Затем он вдруг встал, махнул рукой с видом, который говорил о принятом решении, и прошел к себе в спальню. А через несколько минут оттуда вышел молодой, щеголеватый рабочий с козлиной бородкой и развязанными манерами. Прикурив от лампы глиняную трубку, рабочий вышел на улицу. Улыбаясь, я проводил его до двери. «Я вернусь через час, Ватсон!» — послышалось из темноты. Я понял, что Холмс начинает кампанию против Чарльза Августа Мильвертона, но мог ли я предвидеть, что она примет такой странный оборот?
1: Радио «Звезда». Артур Конан Дойль. Рассказ «Женщина с револьвером». Читает Игорь Старосельцев.
2: Холмс переодевался в рабочего и уходил из дома несколько дней подряд. Мимоходом он сообщил мне, что ежедневно бывает в Хампстеде и не теряет там времени даром. Вот и все, что я узнал за эти дни. Но вот однажды, в ненастный вечер, когда за окном разыгралась настоящая буря, Холмс наконец-то посвятил меня в свой секрет. Вернувшись домой и переодевшись в халат, он уселся у камина и весело рассмеялся.
3: «А что, Ватсон, создан ли я, по вашему мнению, для семейной жизни?» — спросил он.
2: «Что за вопрос? Разумеется, нет. Но так знаете же, что я помолвлен?»
3: «Милый мой, поздрав...» «Да-да, помолвлен с горничной Мильвертона».
2: «Боже мой, что вы говорите, Холмс?
3: Видите ли, мне нужно было кое-что узнать».
2: «Но все-таки вы зашли слишком далеко».
3: «Что делать? Другого выхода не было. Она считает меня неким Эскотом, слесарем и владельцем собственного маленького дела. Каждый вечер мы гуляем с моей невестой и очень мило беседуем. О, что это за разговоры, вы и представить себе не можете. Так или иначе, а я своего добился. Я знаю теперь дом Мильвертона как свои 5 пальцев».
2: «Но как же быть с девушкой, Холмс?» — спросил я. Он пожал плечами.
3: «Ну, тут ничего не поделаешь, Ватсон», — сказал он. «При такой большой ставке приходится играть всеми картами, которые попадут под руку. Впрочем, Ватсон, Вы не слишком тревожьтесь о чувствах этой девицы. У меня есть соперник, и она скоро утешится. Ах, какая чудная сегодня ночь!
2: Как? Вам нравится такая погода?
3: Да, такая погода мне как раз и нужна. Я, Ватсон, собираюсь этой ночью ограбить дом Мильвертона.
2: У меня даже дух захватило, а по телу побежали мурашки. Холмс говорил спокойным, уверенным тоном, и я сразу понял, что он не отступится от своего решения. Мысли вихрем закружились в моей голове. Я живо представил себе Холмса в роли грабителя. Что может выйти из этого? Понятно, что нас схватят, и имя этого честного человека будет опозорено навеки. Бедный Холмс. Он хочет спасти от ненавистного Мильвертона других, но, пожалуй, сам попадется ему в лапы. И я не вытерпел. Ради бога, Холмс, подумайте о том, что вы собираетесь делать.
3: «Дорогой друг, я долго думал об этом деле», — ответил он. «Ведь вы меня знаете, я ничего не делаю наспех. Согласен, что я затеваю слишком смелое и, если хотите, опасное дело, но ведь иного выхода нет. Давайте-ка обсудим этот вопрос как следует. Полагаю, вы согласны с тем, что мое намерение преступно только с формальной точки зрения. В нравственном же отношении оно вполне безукоризненно. Мы ограбим его только для того, чтобы отнять эту записную книжку. Ведь вы же хотели помочь мне в этом».
2: Я подумал несколько секунд. «Да», — сказал я, — «мы не совершим ничего безнравственного, если не возьмем у него ничего, кроме тех предметов, которыми он пользовался в незаконных целях».
3: «Совершенно верно. Стало быть, моя идея вполне нравственна. Остается лишь вопрос нашей личной безопасности. Но разве может порядочный человек думать об опасности, когда женщина обращается к нему с просьбой о помощи?
2: Вы окажетесь в сложном положении».
3: «Ну да, в этом-то и заключается опасность, риск. Но как еще я могу заполучить эти письма? У бедной леди Евы нет денег и нет родственников, которым она могла бы доверить свою тайну. Завтра истекает назначенный Мильвертоном срок. Если она не заплатит, то негодяй все расскажет графу. Что же мне остается? Или я должен бросить эту даму на произвол судьбы, или же предпринять последнюю попытку? Между нами, Ватсон, это для меня даже некий вид спорта. Между мной и Мильвертоном началась своего рода дуэль. Вначале, как вы видели, он одержал надо мной верх. Мое самолюбие задето. Я буду биться за победу».
2: «Не нравится мне это дело, но что же делать, если так нужно? Когда же мы отправимся?» — спросил я.
3: «Вы останетесь дома».
2: «А если я останусь дома, то и вы не пойдете», — ответил я. «Даю вам честное слово, а своего слова я еще никогда не нарушал. Если вы откажетесь взять меня с собой, то я возьму извозчика, поеду в полицию и заявлю там о вашем намерении».
3: «Но вы мне не нужны».
2: «Откуда вы знаете? Вы не можете предвидеть всего, так или иначе, а я решил идти с вами. У меня тоже есть самолюбие». Холмс был немного раздосадован, но потом его лицо прояснилось, и он похлопал меня по плечу.
3: «Ладно, ладно, пусть будет так», — сказал он. «Мы столько лет живем в одном доме, что не будет ничего удивительного, если окажемся и в одной тюремной камере. А знаете, Ватсон, уж так и быть, признаюсь вам, я всегда думал, что из меня мог бы выйти очень недурной преступник. Вот теперь и настал момент попробовать себя на этом поприще. Поглядите-ка».
2: Он вынул из ящика стола небольшой кожаный футляр и открыл его. Я увидел целый ряд блестящих инструментов. Холмс начал объяснять.
3: «Это первоклассный инструмент для взлома замков. Поглядите-ка, как чисто он сделан, можно сказать, последнее слово науки. А вот эта вещичка с алмазом на конце употребляется для того, чтобы резать оконные стекла. Рукоятка никелированная. Просто прелесть, что за вещичка, не правда ли? А вот отмычки. Опять-таки самые усовершенствованные. Цивилизация развивается и в этой сфере. Кроме всего прочего, у меня есть потайной фонарь. Одним словом, предусмотрено абсолютно все. А есть ли у вас бесшумная обувь?
2: У меня есть теннисные туфли на резиновой подошве.
3: Превосходно. А маска?
2: Я могу сделать пару масок из шелка.
3: Ага, да я вижу, что и у вас есть преступные наклонности. Отлично, делайте же маски. Перед уходом мы себе устроим холодный ужин. Теперь половина десятого. В 11 часов мы будем у Чорч-Роу, а оттуда до Эпплдор Тауэрс 15 минут ходьбы. Мы можем приняться за работу еще до полуночи. Мильвертон всегда ложится спать в 10:30 и спит очень крепко. Если нам повезет, мы вернемся домой к 2 часам ночи с письмами леди Явы.
2: Чтобы не возбудить подозрений, мы с Холмсом надели фраки. Так любой прохожий подумает, что мы возвращаемся из театра. На Оксфорд-стрит Холмс нанял извозчика, который доставил нас в Хампстед. Мы рассчитались с ним и, застегнув пальто на все пуговицы, двинулись к месту назначения. Было страшно холодно, и ветер пробирал нас до костей.
3: «Дело это надо провести очень деликатно», — произнес Холмс. «Негодяй хранит документы в сейфе, который стоит в кабинете, а этот кабинет, Ватсон, находится около самой спальни. Наше счастье, что Мильвертон спит очень крепко. Эти маленькие толстяки всегда спят, как убитые. Агата, моя невеста, смеялась, рассказывая мне об этом. Она говорила, что его и из пушки не разбудишь. У него есть очень преданный секретарь, он весь день сидит в кабинете. Вот по этой-то причине я и решил пойти на дело ночью. Сад Мильвертона охраняет очень злая собака, но я уже принял надлежащие меры. Последние дни я назначал наши с Агатой свидания очень поздно, и она, для того чтобы мне можно было спокойно ходить по саду, запирает собаку в сарай. А вот и дом. Видите, какой он большой? Идите в ворота, Ватсон! А теперь направо, вон к тем деревьям. Однако, пора надевать маски. Видите, ни в одном из окон нет света. Все просто отлично.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Женщина с револьвером».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Мне вспомнилось в тысячный раз гневное восклицание Чехова. Какая гадость чиновничий язык! Исходя из положения, с одной стороны, с другой стороны, и все это без всякой надобности. Тем не менее, по мере того, чиновники сочинили. Я читаю и отплевываюсь. Неясно, холодно и неизящно. Пишет сукин сын, точно холодный в гробу лежит. Замечание Чехова относится исключительно к казенным бумагам, но кто же может объяснить, почему авторы, которые пишут о литературных явлениях старого и нового времени, обнаруживают такое пристрастие к этому неясному, холодному и неизящному стилю, связывающему их по рукам и ногам? Ведь только эмоциональной, увлекательной, взволнованной речью могли бы они передать, особенно школьникам, то светлое чувство любви и признательности, какое они питали всю жизнь к благодатной поэзии Пушкина. Потому что дети до конца своих дней возненавидят творение Пушкина и его самого, если вы вздумаете беседовать с ними на таком канцелярском языке, каким пишутся казенные бумаги. Пока с Пушкиным поимки рыбаком золотой рыбки, обещавший при условии ее отпуска в море значительный откуп, неиспользованный вначале стариком, имеет важное значение. Повторная встреча с рыбкой, посвященная вопросу о новом корыте, это убийственно злая пародия блистательного юмориста Зиновия Паперного хороша уже тем, что она почти не пародия. Именно таким языком протоколов и прочих официальных бумаг еще недавно принято было у нас говорить в учебниках, брошюрах, статьях, диссертациях о величайших гениях русской земли. Когда Паперный сочинял «Поимку рыбаком» и «Отпуск в море», ему и в голову не приходило, что для педагогов написана ученая книга, где о том же стихотворении Пушкина говорится вот такими словами. В сказке о рыбаке и рыбке Александр Сергеевич Пушкин, рисуя нарастающее чувство гнева синего моря против вздурившейся старухи в форме вводных предложений. При второй заявке старухи с ростом аппетита проклятой бабы растет реакция синего моря. Так и напечатана реакция синего моря. Чем же это лучше показа поимки и вопроса о новом корыте?
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Ситуация, касающаяся защиты от беспилотных атак российских регионов и зоны специальной военной операции, меняется примерно каждые 2-3 месяца. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов, боевые машины. То есть все это увязано в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
1: Министр обороны также сообщил, что системы искусственного интеллекта активно внедряются в противовоздушную оборону. Результат должен быть реализован к ноябрю. В России в июле вступят в силу новые законы, направленные на борьбу с мошенниками. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества. Кроме того, со следующего месяца родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей, чтобы отслеживать их финансовые операции. Володин напомнил, что с прошлого года Государственная Дума приняла уже 13 законов по борьбе с мошенниками. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху на переговоры с представителями Ирана на этой неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе эфира Fox News. Она добавила, что технические консультации Соединенных Штатов и Ирана пройдут параллельно встречам высокого уровня по меморандуму о взаимопонимании. Режим прекращения огня между странами сохраняется. США в свою часть соглашения выполняют, отметила Левитт. Ранее Трамп сообщил, что американо-иранские переговоры пройдут в Дохе по запросу Тегерана. Не менее 40 человек получили тепловой удар в Калининградской области за 3 дня аномальной жары, сообщают оперативные службы. В региональном гидрометцентре ранее фиксировали температурный рекорд в регионе до 36 градусов жары. Субтропический гребень, ставший причиной аномальной температуры в Европе, где от зноя уже погибли сотни человек, в начале июля дотянется и до центральных регионов России. Об этом сообщили в гидрометцентре. В Москве 1 и 2 июля дневная температура может достичь 30-31 градуса, что превысит климатическую норму. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: Савельевы сегодня в гостях. Решили всей семьей остаться на ночевку у друзей в загородном доме. А там повсюду на потолке пожарная сигнализация. После ужина все стали расходиться по спальням, как вдруг в одной из комнат сработали датчики дыма и противно запищали. Неужели пожар? Или барахлит электроника? И можно ли своими силами устранить проблему? Что делать в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
3: Первое. Для начала надо определить, какой именно датчик у вас установлен. Они бывают дымовые и тепловые. Если ни огня, ни дыма вы не наблюдаете, на всякий случай отключите электричество. Вдруг коротнуло проводку. Второе. Причин для ложного срабатывания датчика бывает много. Иногда сигнализация реагирует на электромагнитные помехи от бытовых приборов. Наводку может создавать даже мобильный телефон. Если вам трудно разобраться с этим самостоятельно, лучше пригласите электрика. Третье. Бывает, что датчики выходят из строя из-за накопившейся пыли. Чтобы исключить такой сценарий, снимите верхнюю крышку прибора на потолке и аккуратно протрите содержимое спиртовой салфеткой. А в летнее время года в корпусе датчика можно обнаружить и насекомых, которые случайно туда залетели. Четвертое. Если внешнее состояние датчика в полном порядке, то остается последнее – проверить аккумуляторы. Часто именно севшие батарейки вызывают бесконтрольные звуковые сигналы. Поэтому всегда полезно иметь с собой пару запасных аккумуляторов. Подведем итоги. Если без причины сработали пожарные датчики, отключите электричество. Исключите возможную наводку от любых электроприборов. Протрите корпус и его содержимое спиртовой салфеткой. Попробуйте заменить аккумуляторы внутри датчика. Савельевым повезло. Хозяин быстро понял, в чем проблема, и заменил севшие батарейки в одном из датчиков. Но если бы все сложилось иначе, наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: История в письмах и воспоминаниях.
4: Из газетной статьи Сергея Рахманинова. 1934 год. Нью-Йорк. Я в последние годы предпочел жизнь артиста-исполнителя жизни композитора. Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций, родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия, нетревожимых воспоминаний. Сергей Рахманинов.
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Жизнь замечательных людей. Таривердиев. Фрагмент из книги Анны Ветлугиной и Дмитрия Максименко читает Андрей Филиппак.
7: В копилке советского кинематографа лежит множество сокровищ. Это фильмы, на которых воспитывались дети и взрослые. Фильмы, которые разошлись на цитаты. Фильмы, ставшие культурным кодом для целых поколений. Среди такого великолепия трудно выделиться, создав что-то особенное. Но это удалось режиссеру телевизионного сериала «17 мгновений весны» Татьяне Лиозновой по роману Юлиана Семенова, который вышел на телеэкраны 11 августа 1973 года. С первой серии в ее фильм влюбились все, даже грабители. Криминальная статистика показывала почти полное отсутствие уличной преступности в дни премьеры саги о разведчике Исаеве. А еще во время трансляций существенно экономилась вода. Ведь никому не приходило в голову променять захватывающее приключение на ванну или душ. Люди не просто смотрели фильм, они жили в нем, в тех далеких весенних днях, переживали за героев, будто за своих родных. Телефон режиссера разрывался от звонков. Трубку снимала ее мама, Ида Израилевна Лиознова. Она строго советовала всем, желающим узнать, что будет дальше, запастись терпением и ждать следующей серии. Однажды позвонила швея с обувной фабрики и сказала, что у них стоит работа из-за того, что все только и думают о радистке Кэт. Спасется ли она с детьми? Мама Лиозновой хотела по обыкновению сказать, мол, смотрите следующую серию. Но швея расплакалась и стала умолять Иду Израилевну сказать хотя бы одну букву. «П», если все закончится плохо, и «Х», если хорошо. «Ха, ха», утешила ее растроганная Ида Израилевна. Народная любовь не ограничилась шквалом восторгов. Штирлиц пошел дальше, став героем многочисленных анекдотов. Самое удивительное, что фольклорный пласт историй про Штирлица продолжает пополняться и сегодня, обрастая новыми сюжетами и декорациями. Современный Штирлиц знает о существовании Гарри Поттера и пользуется банковскими картами. Штирлиц уже 3 месяца слал в центр одну и ту же шифровку. 4207, 1801, 2275, 4408. 6872, 4589, 5533, 7928. 3473, 5620, 1956, 7639. Но напрасно. Ни на одну из этих кредитных карт так и не поступило ни копейки зарплаты. Не любит голосовые сообщения. Вместо привычного голубя в окно залетела голая сова. Голосовуха, подумал Штирлиц. Выжил после пандемии COVID-19. А вот эти пальчики, Штирлиц, мы обнаружили на чемодане русской радистки. Группенфюрер, я советский разведчик. Да хоть американский, почему без перчаток? Позаражать нас всех хотите? И, наконец, весьма недоволен, что его фильм раскрасили в 2009 году. Теперь, после выхода цветной версии «17 мгновений весны», Штирлиц легко мог найти свой дом по красному флагу на крыше. Еще никогда телеканал «Россия» не был так близок к провалу. Штирлиц был арестован в первой же раскрашенной серии при попытке пройти в рейхсканцелярию по пропуску с цветной фотографией. А уж сколько в соцсетях можно встретить картинок, мемов с изображением Штирлица и Мюллера. Благородный профиль Вячеслава Тихонова и ироничный взгляд Леонида Броневого иллюстрируют события, происходящие в 21 веке. От запрета курения в общественных местах и оформления самозанятости до выбора вакцины против COVID-19. Почему же таким заметным явлением культуры стало произведение, в общем-то, низкого жанра, шпионский телесериал? Тому много причин. Это и попадание в очень важные для советского человека архетипы. С одной стороны, Великая Отечественная война, так или иначе коснувшаяся всех живших в СССР. С другой, диссидентская привычка интеллигенции жить как бы в тылу врага, выражая свои настоящие мысли эзоповым языком и получая аналогичные послания шифровки от единомышленников. Но это еще не все. Создавая мир Штирлица, Татьяна Лиознова сознательно нарушила законы жанра. «17 мгновений весны» — не только приключенческий фильм, но и эпическое произведение со сказителем. Тем самым закадровым голосом, гениально озвученным Ефимом Капеляном. Поэтому был так важен выбор главного героя. Подойти мог лишь человек архетипической внешности, при одном взгляде на которого раскрывались бы веера определенных ассоциаций. Лиознова явно не планировала показать простого советского человека, пусть выдающегося. На роль Штирлица у нее имелись несколько кандидатур. Вячеслав Тихонов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов, Юрий Соломин. Тендер выиграл Тихонов. В рамках выбранной концепции это неудивительно.

дали ему работать в амплуа секс-символа, что тоже требовалось Лиозновой для ее многослойного полифонического замысла. Работа над фильмом началась для режиссера с личной драмы. На роль Штирлица претендовал грузинский актер Арчил Гамиашвили, знаменитый Остап Бендер из комедии Леонида Гайдая «12 стульев». В то время они и с Лиозновой представляли собой пару, собирались пожениться. Когда главная роль досталась Тихонову, Гамиашвили, разозлившись, ушел. Лиознова осталась одна. Вера Таривердиева пишет: «Одержимая железной леди советского кинематографа, она доживала свою жизнь в полном одиночестве, отгородившись от мира. Так, наверное, мог бы заканчивать жизнь шпион, если бы дожил до преклонных лет вдалеке от родины». Вернемся к Тихонову. Во многих источниках фигурирует еще один, сугубо прозаический момент, который мог повлиять на его утверждение в данной роли. Дело в том, что великая шпионская сага о Штирлице стояла в плане киностудии как рядовой телесериал. Это означало гораздо более низкий статус по сравнению с любым художественным фильмом и, соответственно, менее удобное время для съемок. В основном снимали ночью. Большинство актеров параллельно были заняты в других проектах и работали по остаточному принципу. Порой в совместных сценах с эмоциональными диалогами участников приходилось снимать порознь, в зависимости от их основного рабочего графика. А вот Тихонов в момент кинопроб был абсолютно свободен, в отличие от других претендентов. Казалось бы, такой красивый актер должен буквально купаться в интересных проектах и заманчивых предложениях. Но его приглашали не слишком часто. А в начале карьеры его красота и вовсе отпугивала режиссеров. Они видели Вячеслава лишь на второстепенных поверхностных ролях пустых красавчиков, даже не пытаясь раскрыть потенциал. Шутка ли? После дебюта в фильме «Молодая гвардия», кстати, вполне качественного, актер прожил в безвестности целых 10 лет. Вот такую злую шутку может сыграть красота. Выходом из тупика стала театральная роль. Тихонов сыграл медведя в спектакле «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца. Это произошло за 22 года до выхода одноименного фильма Марка Захарова, где эту роль блистательно исполнил Александр Абдулов. После «Медведя» в актерское мастерство Тихонова наконец поверили. Его портфолио начало стремительно пополняться главными ролями в знаковых фильмах, таких как «Доживем до понедельника» и «Белый бим, черное ухо». Эти картины в свое время были хитами, но для Лиозновой более важным стал фильм «Жажда», где Тихонов сыграл советского разведчика, работающего во время войны в глубоком немецком тылу. Татьяна Михайловна ни разу не пожалела о своем выборе. Вячеслав Васильевич не только идеально попадал в ее замысел и прекрасно выполнял все актерские задачи, но и давал на редкость удачные советы. Именно он предложил ту гениальную сцену с женой Штирлица, сцену, в которой время застыло, утонув в пронзительно прекрасной музыке Таривердиева. Собственно, Тихонову даже не пришлось ничего придумывать. Он просто дружил с выдающимся разведчиком Кононом Молодым. И тот рассказывал, как ему устроили тайную встречу с женой в качестве вознаграждения. Женщину специально привезли за границу. История потрясла Тихонова, что неудивительно. Он вспомнил ее во время съемок «Мгновений» и поделился с режиссером. «Блеск! Мы сделаем это!» — воскликнула Лиознова. Харизматичную режиссерскую фразу запомнили все присутствующие на съемочной площадке. История появления жены Штирлица кочует по статьям, посвященным легендарному сериалу. А вот Таривердиев эту версию не подтверждает. В книге «Я просто живу» ничего не сказано о предложении Вячеслава Тихонова. По мнению автора, гениальную сцену с женой главного героя подсказали консультанты картины, а точнее один из них – куратор по военной разведке и первый заместитель председателя КГБ Семен Кузьмич Цвигун.
В титрах его

0: указали под псевдонимом. «Во время войны, а может быть и раньше, — пишет Тривердиев, — разведчики, которые по много лет работали за рубежом, годами не могли встречаться с домашними, женами, детьми. Из-за этого с ними происходили психологические срывы. Для того, чтобы их поддержать, устраивались так называемые бесконтактные встречи. Ну, скажем, жену разведчика привозят в какую-то нейтральную страну. Разведчик приезжает туда же. И на вокзале, или в магазине, или в кафе, в какой-то определенный час они видят друг друга, не общаясь, не разговаривая, чтобы не подвергнуть разведчика опасности. Эти женщины приезжали легально». Книга Тривердиева бесспорно достоверный источник, но ведь известную версию с Тихоновым она не отменяет. Вячеслав Тихонов действительно дружил с Кононом Молодым и мог слышать от него подобную историю. Актриса Элеонора Шашкова, сыгравшая роль жены Штирлица, тоже подробно рассказывает эту историю. По ее словам, Тихонов как-то на съемках пожаловался режиссеру, что соскучился по лирике и хочет сыграть что-то про любовь. И тут же вспомнил, как его друг, рассекреченный разведчик, рассказал ему эпизод. Когда его отправляли в Испанию, и он был на грани провала, командование ему устроило встречу с женой. Татьяна Михайловна отреагировала положительно. «Браво, замечательно, берем». Звучит как история из первых уст. Но ведь Шашкова не могла присутствовать при разговоре. Она появилась на съемочной площадке, когда роль жены уже утвердили. Скорее всего, Тихонов действительно предложил эту сцену, а Лёзнова обратилась к консультантам, чтобы проверить достоверность материала.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из книги Анны Ветлугиной и Дмитрия Максименко.
0: Столь же кропотливо и обдуманно, как и в случае с главным героем, Лёзнова выбирала композитора для своего шедевра. Решение позвать на шпионский сериал именно Тривердиева с его тончайшим лиризмом, мягко говоря, неочевидно. По словам Веры Тривердиевой, нужно отдать должное Лёзновой потому, что это такое немного перпендикулярное решение для картины о шпионе, приглашение композитором Микаэла Тривердиева. Она, картина, стала полифоническая. Она стала не просто историей шпиона, она стала историей человека, его ощущений, его эмоций и его ностальгии. И она, конечно, потрясающе преображает киноматериал. «Я понимаю, почему Тривердиев не сразу согласился писать музыку», — говорила сама Лёзнова. «Он не мог себе представить, как ему, с его лирическим дарованием, найти место в этом остросюжетном фильме. Но я не случайно обратилась именно к Тривердиеву. Я хорошо знала его музыку, любила ее. Она привлекала меня своей удивительной проникновенностью, щемящей нежностью. Мне были знакомы взгляды Тривердиева на роль музыки в кино, ведь я была слушательницей его лекций, когда он преподавал во ВГИКе, а я там училась. И мне нужен был именно такой композитор, который не шел вслед за материалом, а силой своей индивидуальности, своего мироощущения, привнес бы в картину то, чего ни я, ни оператор, ни актеры не смогли бы выразить». Итак, бывшая студентка пригласила в проект своего преподавателя. Сразу представляется трогательная история, наполненная глубоким уважением и даже пиететом. На деле же все оказалось совершенно по-другому. Начать с того, что студентка была старше своего профессора на 11 лет. Да, собственно говоря, он никогда не являлся ее мастером. Она лишь слушала его лекции. Работа шла очень непросто. О резком характере композитора уже говорилось. Лёзнова в этом качестве даже превосходила Тривердиева. Режиссер обязан быть авторитарным. А в ее случае это подкреплялось еще и тем, что, будучи женщиной, она выбрала для себя мужскую профессию. Это сейчас женщин-режиссеров много. В СССР же их можно было пересчитать на пальцах одной руки. Жизненный путь Татьяны Михайловны легким не назовешь. В 1941-м ее отец, инженер-экономист, ушел на фронт в составе народного ополчения и сразу же пропал без вести. Возможно, именно тогда 17-летняя школьница решила стать «железной леди». Она выбрала абсолютно неженскую профессию, поступив в Московский авиационный институт, но, проучившись один семестр, поняла, что совершила ошибку. Тогда Лиознова начинает готовиться на режиссерский факультет в ГИКа и успешно поступает. Ее распределяют к замечательному мастеру Сергею Герасимову, но уже совсем скоро девушка оказывается в списках на отчисление. Причина не в нерадивости студентки, не в недостатке таланта, а в отсутствии жизненного опыта, без которого невозможно стать режиссером. Здесь сразу вспоминается Михаил Калик, которого, наоборот, обвинили в чрезмерном количестве этого самого опыта. В тот момент Татьяне было всего 19. Большинство девушек ее возраста в подобной ситуации разрыдались бы и опустили руки. Но не Лиознова. Она заставила педагогов внимательно отсмотреть ее учебные работы и уговорила дать ей шанс. В итоге в ГИК она окончила с отличием. Правда, путевкой в жизнь прославленный вуз для нее не стал. Хотя Татьяну и распределили на престижную киностудию имени Горького, удержаться там она не смогла. Не сошлась характером с коллективом. И ее уволили. И тут выяснилось, что выражение «заработать на кусок хлеба» может трактоваться буквально. Лиознова осталась без средств к существованию, да еще с больной мамой на руках. Ей пришлось стать портнихой, создавая уже не фильмы, а платья. Может, оттуда происходит телефонный звонок швейной делегации, потревожившей покой Иды Израилевны. Через некоторое время о Лиозновой вспомнил ее бывший педагог Сергей Герасимов. Он позвал ее помощником режиссера на спектакль «Седая девушка» в театр имени Вахтангова. А еще позднее, как раз к 30-летию, Татьяну Михайловну, наконец, восстановили на киностудии Горького. Правда, уже не режиссером, а всего-навсего ассистентом по реквизиту. Она не сдавалась, используя каждый шанс на режиссерскую работу. И ей удалось прорваться, получив должность второго режиссера в фильме «Земля и люди». Невзгоды ожесточили ее и без того жесткий характер. К моменту начала работы над «Мгновениями» прозвище «Железной леди» накрепко к ней пристало, а коллеги боялись ее беспощадной принципиальности. Этой чертой характера она очень походила на Таривердиева. Ее сотрудничество с Таривердиевым оказалось непростым уже с самого начала. Лиознова позвонила ему, красочно и вдохновенно описала будущий проект. Подчеркнула особую важность композиторского труда, ведь интонацию каждого фильма она привыкла находить именно с помощью музыки. К тому моменту Таривердиев уже имел опыт работы в фильме про разведчика. Картина называлась «Судьба резидента». Однако Михаил Леонович оценивал данный опыт как сугубо отрицательный. Положив трубку после разговора с режиссером, он сказал: «Мне чертовски надоели фильмы про шпионов». Отказывать Лиозновой сразу Таривердиев не стал, пообещав почитать сценарий и подумать. Получив от Юлиана Семенова объемную папку, долго не мог уговорить себя хотя бы пролистать. Но обещания свои он всегда держал, поэтому взялся за чтение. Таривердиев пишет: «Мне это было не очень интересно, и я, честно говоря, был в нерешительности, делать его или нет. Но когда прочел сценарий, понял, что здесь есть большие возможности для музыки, и стал искать ключ к решению. Если я не нахожу своего решения, то отказываюсь». Каким же оказалось это решение? Оно рассказывало все о том же синем небе детства, которое можно резать ломтями, словно вкусный пирог. Михаил Леонович задумался о том, что чувствует человек, на долгое время заброшенный в тыл врага. «Мне казалось, что он должен чувствовать тоску по дому», — размышляет Тривердиев в книге «Я просто живу». «Может быть, я и не прав, но ведь я разведчиком не был. А что такое тоска по дому? Это тоска по людям, по жене. Это очень романтично, но что-то не то. А может быть, все-таки тоска по небу, по своему небу? Ведь небо везде разное. Вот небо ялтинское, оно другое, совершенно другое, чем в Москве. Небо в Берлине тоже. Состав воздуха химический, наверное, один и тот же, я понимаю. Но оно другое, это небо. Небо совершенно другое в Америке. Небо другое в Японии. Небо другое в Мексике. Я видел это. И не потому, что там жарче или холоднее. Оно другого цвета. Оно вызывает другие ощущения. И вот я сделаю эту тоску не по березке, а по небу, по российскому небу. Железной леди понравился этот образ. Она только решила дополнить его журавлями для большей ностальгии. Тривердиев надолго уселся за рояль и написал 12 песен. По задумке Лиозновой, каждая серия должна была начинаться с новой мелодии. На предварительном этапе режиссера все устроило, но начались съемки, и открылось совершенно другое измерение реальности, как это часто бывает в кино или театре. И в этом новом измерении почти вся музыка внезапно оказалась лишней. Зато понадобились новые темы — тревоги и движения. Из песен же остались лишь две — «Мгновение» и «О далекой родине». Вот тут-то железная леди и показала свой характер. Она решила, что выбранные песни не готовы. Коллега Тривердиева по киномузыке, автор саундтрека к «Шерлоку Холмсу» Владимир Дашкевич, рассказал в телепередаче «Звезды советского экрана», как буквально с боем утверждались будущие хиты. Микаэл Тривердиев с поэтом Робертом Рождественским заперлись в комнате с роялем на много часов и оттачивали каждую ноту, каждое слово мгновений. Но когда они представили готовую работу на суд режиссеру, она не приняла песню. Кое-что переделали, и снова Лиозновой не понравилось. «Какие могут быть правки?» — всякий раз взрывался Тривердиев. «Все уже идеально». Можно представить себе ярость Микаэла. Композитор с большим опытом и стажем, он никак не может справиться с каким-то шпионским телесериалом. Варианты множились, как грибы после дождя, а вожделенное утверждение все не приходило. Телефонная трубка поселилась на рояле. Микаэл Леонидович десятки раз на дню звонил Лиозновой, чтобы сыграть очередную доработку мелодии. Наконец, в половине третьего ночи, в бешенстве, граничащем с отчаянием, он услышал из трубки неожиданно дружелюбный голос железной леди. «Теперь хорошо, ложитесь спать».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Таривердиев. Фрагмент из книги Анны Ветлугиной и Дмитрия Максименко читает Андрей Филиппак.
2: Казалось, трудности с саундтреком закончились. Но не тут-то было. Перфекционизм Лёзновой не имел границ. Начались поиски идеального исполнителя. И вновь режиссера не устраивали предложенные варианты. Пробы прошли многие известные певцы. Среди них был Вадим Мулерман и Валерий Бадзинский. Тендер выиграл Муслим Магомаев. Бесспорная звезда, крупнейшая фигура в мире советского эстрадного вокала. Но талантливый, даже гениальный певец может не подойти на роль определенного персонажа. Именно так и случилось с Магомаевым. Возможно, если бы он захотел послушать совет режиссера и композитора и немного притушить свою индивидуальность, то образ бы сложился. Муслим же имел твердое мнение насчет того, как нужно петь, и не собирался идти на компромиссы. Лёзнова в отчаянии твердила: «Герой, но не Штирлиц. Он совершенно другой, другой». Татьяна Михайловна переживала так сильно не на пустом месте. Съемки и монтаж к этому времени уже закончились. Не за горами была премьера, а ее запланировали ко Дню Победы 1973 года. Основной задачей фильма было романтизировать работу спецслужб. Трудно представить, что пережила Лёзнова, видя, что самый лучший из исполнителей не соответствует идее. А нужно выпускать фильм. С госзаказом не шутят. Руководство КГБ и лично Юрий Андропов пребывали в крайнем недовольстве. Режиссера со всей командой могли наказать за нарушение сроков. И очень сильно. Спасло всех провидение, не иначе. Как раз в мае 1973 года генсек Леонид Брежнев запланировал визит в ФРГ. В высших кругах посовещались и решили отложить выход фильма, дабы не напрягать обстановку. Проблема утратила крайнюю остроту, но певца все равно требовалось найти, и как можно быстрее. Лёзнова ходила мрачнее тучи, к ней боялись подойти. Не могли спать спокойно и авторы песен Микаэл и его соратник-поэт Роберт Рождественский. Спасение пришло с неожиданной стороны, от жены Рождественского, Аллы Киреевой. Утонченная натура, филолог, она всегда глубоко вникала в проекты мужа и его коллег. Услышав о проблеме, Алла удивилась. «Что вы ищете? Есть же Кобзон! Кому еще петь о родине, как не ему?» — воскликнула она, выслушав сетование Таривердиева. Композитор вздохнул. Кобзона Лёзнова даже не рассматривает. Роберт Рождественский, присутствовавший при разговоре, вдруг увидел решение. Он давно дружил с Лёзновой и хорошо знал особенности ее характера. «Я знаю, как ее убедить», — улыбнулся поэт. На следующий день Рождественский, придя в студию, сказал, как бы между прочим: «Тань, вот послушай Кобзона, правда, мне не нравится». Лёзнова отреагировала именно так, как надеялся Рождественский, когда решил пойти от противного. Она заспорила: «Почему тебе не нравится? Это как раз то, что нужно». Обратились к Иосифу Давыдовичу. Он согласился. А дальше был месяц работы. Да, именно целый месяц понадобился для двух песен. Так делаются шедевры. «Он приезжал ко мне каждый день в течение месяца к 10 утра», — вспоминает Таривердиев. «И я с ним занимался, делал песни. Спел он их блестяще. И в отличие от многих других, с кем мне приходилось работать над голосом, над интерпретацией, Иосиф не забыл уроков. Он не только в течение многих лет исполнял эти песни на том же замечательном уровне, на каком они были записаны, но и тот Кобзон, манеру которого знают миллионы людей, во многом проявился тогда, на этой работе». Таривердиев был настоящим музыкальным режиссером. Он умел добиваться от исполнителей точного соответствия своему видению. Кто-то благодарил его за эту работу, а кого-то такой подход обижал. Муслим Магомаев уже после выхода фильма позвонил Микаэлу и стал возмущаться. «Зачем вообще приглашали? Вы же понимали, что я кто угодно, но не советский разведчик. Вы знаете, в каком стиле я пою». Более всего Магомаева обидело то, что в пении Кобзона он узнал свое акцентирование. Получалось, будто бы его манерой воспользовались без разрешения. На самом деле, такое совпадение в акцентах произошло потому, что их расставлял один и тот же человек — Тривердиев. Ведь и с Магомаевым он работал, и весьма упорно. Иосиф Кобзон тоже чувствовал себя немного обиженным. Во-первых, ему не сказали, что записывается окончательный дубль, а выбрали из тех, что он считал пробными. Качество его вполне устраивало, но сам факт не порадовал. К тому же за репетиции платили меньше, чем за запись. Конечно, никто не хотел сэкономить на песне. Просто режиссер боялась еще больше разозлить влиятельных заказчиков очередной задержкой и утвердила дубль с репетицией, как только поняла, что ее все устраивает. И во-вторых, Кобзон так и не увидел своего имени в титрах. Они были готовы еще до того, как певца позвали в проект. И миллионы телезрителей гадали, чей же голос звучит в начале каждой серии. Лирическая кульминация сериала «Встреча главного героя с женой» далась режиссеру и композитору легче. Самым трудным было решиться на нее. Дело в том, что она грубо нарушала не только все законы приключенческого жанра, но и законы киноискусства в целом. Сцена встречи с женой – «По кинематографическим меркам бесконечно большая», — пишет Тривердиев. «Она идет почти 250 метров, то есть около 8 минут, без единого слова, без всякого движения, только наезды камеры. По всем киношным стандартам это должно быть бесконечно скучно. Это просто невозможно. И, по идее, должно было быть сокращено метров до 20». Лиознова оставила 250 и выиграла партию. Этот эпизод получился одним из самых сильных. Музыка в кино подчинена действию. Как правило, ее записывают уже после того, как готово изображение. В этой же сцене снимали под уже созданную мелодию, стараясь обыграть камерой каждый ее нюанс. Когда Тривердиев впервые сыграл на рояле восьмиминутную прелюдию для встречи с женой, «Железная леди» расплакалась. Микаэл Леонович тут же начал делать оркестровку этого произведения. Оркестр записал все быстро и качественно. Еще бы, в кино работали лучшие музыкальные коллективы. Получилось красиво, масштабно, величественно. Но эмоциональная пронзительность ушла. Пришлось вернуться к изначальному одинокому роялю. Актеры, играя сцену, слышали его и погружались в атмосферу той самой настоящей любви, для которой не страшны разлуки. Интересно, что изначально их встреча на съемочной площадке не планировалась. Как уже говорилось, при всей ответственности задачи статус проекта ничем не отличался от любого рядового телесериала. Поэтому съемочное время часто распределялось по остаточному принципу. А актеры параллельно снимались в других проектах. Из-за этого многие сцены снимались порознь. В день съемок Элеоноры Шашковой, жены героя, у Тихонова по графику стоял выходной. Первый за полгода. Разочарование актрисы трудно передать словами. В юности она снималась вместе с Вячеславом в фильме «Две жизни» и тайно испытывала к нему нежные чувства. Когда ее позвали на роль жены Штирлица, воспоминания тут же нахлынули на нее. Желание увидеть Тихонова стало огромной мотивацией в работе над ролью. И вдруг такой поворот. Лиознова, не терпевшая слабости, довольно жестко объяснила Элеоноре, что ее профессионализм заключается в работе с камерой и не должен зависеть от чьего-то присутствия. Слезы выступили на глазах актрисы. Но в этот момент распахнулась дверь, и вошел Тихонов. Оказывается, ему стало любопытно посмотреть на свою жену. В этом взгляде, над которым плакали миллионы советских женщин, Шашкова воплотила всю силу чувств своей юношеской влюбленности. Это вызвало эмоциональный отклик партнера. Тихонов в дальнейшем попросил Элеонору иногда присутствовать на съемках для вдохновения, ведь такими глазами на него еще никто не смотрел. Гениальная музыка Таривердиева сделала из этой трогательной сцены великую историю любви.
1: Мы читали фрагменты из книги Анны Ветлугиной и Дмитрия Максименко.
3: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Аркадий Борис Стругацкий. Фрагмент из повести «Страна багровых туч». Читает Михаил Черняк.
1: В этот миг пол под ногами штурмана дрогнул и ушел вниз. Раздался тонкий свистящий звук. Михаил Антонович, кажется, вскрикнул, потому что Ермаков спросил его, что он сказал. В репродукторе взвыли сирена, захрипела, затарахтела. Михаил Антонович попробовал подняться с кресла, но вторым толчком его сбило с ног. Падая, он ухватился за край радиоустановки, поволок ее за собой, что-то задребезжало, опрокидываясь и разбиваясь. Землетрясение. Штурман поднялся, окликнул в микрофон Ермакова. В ответ захрипело, заурчало, завыло. Дрогнули, перекосились стены. Взмахнув руками, штурман опять шлепнулся на пол. Проехался, пока не оперся спиной о холодный металл пульта управления. Резкий протяжный свист перешел в могучее басовое гудение. Оборвался гулким ударом, и Михаил Антонович снова почувствовал, как пол стремительно уходит из-под ног. И тогда он понял. Понял и моментально покрылся ледяным потом ужаса. С тех пор, как планета лед при посадке глубоко зарылся реакторными кольцами в вязкую илистую почву, непрестанно сжимались и прогибались под его тысячетонной стальной массой упругие пласты пропитанного водой ила. Ил уступал микрон за микроном, сантиметр за сантиметром, и, наконец, не выдержал. И сейчас громада Хиоса тяжело проваливается в бездонную грязевую яму. Товарищи, вернувшись, напрасно будут искать его. Они обнаружат только черную, широкую проплешину на том месте, где стоял планетолет. Они погибнут, лишенные всего — воды, кислорода, питания. И самое главное — средств сигнализации. Они не смогут вызвать помощь с Циолковского. Михаил Антонович вцепился в край пульта, порываясь встать. Планетолет сильно накренило. Он начал заваливаться на бок. Через несколько секунд Хиус ляжет на борт. Может быть, даже перевернется вверх дюзами и зеркалом. Это смерть. Михаил Антонович наконец добрался до главного пульта, положил руки на рычаги. Вспыхнула радуга лампочек на приборах. И дрогнула трясина. Клыхнулись белесые джунгли. Тучи голубого пара рванулись из черной дыры в болоте, наполненной горячей жижей, окруженной ослепительным сиянием, в громовом гуле и вое, подобной огромному членистоногому, пятилапый Хиус вынырнул из спящей трясины, повис на долю мгновения над болотом и взвился в черное небо, оставив за собой широкую, 60 метров в диаметре, асфальтовую площадку, покрытую разбегающимися от центра извилистыми трещинами. «Мальчик, мальчик, Яхиус, слушаю вас. Яхиус, мальчик, мальчик, мальчик, Хиус слушает вас. Яхиус, слушаю вас. Перехожу на прием». Михаил Антонович подождал, послушал завывание эфира и выключил рацию. Не отвечают. Молчат уже 5-е сутки. Что случилось? Почему нет сигнала для перехода на новый ракетодром? Неужели Хьюз в кромешной тьме стоит, упираясь всеми 5 колоннами в надежный каменистый грунт, припорошенный черным песком? Хьюз — дивная машина. Только Хьюз с его удивительной простотой управления, великолепной устойчивостью в полете, с его могучими двигателями мог совершить этот подвиг, перемахнуть через скалы и сесть замечательно точно, не разбиться, несмотря на буйные вихри, несмотря на то, что вел его хотя и опытный, но растерявшийся и напуганный пилот. Недаром прошли бессонные ночи Краюхина, Привалова, десятков и сотен людей, вложивших все свое умение, весь свой громадный опыт, всю душу мечтателей и творцов в создание фотонной ракеты. Хиус победил там, где любая другая ракета была бы обречена на гибель и валялась бы сейчас разбитая и изувеченная грудой стального лома. А Хиус стоит в кромешной тьме, целый и невредимый, если не считать нескольких незначительных приборов и одного комплекта радиооборудования, который разбил, очевидно, сам Михаил Антонович. Хьюз стоит. Но где? Этого штурман не знает. Впрочем, это не важно. Он часами и сутками просиживает над рацией, вызывая мальчика. Он ждет сигнала для перехода на новый ракетодром. Но сигнала нет. Что, если его так и не будет? Михаил Антонович встает и принимается шагать по рубке, бессознательно поправляя постоянно сползающие бинты на изрезанных руках. Если связь не будет налажена, мальчик пойдет к месту прежней посадки. Они будут искать Хьюз. Они не найдут его на болоте. У них мало воды. Так почему же они не дают сигнала? Или сигнал был? Михаил Антонович напрягал мозг, стараясь осилить предательскую слабость. Спокойно, спокойно же, черт возьми. Из всякого положения есть по крайней мере два выхода, как говаривает Гриша Дауги. Планета лед цел и невредим. Значит, Михаилу Антоновичу ничего не грозит. Впрочем, не в это дело. Идти на болото? Оставить там знак? Чушь. Десятки километров труднейшей дороги. Хьюз без присмотра. И где оно, это болото? Куда идти? Он хлопнул себя по лбу. Как же можно было забыть? Обе ракеты в 20:00 любого дня по времени Хьюза, так сказал Ермаков. Михаил Антонович спустился в нижний кессон и, распахнув люк, ступил во тьму, полную вязкого ветра. Особенно трудно было спустить вниз сигнальные ракеты. Нужны обе, обязательно обе. Одну Ермаков может не заметить. Так он тогда сказал. Михаил Антонович оттащил ракеты метров на 100 от Хьюза, надрываясь, шатаясь, волок их под тугим ветром и установил. Сверил по часам и включил стартовые механизмы. Для безопасности следовало подняться в Хьюз, но он не мог найти трап. Гибкую лесенку отнесло ветром куда-то в сторону. Михаил Антонович, теряя сознание, залег за толстой реакторной колонной. Он не видел и не слышал, как сигнальные ракеты одна за другой белыми молниями рванулись в небо, и там, высоко за тучами, распались в ослепительные огненные шары. Вернувшись, наконец, в планетолёт, штурман с трудом заставил себя сбросить спецкостюм, дотащился до своей каюты и упал на койку. Он пролежал в полузабытии несколько часов, затем равнодушно выпил кружку холодного бульона, поднялся в рубку и только там заметил, что его ручные часы отстают от большого хронометра, безупречного инструмента, работающего на диссоциации металлических молекул, на 12 минут. Он выпустил сигнальные ракеты на 12 минут позже установленного срока. Ермаков мог заметить и мог не заметить вспышки. Но у штурмана уже не было сил размышлять о возможных последствиях своей ошибки. Теперь оставалось одно — ждать. Михаил Антонович вскочил на ноги. «Надо быть ослом! Нет, надо быть насмерть перепуганным человеком, чтобы упустить из виду другую возможность, простейшую! Ведь можно включить локаторы! Рано или поздно Ермаков запеленгует их и найдет планетолет. Очень просто!» Он поспешно склонился над пультом управления противометеоритного устройства. Он даже запел что-то легкомысленное, когда засветились серым светом круглые экраны. С тех пор прошло четверо суток. «Мальчик, мальчик, я Хьюз. Берите мои пеленги, длина волны». «Нет, я не Хьюз, я не из стали, я очень, очень устал. Я просто безмерно усталый человек, который не может заснуть, потому что ждет. Ждет седьмые сутки и спит в наушниках. Точнее, не спит, а дремлет. Седьмые сутки. Восьмые сутки. Я Хьюз. Я Хьюз. Мальчик, отвечайте. Слушаю вас. Берите мои пеленги». Атмосфера Венеры капризна. Она не всегда пропускает радиоимпульсы локатора. Терпение, терпение. Я Хьюз. Я Хьюз. Берите мои пеленги на волне. А что подумали на Циолковском, если заметили ракеты? Наверное, ходят в трауре. Махов готовит спасательные грузовики с автоматическим управлением. Краюхин, постаревший и угрюмый, сидит в своем кабинете. Погибла его мечта. Вся цель его жизни — погиб Хьюз. Но нет, только не Хьюз. Чудная, дивная машина. «Слушаю вас, мальчик, мальчик, мальчик!» Шли дни за днями. Мальчик не приходил, не откликался. Значит, беда. Значит, напрасно он ждет, мучается. Нет, он обязан ждать. Они не могут не вернуться. «Мальчик, я Хьюз, слушаю вас. Я Хьюз, берите мои пеленги». На 9-е сутки он проверил локатор. Проверил комплект питания в спецкостюме, взял автомат и спустился вниз на твердую каменистую почву под Хьюзом. По небу мчались багровые тучи. Песок здесь был рыжий и мелкий. Ветер гнал его, гудел в наушниках, шевелил заросли сухих растений в шагах в 200 от планеты Лёта. Это были те самые деревья с плоскими кронами. Многие из них казались обожженными, хотя и находились от Хьюза более чем в полукилометре. Михаил Антонович огляделся по сторонам, поправил на шее автомат, погладил шершавую, залепленную ссохшейся грязью поверхность одной из могучих лап и шагнул вперед, к зарослям. Он не мог более ждать. Друзья погибли. Это ясно. Но он не уйдет отсюда, не уведет Хьюз до тех пор, пока не найдет их тел. Выйдя в обгоревшую рощу, он почти сразу наткнулся на 3 человек. Один, огромный, полз, извиваясь, как червяк, цепляясь за неровности почву, и тащил на себе 2-го, обмотанного грязными тряпками, неподвижного, беспомощного и обмякшего. 3-й полз вслед за ними. Вокруг поясницы его была затянута ременная петля. Конец ремня тянулся к переднему. Они ползли прямо на застывшего штурмана. И Михаил Антонович, неожиданно потерявший голос, задыхаясь от ужаса и радости, увидел, как тот, что ужом полз впереди, с размаху ударился головой в серебристом шлеме о ствол дерева, застонал и пополз в обход. Дальше упорно, яростно. Михаил Антонович, наконец, закричал и бросился к ним. Тогда передний с удивительной быстротой поднялся на колени. В руках его взметнулся автомат. «Кто?» — прохрипел он, слепо водя дулом по воздуху. «Алексей!» — закричал Михаил Антонович и упал рядом на колени, прижался, заплакал тяжелыми, злыми и радостными слезами. Под его башмаком, вдавленный в пыль, зашуршал лист бумаги, когда-то белый, теперь заляпанный желтой грязью, мятый с рваными лохматыми краями, но на нем еще можно было различить и черную лепешку Голконды, и кольцо болота, и маленький красный кружок юго-восточнее грязевого кратера. Если бы Михаил Антонович знал собственные координаты, он бы сразу увидел, что Хьюз стоит в этом кружке. Анатолий Борисович Ермаков, командир лучшего в мире планетолета, ошибался редко. Он и здесь ошибся только на несколько километров.
0: Мы читали фрагмент из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых туч». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 550 военнопленных удалось вернуть в Россию за время работы уполномоченной по правам человека Яни Ландратовой. Об этом она сообщила на встрече с президентом Владимиром Путиным.
2: Конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении, воссоединении семей мирных граждан. И самое главное – удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
1: В ходе рабочей встречи Ландратова доложила о количестве обращений с момента ее вступления в должность – почти 15 тысяч. Из них, по ее словам, больше половины связаны с темой специальной военной операции. Экипажи корабля «Союз МС-29» отправились на Байконур для финального этапа подготовки к полету на МКС. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон, дублирующие космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт Деннис Бренхэм. Космонавты изучат влияние невесомости на организм человека и проведут исследования по получению новых материалов в условиях космического полета. Запуск корабля к МКС намечен на 14 июля. Соединенные Штаты и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании. Об этом пишет агентство Рейтер. По данным Axios, Вашингтон и Тегеран планируют обсудить 30 июня в Дохе ситуацию вокруг Ормузского пролива. Также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга. Отметим, на минувших выходных страны обменялись ударами. Американцы атаковали Исламскую республику в ответ на якобы обстрелы коммерческого судна в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Более 1300 человек умерли в Европе из-за сильной жары. Около 150 миллионов людей живут в экстремальных условиях, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гербейрус. Энергосистемы не справляются с повышенной нагрузкой, закрываются школы и детские сады. Он также отметил, что из-за изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая ранее была раз в поколение, теперь наблюдается практически ежегодно. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже и превышает ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Плавятся трамвайные рельсы, на вокзалах огромные очереди. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Эльбрус. Скалы Пастухова. Двуглавая гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, чуть севернее главного Кавказского хребта. Сама вершина – это конус потухшего вулкана. В последний раз он извергался в начале нашей эры. По легенде, именно сюда привели аргонавтов в поиске золотого руна, и якобы именно здесь был цепями прикован титан Прометей за то, что посмел принести огонь людям.
2: Имя на карте.
1: На южной вершине Эльбруса находится небольшая гряда, названная скалами Пастухова, в честь известного русского альпиниста, биолога и геодезиста Андрея Васильевича Пастухова, военного человека, между прочим. Он родился в середине 19 века в Харькове, окончил коннозаводское училище и устроился на работу старшим писарем при канцелярии. Талантливого и очень трудолюбивого юношу быстро заметили и отправили на учебу в Санкт-Петербург. Знало бы начальство Андрея, чем все это закончится.
3: В одну шеренгу становись, кадет Пастухов!
4: Я!
3: Выйти из строя!
1: Неожиданно для всех наш герой поступил в военное училище, чтобы освоить профессию топографа. Что ж, такая работа предполагала регулярные поездки по стране. И уже совсем скоро, в 1883 году, Андрей Пастухов отправился изучать обширные районы Дагестана. Но все про все ушло 3 месяца. Впоследствии отцы-командиры утверждали, более подробных карт в России еще не составляли. Недоволен был только их создатель. Пастухову казалось, что ему следовало подняться еще выше.
5: Моя главная цель – вершины Эльбруса.
1: В 1887 году, практически без снаряжения и какой-либо подготовки, Пастухов самостоятельно поднялся на Андийский хребет Большого Кавказа. Еще через пару лет взошел на Казбек. Храбрецу пришлось нелегко. Он вырубал ступени в скале, пользуясь лишь саперной лопаткой и армейским штыком. Но трудности Андрея не остановили. Так на вершине Казбека появился ярко-красный флаг. Красный, потому что он более других выделялся на фоне синего неба и бескрайних белых снегов.
2: Имя на карте.
1: Один из первых покорителей Эльбруса – Андрей Васильевич Пастухов. Сегодня его именем названы скалы на южной вершине могучей двуглавой горы. Все маршруты из Баксанской долины туда, на самый-самый верх, проходят как раз мимо этого места. Именно здесь альпинисты адаптируются к тяжелым высокогорным условиям, и только отсюда открывается прекрасный вид на седовласый Эльбрус. Группы современных скалолазов буквально застывают на месте от всей этой первозданной красоты. А ведь когда-то тут гордо стоял отважный русский человек, военный топограф, который в одиночку дерзнул и покорил некогда неприступную гору. Эльбрус. Скалы Пастухова.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Главы из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Карачикинский пикет был расположен в ложбине, орошенной ручьем посреди невысокой группы холмов. Перегон от Карачикинского до Чингильдийского пикета составлял верст 35. До полпути дорога шла еще по волнистой степи, через порфировые холмы, поросшие кустарником джузгуна, еще покрытым в это время года своими розовыми цветами. Но с половины дороги степь сделалась ровнее и песчанее, и приобрела совершенно серый колорит, так как растительный ее покров состоял отчасти из разных полыней, но в особенности из мелкой и любимой скотом травы серого цвета устели-поле, называемой киргизами эбелеком, покрывавшей здесь густым и сплошным ковром песчаные пространства. Местами на этом ковре торчали огромные стебли полувысохших колючих трав, синеголовника, сохранивших еще свои голубые головки и составлявших любимую пищу верблюдов. К вечеру замыкавший наш горизонт на юге колоссальный заилийский Алатау задернулся полупрозрачным туманом облаков. Солнце погасло на низменном и ровном западном горизонте Прибалхашской равнины, и я остановился на ночлег на Чингильдийском пикете. 30 августа рано поутру я выехал из этого пикета, который отстоял от реки Или всего только в 8 верстах, но так как место, удобное для переправы через эту самую большую реку Семиречья, было расположено гораздо ниже по ее течению, то перегон до пикета Илийского составлял 25 верст. Здесь, посреди Илийской низменности, я почувствовал себя совершенно в иной, своеобразной климатической растительной зоне, служащей киргизским кочевникам для их зимовок. Флора и фауна этой зоны имели совсем незнакомый мне характер. Появилось передо мной множество характерных для этой зоны низких и высоких кустарников и трав, между которыми меня поразил замечательно красивый вид барбариса, покрытый в это время года кистями крупных и круглых розовых ягод и превосходящий высотой человеческий рост вдвое и даже втрое. Этот красивый высокий кустарник был открыт ученым-путешественником Лемоном во время его путешествия в Бухару и описан впервые под именем Berberis intergerittim, ботаником-профессором Бунге. Фауна представляла также поразительные особенности. Не говоря уже о кабанах, тиграх, барсах и дикобразах, укрывавшихся в обильных камышовых зарослях этой зоны, поражали здесь своим изобилием черепахи и разнообразные ящерицы и змеи, так же, как насекомые и паукообразные, из которых я здесь впервые увидел фаланг, скорпионов и каракуртов, укушение которых, впрочем, не так опасны осенью, как в июле. Чем ближе мы подъезжали к Илийскому пикету, тем местность становилась оживленнее. Беспрестанно встречались то длинные караваны верблюдов, то ряды телег и повозок с солдатами и первыми переселенцами в Заилийский край. На самом пикете, Илийском, еще не было выстроенных строений. Весь он состоял из юрт. Несколько выше пикета стоял на реке большой и неуклюжий баркас. Он был выстроен на западном берегу озера Балхаша, и я видел его строителей, только месяц тому назад приведших его в Илийский пикет. Через озеро ехали они недели две, задержанные противными ветрами. Озеро, по их рассказам, имело вообще метров 8 глубины, но местами глубина эта уменьшалась до 4. Посреди озера они встретили довольно высокий остров, видный издали. По реке Или они поднимались бичевой до Илийского пикета на протяжении 300 верст в течение 2 месяцев. Ширина реки Или у пикета от 300 до 400 метров. Переправа наша через Или оказалась довольно затруднительной и взяла немало времени. Хотя течение против Илийского пикета не особенно быстро, но в нем немало опасных водоворотов. Тарантас мой переправили кое-как на каюке, но сам я вынужден был переправляться с казаками верхом на лошадях вплавь. При этом лошадь одного из них начала тонуть. Казак спасся только потому, что мы плыли толпой, один подле другого, и он успел ловко перебраться на лошадь своего соседа. Его же лошадь исчезла под водой и вынырнула только гораздо ниже по течению реки. Переправившись через реку, я сел опять в тарантас, и мне оставалось еще два перегона до Верного,

вырывающиеся из горных теснин на широкое степное подгорье еще бурными потоками, достигают реки, потеряв массу своих вод, разведенных в арыки для орошения полей жаркой прилийской зоны, имеющей не более 300 метров абсолютной высоты, уже узкими и очень маловодными ручейками. Через один из таких ручейков мы переправились вброд в верстах 8 от пикета и едва признали в нем ту чудную реку Талгар, от которой получила название питающая ее своими вечными снегами вершины заилийского Алатау – Талгар-Нентал-Чоку. Другую реку, представляющую ничтожный ручеек, мы переехали верст 8, не доезжая до алматинского пикета. Это была та река Алматы, которая вырывается из горных теснин близ самого Верного. Во все время нашего перегона от Илийского до алматинского пикета мы видели перед собой колоссальный заилийский Алатау. Хребет этот простирается от востока к западу более чем на 200 верст, поднимаясь в своей середине до исполинской высоты. По самой середине его возвышается трехглавая гора, имеющая более 4500 метров абсолютной высоты. На самой вершине этой горы снег не держится на темных крутых обрывах, но на соседних вершинах снега очень много. По крайней мере так, что на стоверстном протяжении середина самого высокого гребня кажется покрытой сплошь вечным снегом. И только в 60 верстах на восток и запад от главной вершины Талгар-Нентал-Чоку гребень заилийского Алатау понижается ниже снеговой линии. По мере приближения к алматинскому пикету день уже склонялся к вечеру, и все подгорье заилийского Алатау скрылось в застилавшей его оболочке сухого тумана, за которым скрывались все контуры хребта, представлявшегося до высоты 3000 метров однообразной темной исполинской стеной. Но весь снежный его гребень от 3 до 5000 метров, где уже не было тумана и где атмосфера была совершенно безоблачна и прозрачна, был освещен лучами заходящего солнца, которые давали снегам очаровательный розовый оттенок и виден с необыкновенной отчетливостью во всех его мельчайших контурах. Нигде в Евразии мне не удалось видеть так близко более высоких гор, так как в швейцарских Альпах, на Кавказе, в Туркестане и даже в более высоком Тянь-Шане исполинские снежные гребни бывают видны лишь только с больших абсолютных высот и нигде не достигают высоты 4000-4500 метров над зрителем, какую имеет гребень заилийского Алатау, непосредственно поднимаясь над Илийской низменностью. На последнем нашем перегоне от алматинского пикета до Верного, 35 верст, уже совершенно стемнело, а когда мы стали подъезжать к Верному, наступила темная ночь. Тем эффектней представились мне совершенно неожиданно на всем широком пространстве только что основанного укрепления веселые разноцветные огни, зажженные в тот день иллюминации, которая представила мне Верное в совершенно феерическом виде. Я знал, что домов в Верном, кроме наскоро выстроенного домика пристава Большой Орды, еще не существует, а между тем блестящие разноцветные шкалики обозначали красивые фасады множества этих несуществующих домов. Когда же я проснулся на другой день в приготовленной мне просторной юрте и вышел из нее, то никаких домов и домовых фасадов не оказалось. Обнаружилось, что вечером от хитроумно придуманной иллюминации произошла полная иллюзия. Только немногие из наиболее зажиточных переселенцев успели соорудить фундаменты своих домов и заготовить для них лесной материал. Материал этот состоял из великолепных, прямых как стрела строевых деревьев тяньшанской ели, привезенных сюда из Алматинской долины. Переселенцы жаловались только на непрочность этого леса, который сильно трескался. Но это происходило потому, что вместо того, чтобы просушить предварительно деревья после их рубки еще в сырой зоне лесной растительности, переселенцы прямо перевозили деревья в зону необыкновенно сухого подгорья, где в то время не росло еще ни одного дерева, а роскошные сады, в которых утопает ныне этот цветущий город, начали разводиться только гораздо позже. Приставом Большой Орды, а следовательно и начальником всего Заилийского края, был при моем прибытии образованный полковник Хаментовский. Воспитывался он с успехом в пажеском корпусе и при своих дарованиях был бы выдающимся человеком, если бы не имел того недостатка, который парализовал столь многих из наших лучших в то время окраинных деятелей – алкоголизма. Хаментовский встретил меня очень приветливо, и мы с ним сошлись очень скоро на наших лагерных петерговских воспоминаниях.

0: Он заявил мне, что относительно конвоя для меня он имеет предписание генерал-губернатора и выразил уверенность, что при моем военном воспитании я лучше, чем любой из его офицеров, поддержу дисциплину в конвое, непосредственно мне подчиняемым. Он предупредил меня, что на восточной оконечности Иссык-Куля я, вероятно, никого не найду, потому что вследствие продолжительной и кровавой распри между двумя соседними племенами каракиргизов, сарыбагишами, подданными Коканского ханства, и богинцами, подданными Китая, последние бежали с Иссык-Куля на восток, а первые еще не осмелились занять родовых богинских земель, то есть восточной половины Иссык-Кульского бассейна. Конечно, можно было наткнуться на блуждающие шайки, баранту, той или другой страны. Но всю эту племенную распрю каракиргизов Хаментовский считал благоприятным обстоятельством для моего путешествия, препятствием к которому было только позднее время года.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
0: Экспедиция моя, 1856 год, на озеро Иссык-Куль была снаряжена в 2 дня. Я получил в свое распоряжение 10 конвойных казаков, 2 киргизов, 3 вьючных лошадей и верблюда. Выехали мы 2 сентября к вечеру. При выезде из Верного встретили веселый хоровод первых русских переселенцев из крестьян, только что прибывших в Верное. Мой отряд состоял всего из 14 человек, кроме меня и 10 казаков из моего крепостного слуги и 2 киргизов. Но к нам присоединились еще 2 казака из бессрочно отпускных и 1 юноша, не достигший еще служебного возраста, пожелавший ехать с нами в горы на охоту за тиграми. Кроме того, нас сопровождали 3 офицера. Полковник Хаментовский, артиллерийский капитан Обух и еще 1 артиллерийский офицер со своими конвойными, ехавшие в киргизские аулы, кочевавшие на реке Иссык. Так что весь наш караван состоял из 30 человек. Мы направились прямо к востоку вдоль подножья Заилийского Алатау, сначала при дневном свете, а потом, когда погасли последние лучи заходившего солнца, еще 2 часа при лунном свете, и, проехав всего до 24 верст, остановились на ночлег на первой значительной реке Талгаре, которая выходит из горного хребта восточнее Алматы. Место, выбранное для ночлега, находилось там, где река Талгар вырывается бурным потоком из долины на предгорье. 3 сентября я встал гораздо ранее солнечного восхода и в сопровождении 1 казака выехал на ближайшую возвышенность для того, чтобы насладиться очаровательной картиной утреннего мерцания Альпенглюен, открывшейся перед нами через широкую выемку Талгарской долины снежной Талгарской группы. В то время, когда ближайшие к нам невысокие предгорья со своими мягкими округлыми очертаниями еще едва выступали из ночного покрова, возвышавшийся во главе Талгарской долины резко очерченный зубчатый снежный гребень с 3-главым исполином Талгарнентал-Чоку уже блистал своими вечными снегами в ярко-пурпуровых лучах солнца, еще не показавшегося из-за далекого горизонта. Когда же, наконец, яркое светило показалось над горами, я обратил внимание на ближайшую местность нашего ночлега. При своем выходе на подгорье Талгар показался мне шире, быстрее и шумнее реки Бийона в Семиреченском Алатау. Берега его поросли деревьями и кустарниками. Валуны реки состояли из сиенита, диорита и диоритового порфира. Мы все снялись с лагеря не ранее 10 часов утра. День был очень жаркий. Мы с трудом перешли вброд через Талгар и, быстро проехав 12 верст вдоль тех же предгорий, достигли 2-й от Верного значительной реки этого подгорья, Иссыка, на котором и расположились на полдневку около 11 часов утра при выходе его из гор. В этом месте возвышенности предгорья были округлы и не имели никаких горнокаменных обнажений. Валуны реки состояли из порфира и в небольшом количестве из диорита. Река Иссык при выходе своем из горной долины несколько уже Талгара, но также быстра, а долина еще гуще, чем долина Талгара, заросла деревьями, между которыми главную роль играли яблоня, урюк, абрикосовое дерево и боярышник. Долина Иссыка служит одним из лучших входов в лучшие по своим видам местности Заилийского Латау. Мне так много говорили о водопаде, находящемся в долине Иссыка, и о прекрасном альпийском зеленом озере Джасыл-Куль, которого легче всего достигнуть по долине Иссыка, что я решился, оставив свой отряд на месте Полдневки, сделать в сопровождении 3 конвойных казаков и 3 охотников экскурсию в долину. Мы выехали около полудня. Сначала долина направлялась прямо к югу, между округлыми возвышенностями. Леса яблони и урюков становились все гуще и гуще. Вскоре направо от нас открылся вход в боковую долину, в которую я решил заехать со своими спутниками, так как она была чрезвычайно узка и живописна. Высокие, но округлые горы, ее ограничивающие, поднимались по обеим сторонам одна за другой наподобие кулис. Они также поросли густыми зарослями яблонь и урюков. Несмотря на осеннее время года, все было в ней свежо и зелено, как в прекрасном саду. Яблони были покрыты спелыми яблоками, но абрикосы уже сошли. Подъем вдоль долины был довольно крут и труден. Казаки-охотники, нас сопровождавшие, не обманулись в своих ожиданиях, и когда мы выехали из зоны фруктовых деревьев в зону хвойных лесов, состоявших из стройных елей, а затем из арчи, мы действительно выпугнули из густых зарослей арчи 2 тигров. Все бросились их преследовать, но, конечно, без всяких шансов на успех. И, проехав версты 3 в горы, я решил повернуть назад со своими конвойными в долину Иссыка. Казаки-охотники расстались с нами, желая выследить тигров и продолжать так удачно начавшуюся, по их мнению, охоту. Я же со своими конвойными вернулся в долину Иссыка и стал подниматься по ней. Горы становились выше и теснее, а на их скатах появились впереди нас стройные ели. Наконец, на 5-й версте появились отвесные обрывы скал и каменные осыпи. Порода, из которой состояли горы, окаймляющие долину, оказалась красным кварцесвободным порфиром. Вершины гор, образующих долину, превратившиеся далее в узкое ущелье, были, однако же, округлы и куполовидны. В осыпях и валунах также почти ничего не попадалось, кроме порфира, и только изредка встречались розовый и белый с черным сиениты. Раза 4 мы должны были переезжать вброд бешеный Иссык для обхода отвесных скал, поднимающихся то на том, то на другом его берегу. Броды были глубоки и чрезвычайно опасны, так как лошади в самых стремительных местах бурного потока, спотыкаясь о подводные камни, могли быть легко сбиты и унесены пенящимися волнами. В одном месте такая волна опрокинула споткнувшуюся о подводный камень одну из наших лошадей. К счастью, казак, на ней сидевший, успел спрыгнуть на скалу, не заливаемую волнами бурного потока, а лошадь, застрявшую между подводными камнями недалеко от берега, нам вскоре удалось вытащить из воды. Наконец, в конце дикого ущелья показался, спускаясь широкой серебристой лентой, водопад. Весь Иссык, подобно Гисбаху в Швейцарии, стремился с длинного ската уступами в глубокое ущелье, и только вершина его прорывалась водопадом сквозь скалистую выемку, живописно окаймленную темно-зелеными елями, торчащими со скалистых порфировых обрывов, отчасти покрытых темной зеленью арчи. До Зеленого озера мы в эту поездку добраться не могли, так как до него оставалось еще несколько верст трудного подъема, а солнце уже скрылось за высокими горами. Я посетил озеро Джасыл-Куль только в следующем, 1857 году, а в этот день поспешил возвратиться в наш лагерь при выходе из Иссыка из гор, до которого мы добрались уже при лунном свете. Офицеров, ехавших со мной попутно, я застал здесь на ночлеге после совершенного ими объезда киргизских аулов».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Со своим выездом на следующий день я не торопился, так как в этот день переезд предстоял мне самый легкий. Убедившись во время преследования тигров, а также во время четырех наших переправ через Иссык в полной непригодности казачьих лошадей для горных переездов, я решил во что бы то ни стало переменить всех своих лошадей для своей двухнедельной экспедиции на свежих, у таких киргизов Большой Орды, которых можно было считать горцами, так как они летнее время года держали свои табуны на самых неприступных высотах Заилийского Алатау. Такие аулы, по указанию полковника Хаментовского, я мог найти на реке Тургени, отстоявшей всего только в 15 верстах от Иссыка. 4 сентября, встав поутру довольно поздно после утомительных переездов прошедшего дня, я узнал о печальном исходе тигровой охоты, в начале которой мы пытались принять участие. Преследуя тигров, три охотника напали, наконец, на их следы, которые в одном месте расходились, так как, очевидно, оба тигра побежали по разным тропинкам. По верхней тропинке отправился один из двух старших и опытных охотников с собакой. По другой пошел столь же опытный старый казак с молодым, еще никогда не бывавшим на тигровой охоте. Обе партии не теряли друг друга из виду. К несчастью, казак, шедший по нижней тропинке без собаки, заметил тигра, притаившегося в кустарниках, уже слишком поздно для того, чтобы иметь время в него выстрелить. Тигр бросился на охотника так стремительно, что ударом лапы выбил у него винтовку из рук. Опытный казак, не теряя присутствия духа, стал перед тигром, который, в свою очередь, тоже остановился и лег перед охотником, как кошка, которая ложится перед мышью, когда та перестает двигаться. Молодой казак спешил на выручку товарища, но руки его так оцепенели от страха, что сделать выстрела он не мог. Тогда старший казак потребовал, чтобы он передал ему свою винтовку. Но и это молодой казак не был в состоянии сделать. Старый обернулся и сделал шага 2-3 для того, чтобы взять у молодого его винтовку. В этот момент тигр бросился на свою жертву и, схватив казака за плечо, повлек его сильным движением вперед, так как заметил, что третий казак, шедший с собакой по верхней тропинке, быстро бежал на перерез его пути. Тигр уже успел перебежать место пересечения тропинок, но собаке удалось догнать его и вцепиться ему в спину. Тогда тигр, бросив свою добычу, пробежал немного вперед и начал вертеться для того, чтобы сбросить и разорвать своего маленького врага, что ему и удалось, наконец. Но тут он был поражен двумя смертельными выстрелами преследовавшего его охотника. Однако он имел еще достаточно силы для того, чтобы спуститься до ручья, напиться в нем и испустить на его берегу свое последнее дыхание. Но победоносному стрелку было уже не до тигра. Он бросился на помощь к своему товарищу, у которого одна рука была перегрызена выше локтя, а у другой сильно повреждены два пальца. Оба казака перенесли своего товарища на руках до того места, где они оставили своих лошадей, а затем добрались при их помощи до нашего ночлега на Иссыке. С трудом перевезли пострадавшего в Верное, где я только по своем возвращении из двух своих поездок на Иссык-Куль посетил его в госпитале и нашел выздоравливающим, хотя рука у него уже была отнята. Трофей их охоты, прекрасная тигровая шкура, был передан мне, а сумма, данная мной охотнику, убившему тигра, была великодушно уступлена им пострадавшему товарищу. Возвращаюсь к своему путешествию. 4 сентября в 10 часов утра, простившись с Хаментовским и артиллерийскими офицерами, уже только в сопровождении своих конвойных казаков я быстро переехал 10-верстное пространство между Иссыком и следующей к востоку значительной рекой Тургенем. На Тургень мы попали в том месте, где эта река выходила из горной долины на подгорье, в котором она промыла себе глубокую ложбину. Ложе ее было засыпано валунами порфира и сиенита. Течение быстро и шумно. Волны ее пенились, перескакивая через подводные скалы. На реке было много заваленных валунами наносных островов. Ширина реки такая же, как Талгара, и при выходе ее из гор брод был очень затруднителен для наших слабых лошадей. Аул, в котором мы могли нанять свежих коней, нашелся в 5 верстах ниже того места, к которому мы вышли. Он принадлежал богатому баю Атамкулу, который славился как один из самых храбрых батырей Большой Киргизской Орды. Мне удалось получить 15 прекрасных и привычных горным поездкам лошадей на 2 недели с 2 проводниками, по 2 барана за лошадь. Но лошадей можно было собрать только к позднему вечеру, и я остался на ночлег в юрте, выставленной мне гостеприимным Атамкулом. Верблюд, данный в мою экспедицию Хаментовским, был единодушно признан пригодным для горного путешествия. 5 сентября я тронулся в путь со своим конвоем в 7 часов утра. Через час езды к югу от Атамкуловых аулов, вверх по Тургеню, ложбина этой реки превратилась уже в долину. Боковые ее возвышенности имели округлое очертание и состояли из темных сланцеватых глин, из песчаных наносов и из желтоватых глин с валунами преимущественно порфира. Валуны эти местами были навалены грудами, подобно эротическим камням, высоко над уровнем нынешней реки. К сожалению, я не располагал достаточным временем для исследования причин нахождения этих валунов на возвышенностях и, не имев еще случая убедиться в существовании ледников в Тяньшанской горной системе, я мог приписать присутствие этих валунов на значительных высотах только тому, что река текла первоначально по долине более широким руслом и в более высоком уровне, но прорывая себе постепенно более глубокое русло в рыхлых породах предгорья, рассталась уже навсегда со своим прежним высоким руслом, оставив на старых своих берегах целые гряды валунов, которых не могла вынести с их высокого, ей уже недоступного уровня. При входе Тургеня в долину впадал в нее с правой стороны ручеек, через который мы и переехали. Через час езды от этого ручья показались на обоих берегах реки первые обнажения горнокаменных пород, состоявшие на правом берегу из порфира, между тем, как на левом, высоко над уровнем реки, попадались еще в большом количестве гряды валунов. Долина Тургеня постепенно становилась все уже и живописнее и поросла далее яблонями, урюком, тополями, боярышником и кленом, получившим впоследствии мое имя, а на горных скатах, спускавшихся в долину, появились стройные ели. 2 раза мы были вынуждены, избегая отвесных скал, переходить вброд через реку. После 3 часов пути долина, шедшая по направлению к юго-востоку, вдруг раздвоилась. Меньшая из ветвей реки шла прямо с юга, то есть из поперечной долины, а большая с востока из продольной. В последнюю мы и повернули, и встретили здесь сначала обнажение гипса, а далее темного видоизменения порфира. Наша дорога шла долго по долине вверх течения реки, но потом понемногу отошла от нее, сильно поднимаясь в гору. После 4 часов пути отошедшая от реки дорога начала подниматься на горный перевал. Подъем был очень крут. Появились и граниты в небольших обнажениях, но затем опять потянулись порфиры. За перевалом мы спустились на другую речку, также один из истоков Тургеня, левый берег которой порос елями. Потом мы опять поднялись в гору, но и этот 2-й перевал привел нас еще к одному из истоков Тургеня, текущему сначала к востоку, а потом загибающемуся дугой сперва к северу, а потом к западу и прокладывающему себе путь по долине, через которую мы могли видеть к северо-западу от себя весь покрытый сплошным вечным снегом гребень северной цепи Зайлийского Алатау, между тем как горы порфирового гребня, через который шел наш перевал, носили на себе только полосы вечного снега. Пройденные нами перевалы уже находились в зоне альпийской растительности, а ложбина верховых речек Тургеня – в зоне хвойных лесов. С той же верховой речки, которая загибалась к западу полной дугой, мы поднялись на последний и самый высокий перевал, который киргизы называли Асынтау. За этим перевалом мы спустились к реке Асысу, текущей на восток по продолжению той же продольной долины, по которой мы взошли на Асынтау, и остановились здесь на ночлег. Термометр показывал здесь плюс 7 градусов по Цельсию в 8 часов вечера. Ночлег наш оказался на 2390 метрах абсолютной высоты, но он был ниже последнего перевала метров на 500. При всем том растительность и около ночлега имела альпийский характер. Миграция растений альпийской зоны в нижние зоны лесную и культурную вдоль горных ручьев, долго сохраняющих свою низкую температуру вследствие быстроты их течения, есть явление, многократно замеченное мной на северном склоне Заилийского Латау, и объясняется оно переносом из альпийской зоны водами ручьев семян альпийских растений, находящих себе удобные условия развития там, где почва имеет постоянное орошение всегда одинаково холодными ручьями. Мы всего сделали в этот день от Атамкуловых аулов не менее 60 верст очень трудного переезда, доступного только для лошадей киргизских горцев.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
2: 6 сентября поутру был иней. Мы вышли со своего ночлега на реку Осы в 8 часов утра и отправились вниз по ее продольной долине к востоку. Через четверть часа пути мы перешли реку вброд, а через 2 часа, когда долина вдруг расширилась, уклонились от Осы-Су в том месте, где находилась близ ее берега киргизская могила в виде конической башенки, выстроенной из сырцового кирпича, с окном, окруженным балкончиком. Отойдя от реки, мы стали подниматься в гору по наклонной плоскости, поросшей темным еловым лесом. Через четверть часа подъема мы вошли в дикое ущелье, по которому пробивался ручей, впадавший в Осы. Правая сторона ущелья поросла елями, а левая – арчой. Ущелье было скалисто. Встречавшиеся обнажения состояли сначала из метаморфических пород, а далее, как и весь кряж, на который мы восходили, из сиенита. Подъем был так крут, что наш верблюд выбился из сил, и мы на 2 часу подъема должны были сделать часовой привал. Недаром киргизы называли этот перевал Джаман-Бастан – «Дурной путь». После нашего привала мы еще поднимались часа полтора, пока не вышли в альпийскую зону, а затем уже достигли вершины перевала. В западинке на его северной стороне видны были остатки не совсем растаявшего во весь летний сезон снега. А под конец подъема на нас падал снег в виде крупы из набежавшей тучки. Но когда мы добрались до вершины, с которой поднималась живописная гряда скал, то порывистый ветер разметал тучи, и перед нами открылся обширный вид на всю южную цепь Заилийского Алатау. Вправо от нас она простиралась непрерывным гребнем снежных вершин без всяких выемок. Впереди нас возвышались горы, на которых видны были только пятна и полосы вечного снега. А влево весь хребет быстро понижался и сглаживался в том месте, где наши проводники указывали на самый низкий из перевалов этого хребта, называя его Санташ. Вершина же нашего перевала имела высокоальпийскую растительность. Пространство между ними и южной цепью Заилийского Латау было очень широко и выполнено несколькими параллельными кряжами, которые с громадной высоты, на которой мы находились, имели вид огородных грядок. Спуск с горного перевала был крутой и быстрый, вдоль ключика, который наши киргизы называли Чинбулак, и ущелья которого с одной стороны поросли елями, а с другой обиловали сиенитовыми обрывами. Оставя ключик, мы спустились к юго-востоку, а потом к югу, и, перейдя на большой гранитный кряж, вышли уже в сумерки в долину, по которой текла к востоку река Дженишке. Перейдя вброд эту реку, мы остановились на ночлег на правом ее берегу, между густыми зарослями тополей и черганака, перевитых ломоносом. Над нами торчало несколько диоритовых скал. Обрывы левого берега казались мне в сумерках похожими на какие-то развалины старой крепости с бойницами. 7 сентября поутру я убедился, что эти обрывы состояли из совершенно горизонтальных слоев слабо цементированного песчаника, заключавшего в себе массу огромных и малых валунов, между которыми главную роль играли порфиры, а затем диориты и сиениты. В этом конгломерате было немало пещер. Снявшись со своего ночлега в 8 часов утра, мы следовали около часа вниз по реке Дженишке, а потом начали подниматься к юго-востоку на новый перевал. Место, на котором мы отошли от реки, замечательно было тем, что долина ее превращалась в рот ущелья, стесненного отвесными скалами. Скалы эти состояли уже из очень твердого конгломерата, под которым я нашел настоящие кристаллические породы, а именно очень крупнозернистый гранит, впрочем, сильно выветрившийся. Отделившись от реки, мы начали переходить через легкие увалы, на которых встретили большого волка, но догнать его не могли. Пройдя часа 2,5 эти увалы, мы, наконец, увидели долину самой значительной из рек, берущих начало в Заилийском Алатау, а именно Чилика, ограниченную в этом месте довольно высокими, но пологими холмами, одетыми травянистой растительностью. Выше того места, на котором мы вышли на Чилик, река эта от самых своих верховьев течет с запада на восток вдоль самой значительной из долин Заилийского Алатау, отделяющей северную из двух параллельных его цепей от южной. Чилик представился нам там, где мы его увидели в первый раз, очень многоводной, широкой и шумной рекой, бурно несущейся через пороги наваленных ею же скал. Берега ее заросли густым лесом. Мы блуждали в этой чаще более получаса, прежде нежели нашли брод через реку. В одном месте выскочил почти из-под моей лошади огромный марал, по-киргизски бугу, со своими громадными ветвистыми рогами. Брод был широк, глубок и крайне опасен. Выдержать переправу могли только наши привычные горные киргизские лошади. Между громадными валунами, уносимыми бурной рекой, было много конгломератов и брекчей. За Чиликом мы направились к юго-востоку через довольно гладкое степное плоскогорье, очень медленно, но постепенно поднимавшееся в направлении нашего пути. По этой высокой степи мы шли 5 часов, не встречая текучих вод, но зато нам встретилось здесь множество легких и красивых диких коз, пробегавших через эти степи небольшими стадами. Киргизы называют это плоскогорье Учмерке, Тримерке, по названию 3 речек Мерке, прорывающих себе неимоверно глубокие долины в высоком плоскогорье. По мере его повышения к югу, с ним как бы слилась южная цепь Заилийского Алатау. И я увидел впервые на отдаленном горизонте, при блеске солнечных лучей, то, что в течение многих лет было целью моих помыслов и стремлений. Непрерывную снежную цепь Тяньшаня, которую мои проводники называли Мустагом. Исполинский хребет резко отделялся от более низкой южной цепи Заилийского Алатау, на которой впереди меня были видны только полосы вечного снега. Но скоро порывистый ветер занес тучами ближайший к нам горный гребень, и когда тот же ветер разметал эти тучи, то и вершины этого гребня были уже покрыты свежим снегом. После 5 часов переезда от Чилика наш путь по плоскогорью был внезапно прегражден глубокой ложбиной, прорытой в нем первой мерке. Глубина этой характерной долины, врезанной в плоскогорье не менее чем на 300 метров ниже его уровня, дала мне наглядное понятие о высоте плоскогорья. Бока долины, по которым нам пришлось спускаться в нее, были очень круты и состояли из тех характерных конгломератов, из которых, по-видимому, было сложено и все плоскогорье, и которые заключали в себе громадные валуны порфира, сиенита, диорита и других кристаллических пород, довольно слабо цементированные песчаником. Долина имела 0,5 ширины. На дне ее текла быстрая и довольно значительная многоводная речка, на берегу которой не было ни одного дерева. Мы сделали здесь часовой привал, а затем поднялись на другую сторону долины, по такому же крутому и скалистому скату, состоявшему из тех же конгломератов, снова на ровное плоскогорье, прерванное глубокой долиной, и через час пути по нему дошли до второй мерке, которая прорывала себе здесь почти столь же глубокую долину, что и первая. На окраине речной долины возвышалось киргизское кладбище. Здесь между могилами заметили мы и гробокопателя, светло-серого небольшого тяньшанского медведя. Спугнув его, мы погнались за ним. Бежал он с необыкновенной быстротой, без оглядки спускаясь в долину второй мерке и забавно кувыркаясь на крутых спусках. Имея лучшую лошадь, я преследовал его по пятам, а мои конвойные казаки постепенно поотстали от меня. Только один из них отделился и с необыкновенной сметливостью спустился в долину по кратчайшему пути для того, чтобы поспеть на перерез медведю. Маневр казака вполне удался. Когда я спустился на дно долины, преследуя по пятам медведя, то заметил казака, стоящим впереди нас с ружьем в руках, совершенно наготове. Медведь бежал впереди меня 100 очень быстро. Но когда заметил впереди себя казака, пошел очень медленно, тяжелой походкой. У меня случайно не было ни ружья, ни пистолета. И я мог только с любопытством смотреть на исход нашей травли, тем более что остальные конвойные казаки далеко от нас отстали. Наконец медведь поравнялся с казаком, но тот, вместо того, чтобы сделать выстрел, попятился назад и пропустил его мимо себя. Медведь прошел грузно и тихо мимо своего несмелого врага, а затем, оглянувшись, бросился бежать с неимоверной быстротой. Я же доскакал до казака и спросил его, почему он не стрелял в медведя, находясь в таком благоприятном для охотника положении, и получил ответ. «Да я был совсем наготове и хорошо прицелился. Но как посмотрел вблизи на медведя и подумал, а вдруг он меня съест, так и руки опустились, а он прошел мимо меня, да и давай тягу». На берегу второй мерке мы с удовольствием заметили группу деревьев тала, и между этими деревьями расположились на ночлег на самом берегу реки. В полуверсте ниже нашего бивака вторая мерке врывалась в дикое ущелье, пробиваясь уступами и образуя невысокие водопады или пороги через скалы, состоявшие из твердого и звонкого порфира.
1: Мы читали главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роберт Шекли, фрагмент из романа «Цивилизация статуса», читает Петр Каледин.
1: На Омеге, как говаривали старожилы, между вынесением приговора и приведением его в исполнение не протиснешь даже лезвие ножа. Баррента без промедления доставили в огромный круглый каменный подвал департамента юстиции. С высокого, изогнутого аркой потолка ослепительно сияли белые дуги светильников. Часть стены, срезанная ступенями, образовывала зрительскую трибуну. Ряды были забиты до отказа, между ними сновали разносчики и продавали повестку дня судебной процедуры. Баррент стоял посреди зала на каменном полу. В изгибе стены отодвинулась панель, и на арену выкатилась небольшая машина. Громкоговоритель высоко над зрительной трибуной объявил: «Внимание, дамы и господа! Вы присутствуете на суде испытанием 642 ВГ-223 между гражданином Уиллом Баррентом и ГМЕ-213! Просим занять места! Состязание начнется через пару минут!» Баррент посмотрел на своего противника. Блестящая черная машина в форме полусферы высотой около 4 футов нетерпеливо каталась взад-вперед на маленьких колесах. По гладкой металлической шкуре, вспыхивая, пробегали красные, зеленые и янтарные огоньки, утопленных в корпусе лампочек. Она вызывала у Баррента смутные воспоминания о морских чудовищах, обитающих в океанах Земли. «Небольшое объявление для тех, кто впервые посетил нашу арену», — снова заговорил динамик. «Заключенный Уилл Баррент добровольно избрал суд испытанием. Инструмент правосудия, в данном случае ГМЕ-213, есть изумительное творение инженерного гения Омеги. Машина, или Макс, как ее называют многие друзья и поклонники, является орудием убийства завидной эффективности. В ее арсенале 23 разных способов умерщвления, в большинстве своем очень болезненных. В целях испытания она оперирует по принципу случайности. Это означает, что Макс не выбирает сам орудие убийства. Способ нападения определяется беспорядочным расположением 23 номеров, соединенных с селектором времени, действующих по тому же принципу неопределенности в пределах от 1 до 6 секунд». Макс неожиданно двинулся в центр арены, и Баррент отошел. «Заключенный, — продолжал громкоговоритель, — в состоянии вывести машину из строя. В таком случае он выигрывает состязание и освобождается с сохранением всех прав и привилегий его нового статуса. Теоретически такая возможность существует. Практически это случается 3,5 раза из 100». Баррент оглядел галерею зрителей. Судя по одежде, все они, мужчины и женщины, принадлежали к верхушке привилегированных классов. А в первом ряду сидела девушка, которая дала ему оружие в день прибытия в Тетрахит. Она была такой же красивой, как ему запомнилось, но бледное овальное лицо ничего не выражало. Она смотрела на Баррента с бесстрастным любопытством человека, разглядывающего необычного жука в банке. «Состязание начинается!» — объявил динамик. У Баррента больше не было времени думать о девушке, потому что машина покатила прямо на него. Он осторожно отступил в сторону, Макс выпустил тонкое щупальце с поблескивающим белым кольцом и устремился к Барренту, тесня его к стене. Внезапно машина остановилась, внутри механизма что-то щелкнуло. Щупальце убралось, и на его месте появилась металлическая рука на шарнирах, заканчивающаяся лезвием. Увеличив скорость, машина зажала Баррента в угол. Рука взметнулась, но он успел увернуться и услышал, как нож заскрежетал о камень. Когда рука втянулась, Баррент смог вернуться к центру. Он понимал, что машина уязвима только во время паузы, пока селектор выбирает способ убийства. Но как вывести из строя гладкий бронированный механизм? Макс опять приближался, и теперь его металлическая шкура тускло отсвечивала зеленым веществом. В нем Баррент сразу узнал контактный яд. Он прыгнул в сторону и помчался, огибая арену, стараясь избежать смертельного прикосновения. Машина затормозила, нейтрализатор омыл ее поверхность, очищая от яда. Затем Макс опять направился к нему, на сей раз без всякого оружия, явно идя на таран.
2: Барент еле переводил дыхание. Он беспомощно прислонился к стене, глядя, как противник набирает разгон. Макс остановился в нескольких дюймах от стены, щелкнул селектор, и из брони вылезло нечто вроде бейсбольной биты. «Упражнение по прикладному садизму», — подумал Барент. «Пройдет немного времени, и машина собьет его с ног и запросто прикончит. Предпринимать надо что-то немедленно, пока еще сохранились силы». Не успел он подумать об этом, как в воздухе мелькнула увесистая стальная дубинка. Барент не смог полностью уклониться от удара. Бита задела левое плечо, рука онемела. Макс опять выбирал. Барент бросился на его гладкую сферическую поверхность. На самом верху он увидел два крошечных отверстия. Молясь, чтобы они оказались воздухозаборниками, Барент заткнул их пальцами. Машина замерла, публика взревела. Барент цеплялся за ровную поверхность, онемевшей рукой, стараясь удержать пальцы в отверстиях. Огни на шкуре Макса изменили цвет с зеленого на янтарный, потом на красный. Его внутриутробное жужжание превратилось в глухой рокот, а затем машина выпустила трубки дополнительных воздухозаборников. Барент попытался накрыть их своим телом, но машина, внезапно взвыв, быстро откатилась и сбросила его. Он вскочил на ноги и вернулся к центру арены. Состязание длилось не более 5 минут, а Барент совсем выбился из сил. Тем временем неумолимая машина наступала, подняв широкую сверкающую секиру. Вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, Барент бросился вперед. Он схватил металлическую руку обеими ладонями и начал гнуть ее вниз. Сталь затрещала, и Баренту показалось, что сустав начинает поддаваться. Если ему удастся отломать металлическую конечность, может быть, машина выйдет из строя, или на худой конец он получит оружие. Макс внезапно дал задний ход и вырвал руку. Барент упал ничком, секира со свистом долбанула его по плечу. Барент покатился по полу и посмотрел на трибуну.
3: «Он конченый человек. Уж лучше благодарно принять следующую попытку машины, чтобы она прикончила его сразу».
2: А девушка показывала ему что-то руками. Времени наблюдать не было. Ослабевший от потери крови, Барент поднялся на ноги. Его не интересовало, какое оружие извлекает машина на этот раз. Стоило ей двинуться, и он бросился под колеса. Колеса вкатились на плечо, и Макс резко накренился. Барент застонал от боли и, собрав последние силы, попытался встать. Машина взвыла и опрокинулась. Барент упал рядом. Когда зрение вернулось к нему, машина выдвигала конечности, чтобы перевернуться. Барент кинулся на днище и замолотил по нему кулаками. Ничего не произошло. Он попробовал оторвать одно из колес, но не сумел. Макс стал отжиматься от пола. Внимание Барента вновь привлекла девушка. Она настойчиво повторяла дергающие движения. Только тогда Барент заметил маленькую предохранительную коробку около одного из колес. Он резко сорвал крышку, ободрав почти все ногти, и выдернул предохранитель. Машина элегантно испустила дух. Барент лишился чувств.
0: Мы читали фрагмент из романа Роберта Шекли «Цивилизация статуса».
4: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Искусственный интеллект в российских дронах применяется для распознавания образов и автозахвата целей навигации. Об этом рассказал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: Вот, искусственный интеллект вообще в дронах в основном применяется в двух остасях. Значит, первое, это касается распознавания образов и автозахват цели. И второе, это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Ее создали, уже просто она сейчас наполняется из DC, куда сбрасывают все данные. DC сейчас во все группировки внедряется.
1: Министр обороны уточнил, что единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности Министерства обороны активно разворачивает ее уже 3 месяца. Он добавил, что во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты, включая тактические перехватчики и мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Испания увеличила сроки оформления виз до 45 дней из-за роста количества обращений, сообщает Ассоциация туроператоров России. Отсчет срока рассмотрения заявления начинается с даты доставки документов в консульство, а не с момента их приема. Реальное время ожидания для заявителей может оказаться еще дольше. Ранее об аналогичном увеличении сроков выдачи виз сообщила Италия. Там рассмотрение заявлений уже может превышать 60 дней, напомнили в ассоциации. Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу после остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц, сообщила пресс-служба ЦЕРН. Во время 4-летней паузы коллайдер будет радикально обновлен и превращен в новую научную установку на высокой светимости. При этом ученые надеются, что коллайдер будет перезапущен и начнет проходить технические проверки и проводить первые эксперименты уже в 2028 году. Следующая пауза в работе обновленного ускорительного комплекса намечена на 2033. Напомню, Совет Европейского центра ядерных исследований принял решение прекратить сотрудничество с российскими учеными с ноября 2024 года. В России, в Новосибирской области, за это время построили Центр синхротронного изучения СКИФ, который начнет работу уже этим летом. Европа рискует встретить зиму с самыми низкими запасами газа за последние 15 лет, пишет Financial Times. Хранилища к концу сезона закачки заполняются только на 76%. Как отмечает издание, к прекращению поставок СПГ привел ближневосточный конфликт. Через Ормузский пролив транспортируется пятая часть мировых запасов энергоресурсов. Кроме того, сократилась добыча в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Сергеевич Тургенев. Рассказ «Песнь торжествующей любви». Читает Алексей Кузнецов.
4: Муций ушел в свой павильон, супруги отправились в спальню. Валерия не скоро заснула. Кровь ее тихо и томно волновалась и в голове слегка звенело от странного того вина, как она полагала, а, может быть, и от рассказов Муция, от игры его на скрипке. К утру она, наконец, заснула, и ей привиделся необычайный сон. Ей почудилось, что вступает она в просторную комнату с низким сводом. Такой комнаты она в жизни не видывала. Все стены выложены мелкими голубыми изразцами с золотыми травами. Тонкие резные столбы из алебастра подпирают мраморный свод. Самый этот свод и столбы кажутся полупрозрачными. Бледно-розовый свет отовсюду проникает в комнату, озаряя все предметы таинственно и однообразно. Парчевые подушки лежат на узком ковре по самой середине гладкого, как зеркало, пола. По углам едва заметно дымятся высокие курильницы, представляющие чудовищных зверей. Окон нет нигде. Дверь, завешанная бархатным пологом, безмолвно чернеет во впадине стены. И вдруг этот полог тихонько скользит, отодвигается и входит Муций. Он кланяется, раскрывает объятия, смеется. Его жесткие руки обвивают стан Валерии. Его сухие губы обожгли ее всю. Она падает навзничь на подушки. Стеня от ужаса, после долгих усилий проснулась Валерия. Еще не понимая, где она и что с нею, она приподнимается на кровати, озирается. Дрожь пробегает по всему ее телу. Фабий лежит рядом с нею. Он спит. Но лицо его, при свете круглой и яркой луны, глядящей в окно, бледно, как у мертвеца. Оно печальнее мертвого лица. Валерия разбудила мужа, и как только он взглянул на нее, «Что с тобою?» — воскликнул он. «Я видела страшный сон», — прошептала она, все еще содрогаясь. Но в это мгновение со стороны павильона принеслись сильные звуки, и оба, и Фабий, и Валерия узнали мелодию, которую сыграл им Муций, называя ее песней удовлетворенной торжествующей любви. Фабий с недоумением посмотрел на Валерию, она закрыла глаза, отвернулась, и оба, притаив дыхание, прослушали песнь до конца.

0: когда замер последний звук, луна зашла за облако, в комнате вдруг потемнело, оба супруга опустили головы на подушки, не обменявшись ни словом, и ни один из них не заметил, когда заснул другой. На другое утро Муций пришел к завтраку. Он казался довольным и весело приветствовал Валерию. С замешательством ответила она ему, взглянула на него мельком, и страшно ей стало от этого довольного, веселого лица, от этих пронзительных и любопытных глаз. Муций принялся было снова рассказывать, но Фабий перервал его на первом слове. «Ты, видно, не мог заснуть на новом месте? Мы с женой слышали, как ты сыграл вчерашнюю песнь». «Да, вы слышали?» — промолвил Муций. «Я ее сыграл, точно. Но я спал перед тем и даже видел удивительный сон». Валерия насторожилась. «Какой сон?» — спросил Фабий. «Я видел», — отвечал Муций, не спуская глаз с Валерии, «будто я вступаю в просторную комнату со сводом, убранную по-восточному. Резные столбы подпирали свод, стены были покрыты изразцами, и хотя не было ни окон, ни свечей, всю комнату наполнял розовый свет». Точно она вся была сложена из прозрачного камня. По углам дымились китайские курильницы, на полу лежали парчевые подушки вдоль узкого ковра. Я вошел через дверь, завешенную пологом, а из другой двери, прямо напротив, появилась женщина, которую я любил когда-то. И до того она мне показалась прекрасной, что я загорелся весь прежнюю любовью. Муций знаменательно умолк. Валерия сидела неподвижно и только медленно бледнела, и дыхание ее стало глубже. «Тогда, — продолжал Муций, — я проснулся, и сыграл ту песню. Но кто была эта женщина?» — проговорил Фабий. «Кто она была?» «Жена одного индийца. Я встретился с нею в городе Дели. Ее уже теперь нет в живых, она умерла». «А муж?» — спросил Фабий, сам не зная, зачем он это спрашивает. «Муж тоже, говорят, умер. Я их обоих скоро потерял из виду». «Странно», — заметил Фабий. «Моя жена тоже видела нынешней ночью необыкновенный сон». Муций пристально взглянул на Валерию, которую она мне не рассказала, — добавил Фабий. Но тут Валерия встала и вышла из комнаты. Тотчас после завтрака Муций тоже ушел, объявив, что ему нужно быть в Ферраре по делам и что он раньше вечера не вернется. За несколько недель до возвращения Муция Фабий начал портрет своей жены, изобразив ее с атрибутами святой Цицилии. Он значительно подвинулся в своем искусстве. Знаменитый Луини, ученик Леонардо да Винчи, приезжал к нему в Феррару и, помогая ему собственными советами, передавал также наставления своего великого учителя. Портрет был почти совсем готов. Оставалось докончить лицо несколькими штрихами, и Фабий мог бы по справедливости гордиться своим произведением. Отпустивши Муция в Ферраро, он отправился в студию, где Валерия обыкновенно его ожидала, но он не нашел ее там. Кликнул ее, она не отозвалась. Фабием овладело тайное беспокойство. Он принялся ее отыскивать. В доме ее не было. Фаби побежал в сад, и там, в одной из отдаленнейших аллей, он увидел Валерию. С опущенной на грудь головою, со скрещенными на коленях руками, она сидела на скамье, а за ней, выделяясь из темной зелени кипариса, мраморный сатир с искаженным злорадной усмешкой лицом прикладывал к свирели свои заостренные губы.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Песнь торжествующей любви».
0: Валерия заметно обрадовалась появлению мужа и на его тревожные вопросы ответила, что у ней немного болит голова, но это ничего не значит, и что она готова пойти на сеанс. Фабий привел ее в студию, усадил, взялся за кисть, но к великой своей досаде никак не мог кончить лица так, как бы он того желал. И не потому, что оно было несколько бледно и казалось утомленным, нет, но того чистого, святого выражения, которое так ему в нем нравилось и которое навело его на мысль представить Валерию в образе святой Цицилии, он сегодня не находил. Он, наконец, бросил кисть, сказал жене, что он не в ударе, что и ей не мешало бы прилечь, так как на вид она кажется не совсем здоровой, и поставил мольберт с картиной лицом к стене. Валерия согласилась с ним, что ей следует отдохнуть, и, повторив свою жалобу на головную боль, удалилась к себе в спальню. Фабий остался в студии. Он чувствовал странное, ему самому непонятное смущение. Пребывание Муция под его кровом, пребывание, на которое он, Фабий, сам напросился, стесняло его. И не то, чтобы он

плоть и кровь, все эти магические приемы, песни, странные напитки, этот немой малаец, самый даже пряный запах, которым отдавало от одежды Муцы, от его волос, от его дыхания, все это внушало Фабию чувство, похожее на недоверчивость, пожалуй, даже на робость. И отчего этот малаец, служа за столом, с таким неприятным вниманием глядит на него, Фабия? Право, иной мог бы подумать, что он понимает по-итальянски. Муций говорил о нем, что, поплатившись языком, этот малаец принес великую жертву и зато обладает теперь великой силой. Какую силою? И как он мог приобрести ее ценою языка? Все это очень странно, очень непонятно. Фабий пошел к жене в спальню. Она лежала на постели, одетая, но не спала. Услышав его шаги, она вздрогнула, потом опять обрадовалась ему так же, как и в саду. Фабий сел возле кровати, взял Валерию за руку и, помолчав немного, спросил ее, какой это необыкновенный сон напугал ее нынешней ночью. И был ли он вроде того сна, о котором рассказывал Муций? Валерия покраснела и поспешно промолвила: «О, нет-нет, я видела какое-то чудовище, которое хотело растерзать меня». «Чудовище? В образе человека?» — спросил Фабий. «Нет, зверя, зверя». И Валерия отвернулась и скрыла в подушке свое пылавшее лицо. Фабий еще некоторое время подержал руку жены, молча поднес ее к губам своим и удалился. Невесело провели этот день оба супруга. Казалось, что-то темное нависло над их головами, но что это было, они назвать не могли. Им хотелось быть вместе, словно опасность им грозила. А что сказать друг другу, они не знали. Фабий попытался было взяться за портрет, читать Ариоста, поэма которого недавно перед тем появившаяся в Феррари уже гремела по Италии, но ничего не удавалось. Поздно вечером, к самому ужину, вернулся Муций. Он казался спокойным и довольным, но рассказывал мало, все больше расспрашивал Фабия о прежних общих знакомых, о немецком походе, об императоре Карле, говорил о своем желании съездить в Рим, посмотреть на нового папу. Он опять предложил Валерии шираского вина и в ответ на ее отказ промолвил словно про себя: «Теперь уже не нужно». Вернувшись с женою в спальню, Фабий скоро заснул и, проснувшись час спустя, мог убедиться, что никто не разделял его ложа. Валерии не было с ним. Он быстро приподнялся и в то же мгновение увидел жену в ночном платье, входившую из сада в комнату. Луна светила ярко, хотя незадолго перед тем пробежал легкий дождик. С закрытыми глазами, с выражением тайного ужаса на неподвижном лице, Валерия приблизилась к постели и, ощупав ее протянутыми вперед руками, легла поспешно и молча. Фабий обратился к ней с вопросом, но она ничего не ответила. Казалось, она спала. Он коснулся ее и почувствовал на ее одежде, на ее волосах дождевые капли, а на подошвах ее обнаженных ног — песчинки. Тогда он вскочил и побежал в сад через полуоткрытую дверь. Лунный до жесткости яркий свет обливал все предметы. Фабий оглянулся и увидел на

0: песку дорожки следы двойной пары ног. Одна пара была босая, и вели эти следы к беседке из жасминов, находившейся в стороне между павильоном и домом. Он остановился в недоумении, и вот внезапно снова раздаются звуки той песни, которую он уже слышал в прошлую ночь. Фабий вздрагивает, вбегает в павильон. Муций стоит посреди комнаты и играет на скрипке. Фабий бросается к нему. «Ты был в саду? Ты выходил? Твое платье мокро от дождя?»
1: «Нет, не знаю. Кажется, не выходил», — с расстановкой отвечает Муций, словно удивленный приходом Фабия и его волнением.
0: Фабий схватывает его за руку. «И почему ты опять играешь эту мелодию? Разве ты опять видел сон?»
1: Муций взглядывает на Фабия с тем же удивлением и молчит.
0: «Отвечай же!»
1: «Месяц стал, как круглый щит, как змея река блестит. Друг проснулся, недруг спит. Ястреб курочку когтит. Помогай!»
0: Бормочет Муций нараспев, как бы в забытьи. Фабий отступил шага на два, уставился на Муция, подумал и вернулся в дом, в спальню. Склонив голову на плечо и бессильно раскинув руки, Валерия спала тяжелым сном.
1: Он не скоро ее добудился.
0: Но как только она увидала его, она бросилась к нему на шею, обняла его судорожно, все тело ее трепетало. «Что с тобой, моя дорогая? Что с тобою?» — повторил Фабий, стараясь ее успокоить, но она продолжала замирать на его груди. «Ах, какие страшные сны я вижу!» — шептала она, прижимаясь к нему лицом. Фабий хотел было ее расспросить, но она только содрогалась.
1: Ранним отблеском утра залили стекла окон, когда она, наконец, задремала в его объятиях.
2: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Песнь торжествующей любви».
0: На другой день Муций исчез с утра, а Валерия объявила мужу, что намерена съездить в соседний монастырь, где проживал ее духовный отец, старый и степенный монах, которому она питала безграничное доверие. На расспросы Фабия она ответила, что желает облегчить исповедью свою душу, обремененную необычайными впечатлениями последних дней. Глядя на осунувшееся лицо Валерии, слушая ее угасший голос, Фабий сам одобрил ее намерение. Почтенный отец Лоренцо мог преподать ей полезный совет, рассеять ее сомнения. Под охраной четырех провожатых Валерия отправилась в монастырь, а Фабий остался дома и до возвращения жены пробродил по саду, стараясь понять, что происходило с нею, и чувствуя постоянный страх и гнев и боль неопределенных подозрений. Он не раз заходил в павильон, но Муций не возвращался, а малаец глядел на Фабия, как истукан, подобострастно наклонив голову, сдалеко, так, по крайней мере, показалось Фабию, далеко затаенной усмешкой на бронзовом лице. Между тем Валерия на исповеди все рассказала своему духовнику,
1: не столько стыдясь, сколько ужасаясь. Духовник выслушал ее внимательно, благословил ее, отпустил ей ее невольный грех, а сам про себя подумал: «Колдовство, чары бесовские, это так оставить нельзя». И вместе с Валерией отправился в ее виллу, как бы для того, чтобы окончательно ее успокоить и утешить. При виде духовника Фабий несколько перетревожился, но многоопытный старец заранее обдумал, как поступить ему следовало. Оставшись наедине с Фабием, он, конечно, не выдал тайны исповеди, однако посоветовал ему удалить, будь возможно, из дому приглашенного им гостя, который своими рассказами, песнями, всем поведением своим расстраивал воображение Валерии. Притом, по мнению старика, Муций и прежде, помнится, не совсем был тверд в вере, а, побывав такое долгое время в странах, не озаренных светом христианства, мог вынести оттуда заразу ложных учений, мог даже спознаться с тайнами магии. А потому, хотя старинная дружба и предъявляла свои права, однако благоразумная осторожность указывала на необходимость разлуки. Фабий вполне согласился с почтенным монахом. Валерия даже просветлела вся, когда муж сообщил ей совет ее духовника, и, напутствуемый благими пожеланиями обоих супругов, снабженный богатыми подарками для монастыря и для бедных, отец Лоренцо отправился домой. Фабий намеревался тотчас после ужина объясниться с Муцием. Но странный гость не возвратился к ужину. Тогда Фабий решил отсрочить разговор с Муцием до следующего дня, и оба супруга удалились в свою опочивальню. Валерия скоро заснула, но Фабий заснуть не мог. В ночной тишине ему живее представлялось все виденное, все прочувствованное им. Он еще настойчивее задавал себе вопросы, на которые по-прежнему не находил ответа. Точно ли Муций стал чернокнижником? И уж не отравил ли он Валерию? Она больна, но какой болезнью? Пока он, положив голову на руку и сдерживая горячее дыхание, предавался тяжелому раздумью, луна опять взошла на безоблачное небо, и вместе с ее лучами сквозь полупрозрачные стекла окон со стороны павильона, или это почудилось Фабию, стало вливаться дуновение, подобное легкой пахучей струе. Вот слышится назойливое, страстное шептание, и в тот же миг он заметил, что Валерия начинает слабо шевелиться. Он встрепенулся, смотрит. Она приподнимается, опускает сперва одну ногу, потом другую с постели, и как лунатик, безжизненно устремив прямо перед собой потускневшие глаза, протянув вперед руки, направляется к двери сада. Фабий мгновенно выскочил в другую дверь спальни и, проворно обежав угол дома, припер ту, что вела в сад. Едва он успел ухватиться за замок, как уже почувствовал, что кто-то силится отворить дверь изнутри, налегает на нее. Еще и еще. Потом раздались трепетные стенания. Но ведь Муций не вернулся из города, мелькнуло в голове Фабия, и он бросился к павильону. Что же он видит? Навстречу ему по дороге, ярко залитой блеском месячных лучей, идет, тоже как лунатик, тоже протянув руки вперед и безжизненно раскрыв глаза, идет Муций.
0: Фабий подбегает к нему, но тот, не замечая его, идет, мерно выступая шаг за шагом, и неподвижное лицо его смеется при свете луны, как у малайца. Фабий хочет окликнуть его по имени, но в это мгновение он слышит сзади его в доме стукнуло окно. Он оглядывается. Действительно, окно спальни распахнулось сверху донизу, и, занеся ногу через порог, стоит в окне Валерия. Руки ее будто ищут Муция. Она вся тянется к нему. Несказанное бешенство залило грудь Фабия внезапно нахлынувшей волной. «Проклятый колдун!» Возопил он неистово, и, схватив Муция одной рукой за горло, он нащупал другой кинжал в его поясе и по самую рукоятку воткнул лезвие ему в бок. Пронзительно закричал Муций и, притиснув ладонью рану, побежал, спотыкаясь, назад в павильон. Но в самый тот миг, когда его ударил Фабий, также пронзительно закричала Валерия и, как подкошенная, упала на землю. Фабий бросился к ней, поднял ее, понес на кровать, заговорил с нею. Она долго лежала неподвижно, но открыла, наконец, глаза, вздохнула глубоко, прерывисто и радостно, как человек, только что спасенный от неминучей смерти, увидала мужа и, обвив его шею руками, прижалась к его груди. «Ты, это ты!» — лепетала она. Понемногу руки ее разжались, голова откинулась назад и, прошептав с блаженной улыбкой: «Слава Богу, все кончено! Но как я устала!» Она заснула крепким, но не тяжелым сном.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Рассказ «Песнь торжествующей любви». Читает Алексей Кузнецов.
2: Фабий опустился возле ее ложа и, не спуская глаз ее бледного и похудевшего, но уже успокоенного лица, начал размышлять о том, что произошло, а также о том, как поступить ему теперь, что предпринять. Если он убил Муция, а вспомнив о том, как глубоко вошло лезвие кинжала, он в этом сомневаться не мог, если он убил Муция, то нельзя же это скрыть. Следовало довести это до сведения герцога, судей, но как объяснить? Как рассказать такое непонятное дело? Он, Фабий, убил у себя в доме своего родственника, своего лучшего друга. Станут спрашивать, за что? По какому поводу? Но если Муций не убит? Фабий не в силах был оставаться долее в неведении. И, удостоверившись, что Валерия спит, он осторожно встал с кресла, вышел из дому и направился к павильону. Все в нем было тихо, только в одном окне виделся свет. С замиравшим сердцем раскрыл он наружную дверь, на ней остался след окровавленных пальцев, и по песку дороги чернели капли крови, перешел первую темную комнату и остановился на пороге, пораженный изумлением. Посредине комнаты, на персидском ковре, с парчевой подушкой под головою, покрытой широкой красной шалью с черными разводами, лежал, прямо вытянув все члены, Муций. Лицо его, желтое, как воск, с закрытыми глазами, с посинелыми веками, было обращено к потолку. Не было заметно дыхания, он казался мертвецом. У ног его, тоже закутанный в красную шаль, стоял на коленях малаец. Он держал в левой руке ветку неведомого растения, похожего на папоротник, и, наклонившись слегка вперед, неотвратно глядел на своего господина. Небольшой факел, воткнутый в пол, горел зеленоватым огнем и один освещал комнату. Пламя не колебалось и не дымилось. Малаец не шевельнулся при входе Фабия, только вскинул на него глазами и опять устремил их на Муция. От времени до времени он приподнимал и опускал ветку, потрясал ею в воздухе, и немые его губы медленно раскрывались и двигались, как бы произнося беззвучные слова. Между малайцем и Муцием лежал на полу кинжал, которым Фабий поразил своего друга. Малаец раз ударил той веткой по окровавленному лезвию. Прошла минута, другая. Фабий приблизился к малайцу и, нагнувшись к нему, промолвил в полголоса: «Умер». Малаец наклонил голову сверху вниз и, высвободив из-под шали свою правую руку, указал повелительно на дверь. Фабий хотел было повторить свой вопрос, но повелевающая рука возобновила свое движение, и Фабий вышел вон, негодуя и дивясь, но повинуясь. Он нашел Валерию, спавшую по-прежнему, с еще более успокоенным лицом. Он не разделся, присел под окном, подперся рукою и снова погрузился в думу. Поднявшееся солнце застало его на том же самом месте. Валерия не просыпалась. Фабий хотел дождаться ее пробуждения и уехать в Феррару, как вдруг кто-то легонько постучался в дверь спальни. Фабий вышел и увидел перед собою своего старого дворецкого Антонио. «Сеньор», — начал старик, — «малаец нам сейчас объявил, что сеньор Муций занемог и желает перебраться со всеми своими пожитками в город, а потому просит вас, чтобы вы дали ему в помощь людей для укладки вещей, а к обеду прислали бы вьючных и верховых лошадей, да несколько провожатых. Вы позволяете?»
3: «Малаец тебе объявил это?» — спросил Фабий. «Каким образом? Ведь он не мой».
2: «Вот, сеньор, бумага, на которой он все это написал, на нашем языке, очень правильно. И Муций, ты говоришь, болен?» «Да, очень болен, и видеть его нельзя».
3: «За врачом не посылали?»
2: «Нет, малаец не позволил. И это написал тебе малаец?» «Да, он».
3: Фабий помолчал.
2: «Ну что ж, распорядись», —
3: промолвил он наконец. Антонио удалился. Фабий с недоумением посмотрел вслед своему слуге. «Стало быть, не убит», — подумалось ему, и он не знал, радоваться ли или сожалеть. «Болен? Но несколько часов тому назад ведь мертвеца же он видел». Фабий вернулся к Валерии. Она проснулась и приподняла голову. Супруги обменялись долгим, значительным взглядом. «Его уже нет?» — промолвила вдруг Валерия. Фабий вздрогнул. «Как? Нет? Ты разве... он уехал?» — продолжала она. Фабию отлегло от сердца. «Нет еще, но он уезжает сегодня. И я его больше никогда, никогда не увижу. Никогда. И те сны не повторятся?» «Нет». Валерия опять радостно вздохнула. Блаженная улыбка появилась опять на ее губах. Она протянула обе руки мужу. «И мы не будем никогда говорить о нем, никогда, слышишь, мой милый? И я из комнаты не выйду, пока он не уедет. А ты теперь пришли мне моих служанок. Да, постой, возьми ты эту вещь». Она указала на жемчужное ожерелье, лежавшее на ночном столике, ожерелье, данное ей Муцием, «и брось его тотчас в самый наш глубокий колодец. Обними меня. Я твоя, Валерия, и не приходи ко мне, пока тот не уедет». Фабий взял ожерелье. Жемчужины показались ему потускневшими, и исполнил приказание своей жены. Потом он стал скитаться по саду, издали поглядывая на павильон, около которого уже началась возня укладки. Люди выносили сундуки, вьючили лошадей, но малайца не было между ними. Неотразимое чувство влекло Фабия посмотреть еще раз на то, что происходило в павильоне. Он вспомнил, что на заднем его фасе находилась потаенная дверь, через которую можно было проникнуть во внутренность комнаты, где утром лежал Муций. Он подкрался к той двери, нашел ее незапертую и, раздвинув полости тяжелого занавеса, бросил нерешительный взгляд.
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Песнь торжествующей любви».
3: Муций
2: уже не лежал на ковре. Одетый в дорожное платье, он сидел в кресле, но казался трупом, так же, как в первое посещение Фабия. Окаменелая голова завалилась на спинку кресла, и протянутые, плашмя положенные руки недвижно желтели на коленях. Грудь не поднималась. Около кресла на полу, усеянным засохшими травами, стояло несколько плоских чашек с темной жидкостью, издававшей сильный, почти удушливый запах, запах мускуса. Вокруг каждой чашки свернулась, изредка сверкая золотыми глазками, небольшая змейка медного цвета. А прямо перед Муцием, в двух шагах от него, возвышалась длинная фигура малайца, облеченного в парчевую пеструю хламиду, подпоясанную хвостом тигра с высокой шляпой в виде рогатой тиары на голове. Но он не был неподвижен. Он то благоговейно кланялся и словно молился, то опять выпрямлялся во весь рост, становился даже на цыпочки, то мерно и широко разводил руками, то настойчиво двигал ими в направлении Муция и, казалось, грозил или повелевал, хмурил брови и топал ногою. Все эти движения, видимо, стоили ему большого труда, причиняли даже страдания. Он дышал тяжело, пот лил с его лица. Вдруг он замер на месте и, набрав в грудь воздуха, наморщивши лоб, напряг и потянул к себе свои сжатые руки, точно он вожжи в них держал. И к неописанному ужасу Фабия голова Муция медленно отделилась от спинки кресла и потянулась вслед за руками малайца. Малайц отпустил их, и Муциева голова опять тяжело откинулась назад. Малайц повторил свои движения, и послушная голова повторила их за ними. Темная жидкость в чашках закипела. Самые чашки зазвенели тонким звоном, и медные змейки волнообразно зашевелились вокруг каждой из них. Тогда малайц ступил шаг вперед и, высоко подняв брови и расширив до огромности глаза, качнул головою на Муция, и веки мертвеца затрепетали, неровно расклеились, и из-под них показались тусклые, как свинец, зеницы. Гордым торжеством и радостью, радостью почти злобной, просияло лицо малайца. Он широко раскрыл свои губы, и из самой глубины его гортани с усилием вырвался протяжный вой. Губы Муция раскрылись тоже, и слабый стон задрожал на них в ответ тому нечеловеческому звуку. Но тут Фабий не выдержал боли. Ему представилось, что он присутствует на каких-то бесовских заклинаниях. Он тоже закричал и бросился бежать без оглядки домой, скорее домой, творя молитвы и крестясь.
1: Часа три спустя Антонио явился к нему с докладом, что все готово, все вещи уложены, и сеньор Муций собирается в отъезд. Ни слова не ответив своему слуге,
3: Фаби вышел на террасу, откуда был виден павильон. Несколько вьючных лошадей скучилось перед ним. К самому крыльцу был подведен могучий вороной жеребец с широким седлом, приспособленным для двух седоков. Тут же стояли слуги с обнаженными головами, вооруженные провожатые. Дверь павильона растворилась, и поддерживаемый малайцем, снова надевшим обычное платье, появился Муций. Лицо его было мертвенно, и руки висели, как у мертвеца, но он переступал. Да, переступал ногами, и, посаженный на коня, держался прямо и ощупью нашел поводья. Малаец вдел ему ноги в стремена, вскочил сзади его на седло, охватил рукой его стан, и весь поезд двинулся. Лошади шли шагом, и когда они заворачивали перед домом, Фабию почудилось, что на темном лице Муция мелькнуло два белых пятнышка. Неужели это он к нему обратил свои зрачки? Один малаец ему поклонился насмешливо по обыкновению. Видела ли это все Валерия? Жалюзи ее окон были закрыты. Но, может быть, она стояла позади их. К обеду она пришла в столовую и очень была тиха и ласкова, однако все еще жаловалась на усталость. Но ни тревоги уже не было в ней, ни прежнего постоянного изумления и тайного страха. И когда на другой день после отъезда Муция Фабий снова принялся за ее портрет, он нашел в ее чертах то чистое выражение, мгновенное затмение которого так смутило его, и кисть побежала по полотну легко и верно. Супруги зажили прежней жизнью. Муций для них исчез, как будто его никогда не существовало. И Фабий, и Валерия оба точно условились не упоминать о нем ни единым звуком, не осведомляться об его дальнейшей судьбе. Она, впрочем, и для всех осталась тайной. Муций действительно исчез, точно провалился сквозь землю. Фабию однажды показалось, что он обязан рассказать Валерии, что именно произошло в ту роковую ночь. Но она, вероятно, угадала его намерение и притаила дыхание. Глаза ее прищурились, точно она ожидала удара. И Фабий ее понял. Он не нанес ей этого удара. В один прекрасный осенний день Фабий оканчивал изображение святой Цицилии. Валерия сидела перед органом, и пальцы ее бродили по клавишам. Внезапно, помимо ее воли, под ее руками зазвучала та песня. Песнь торжествующей любви, которую некогда играл Муций. И в тот же миг, в первый раз после ее брака, она почувствовала внутри себя трепет новой, зарождающейся жизни. Валерия вздрогнула и остановилась. что это значило? Неужели же...
1: На этом слове оканчивалась рукопись.
0: Мы читали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Песнь торжествующей любви».

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Джонни Фонтейн. Певец и актер из романа Марио Пьюзо «Крестный отец». Один из крестников Дона Корлеоне, умолявший главного героя помочь получить роль в фильме. И такой человек существовал. Более того, он был известен во всем мире. Фрэнк Синатра. О своем детстве он вспоминал так. «В моем районе все ходили с обрезками труб, и вовсе не потому, что хотели стать водопроводчиками». Фрэнк вырос, повзрослели и его приятели. Многие из них стали гангстерами, но Синатра продолжал поддерживать с ними отношения. Говорят, мафиози с удовольствием давали Фрэнку деньги на запись новых альбомов, сводили его с голливудскими продюсерами и режиссерами. Сам же певец неоднократно отрицал любые связи с криминальным миром. Но, став знаменитым, открыл несколько игорных заведений в Лас-Вегасе. По слухам, хозяином он был только на бумаге. Настоящими владельцами казино были люди, предпочитавшие всегда оставаться в тени.
0: Кто эти люди?
1: Джонни Фонтейн, он же Фрэнк Синатра.
2: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лев на ловле.
3: Собака, лев, да волк с лисой в соседстве как-то жили, и вот какой между собой они завет все положили, чтоб им зверей сообща ловить. И что наловится, все поровну делить. Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала лиса оленя поймала и шлет к товарищам послов, чтоб шли делить счастливый лов. Добыча, право, не дурная. Пришли, пришел и лев. Он, когти разминая и озираючи товарищей кругом, дележ располагает и говорит: «Мы, братцы, вчетвером». И на четверо он оленя раздирает. «Теперь давай делить. Смотрите же, друзья, вот эта часть моя по договору. Вот это мне как льву принадлежит без спору. Вот это мне за то, что всех сильнее я. А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, тот с места жив не встанет».
2: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Лев на ловле». Читал Алексей Шулин.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Ситуация, касающаяся защиты от беспилотных атак российских регионов и зоны специальной военной операции, меняется примерно каждые 2-3 месяца. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов, боевые машины. То есть все это увяз в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
1: Министр обороны также сообщил, что системы искусственного интеллекта активно внедряются в противовоздушную оборону. Результат должен быть реализован к ноябрю. В России в июле вступят в силу новые законы, направленные на борьбу с мошенниками. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества. Кроме того, со следующего месяца родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей, чтобы отслеживать их финансовые операции. Володин напомнил, что с прошлого года Государственная Дума приняла уже 13 законов по борьбе с мошенниками. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху на переговоры с представителями Ирана на этой неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит в ходе эфира Fox News. Она добавила, что технические консультации Соединенных Штатов и Ирана пройдут параллельно встречам высокого уровня по меморандуму о взаимопонимании. Режим прекращения огня между странами сохраняется. США в свою часть соглашения выполняют, отметила Левит. Ранее Трамп сообщил, что американо-иранские переговоры пройдут в Дохе по запросу Тегерана. Не менее 40 человек получили тепловой удар в Калининградской области за 3 дня аномальной жары, сообщают оперативные службы. В региональном гидрометцентре ранее фиксировали температурный рекорд в регионе до 36 градусов жары. Субтропический гребень, ставший причиной аномальной температуры в Европе, где от зноя уже погибли сотни человек, в начале июля дотянется и до центральных регионов России. Об этом сообщили в гидрометцентре. В Москве 1 и 2 июля дневная температура может достичь 30-31 градуса, что превысит климатическую норму. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: Традиционно Эрмитажный театр предоставлял свою сцену не только профессионалам, но и любителям. Теликовский вспоминал. Кроме спектаклей, на которых играли артисты, бывали также в высочайшем присутствии во дворцах спектакли, в которых исполнителями являлись любители, иногда и великие князья и княгини. Так, например, в Эрмитажном театре в 1890 году была поставлена драма Алексея Толстого «Борис Годунов». Участие в ней принимали великие князья и светские любители. Сцена Эрмитажного театра предоставлялась и таким профессионалам, как Сергей Павлович Дягилев. Как известно, Николай II субсидировал русские сезоны в Париже. С разрешения императора Дягилев использовал главную дворцовую сцену для подготовки декораций к опере «Борис Годунов». В документе указывается, что дворянину Сергею Павловичу Дягилеву предоставляется сцена театра при Императорском Эрмитаже для исполнения декоративных работ по постановке оперы «Борис Годунов» на сцене Парижского театра «Гран-Опера» при условии принятия мер охраны и надзора за производством означенных работ. При этом подчеркивалось, что Дягилев обязан немедленно прекратить все работы и освободить помещение названного театра в случае приезда высочайшего двора в Санкт-Петербург. В 1899 году в Мраморном дворце состоялся любительский спектакль «Трагедия о принце Гамлете» в переводе великого князя Константина Константиновича. Он же играл главную роль в спектакле, подготовленном офицерами измайловского досуга. Режиссура спектакля принадлежала знаменитому артисту Александринского театра Владимиру Николаевичу Давыдову. Через несколько дней, по личному распоряжению Николая II, пожелавшего показать этот спектакль своей семье, «Гамлет» повторили в Эрмитажном театре в декорациях Александринского театра. Современник упоминает: «Эрмитажный императорский театр в Зимнем дворце даже во внешнем виде был своего рода уникум. Кресла в нем были только для царского семейства. Все же остальные зрители сидели на амфитеатром поднимавшихся ступенях, обитых оранжевым плюшем с серебряной отделкой. Это было и красиво, и интимно. Все места были ненумерованные». В 1914 году много шуму в светском Петербурге наделала постановка пьесы «Царь иудейский», автором которой был великий князь Константин Константинович Романов. Теликовский упоминает: «Позднее шла в Эрмитаже пьеса «К.Р. Царь иудейский», также исполнявшаяся великими князьями, любителями и артистами. К.Р. творческий псевдоним великого князя Константина Константиновича. Подготовка постановки началась в конце сентября 1913 года, когда капитан лейб-гвардии измайловского полка Петр Васильевич Данильченко вступил в переговоры с руководством гофмаршальской части. Немного ранее великий князь Константин Константинович обратился к Николаю II с просьбой поставить пьесу на сцене одного из придворных театров. Вскоре последовал ответ, что «Двери Эрмитажного и Китайского театров для измайловского досуга всегда открыты». Сначала предполагалось поставить драму в Китайском театре Царского села, а Эрмитажный театр использовать как репетиционную площадку. Поскольку все здания императорской резиденции находились под особой охраной, то всем участникам репетиций от измайловского досуга выдали специальные удостоверения и расписание репетиций. Всего предполагалось провести 14 репетиций. Они продолжались с 2 часов дня и до 5 часов вечера. Вот некоторые фрагменты из репетиционного расписания. 4 октября. Только декорационная репетиция. 30-50 офицеров и 50 рабочих нижних чинов. 12 ноября. Костюмная репетиция без реплик и музыкальная репетиция. 14 ноября. Костюмная репетиция с репликами и статистами. 19 ноября. Общая репетиция в костюмах. Прогон первого и второго действий. 29 ноября. Генеральный прогон всей пьесы в костюмах. 100 человек офицерских чинов и 200 человек рабочих нижних чинов. 3 декабря. Генеральная репетиция. Спектакль получился такого масштаба, что измайловскому досугу изначально не хватало средств на ее постановку. Недостаточно было и личных средств, 7000 рублей великого князя Константина Константиновича. В результате Николай II распорядился взять все расходы по постановке «Царя Иудейского» на кабинет Его Величества. В постановке принял участие придворный оркестр. Декорации для спектакля написал художник Степанов. Костюмы шились в костюмерной мастерской императорских театров по эскизам художника Клименко. В результате постановка «Царя Иудейского» обошлась в 43 тысячи рублей. В конце октября 1913 года принято предварительное решение, что премьера «Царя Иудейского», намеченная на 23 января 1914 года, состоится на сцене Эрмитажного театра. Причиной тому послужила заявленная ненадежность сцены в Китайском театре. О размахе постановки говорит не только число участников репетиций, но и участие придворного оркестра, 80 человек, и хора музыки Измайловского полка, 40 человек. Попутно решались и хозяйственные вопросы. Всех участников репетиций кормили за счет дворцового ведомства. Чай с булкой и по большому бутерброду на каждого. Для нижних чинов Измайловского полка. Господ артистов, в том числе и любителей, кормили бесплатно из придворного буфета. Артистам придворного оркестра отпускалось по два бутерброда, бутылка пива, полбутылки сельтерской воды или чай с булкою. Окончательно с местом проведения премьеры определились к середине ноября 1913 года, когда в гофмаршальскую часть сообщили, что «Его императорское величество, государь-император, соизволил разрешить поставить спектакль «Измайловскому досугу», драму «Царь Иудейский» не в Царскосельском китайском театре, а в Эрмитажном театре». Накануне премьеры провели дополнительные репетиции, продолжавшиеся с 8 часов вечера и до 2 часов ночи. Генеральную репетицию провели 12 января 1914 года. Впоследствии Петр Васильевич Данильченко вспоминал, что «на этих 9 репетициях перебывал весь светский и культурный Петербург. Все те, кто только имел возможность получить пригласительные билеты, число которых было ограничено и которые выдавались членами досуга с большим разбором». В этом спектакле великий князь Константин Константинович играл одну из главных ролей – Иосифа Аримафейского. Его сыновья, великие князья Константин, офицер лейб-гвардии Измайловского полка, и Игорь, камер-паж, играли префекта когорты и поселянина Руфа. Всего в спектакле приняли участие 66 офицеров Измайловского полка. Премьера состоялась на сцене Императорского Эрмитажного театра в присутствии Николая II и 26 членов императорской фамилии. Мемуарист отмечает: «Этот спектакль вышел далеко за пределы обычных товарищеских встреч и постановок досуга. Именно с этого дня Измайловский досуг стал известен всему культурному Петербургу и даже много шире. Спектакль был повторен для представителей русской и иностранной прессы, а вслед за тем для членов Императорской академии наук. Восторженные отзывы о спектакле появились не только в крупнейших газетах Петербурга и Москвы, но и в парижских, берлинских и лондонских, не скупившихся на похвалы как самой драме, так и ее исполнителям. Достаточно сказать, что «Царь Иудейский» был сразу же переведен на 10 иностранных языков. На самого императора «Царь Иудейский» произвел громадное впечатление. Если верить мемуаристу, то он говорил после спектакля: «Сколько раз я присутствовал в церкви на богослужениях Страстной недели, но никогда не переживал страстей Господних, как сегодня в театре. Мне приходилось сильно сдерживать себя, чтобы не расплакаться». Зная сдержанность императора, это очень высокая оценка пьесы. Надо заметить, что творческий коллектив императорских театров представлял собой настоящий террариум. Традиции сохраняются и поныне, например, в Большом театре, в котором огромное значение придавалось монаршим знакам внимания. Об этом наглядно свидетельствует совершенно доверительное письмо великого князя Сергея Александровича к министру императорского двора Владимиру Борисовичу Фредериксу, написанное в день начала официальных торжеств, связанных с 300-летием дома Романовых, 22 февраля 1913 года. Конечно, письмо напрямую не связано с Эрмитажным театром. Но балерины, о которых идет речь, блистали и на его сцене. Приведем фрагменты из письма. «Глубоко уважаемый барон, пишу вам совершенно конфиденциально и прошу вас, чтобы оно осталось между нами, и никто о нем бы не знал». Далее речь идет

0: бывал в балете. В этом сезоне, когда был бенефис кардебалета и было первое представление в новой обстановке «Конька-горбунка», а также последний выход Матильды Феликсовны, государя в театре не было. Теперь же, начиная с января, он уже несколько раз был в балете. Такое явление совершенно ясно показало как ей, так и всей публике, что за причины такой перемены. То, что было 19 лет тому назад, должно давно быть предано забвению, и никому на свете нет до этого дела. Великий князь имеет в виду связь наследника Николая Александровича и юной Матильды Феликсовны. Все время проявляется особая благосклонность к другой артистке, Павловой, которая заменила Кшесинскую. В первый же спектакль Павлова была приглашена в царскую ложу и удостоилась милостивого разговора с царем. В последний спектакль произошел небывалый в жизни театра факт. Этот день совпал с именинами Павловой, и государь прислал ей в уборную коробку конфет. Кшесинскую даже за 20-летнюю службу в ложу не позвали. Она прежде всего артистка, и про частную жизнь ее никогда дела нет. Конечно, вы скажете, что это все мелочи. Но вы знаете, что всякая мелочь, исходящая от царя, извращается в страшной. А тут Павлова, которая только фиктивно служит 14 лет, так как из них около 5 лет треплется по заграничным сценам, ко дню романовского юбилея награждается особой милостью. К 300-летнему юбилею дома Романовых Павлова получила звание заслуженной артистки. Разве это справедливо? Все эти дни Матильда Феликсовна проводит в страшных душевных мучениях. Таким образом, сценическая площадка Эрмитажного театра на протяжении имперского периода играла разную роль. Если при Екатерине II Эрмитажный театр являлся одной из главных сцен столицы, то в XIX веке он превращается в место для проведения сборных концертов, на которые приглашались лучшие исполнители. Однако в этот период, скованный цепями жесткого придворного этикета, Эрмитажный театр не мог конкурировать с лучшими репертуарными театрами Санкт-Петербурга. Впрочем, такой задачи и не стояло, поскольку со времен Екатерины II этот театр не имел собственной труппы, представляя собой только почетную сцену для отечественных и заезжих знаменитостей.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
0: Музыка в Зимнем дворце. Музыка в исполнении как профессиональных музыкантов, так и любителей, среди которых были и первые лица империи, звучала в Зимнем дворце всегда. Например, первый хозяин дворца, Петр III Федорович, прекрасно играл на скрипке. Или, по крайней мере, любил играть, поскольку, видимо, совершенно не случайно, в горячие дни переворота 1762 года просил свою супругу, императрицу Екатерину Алексеевну, оставить ему лиску, трубку и скрипку. Графиня Елизавета Романовна Воронцова – официальная фаворитка Петра III. Впрочем, в разных источниках перечень меняется, но скрипка присутствует всегда. Этот взбалмошный внук Петра I, который очень недолго прожил в Зимнем дворце, так и остался в памяти потомков нелепым мужчиной со скрипкой в руках. А пока одинокий и хлипкий, завершая свой жизненный круг, император играет на скрипке, государство уходит из рук. Александр Городницкий, Петр III. В отличие от своего мужа, Екатерина II не любила лично музицировать, хотя, как всякая аристократка, могла наиграть пару мелодий на клавикордах. Императрице была ближе роль музыкального продюсера. Однако при воспитании внуков Александра и Константина Екатерина II уделила должное внимание их музыкальному образованию. В результате Александр

первой научился играть на скрипке и кларнете. Он столь любил домашнее музицирование, что императрица Мария Федоровна даже упрекала его за чрезмерное пристрастие. Но упрек император резонно возражал, говоря, что он не любит карточную игру. Его супруга, императрица Елизавета Алексеевна, часто играла в своем угловом кабинете Зимнего дворца на арфе, гитаре или фортепиано. Домашнее музицирование во второй половине XVIII века становится одним из стандартов дворянского быта. В дворянских семьях девочкам в обязательном порядке давалось музыкальное образование. Повзрослев, эти девочки создавали у себя дома музыкальные салоны, способствуя развитию русской музыкальной культуры. В силу традиций и положения, гостиные российских императриц становились такими музыкальными салонами, где играли как заезжие, так и отечественные исполнители и композиторы. Один из подобных музыкальных салонов в первой четверти XIX века располагался на втором этаже северо-западного ризолита, в покоях императрицы Елизаветы Алексеевны. Елизавета Алексеевна получила прекрасное музыкальное образование в детские и юношеские годы и, приехав в Россию, продолжала совершенствоваться. Она брала уроки у Джузеппе Сарти, обучавшего музыке дочерей Павла I. Джузеппе Сарти – итальянский композитор. С 1784 года работал в должности капельмейстера при дворе Екатерины II. О занятиях со своим учителем в стенах Зимнего дворца императрица упоминает в письмах к своей матери. Наконец, три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам является Сарти, учитель музыки. Елизавета Алексеевна постоянно выступала в качестве певицы на любительских концертах в Малом Эрмитаже. В одном из писем к матери она пишет: «Третьего дня состоялся очень милый концерт любителей в Эрмитаже. Участвовали только трое настоящих музыкантов, кроме моего учителя, который являлся капельмейстером. Весь оркестр состоял из любителей. Я много пела. Сначала трио с мадемуазель Шуваловой и графом Кобенцелем, венским посланником. Затем, после большого перерыва, я спела сольную арию и еще дуэт с графиней Головиной». В свою очередь, графиня Варвара Николаевна Головина неоднократно упоминает в мемуарах о совместном музицировании с императрицей Елизаветой Алексеевной. «Великая княгиня и я, мы были первыми певицами. У нее был нежный, красивый голос, и ее слушали с восторгом. Мы пели с ней вместе дуэты, так как в наших голосах было много схожего. На следующий день великая княгиня написала мне, чтобы я пришла к ней к 11 часам, желая прорепетировать дуэт, который мы должны были спеть на следующем концерте». Высоко ценила вокальный талант юной Елизаветы Алексеевны и императрица Екатерина II. «Это настоящая сирена, великая княгиня Елизавета. Ее голос идет прямо к сердцу, и мое сердце она совсем пленила». Одним из любимых инструментов Елизаветы Алексеевны была арфа. На известной картине Кюгельхельна она изображена в центре семьи Павла I, играющей на арфе. Обучал великую княгиню игре на арфе состоявший при дворе Екатерины II известный французский музыкант Жан-Батист Кардон. Возможно, Елизавета Алексеевна играла и на шестиструнной гитаре. Совершенно не случайно, что сегодня в зале номер 185, бывшей диванной Елизаветы Алексеевны, находятся музыкальные инструменты, включая арфу. При Николае I музыкальное образование становится обязательным для всех императорских детей. Они присутствовали на концертах выдающихся исполнителей в гостиных Зимнего дворца. Поэтому музыкальные инструменты, выставленные сегодня в некоторых залах Зимнего дворца, имеют свою историю. Музыка являлась одним из важнейших каналов, по которым шло знакомство узников Зимнего дворца с русской национальной культурой.
Николай I активно использовал этот канал для того, чтобы привить своим детям любовь к русской музыке. Например, в 1832 году для старшей дочери императора, 13-летней великой княжны Марии Николаевны, на счет комнатной суммы, куплено собрание нот господина Бортнянского, у вдовы его, за 378 рублей. Знакомство с творческим наследием одного из основателей классической русской музыкальной традиции не прошло даром. Великая княгиня Ольга Николаевна упоминает, как во время продолжительного переезда в декабре 1837 года из Москвы в Петербург, они, закутанные в шубы, в валенках, засунутые в меховые мешки, весь день напролет пели каноны и русские песни. Великая княгиня Ольга Николаевна, вспоминая свои детские годы, упоминает, что зимой 1837 года у нас в Петербурге был брат мама, дядя Карл. Он научил меня и Мэри играть на рояле вальсы Лайнера и Штрауса в венском темпе. Он же пригласил, по желанию мама, оркестр гвардейской кавалерии, чтобы научить их тому же. Однажды он пригласил офицеров и трубачей одного полка к себе в Зимний дворец без разрешения командира или одного из старших офицеров и выбрал как раз 6 лучших танцоров, которых можно было встретить во всех гостиных. Конечно, это были только молодые люди из лучших семей, и в Берлине никогда никому и в голову бы не пришло возмутиться из-за этого. Но в глазах дяди Михаила это было преступлением. Дядя Карл пригласил и мама, которая появилась у него, чтобы также протанцевать несколько туров. Как только она появилась, трубачи заиграли вальс, дядя пригласил мама, Мэри и молодые фрейлины с офицерами также закружились. Все были в самом веселом настроении, как вдруг открылась дверь и появился папа, за ним дядя Михаил. Все кончилось очень печально. И этого конца не могли отвратить даже обычные шутки дяди Карла. Кстати, среди танцоров, вальсировавших в Зимнем дворце, был и кавалергард Жорж Шарль Дантес. Главными площадками для камерных музыкальных вечеров на личных половинах императорской семьи служили парадные гостиные императриц, где собиралась избранная публика. Как правило, в качестве гонорара музыкантам дарили бриллиантовые перстни из ювелирных запасов кабинета Его Императорского Величества. Например, в 1854 году такой перстень подарили артисту Рубинштейну за игру на фортепиано. А в 1860 году бриллиантовый перстень получил капельмейстер Штраус за игру во время танцевального вечера.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: Учителя музыки малолетних великих княжонок-князей, годами работавшие в Зимнем дворце, подбирались тщательно. Например, с 1860 по 1868 год учительницей музыки младших детей Александра II работала Марфа Степановна Сабинина. Марфа Степановна Сабинина родилась в Копенгагене 30 мая 1831 года в семье протоиерея русского посольства Степана Карповича Сабинина. Всего в семье росло 12 детей, и Марфа была пятым ребенком. Талант к музыке у девочки прорезался очень рано. В 4 года она по часу в день играла гаммы, а в 9 лет – аранжировки Листа. В 1837 году Степана Карповича Сабинина перевели в Веймар духовником великой княгини Марии Павловны. Там Марфа брала уроки музыки у различных профессоров. К этому времени у нее обозначился хороший голос. – В 12 лет юная музыкантша становится членом музыкального кружка, основанного великой княгиней Марией Павловной. Прекрасный голос обеспечил Сабининой место в благотворительных хорах, управляемых Ференцем Листом и Гектором Берлиозом. С 17-летнего возраста на протяжении десятилетия она совершенствовала фортепианную технику под руководством Ференца Листа, проживавшего в то время в Веймаре. Придворная карьера Марфы Степановны Сабининой началась при Веймарском дворе, куда ее пригласили в качестве учительницы музыки к двум дочерям великого герцога Веймарского. Более того, великая княгиня Мария Павловна обратилась к юной музыкантше с просьбой править ее музыкальные экзерсисы. В 1857 году Марфа Сабинина впервые поехала в Россию как профессиональная гастролирующая пианистка. В Москве она с аншлагами давала концерты в зале дворянского собрания. Публика валила валом, желая послушать непревзойденную русскую пианистку, ученицу знаменитого Листа. В Петербурге она с огромным успехом дала 3 концерта. В марте 1857 года Марфу Сабинину пригласили в Зимний дворец на половину императрицы Марии Александровны. Инициатором приглашения стала воспитательница великой княжны Марии Александровны Анна Федоровна Тютчева. Встреча произошла в золотой гостиной, где стоял открытый рояль фирмы «Лихтенталь». Как вспоминала Марфа Степановна Сабинина, разговор шел на немецком языке. Собеседницы проговорили около часа о всем возможном. Позже мне стало ясно. Это был своего рода экзамен, сделанный мне ее величеством ввиду будущего призвания моего на службу к великой княгине Марии Александровне. Затем императрица Мария Александровна попросила сыграть Мендельсона и Шопена. Во время игры вошел император в полной парадной форме. Я встала от рояля, но Его Величество просил меня продолжать и сел возле императрицы. Еще просили сыграть мотивы из опер Моцарта, Вебера и Вагнера. Смотрины оказались удачными, и в 1860 году Марфу Степановну Сабинину пригласили в Зимний дворец в качестве учительницы музыки 7-летней великой княжны Марии Александровны. Одновременно Марфа Сабинина учила фортепианной игре малолетнего великого князя Сергея Александровича и пению юного великого князя Алексея Александровича. Попутно отметим и то, что дядя Марфы Степановны Сабининой, протоиерей Иван Васильевич Рождественский, состоял духовником детей Александра II. Условия контракта с Марфой Степановной Сабининой были следующие. Жалование – 1000 рублей в год, деньги выплачивались в конце каждого месяца. Учительнице музыки предоставлялась квартира во фрейлинском коридоре Зимнего дворца с прислугой. В качестве оплаты питания Марфе Степановне Сабининой отпускалось летом 3 рубля 50 копеек и зимой 2 рубля 50 копеек серебром. Через 8 лет службы учительнице назначалась пенсия 500 рублей в год, а начальная педагогическая нагрузка учительницы составляла всего один урок в день. Впоследствии, по мере взросления великой княжны, нагрузку предполагалось увеличить до 2 уроков в день и сверх этого наблюдать и за поведением ее высочества. Условия контракта императрица Мария Александровна утвердила 22 октября 1860 года. Марфа Сабинина пришлась ко двору, о чем свидетельствует то, что уже 31 октября 1860 года императрица стала выплачивать пианистке по 500 рублей добавочных из своих средств. Поладила Сабинина и с Анной Федоровной Тютчевой, которая сделала ее с весны 1862 года своей помощницей. «Ваше императорское величество изволили согласиться на предложение мое, дабы девица Сабинина, кроме уроков музыки с великой княжной, находилась еще ежедневно при ее величестве некоторое время по моему назначению. За расширение зоны обслуживания Сабинину уравняли в отпусках стола с камерфрау Екатериной Тизенгаузен до 900 рублей в год, предоставив ей еще и придворный экипаж с парою лошадей». С начала 1862 года Марфа Степановна Сабинина начала преподавать игру на фортепиано великому князю Алексею Александровичу. 3 рубля серебром из собственной суммы великого князя за получасовой урок без права на пенсию по окончании занятий. В результате к началу 1864 года жалование учительницы музыки составило 3474 рубля в год с казенной квартирой во фрейлинском коридоре Зимнего дворца. Последним учеником Сабининой в стенах Зимнего дворца в сентябре 1866 года стал великий князь Сергей Александрович. В мае 1868 года Сабинина вместе со своей подругой, фрейлиной Марией Петровной Фредерикс, покинула Зимний дворец.
0: Радиозвезда. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: Если обратиться к музыкальной повседневности в Зимнем дворце, необходимо заглянуть в камерфурьерские журналы. В них подробнейшим образом фиксировалась официальная жизнь императорской семьи. Откроем камерфурьерский журнал за март-апрель 1879 года. 11 марта состоялся концерт в корабельной комнате. 22 марта – концерт в Белом зале испанских виртуозов на мандолинах. 2 марта в Белом зале состоялся концерт из особ любителей, в котором участвовал и государь-наследник. Во время концерта их величество кушали чай с гостями в золотой гостиной. Для особ играющих чай в Белом зале на 4 круглых столах и потчевали с рук. Для них же приготовлен ужин на 10 персон. От входа с пикетов в Белом зале постилался большой ковер, на котором ставились 70 пюпитров. Это один из концертов Общества любителей духовной музыки, основанного цесаревичем в 1872 году. Как видно из приведенной ниже программы концерта, репертуар общества был очень широк. Так в программе в первом отделении значились «Преображенский марш», «Увертюра из оперы «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини, «Трёмерай» Шумана, «Романс и кортеж» из оперы «Гугеноты» Джакомо Майербера, «Дагмар Полька» Лумбю. Во втором отделении в Белом зале Зимнего дворца звучали «Рущук», «Марш Аршевского», «Попурри» из оперы «Аида» Джузеппе Верди, религиозная музыка Пергалези и Хертеля, вальс Штрауса «Кунстлерлебен». В третьем отделении прозвучали мелодия из оперы «Лоенгрин» Вагнера, херувимская Дмитрия Степановича Бортнянского, каватина из оперы «Оберон» Вебера, суомис сонг композитора Пациуса и ваза-марш Гюбнера. Когда Александр III стал императором, и у его детей появились свои учителя музыки. Так до 1902 года великого князя Михаила Александровича обучали игре на скрипке, скрипач Курнакович, флейте, флейтист Семенов, оба музыканта служили в придворном оркестре, и рояле, профессор консерватории, титулярный советник Ляпунов. У императрицы Марии Федоровны учителей музыки в России не было, поскольку ее датская подготовка позволяла свободно музицировать. Супруга Николая II прекрасно играла на рояле, но тем не менее считала необходимым некоторое время брать уроки у профессора консерватории по классу фортепиано Рудольфа Васильевича Кюндингера. Отметим также, что когда молодая семья начала обставлять свою квартиру в Зимнем дворце, то из комнат Николая II в Аничковом дворце в Зимний дворец перевезли пианино фабрики Беккера. После того, как летом 1896 года Николай II с супругой посетили 16-ю Всероссийскую промышленно-художественную выставку в Нижнем Новгороде, в Зимний дворец доставили черное пианино художественной работы в стиле Людовика XVI фирмы Эберга и рояль фирмы Беккер. А в 1898 году Николай II подарил супруге большой рояль фирмы Шрёдер, украшенный 100 фигурами с изображением сцен из мифа об Орфее, выполненных художником Эрнестом Карловичем Либгартом. Тот несколько лет исполнял обязанности главного хранителя картинной галереи Эрмитажа. Именно этот рояль занял почетное место в серебряной гостиной на половине императрицы Александры Федоровны. Александра Федоровна не только хорошо играла на фортепиано, но и обладала, по свидетельству Анны Александровны Вырубовой, чудесным контральто. Периодически супруги музицировали, играя в четыре руки на рояле. В конце 1902 года императрица Александра Федоровна сочла необходимым обратиться к начальнику придворного оркестра генерал-майору барону Константину Карловичу Штакельбергу с просьбой подыскать ей учителя пения. Судя по всему, императрице предложили несколько кандидатур, и, как писал барон, выбор Ее Величества остановился на профессоре Санкт-Петербургской консерватории Наталии Александровне Ирецкой. Государыня-императрица предположила брать уроки ежедневно от 10 до 11, каковые уже начались 9 сего января. Естественно, встал вопрос об оплате уроков в Зимнем дворце. При ее определении придворные службы изучили имеющиеся прецеденты. В результате собранных справок выяснилось, что профессорам консерватории платили по 10 рублей за урок, поэтому в резолюции значилось «Ирецкой платить как профессору». Однако уважаемый профессор с копеечной оплатой не согласилась. Поскольку такое случалось редко, мы позволим себе остановиться на этих торгах в Зимнем дворце поподробнее. Профессор Наталья Александровна Ирецкая сообщила чиновникам, что уже давно берет с частных лиц за уроки пения у себя на дому по 15 рублей за урок. Но Ирецкой надо было давать уроки не у себя дома, а в Зимнем дворце. И хотя ранее государыня-императрица повелеть соизволила за время уроков в Санкт-Петербурге уплатить, как назначено, по 10 рублей за час, она поменяла свое решение. Поэтому на записке Ирецкой, в которой она писала, что «С 9 января по 8 марта я имела честь преподать Ее Величеству в городе 41 урок», профессор Санкт-Петербургской консерватории Наталья Ирецкая 15 марта 1903 года, появилась резолюция, начертанная собственноручно, выдать 615 рублей, то есть по 15 рублей за урок, как и просила профессор. Единственная уступка Ирецкой – согласие получать по 15 рублей за урок и вне Санкт-Петербурга. Расписки профессора Ирецкой детально отражают картину интенсивности музыкальных занятий императрицы Александры Федоровны и ее близких. Последнее уведомление об оплате профессор Наталья Александровна Ирецкая получила незадолго до падения самодержавия, 3 января 1917 года.
0: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Карл Чапек. Рассказ «Покушение на убийство». Читает Владимир Антоник.
1: В тот вечер советник Томса кайфовал и, нацепив радионаушники, с благодушной улыбкой слушал славянские танцы дворжика. «Вот это музыка!» — удовлетворенно приговаривал он. Вдруг на улице что-то дважды хлопнуло, и из окна на голову советника со звоном посыпались стекла. Томса жил в первом этаже. Советник поступил так, как поступил бы каждый из нас. Он несколько секунд подождал, что будет дальше, потом снял наушники и со строгим видом огляделся. Что такое произошло? Только после этого перепугался, увидев, что окно, у которого он сидел, прострелено в двух местах, а дверь напротив расщеплена, и в ней засела пуля. Первым побуждением Томса было с пустыми руками выбежать на улицу и схватить преступника за шиворот. Но когда человек в летах, и ему свойственна известная степенность, он обычно пропускает первый импульс и действует уже по второму. Поэтому Томса кинулся к телефону и вызвал полицейский участок. «Алло, срочно пошлите кого-нибудь ко мне. На меня только что покушались». «А где это?» — осведомился сонный и апатичный голос. «У меня дома!» Вскипел Томса, словно полиция была в чем-то виновата. «Это же безобразие! Ни с того, ни с сего стрелять в мирного гражданина, который сидит у себя дома! Необходимо строжайшее расследование! Этого еще не хватало, чтобы...» «Ладно», — прервал его сонный голос, — «пошлем кого-нибудь». Советник сгорал от нетерпения. Ему казалось, что этот кто-то тащится целую вечность. А на самом деле уже через 20 минут к нему явился рассудительный полицейский инспектор и с интересом осмотрел простреленное окно. «Кто-то выстрелил в окно, сударь», — деловито объявил он. «Это я и без вас знаю», — рассердился Томса. «Ведь я сидел тут у самого окна». «Калибр 7 миллиметров», — заметил инспектор, выколупывая ножом пулю из двери. «Похоже, что из армейского револьвера старого образца. Обратите внимание, этот тип должен был влезть на забор. Стой он на тротуаре, пуля пролетела бы выше. Значит, он целился в вас, сударь».
2: «Это замечательно!» — с горечью отозвался Томса. «А я было подумал, что он просто хотел угодить в дверь».
1: «Кто же это сделал?» — осведомился инспектор, не давая сбить себя с толку.
2: «Извините, я не могу дать вам его адрес», — иронически ответил советник. «Я этого господина не видел и позабыл пригласить его в дом».
1: «Да, дело не так-то просто», — невозмутимо сказал инспектор. «Ну, а кого вы подозреваете?» У Томсы уже лопалось терпение.
2: «Что значит «подозреваю»?» — воскликнул он раздраженно. «Молодой человек, я ведь не видел этого мерзавца, даже если бы он постоял там, ожидая от меня воздушного поцелуя. В темноте я его все равно не узнал бы. Зная я, кто он такой, стал бы я вас беспокоить. Как вы думаете?»
1: «Ну да», — успокоительно отозвался инспектор. «Но, может быть, вы вспомните, кому ваша смерть могла быть выгодна? Кто хотел бы вам отомстить? Учтите, это не грабеж. Грабитель не стреляет без крайней необходимости. Может быть, у вас есть враги? Вот об этом вы и скажите, а мы расследуем».
3: Томса смутился. Об этой стороне дела он не подумал. «Понятия не имею», — неуверенно начал он, мысленным взором окидывая всю свою тихую жизнь чиновника и старого холостяка. «Откуда бы у меня взялись враги?» — продолжал он с удивлением. «Честное слово, я ни одного не знаю». «Нет, это исключено». И он покачал головой. «Я ведь ни с кем не встречаюсь. Живу замкнуто, никуда не хожу, ни во что не вмешиваюсь. За что мне мстить?»
1: Инспектор пожал плечами.
3: «Я тем более не знаю, сударь. Может быть, к завтрашнему дню вы вспомните? Вы не боитесь оставаться здесь?»
2: «Нет, не боюсь», — сказал Томса и задумался. «Странное дело», — смущенно твердил он себе, оставшись один. «Почему? Да, почему в меня стреляли? Ведь я живу прямо-таки отшельником. Отсижу на службе и иду домой. У меня и знакомых-то нет. Почему же меня хотели застрелить?» Удивлялся он. В душе росла горечь от такой несправедливости. Ему становилось жаль самого себя. «Работаю, как вол», — думал он. «Даже беру работу на дом. Не расточительствую, не знаю никаких радостей. Живу, как улитка в раковине, и вдруг, бац, кому-то вздумалось пристукнуть меня. Боже, откуда у людей такая беспричинная злоба?» Советник был изумлен и подавлен. «Кого я обидел? Почему кто-то так неистово ненавидит меня?» «Нет, тут, наверное, ошибка», — размышлял он, сидя на кровати с одним ботинком в руке. «Ну, конечно, меня спутали с кем-то. С тем, кому хотели отомстить. Да, это так», — решил он с облегчением. «За что? За что кто-нибудь может ненавидеть именно меня?» Ботинок вдруг выпал из руки советника. Не без смущения он вспомнил, как недавно сболтнул страшную глупость. В разговоре со знакомым, неким Рубалом, допустил бестактный намек на его жену. Всему свету известно, что жена изменяет Роубалу и путается с кем попало. Да и сам Роубал знает, но не хочет подавать виду. А я, олух этакий, так глупо брякнул об этом. Советнику вспомнилось, как Роубал с трудом перевел дыхание и стиснул кулаки.
4: «Боже!» — ужаснулся Томса. «Как я обидел человека! Ведь он безумно любит свою жену! Я, конечно, попытался перевести разговор на другую тему, но как Роубл закусил губу! Вот уж у кого есть причина меня ненавидеть! Конечно, не может быть и речи о том, что в меня стрелял он, но я бы не удивился, если...»
2: Томса оторопело уставился в пол. «Или вот, например, мой портной», — вспомнил он с тягостным чувством. 15 лет он шил на меня, а потом мне сказали, что у него открытая форма туберкулеза. Понятное дело, всякий побоится носить платье, на которое кашлял чахоточный. Я и перестал у него шить. А он пришел просить. Сижу, мол, без работы. Жена болеет, надо отправить детей в деревню. Не удостою ли я его вновь своим доверием?
4: О, Господи, как он был бледен и как болезненно обливался потом! «Господин Калинский», — сказал я ему, — «ничего не выйдет. Мне нужен портной получше. Я был вами недоволен». «Я буду стараться, господин Томса», — умолял он, потный от испуга и растерянности, и чуть не расплакался.
2: «А я», — вспомнил советник, — «я спровадил его, сказав, ну, там видно будет». Хорошо известная беднякам фраза. «Портной тоже может меня ненавидеть», — ужаснулся советник. «Ведь это страшно. Просить кого-нибудь о спасении жизни и получить такой бездушный отказ».
4: «Но что мне было делать?»
3: «Я знаю, он в меня не стрелял, но...»
1: У советника становилось все тяжелее на душе. Вспомнилось еще кое-что. Как это было нехорошо, когда я на службе взъелся на нашего курьера. Никак не мог найти один документ. Ну и вызвал этого старика, накричал на него при всех, как на мальчишку. Что, мол, за беспорядок, вы идиот. Во всем здесь хаос, надо гнать вас в шею. Документ потом нашелся у меня в столе. Старик тогда даже не пикнул, только дрожал и моргал глазами. Советника бросило в жар.
3: «Но ведь не следует извиняться перед подчиненными, даже если немного обидишь их», — успокаивал он себя.
1: «К Как, должно быть, подчиненные ненавидят своих начальников? Ладно, я подарю этому старику какой-нибудь старый костюм. Нет, ведь и это его унизит.
3: Советник уже не мог лежать в постели. Одеяло душило его. Он сел и, обняв колени, уставился в темноту. Мучительные воспоминания не покидали его. Или, например, инцидент с молодым сослуживцем Моравиком. Моравик — образованный человек, пишет стихи. Однажды он плохо составил письмо, и я сказал ему: «Переделайте, коллега», и хотел бросить эту бумагу на стол, а она упала на пол. И Моравик нагнулся, покраснев до ушей. «Избил бы себя за это», — пробормотал советник. «Я же люблю этого юношу, и так его унизить, пусть даже неумышленно». В памяти Томса всплыло еще одно лицо. Бледная, одутловатая физиономия сослуживца Ванкла. «Бедняга Ванкл, он хотел стать начальником вместо меня. Это дало бы ему на несколько сотен в год больше, у него 6 детей. Говорят, он мечтает отдать свою старшую дочь учиться пению, а денег не хватает. И вот я обогнал его по службе, потому что он такой тяжелодумый работяга. Жена у него злая, тощая, ожесточенная вечными нехватками. В обед он жует сухую булку». Советник тоскливо задумался. «Бедняга Ванкл. Ему должно быть обидно, что я одинокий, получаю больше, чем он. Но разве я виноват? Мне всегда бывает неловко, когда этот человек укоризненно глядит на меня». Советник потер вспотевший лоб. «Да, — сказал он себе, — а вот на днях кельнер обсчитал меня на несколько крон. Я вызвал владельца ресторана, и он немедля уволил этого кельнера. «Вор! — кричал он. — Я позабочусь о том, чтобы никто во всей Праге не взял вас на работу». А кельнер не сказал ни слова, повернулся и пошел. Тощие лопатки вздрагивали у него под фраком. Советнику не сиделось в постели. Он пересел к радиоприемнику и надел наушники. Но радио молчало. Была безмолвная ночь, тихие ночные часы. Томс опустил голову на руки и стал вспоминать людей, встреченных им в жизни, непонятных маленьких людей, с которыми он не находил общего языка и о которых прежде никогда не думал. Утром, немного бледный и растерянный, зашел он в полицейский участок.
5: «Ну что?» — спросил инспектор. «Вспомнили вы, кто вас может ненавидеть?»
3: Советник покачал головой. «Не знаю», — нерешительно сказал он. «Таких людей столько, что...» Он безнадежно махнул рукой. «Кто из нас знает, сколько человек он обидел?»
5: «Сидеть у окна я больше не буду. И знаете, я пришел попросить вас прекратить это дело».
0: Мы читали рассказ Карела Чапика «Покушение на убийство». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 550 военнопленных удалось вернуть в Россию за время работы уполномоченной по правам человека Яни Ландратовой. Об этом она сообщила на встрече с президентом Владимиром Путиным.
2: Конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении и воссоединении семей мирных граждан. И самое главное,